0: ты меня уговорил. Иду переодеваться.
1: Иди, иди. Адель?
2: Вы меня звали? Что прикажете?
3: Ты получила пригласительный билет на бал?
2: Откуда вы знаете?
3: Тише. Тебе его прислал я.
2: Вы?
3: Ни о чем не спрашивай. Ты придешь на бал. Я тебя представлю как артистку оперетты.
2: Артистку оперетты? Это ведь моя мечта.
3: Ты чудесно проведешь вечер. Костюм возьмешь на прокат. Вот тебе 20 крон.
2: Мало. Не могу же я ехать на бал пешком.
3: Ну вот еще 2 кроны.
2: А обратно?
3: Вот тебе 5.
2: Ну вот, теперь все в порядке.
3: Уходя, урони вот эту записку.
2: А тут не кроется какая-нибудь пакость для моих хозяев?
3: Нет, что ты?
2: Очень жаль.
3: То есть как?
2: Он жалования мне не прибавляет. Она по праздникам гулять не пустит. Вот боюсь, что и сегодня не пустит.
3: Сделай все, чтобы быть на балу.
2: Ой, постараюсь. Адель! Иду, мадам.
1: Но что задумал Фальк? Почему он уговорил Айзенштейна ехать на бал тайком от Розалинды? Зачем ему это странное приглашение Адели?
4: А дело все в том, что... Впрочем, гораздо лучше меня объяснит это вам сам Фальк.
3: А я объясню. Началась моя месть. Месть Айзенштейну. 2 месяца тому назад здесь происходил весенний карнавал. Я был на нем в костюме летучей мыши. Выпил лишнее. Айзенштейн повез меня сонного домой, но вместо этого положил спать на бульваре на скамейке, а утром меня растолкал полицейский. Вокруг скамейки, на которой я спал, стояла целая толпа мальчишек, трубочистов. И вот я, нотариус Фальк, шел через весь город домой пешком, как на грех не было ни одного извозчика. Шел при ярком солнце, жалкий, мятый, грязный, в костюме летучей мыши. Ох, этот костюм! На ногах серое трико, между пальцами перепонки, туловище из коричневого меха, а на лбу идиотский желтый клюв. Толпа, провожавшая меня, все увеличивалась, хохотала, свистела. С тех пор весь город называет меня «летучая мышь». Мое дело, мой кредит пошатнулись, но для этого все и было сделано. Я поклялся отомстить. Надо мной издеваются 2 месяца, над Айзенштейном будут издеваться всю жизнь. Это я попросил адвоката провалить ему дело. О, Айзенштейн почувствует, что такое месть летучей мыши.
0: Ну вот я и готов, моя дорогая летучая мышь.
3: Ты издеваешься?
0: Ну не сердись, дорогой. Сейчас уходи, встретимся с тобой у графа Виндберга, а я буду прощаться. Ах, Розалинда!
2: Я, мой дорогой.
0: Ну, мне пора. Иду в тюрьму.
2: Уже?
0: Да.
2: Но почему ты надел фрак?
0: А вдруг я застану в тюрьме избранное общество? Неудобно без фрака?
2: Да-да, конечно. Кушать подано.
0: О, нет.
2: Ну, Габриэль, ты хотел со мной поужинать, стол накрыт.
0: Нет, я потерял аппетит. Сегодня столько впечатлений. Ну, не скучай. Приходи навестить меня.
2: Дорогой, как ты можешь сомневаться?

0: ушел на целых 8 дней. Ужасно. А там умирает моя бедная тетя.
1: Ну, хорошо, хорошо. Иди к своей тете.
0: Ой, как она обрадуется, когда увидит меня перед смертью. Спасибо, мадам. А теперь подкинем записку, переоденемся в ее платье и... на бал!
1: Ах, бедный, бедный Габриэль. Записка. Наверное, Адель уронила. Прочесть или не прочесть? Прочесть. Барыня не имеет права читать записки своей горничной. Госпожа Айзенштейн, если хотите видеть вашего мужа, приезжайте на бал к графу Виленбергу. Подписи нет? Нет, ложь. Мистификация. Хотя фрак. О, вот почему он надел фрак. Ах, негодяй! Сейчас же еду за костюмом, а потом к Виленбергу.
2: Розалинда.
1: Альфред, как вы попали сюда?
2: Дверь на балкон была открыта. Я видел, как ушел ваш муж, и я...
1: Мне сейчас некогда. Мне не до вас.
2: Розалинда, позвольте мне побыть здесь хоть немного. Смотреть на вас, слышать ваш голос, целовать ваши руки.
1: Ах, мой милый, нежный Альфред. Вы не такой, как... Ну, оставим это. Что, вы дрожите? О, вы промокли. Ой, на вас сухой нитки нет.
2: Все время шел дождь, но я не уходил.
1: Ну, хорошо, хорошо. Можете побыть здесь несколько минут. Ах, бедный, бедный Альфред. Во что бы вас переодеть? Вот, наденьте халат моего мужа. Садитесь. Выпейте вина, согрейтесь.
2: Благодарю, благодарю вас. Позвольте мне выпить за нашу любовь.
1: Не говорите мне сейчас о любви. Все обман.
2: Но Розалинда...
1: Не говорите. Молчите. Ну или пойте что-нибудь. Я люблю, когда вы поете.
2: И все-таки я спою про любовь.

0: Тише, Альфред. Звонят.
1: А мне все равно.
0: Боже, он совсем пьян. Кто там?
2: Откройте, пожалуйста.
0: Но кто это?
2: Не беспокойтесь, это я. Это директор тюрьмы, Фрэнк.
0: Посторонние. Ой, что скажут в городе? Что вам угодно?
2: Вы не беспокойтесь, пожалуйста. Я приехал арестовать вашего глубоко уважаемого супруга.
0: Но его нет, он уже.
3: К нам в окно стучит весна, нас пьянит сильнее вина.
2: Он дома! Вы напрасно скрываете его. Разрешите мне войти.
0: Боже мой, что будет?
2: Конвой, оставаться здесь.
4: Слушаюсь.
5: И он вошел

0: Ну что ж, сомнений больше нет, что это ваш супруг. Но я нарушу тет-а-тет в карету, милый друг.
1: Мой муж, прощай!
2: Ты не скучай!
0: Я ждать устал!

0: Альфред в халате Айзенштейна сидит в тюрьме. А доставивший его сюда директор тюрьмы Франк отправляется...
1: Куда?
0: На бал графу Вильенбергу. Пригласительный билет он получил тоже от Фалька. Вручая Франку билет, Фальк рекомендовал ему явиться на бал под чужим именем. Чтобы никого не пугать, смеясь, говорил Фальк, вы все-таки директор тюрьмы.
2: Ярко освещенная вилла графа Вильенберга полна гостей. В танцевальном зале стоят хозяин дома и Фальк.
3: Дорогой Фальк, вы обещали, что мы сегодня увидим какую-то комедию.
4: Сегодня мы посмеемся. Я создал чудесную комедию.
3: Любопытно.
4: Причем исполнители даже не подозревают, что они в ней участвуют. Видите, у окна стоит пара.
3: Да-да.
4: Он якобы шевалье Шаргри.
3: А на самом деле?
4: А на самом деле это директор тюрьмы Франк. Дама, якобы восходящая звезда оперетты Луиза Карту.
3: Да-да.
4: А в действительности это горничная главного героя нашей комедии, Адель.
3: Понимаю.
4: Думаю, что скоро здесь появится и жена нашего героя. Я ее ловко выманил одной запиской.
3: Да, но кто же этот герой?
4: Вот он, вот. Видите?
3: Да-да.
4: Сейчас вошел в зал. Это банкир Айзенштейн. Но здесь он маркиз Ренар.
3: Ага.
4: Позвольте вам представить, граф, маркиза Ренар.
3: Очень рад.
4: Шевалье Шаргри.
5: Да-да.
4: Познакомьтесь с вашим соотечественником, маркизом Ренар.
5: Соотечественником?
3: Вы ведь оба французы.
5: Ух, как глупо. Я директор тюрьмы, должен изображать какого-то шевалье. А вдруг он заговорит по-французски? Что я буду делать?
3: Черт меня дернул назваться каким-то маркизом.
5: О,
3: а вдруг он заговорит по-французски? А по-французски я знаю только «Пардон», «Мерси», «Au revoir». Все. Pardon.
5: Pourquoi?
3: Merci.
5: Quoi faire?
3: Au revoir.
5: Маникюр.
3: Все. Позвольте. Кто эта дама? Вон там, у колонны смеется.
6: Это артистка оперетты Луиза Картуш.
3: А эту Луизу никогда не звали Адель?
6: Пойдемте об этом спросим у нее самой. Мадемуазель Луиза.
7: Граф! Ой, с ним мой барин. Ну, теперь, Адель, держись крепко.
6: Разрешите вам представить маркиза Ренар?
7: Очень рада.
3: Это она. Адель, ты как сюда попала?
7: Какая Адель? Что с вами? Слушайте, граф, с кем вы меня познакомили? Он что, ненормальный?
3: Я, кажется, действительно схожу с ума. Нет, такого сходства не бывает. Ведь ты же Адель.
7: Почему вы со мной разговариваете на «ты»? Какая Адель?
3: Моя горничная.
7: Грубиян!
8: Господа!
7: Грубиян!
8: Да, идите все сюда.
6: А что?
8: Ну, здесь невероятное недоразумение. Маркиз Ренар принял нашу очаровательную Луизу Картуш за свою горничную Адель.
7: Вы много видели таких горничных?

0: Далее. Да, по-видимому, я действительно ошибся. Но небывалое сходство. Хотя, конечно, моя горничная не могла бы так спеть, как вы.
1: Я думаю.
0: Простите меня и разрешите пригласить вас на тур вальса.
1: Ну, так и быть, на этот раз прощаю. Идемте.
2: На балу появилась новая гостья. Дама в маске, одетая в национальный венгерский костюм. Это Розалинда. Фальк моментально подскочил к ней.
3: Маска, я тебя знаю.
4: Фальк, скажите, мой Габриэль здесь?
3: Посмотрите в танцевальный зал.
4: О, он танцует с моей горничной. О, она в моем платье. Какая наглость. Так вот, как выглядит больная тетя.
3: Разрешите, я сейчас представлю вам вашего мужа.
4: Хорошо. Только я останусь в маске весь вечер. Я не хочу открытого скандала.
3: Конечно, конечно, я понимаю вас.
4: Боже, кто это с ним?
3: Шевалье Шаргри.
4: Хорош шевалье. Это директор тюрьмы, Франк. Прелестная картина. Директор тюрьмы под руку с беглым арестантом.
3: Ну, рано или поздно они ведь должны были встретиться.
5: Позвольте вам представить прелестная маска, маркиза Ренар и шевалье Шаргри. Они познакомились сегодня и очень подружились.
4: Они подружились. Это очень смешно.
6: Не понимаю, что тут смешного.
7: Вы разве нас знаете?
4: Ах, предполагаешь одно, а узнаешь другое.
7: Ох, вы говорите загадками, поэтому оставляю вас с моим другом маркизом.
2: С этого момента Айзенштейн уже не отходил от мнимой венгерки. С каждой минутой он влюблялся в нее все больше и больше. После танцев они очутились вдвоем в маленькой гостиной. Они сидели на диване, издалека доносились звуки рояля.
8: Я влюбился в вас, как мальчишка.
4: Вы же не видели моего лица.
8: Разве можно не влюбиться, увидев такую ручку, как ваша?
4: Я убеждена, что рука вашей жены не хуже моей.
8: Что вы? У моей жены тоже есть руки, но рядом с вашими это просто бог знает что.
4: Так.
8: А ножка? Рядом с вашими ножками у моей жены просто катушки.
4: Катушки? Какая свинья.
8: Когда же? Когда я увижу вас без маски?
4: Скорее всего, завтра.
8: Завтра? О, нет, завтра я не могу. Завтра я уже буду сидеть.
4: Что?
8: Сидеть на заседании. На заседании при закрытых дверях.
4: Ах, это очень жаль.
9: Вы прекрасны, хоть и в маске, словно в песне, словно в сказке. Безрассудно, нежно, страстно, в вас я, милая, влюблен, очарован и пленен.

0: Но Айзенштейну так и не удалось взять обратно свои часы. В гостиную входят Виленберг, Адель, Фальк, Франк и другие гости.
1: Вот куда он сбежал с красивой венгеркой. Только, господа, я не верю, что она венгерка.
2: Мы тоже не верим.
3: А мы попросим ее снять маску.
1: Нет, нет, нет, нет, нет.
4: Желание дамы – закон.
1: Я докажу вам, что я настоящая венгерка. Я вам спою песню моей родины.

0: В разгаре бала Фальк с бокалом в руке обратился к гостям.
1: Дорогие друзья, предлагаю всем присутствующим выпить на брудершафт.

0: Шесть часов, ведь я директор тюрьмы, мне пора на службу.
1: 6 часов, я же все-таки арестант, мне пора в тюрьму.
2: Шляпу мне и пальто должен я идти.
3: Шляпу мне и пальто должен быть в чести.

Канцелярия тюрьмы. Дверь ведет в коридор, где находятся камеры. Смотритель тюрьмы Такай переливает вино из бутылок.

0: графин, а это куда бы ее перелить? Ага, в умывальник. И все надо запомнить, а то позавчера я так перелил, а что куда забыл. И со мной чуть было катастрофа не произошла. Я чуть было не выпил кипяченой воды. Эх, судьба, судьба. Я Амур-Токай, дворянин. Служу смотрителем тюрьмы, где директор неисправимый алкоголик. Не виноват. Алкоголик. Что такое? Я же еще утром это выговаривал. Алкоголик. Вот теперь правильно. Слышу, не глухой.
1: Пашка нежная моя.
0: Поет камера номер 12. Артист, талантливый артист. Как приехал, сейчас же мне на пиво дал. Ну, слышу, я ж не глухой, чего звонишь? Напился, наверное, и звонит. И вот другой человек приходит, звонит, видит, не открывает, идет звонить в другое место. А этот нет, будет звонить, пока я не открою. Ну, иду, открываю. Ой, господин директор, разрешите доложить, у нас все благополучно.
2: Что это за безобразие? Я полчаса звоню.
0: Полчаса? Господи, как быстро время летит.
3: Трым-бурум-пурум-пум-пум.
0: Ясно, приехал с веселого ужина.
2: Но, слушай, я никак не могу запомнить твоего имени. Как тебя зовут?
0: Амур.
4: Что у тебя общего с Амуром?
0: Крылышки.
4: Что-что?
0: Крылышки. Здорово я его срезал. Господин директор, звонят.
2: А посмотри в окно, кто там.
0: Слушаюсь. Иду, а окна нет. Почему так удлинился маршрут? Вчера окно было гораздо ближе. А вот оно. Господин директор, там на улице какой-то господин.
2: Один?
0: Сейчас посмотрю. Голова одна, а руки четыре.
2: Что?
0: Сейчас я посмотрю, сколько ног.
2: Ой,
0: ноги полторы.
2: Что?
0: А теперь три, опять полторы.
2: Ты, болван, ты опять пьян.
0: Стихами ругается, болван пьян. Прикажете впустить?
2: Да, скажи, что впустить.
0: Фриц!
5: Я здесь.
0: Открой дверь.
5: Слушаюсь.
4: Маркиз Ренар. Боже мой, шевалье Шаргри.
2: Амур, уходи.
0: Слушаюсь. Легко сказать, уходи. А вот как ты тут идешь, когда дверь... Прыгает то направо, то налево. А ну, хоп, попал.
2: Какими судьбами?
4: Боже мой, ты тоже здесь. За что тебя посадили?
2: Нет, меня не посадили. Я на службе.
4: Не понимаю.
2: Но пора сознаться. Я не шевалье и не Шаргли.
4: Как?
2: Я директор тюрьмы, Франк.
4: О, милая шутка.
2: Ты что, не веришь?
4: Ну, конечно, нет.
2: А, хорошо, я тебе докажу. Эй, Амур!
0: Иду!
2: Вот такой, что случилось?
0: Амур полетел.
2: Куда полетел?
0: На пол полетел. Что прикажете?
2: Посади маркиза под арест.
0: А, давай.
2: Постой.
0: Что такое? Фриц!
5: Я здесь?
0: Давай кандалы.
4: Что такое? Фриста, не надо. Я верю. Но в таком случае наступила и моя очередь сознаться. Господин директор тюрьмы, сажайте меня в камеру. Я не маркиз, я Айзенштейн.
0: Господин директор, один Айзенштейн у нас на складе уже имеется.
2: Ты Айзенштейн?
4: Да.
2: Нет, шутка не получилась. Дорогой маркиз, я вчера сам арестовал Айзенштейна в его квартире. Я еле вырвал его из объятий жены и привез сюда. он сидит в камере номер 12.
4: Что? Ты его арестовал в моей квартире?
2: В его квартире. Он как раз ужинал со своей женой. Он сидел в халате, я его так и привез сюда.
4: Он сидел в моем халате с моей женой? Может быть, он и целовал ее?
2: Конечно, до прощания.
4: Где этот мерзавец? Дайте, я его сейчас уничтожу.
2: Тише,
4: уничтожу.
2: Подождите, подождите. Амур!
0: Есть?
2: Выясни, кто из них Айзенштейн. Я не могу, у меня после вчерашнего голова трещит.
0: Вот где трещит. А я всего думаю, где это трещит? Фриц!
5: Я здесь?
0: Приведи номер 12.
5: Слушаюсь.
6: Фриц приводит Альфреда.
4: Он действительно в моем халате, этот негодяй?
0: Подсудимые, садись. Сейчас мы выпьем, выясним, кто из вас Айзенштейн. Айзенштейн номер 1. Вас арестовали у дамы, которую... Как зовут?
4: Розалинда.
0: А вы говорите вашу жену. Как зовут?
4: Розалинда. Прекратите, наконец, это издевательство. Я же сказал, что я Айзенштейн.
7: Конечно, это он Айзенштейн.
0: Так что вы мне голову морочите? Айзенштейн! Камеру! Артист! Свободен!
4: Позвольте, на нем же мой халат!
0: Больше ничего не позволю. Не можете сами разобраться, да? Сами не можете разобраться? Ладно, я разберусь. Покажите халат. Так позвольте, это же мой халат! А я все думаю, куда же он запропастился?
4: Ну в чем же я выйду на улицу?
0: Правильно. Айзнеру! Артист! Свободен!
4: Позвольте, на нем же мой халат!
0: Больше ничего не позволю. Не можете сами разобраться, да? Сами не можете разобраться? Ладно, я разберусь. Покажите халат. Так позвольте, это же мой халат! А я все думаю, куда же он запропастился?
4: Ну в чем же я...

0: артиста, пускай ему выпишут ордер на освобождение.
1: Слушаюсь.
2: Не успели Альфред с Фрицем уйти, как вошла Розалинда.
0: Вам что угодно, мадам.
3: Разрешите мне поговорить с моим мужем?
0: Пропуск.
3: Какой пропуск?
0: Такой, универсальный, действительно для входа во все учреждения Австрийской империи.
3: Ах, понимаю, деньги.
0: Вот, понятливая, мадам.
3: Пожалуйста, 10 крон.
0: 10? Нет, этот номер пропуска недействителен.
3: Ну, сейчас посмотрю, что у меня в сумке.
0: Так вы не беспокойтесь, давайте сумку сюда. О, теперь все в порядке. Кого вам угодно видеть?
3: Габриэля Айзенштейна.
0: Можно. Фриц!
1: Я здесь.
0: Приведи Айзенштейна.
1: Слушаюсь.
2: Фриц приводит Айзенштейна.
4: Розалинда!
3: Габриэль!
0: Стоп! Я ухожу, но предупреждаю. Согласно параграфу 707 раздел Б, пощечины, объятия, поцелуи и прочие члены вредительства караются штрафом по усмотрению тюремного надзирателя, то есть меня. Ушел.
4: Розалинда, и ты посмела прийти ко мне? Я знаю все. Стоило мне уйти в тюрьму, как к тебе явился твой возлюбленный.
3: Ах, ты меня упрекаешь? Который час?
4: Сейчас. Ох, у меня как раз нет с собой часов.
3: Я знаю. Вот они. А кто мне вчера говорил катушки?
4: Как прекрасная венгерка, это ты?
3: Я...

0: Розалинда. Теперь ты сама видишь, что я могу влюбиться только в тебя.
1: И я могу сказать о себе то же самое.
0: Но твой возлюбленный...
1: Клянусь, у меня нет никакого возлюбленного.
2: Господин директор!
3: Господин смотритель! К нам приехало целое общество!
4: Это Фальк привез в тюрьму Виленберга, Адель и гостей со вчерашнего бала.
5: Господи, сколько арестантов! Куда же их сажать?
6: Молчать, молчать, Амур! Рад вас видеть у себя. Но я не шевалье.
7: Мы пришли узнать, как себя чувствует маркиз Ренар.
8: Фальк привез нас.
1: Адель, ты у меня больше не служишь.
8: А я и сама хотела попросить расчет. Граф Виленберг говорит, что я так хорошо сыграла роль актрисы, что могу ею стать. Он меня устроит в оперетту.
5: Господин директор, неужели мы никого из них не посадим?
6: Как никого? Айзенштейна, почему он здесь находится?
5: Ох да, пошли.
1: Я к тебе приду завтра.
5: Жду, Розалинда, жду.
9: Ладно,
5: все шумят, один я работаю.
1: Фальк, зачем вы устроили эту путаницу? Зачем вы так поступили с моим мужем?
3: Месть летучей мыши. Надо мной смеялись 2 месяца, над ним будут хохотать всю жизнь. Его еще изобразят в оперете.
7: Друзья, а теперь прошу ко мне. Будем продолжать наш праздник.

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Дельце как будто подвертывалось выгодное. Но погодите, дайте я вам сначала расскажу. Мы были тогда с Биллом Дрисколом на юге в штате Алабама. Там нас и осенила блестящая идея насчет похищения. Должно быть, как говаривал потом Билл, нашло временное помрачение ума. Только мы-то об этом догадались много позже. Есть там один городишко, плоский как блин, и, конечно, называется Вершины. Живет в нем самое безобидное и всем довольна деревенщина, какой впору только плясать вокруг майского шеста. У нас с Биллом было в то время долларов 600 объединенного капитала, а требовалось нам еще ровно 2000 на проведение жульнической спекуляции с земельными участками в Западном Иллинойсе. Мы поговорили об этом, сидя на крыльце гостиницы. «Чадолюбие, — говорили мы, — сильно развито в полудеревенских общинах, а поэтому, а также и по другим причинам, план похищения легче будет осуществить здесь, чем в радиусе действия газет, которые поднимают в таких случаях шум, рассылая во все стороны переодетых корреспондентов». Мы знали, что городишко не может послать за нами в погоню ничего страшнее констеблей, до каких-нибудь сентиментальных ищеек, до 2-3 обличительных заметок в еженедельном бюджете фермера. Как будто получалось недурно. Мы выбрали нашей жертвой единственного сына самого видного из горожан по имени Эбенезер Дорсет. Папаша был человек почтенный и прижимистый, любитель просроченных закладных, честный и неподкупный церковный сборщик. Сынок был мальчишка лет 10, с выпуклыми веснушками по всему лицу и волосами приблизительно такого цвета, как обложка журнала, который покупаешь обычно в киоске, спеша на поезд. Мы с Биллом рассчитывали, что Эбенезер сразу выложит нам за сынка 2000 долларов, никак не меньше. Но погодите, дайте я вам сначала расскажу. Милях в 2 от города есть невысокая гора, поросшая густым кедровником. В заднем склоне этой горы имеется пещера. Там мы сложили провизию. Однажды вечером, после захода солнца, мы проехались в шарабане мимо дома старика Дорсета. Мальчишка был на улице и швырял камнями в котенка, сидевшего на заборе. «Эй, мальчик!» – говорил Билл. «Хочешь получить пакетик леденцов и прокатиться?» Мальчишка засветил Биллу в самый глаз обломком кирпича. «Это обойдется старику в лишних 500 долларов», сказал Билл, перелезая через колесо. Мальчишка этот дрался, как бурый медведь среднего веса. Но в конце концов мы его запихали на дно шарабана и поехали. Мы отвели мальчишку в пещеру, а лошадь я привязал в кедровники. Когда стемнело, я отвез шарабан в деревушку, где мы его нанимали, милях в 3 от нас, а оттуда прогулялся к горе пешком. Смотрю, Билл заклеивает липким пластырем царапины и ссадины на своей физиономии. Позади большой скалы у входа в пещеру горит костер. И мальчишка с 2 ястребиными перьями в рыжих волосах следит за кипящим кофейником. Подхожу я, а он нацелился в меня палкой и говорит: «А, проклятый бледнолицый! Как ты смеешь являться в лагерь вождя краснокожих, грозы равнин?» «Сейчас он еще ничего», — говорит Билл, закатывая штаны, чтобы разглядеть ссадины на голенях. «Мы играем в индейцев. Я старый охотник Хэнк, пленник вождя краснокожих, и на рассвете с меня снимут скальп. Святые мученики! И здоров же легаться этот мальчишка!» «Да, сэр». Мальчишка, видимо, веселился вовсю. Жить в пещере ему понравилось. Он и думать забыл, что он сам пленник. Меня он тут же окрестил змеиным глазом и соглядатаем и объявил, что когда его храбрые воины вернутся из похода, я буду изжарен на костре, как только взойдет солнце. Потом мы сели ужинать, и мальчишка, набив рот хлебом с грудинкой, начал болтать. Он произнес застольную речь в таком роде:
2: «Мне тут здорово нравится! Я никогда еще не жил в лесу. Зато у меня был один раз ручной опоссум. А в прошлый день рождения мне исполнилось 9 лет. Терпеть не могу ходить в школу. Крысы сожрали 16 штук яиц из-под рябой курицы тетки Джимми Талбота. А настоящие индейцы тут в лесу есть? Я хочу еще подливки. Ветер от чего дует? От того, что деревья качаются? У нас было 5 штук щенят. Хэнк, а чего у тебя нос такой красный? У моего отца денег, видимо-невидимо. А звезды горячие? В субботу я 2 раза отлупил Эда Уокера. И не люблю девчонок. Жабу не очень-то поймаешь. Разве только на веревочку? Быки ревут или нет? Почему апельсины круглые? А кровати у вас в пещере есть? Амос Мерий, 6-балый! Попугай умеет говорить, обезьяны и рыбы нет. Дюжина, это сколько будет? Каждые 5 минут мальчишка вспоминал, что он краснокожий, и, схватив палку, которую называл ружьем, крался на цыпочках ко входу в пещеру выслеживать лазутчиков ненавистных бледнолицых. Время от времени он испускал военный клич, от которого бросало в дрожь старого охотника Хэнка. Билл этот мальчишка запугал с самого начала. «Вождь краснокожих, — говорю я ему, — а домой тебе разве не хочется?»
1: «А ну их! Чуть там не видал, — говорит он. — Дома ничего нет интересного. В школу ходить я не люблю. Мне нравится жить в лесу. Ты ведь не отведешь меня домой, змеиный глаз?»
3: «Пока не собираюсь, — говорю я. — Мы еще поживем тут, в пещере».
1: «Ну ладно, — говорит он. — Вот здорово! Мне никогда в жизни не было так весело!»
4: Мы легли спать 11:00. Расстелили на землю шерстяные и стеганые одеяла, посередине уложили вождя краснокожих, а сами легли с краю. Что он сбежит, мы не боялись. 3 часа он, не давая нам спать, все вскакивал, хватал свое ружье. При каждом треске сучка и шорохе листьев его юному воображению чудилось, будто к пещере подкрадывается шайка разбойников. А он верещал на ухо то мне, то Биллу:
2: «Тише, приятель!»
4: Под конец я заснул тревожным сном и во сне видел, будто меня похитил и приковал к дереву свирепый пират с рыжими волосами. На рассвете меня разбудил страшный визг Билла. Не крики, или вопль, или вой, или рев, какого можно было бы ожидать от голосовых связок мужчины. Нет! Прямо-таки неприличный, ужасающий, унизительный визг, каким визжат женщины, увидев привидение или гусеницу. Ужасно слышать, как на утренней заре в пещере визжит безумолку толстый, сильный, отчаянный храбрости мужчина. Я вскочил с постели посмотреть, что такое делается. Вождь краснокожих сидел на груди Билла, вцепившись одной рукой ему в волосы. В другой руке он держал острый ножик, которым мы обыкновенно резали грудинку. И самым деловитым и недвусмысленным образом пытался снять с Билла скальп, выполняя приговор, который вынес ему вчера вечером. Я отнял у мальчишки ножик и опять уложил его спать. Но с этой самой минуты дух Билла был сломлен. Он улегся на своем краю постели, однако больше уже не сомкнул глаз за все то время, что мальчишка был с нами. Я было задремал ненадолго, но к восходу солнца вдруг вспомнил, что вождь краснокожих обещался сжечь меня на костре, как только взойдет солнце. Не то чтобы я нервничал или боялся, а все-таки сел. Закурил трубку и прислонился к скале. «Чего ты поднялся в такую рань, Сэм?» — спросил меня Билл. «Я?» — говорю. «Что-то плечо ломит. Думаю, может, легче станет, если посидеть немного».
2: «Врешь ты!» — говорит Билл. «Ты боишься! Тебя он хотел сжечь на рассвете, и ты боишься, что он так и сделает».
4: И сжег бы, если б нашел спички. Ведь это просто ужас, Сэм. Уж не думаешь ли ты, что кто-нибудь станет платить деньги за то, чтобы такой дьяволенок вернулся домой? Думаю, говорю я. Вот как раз таких-то хулиганов и обожают родители. А теперь вы с вождем краснокожих вставайте и готовьте завтрак, а я поднимусь на гору и произведу разведку. Я взошел на вершину маленькой горы и обвел взглядом окрестности. В направлении города я ожидал увидеть дюжих фермеров с косыми вилами, рыскающих в поисках подлых похитителей, а вместо того я увидел мирный пейзаж. И оживлял его единственный человек, пахавший на сером муле. Никто не бродил с баграми вдоль реки, всадники не скакали взад и вперед и не сообщали безутешным родителям, что пока еще ничего не известно. Сонным спокойствием лесов веяло той части Алабамы, которая простиралась перед моими глазами. Может быть, сказал я самому себе, еще не обнаружено, что волки унесли ягненочка из загона. Помоги, Боже, волкам! И я спустился с горы завтракать. Подхожу ближе к пещере и вижу, что Билл стоит, прижавшись к стенке, и едва дышит, а мальчишка собирается его трахнуть камнем чуть ли не с кокосовый орех величиной.
2: «Он сунул мне за шиворот с пылу горячую картошку», — объяснил Билл, «и раздавил ее ногой, а я ему надрал уши. Ружье с тобой, Сэм».
4: Я отнял у мальчишки камень
1: и кое-как уладил это недоразумение.
4: «Я тебе покажу», — говорит мальчишка Биллу. «Еще ни один человек не ударил вождя краснокожих, не поплатившись за это. Так что ты берегись!»
1: После завтрака мальчишка достает из кармана кусок кожи, обмотанный бечевкой, и идет из пещеры, разматывая бечевку на ходу.
4: «Что это он теперь затеял?» – тревожно спрашивает Билл. «Как ты думаешь, Сэм, он не убежит домой?» «Не бойся», – говорю я. «Он, кажется, вовсе не такой уж домосед. Однако нам нужно придумать какой-то план насчет выкупа. Не видно, чтобы в городе особенно беспокоились из-за того, что он пропал. А может быть, еще не пронюхали насчет похищения? Родные, может, думают, что он остался ночевать у тети Джейн или у кого-нибудь из соседей. Во всяком случае, сегодня его должны хватиться. К вечеру мы пошлем его отцу письмо и потребуем $2000 выкупа». И тут мы услышали что-то вроде военного клича, какой должен был испустить Давид, когда нокаутировал чемпиона Голиафа. Оказывается, вождь краснокожих вытащил из кармана пращу и теперь крутил ее над головой. Я увернулся, услышал глухой тяжелый стук и что-то похожее на вздох лошади, когда с нее снимают седло. Черный камень величиной с яйцо стукнул Билла по голове как раз позади левого уха. Он сразу весь обмяк и упал головой в костер прямо на кастрюлю с кипятком для мытья посуды. Я вытащил его из огня и целых полчаса поливал холодной водой. Понемножку Билл пришел в себя, сел, пощупал за ухом и говорит: «Сэм, знаешь, кто у меня любимый герой в Библии?» «Ты погоди», — говорю я, — «мало-помалу придешь в чувство». «Царь Ирод», — говорит он, — «ты ведь не уйдешь, Сэм, не оставишь меня одного». Я вышел из пещеры, поймал мальчишку и начал его трясти так, что веснушки застучали друг о друга. «Если ты не будешь себя вести как следует, — говорю я тебя сию минуту отправлю домой. Ну, будешь ты слушаться или нет?» «Я ведь только пошутил», — сказал он, надувшись. «Я не хотел обижать старика Хенка». «А он зачем меня ударил?» «Я буду слушаться, змеиный глаз, только ты не отправляй меня домой. И позволь мне сегодня играть в разведчиков». «Я этой игры не знаю», — сказал я. «Это уж вы решайте с мистером Биллом. Сегодня он будет с тобой играть. Я сейчас ухожу ненадолго по делу. Теперь ступай, помирись с ним, да попроси прощения за то, что ты его ушиб. Не то сейчас же отправишься домой». Я заставил их пожать друг другу руки, потом отвел Билла в сторонку и сказал ему, что ухожу в деревушку в 3 милях от пещеры и попробую узнать, как смотрят в городе на похищение младенца. Кроме того, я думаю, что будет лучше в этот же день послать угрожающее письмо старику Дорсету с требованием выкупа и наказом, как именно следует его уплатить. «Ты знаешь, Сэм, — говорит Билл, — я всегда был готов за тебя в огонь и в воду. Не моргнул глазом во время землетрясения, игры в покер, динамитных взрывов, полицейских облав, нападений на поезда и циклонов. Я никогда ничего не боялся, пока мы не украли эту двуногую ракету. Он меня доконал. Ты ведь не оставишь меня с ним надолго, Сэм». «Я вернусь к вечеру. Что-нибудь около этого, — говорю я.
3: Твое дело занимать и успокаивать ребенка, пока я не вернусь. А сейчас мы с тобой напишем письмо старику Дорсету». Мы с Биллом взяли бумагу и карандаш и стали сочинять письмо. А вождь краснокожих тем временем расхаживал взад и вперед, закутавшись в одеяло и охраняя вход в пещеру. Билл со слезами просил меня назначить выкуп в 1500 долларов вместо 2.
4: «Я вовсе не пытаюсь унизить прославленную с моральной точки зрения родительскую любовь, но ведь мы имеем дело с людьми, а какой же человек нашел бы в себе силы заплатить 2000 долларов за эту веснущатую дикую кошку? Я согласен рискнуть, пускай будет 1500 долларов. Разницу можешь отнести на мой счет».
3: Чтобы утешить Билла, я согласился. И мы с ним вместе состряпали такое письмо. «Эбенезеру Дорсету Эсквайру. Мы спрятали вашего мальчика в надежном месте, далеко от города. Не только вы, но даже самые ловкие сыщики напрасно будут его искать. Окончательные, единственные условия, на которых вы можете получить его обратно, следующие. Мы требуем за его возвращение 1500 долларов. Деньги должны быть оставлены сегодня в полночь на том же месте и в той же коробочке, что и ваш ответ. Где именно, будет сказано ниже. Если вы согласны на эти условия, пришлите ответ в письменном виде с кем-нибудь одним к 8:30. За бродом через Совиный ручей по дороге к Тополевой роще растут 3 больших дерева на расстоянии 100 ярдов одно от другого, у самой изгороди, что идет мимо пшеничного поля с правой стороны. Под столбом этой изгороди, напротив 3-го дерева, ваш посланный найдет небольшую картонную коробку. Он должен положить ответ в эту коробку и немедленно вернуться в город. Если вы попытаетесь выдать нас или не выполнить наших требований, как сказано, вы никогда больше не увидите вашего сына. Если вы уплатите деньги, как сказано, он будет вам возвращен целым и невредимым в течение 3 часов. Эти условия окончательны, и если вы на них не согласитесь, всякие дальнейшие сообщения будут прерваны. 2 злодея. Я написал адрес Дорсета и положил письмо в карман. Когда я уже собрался в путь, мальчишка подходит ко мне и говорит:
4: «Змеиный глаз, ты сказал, что мне можно играть в разведчика, пока тебя не будет».
3: «Играй, конечно», — говорю я. «Вот мистер Билл с тобой поиграет. А что это за игра такая?»
4: «Я разведчик», — говорит вождь краснокожих, «и должен скакать на заставу, предупредить поселенцев, что индейцы идут. Мне надоело самому быть индейцем. Я хочу быть разведчиком».
3: «Ну ладно», — говорю я, «по-моему, вреда от этого не будет. Мистер Билл поможет тебе отразить нападение свирепых дикарей».
4: «А что мне надо делать?» — спрашивает Билл, подозрительно глядя на мальчишку.
3: «Ты будешь конь», — говорит разведчик. «Становись на четвереньки, а то как же я доскочу до заставы без коня?»
4: «Ты уж лучше займи его», — сказал я, «пока наш план не будет приведен в действие. Призвись немножко».
3: Билл становится на четвереньки, и в глазах у него появляется такое выражение, как у кролика, попавшего в западню.
4: «Далеко ли до заставы, малыш?» — спрашивает он довольно-таки хриплым голосом.
2: «90 миль», — отвечает разведчик. «И тебе придется поторопиться, чтобы попасть туда вовремя».
5: «Ну, пошел!»
2: Разведчик вскакивает Биллу на спину и вонзает пятки ему в бока.
5: «Ради бога!»
2: — говорит Билл.
5: «Возвращайся, Сэм, как можно скорее! Жалко, что мы назначили такой выкуп. Надо бы и не больше 1000.
2: Слушай, ты перестань меня легать, а не то я вскочу и огрею тебя как следует». Я отправился в деревушку, взглянул на почту и в лавку, посидел там, поговорил с фермерами, которые приходили за покупками. Один бородач слышал, будто бы весь город переполошился из-за того, что Эбенезера Дорсета пропал или украден мальчишка. Это-то мне и нужно было знать. Я купил табаку, справился мимоходом, почем нынче горох, незаметно опустил письмо в ящик и ушел. Почтмейстер сказал мне, что через час проедет мимо почтальон и заберет городскую почту. Когда я вернулся в пещеру, ни Билла, ни мальчишки нигде не было видно. Я произвел разведку в окрестностях пещеры. Отважился раза два аукнуть. Но мне никто не ответил. Я закурил трубку и уселся на моховую кочку ожидать дальнейших событий. Приблизительно через полчаса в кустах зашелестело, и Билл выкатился на полянку перед пещерой. За ним крался мальчишка, ступая бесшумно, как разведчик, и ухмыляясь во всю ширь своей физиономии. Билл остановился, снял шляпу и вытер лицо красным платком. Мальчишка остановился в футах в 8 позади него.
5: «Сэм», — говорит Билл, — «пожалуй, ты сочтешь меня предателем. Я просто не мог терпеть. Я взрослый человек, способен к самозащите, и привычки у меня мужественные. Однако бывают случаи, когда все идет прахом. И самомнение, и самообладание». Мальчик ушел. Я отослал его домой. Все кончено. Бывали мученики в старое время, которые скорее были готовы принять смерть, чем расстаться с любимой профессией. Но никто из них не подвергался таким сверхъестественным пыткам, как я. Мне хотелось остаться верным нашему грабительскому уставу, но сил не хватило.
2: «Что такое случилось, Билл?» – спрашиваю я.
5: «Я проскакал все 90 миль до заставы, ни дюймом меньше», – отвечает Билл. «Потом, когда поселенцы были спасены, мне дали овса. Песок – неважная замена овса. А потом я битый час должен был объяснять, почему в дырках ничего нету, зачем дорога идет в обе стороны, отчего трава зеленая. Говорю тебе, Сэм, есть предел человеческому терпению. Хватаю мальчишку за шиворот и тащу с горы вниз. По дороге он меня легает. Все ноги от колен к низу у меня в синяках. 2-3 укуса в руку и в большой палец. Мне придется прижечь. Зато он ушел», — продолжает Билл. «Ушел домой. Я показал ему дорогу в город. Да еще и подшвырнул его пинком футов на 8 вперед. Жалко, что выкуп мы теряем. Ну, да ведь либо это, либо мне отправляться в сумасшедший дом.
1: Билл пыхтит и отдувается, но его ярко-розовая физиономия выражает неизъяснимый мир и полное довольство.
3: «Билл, — говорю я, — у вас в семье ведь нет сердечных болезней?»
5: «Нет, — говорит Билл, — ничего такого хронического, кроме малярии и несчастных случаев. А что?»
3: «Тогда можешь обернуться, — говорю я, — и поглядеть, что у тебя за спиной».
1: Билл оборачивается, видит мальчишку, разом бледнеет, плюхается на землю и начинает бессмысленно хвататься за траву и мелкие щепочки. Целый час я опасался за его рассудок. После этого я сказал ему, что, по-моему, надо кончать это дело моментально, и что мы успеем получить выкуп и смыться еще до полуночи, если старик Дорсет согласится на наше предложение. Так что Билл немного подбодрился, настолько даже, что через силу улыбнулся мальчишке. Я придумал, как получить выкуп без всякого риска быть захваченным противной стороной. И мой план одобрил бы всякий профессиональный похититель. Дерево, под которое должны были положить ответ, а потом и деньги, стояло у самой дороги. Вдоль дороги была изгородь, а за ней с обеих сторон большие голые поля. Если бы того, кто придет за письмом, подстерегала шайка констеблей, его увидели бы издалека на дороге или посреди поля. Так нет же, голубчик! В половине девятого я уже сидел на этом дереве, спрятавшись не хуже древесной лягушки, и поджидал, когда появится посланный. Ровно в назначенный час подъезжает на велосипеде мальчишка-подросток, находит картонную коробку под столбом, засовывает в нее сложенную бумажку и укатывает обратно в город. Я подождал еще час, пока не уверился, что подвоха тут нет. Слез с дерева, достал записку из коробки, прокрался вдоль изгороди до самого леса и через полчаса был уже в пещере. Там я вскрыл записку, подсел поближе к фонарю и прочел ее Биллу. Она была написана чернилами очень неразборчиво, и самая суть ее заключалась в следующем: двум злодеям. «Джентльмены, с сегодняшней почтой я получил ваше письмо насчет выкупа, который вы просите за то, чтобы вернуть мне сына. Думаю, что вы запрашиваете лишнего, а потому делаю вам со своей стороны контрпредложение и полагаю, что вы его примете. Вы приводите Джонни домой и платите мне $250 наличными, а я соглашаюсь взять его у вас с рук долой. Лучше приходите ночью, а то соседи думают, что он пропал без вести, и я не отвечаю за то, что они сделают с человеком, который приведет Джонни домой. С совершенным почтением, Эбенезер Дорсет».
5: «Великие пираты!» — говорю я. «Да ведь этакой наглости!» Но тут я взглянул на Билла и замолчал. У него в глазах я заметил такое умоляющее выражение, какого не видел прежде
2: ни у бессловесных, ни у говорящих животных.
5: «Сэм», — говорит он, — «что такое $250, в конце концов? Деньги у нас есть. Еще одна ночь с этим мальчишкой, и придется меня свести в сумасшедший дом. Кроме того, что мистер Дорсет настоящий джентльмен. Он, по-моему, еще и расточитель, если делает нам такое великодушное предложение. Ведь ты не собираешься упускать такой случай, а?»
2: «Сказать тебе по правде, Билл, — говорю я, — это сокровище что-то и мне действует на нервы. Мы отвезем его домой, заплатим выкуп и смоемся куда-нибудь подальше. В ту же ночь мы отвезли мальчишку домой. Мы его уговорили, напели, будто бы отец купил ему винтовку с серебряной насечкой и мокасины, и будто бы завтра мы с ним поедем охотиться на медведя». Было ровно 12 часов ночи, когда мы постучались в парадную дверь Эбенезера. Как раз в ту самую минуту, когда я должен был извлекать $1500 из коробки под деревом. Билл отсчитывал $250 в руку Дорсету. Как только мальчишка обнаружил, что мы собираемся оставить его дома, он поднял вой не хуже пароходной сирены и вцепился в ногу Билла, словно пиявка. Отец отдирал его от ноги, как липкий пластырь.
5: «Сколько времени вы сможете его держать?» — спрашивает Билл.
2: «Силы у меня уже не те, что прежде, — говорит старик Дорсет. — Но думаю, что за 10 минут могу вам ручаться».
5: «Этого довольно, — говорит Билл. — В 10 минут я пересеку центральный, южный и среднезападный штаты и свободно успею добежать до канадской границы».
2: Хотя ночь была очень темная, Билл очень толст, а я умел очень быстро бегать, я нагнал его только в 1,5 милях от города.
0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
6: Руслан и Людмила. Поэма. Посвящение. Для вас, души моей царицы, красавицы, для вас одних, времен минувших небылицы, в часы досугов золотых, под шепот старины болтливой, рукою верной я писал: примите ж вы мой труд игривый, ничьих не требуя похвал, счастлив уж я надеждой сладкой, что дева с трепетом любви посмотрит, может быть, украдкой на песни грешные мои. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом, идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит.
7: там чудеса. Там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и дол видений полны. Там о заре прихлынут волны на брег песчаный и пустой, и 30 витязей прекрасных чередой из вод выходят ясных, и с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом пленяет грозного царя, там в облаках перед народом через леса, через моря колдун несет богатыря. В темнице там царевна тужит, а бурый волк ей верно служит. Там ступа с бабою Егой идет, бредет сама собой. Там царь Кощей над златом чахнет. Там русский дух, там Русью пахнет. И там я был, и мед я пил, у моря видел дуб зеленый, под ним сидел и кот ученый, свои мне сказки говорил. Одну я помню, сказку эту поведаю теперь я свету. Песнь первая. Дела давно минувших дней, предание старины глубокой. В толпе могучих сыновей с друзьями в гриднице высокой Владимир солнце пировал, меньшую дочь он выдавал за князя храброго Руслана, и мед из тяжкого стакана за их здоровье выпивал. Не скоро ели предки наши, не скоро двигались кругом ковши, серебряные чаши с кипящим пивом и вином. Они веселье в сердце лили, шипела пена по краям, их важно чашники носили и низко кланялись гостям. Слились речи в шум невнятный, жужжит гостей веселый круг, но вдруг раздался глас приятный, и звонких гуслей беглый звук. Все смолкли, слушают баяна, и славит сладостный певец Людмилу прелесть, и Руслана, и лелем свитый им венец. Но страстью пылкой утомленный не ест, не пьет Руслан влюбленный. На друга милого глядит, вздыхает, сердится, горит, и, щипля ус от нетерпенья, считает каждое мгновенье. В унынье с пасмурным челом за шумным свадебным столом сидят три витязя молодые, безмолвны за ковшом пустым, забыли кубки круговые, и брашно неприятны им, не слышат вещего баяна, потупили смущенный взгляд. То три соперника Руслана в душе несчастные таят любви и ненависти яд. Один Рогдай, воитель смелый, мечом раздвинувший пределы богатых киевских полей. Другой Фарлав, крикун надменный, в пирах никем не побежденный, но воин скромный средь мечей, последний полный страстной думы, молодой хазарский хан Ратмир. Все трое бледные, угрюмые, и пир веселый им не в пир. Вот кончен он. Стоят рядами, смешались шумными толпами, и все глядят на молодых. Невеста очи опустила, как будто сердцем приуныла, и светел радостный жених. Но тень объемлет всю природу, уж близко к полночи глухой. Бояре, задремав от меду, с поклоном убрались домой. Жених в восторге, в упоенье, ласкает он воображение стыдливой девы красоту. Но с тайным грустным умилением великий князь благословением дарует юную чету. И вот невесту молодую ведут на брачную постель. Огни погасли, и ночную лампаду зажигает лель. Свершились милые надежды, любви готовятся дары. Падут ревнивые одежды на цареградские ковры. Вы слышите влюбленный шепот и поцелуев сладкий звук и прерывающийся ропот последней робости. Супруг восторги чувствует заранее. И вот они настали. Вдруг гром грянул, свет блеснул в тумане, лампада гаснет, дым бежит, кругом все смерклось, все дрожит. И замерла душа в Руслане. Все смолкло. В грозной тишине раздался дважды голос странный. И кто-то в дымной глубине взвился черней мглы туманной, и снова терем пуст и тих. Встает испуганный жених, с лица катится пот остылый, трепеща хладной рукой он вопрошает: мрак немой. О горе! Нет подруги милой! Хватает воздух он пустой, Людмилы нет во тьме густой. Похищена безвестной силой. Ах, если мученик любви страдает страстью безнадежно, хоть грустно жить, друзья мои, однако жить еще возможно, но после долгих-долгих лет обнять влюбленную подругу, желаний, слез, тоски предмет, и вдруг минутную супругу навек утратить. О, друзья, конечно, лучше б умер я. Однако жив Руслан несчастный. Но что сказал великий князь, сраженный вдруг молвой ужасной, на зятя гневом распалясь, его и двор он созывает? Где? Где Людмила? Вопрошает с ужасным пламенным челом. Руслан не слышит. Дети, други,
8: Я помню прежние заслуги. О, жальтесь вы над стариком. Скажите, кто из вас согласен скакать за дочерью моей, чей подвиг будет не напрасен? Тому терзайся, плачь, злодей, не мог сберечь жены своей. Тому я дам ее в супруги с полцарством прадедов моих. Кто ж вызовется, дети, други? Я, молвил горестный жених, я! Воскликнули с рогдаем Фарлав и радостный Ратмир. Сейчас коней своих седлаем, мы рады весь изъездить мир. Отец наш, не продлим разлуки, не бойся, едем за княжной. И с благодарностью немой, в слезах к ним простирает руки старик, измученный тоской. Все четверо выходят вместе. Руслан унынием как убит. Мысль о потерянной невесте его терзает и мертвит. Садятся на коней ретивых, вдоль берегов Днепра счастливых летят в клубящейся пыли. Уже скрываются вдали, уж всадников не видно боли. Но долго все еще глядит великий князь в пустое поле, и думай, им во след летит. Руслан томился молчаливо, и смысл, и память потеряв. Через плечо, глядя спесиво и важно подбочась, Фарлав, надувшись, ехал за Русланом. Он говорил: «На силу я на волю вырвался, друзья. Ну, скоро ли встречусь с великаном? Уж что-то крови будет течь, уж что-то жертв любви ревнивой. Повеселись, мой верный меч, повеселись, мой конь ретивый». Хазарский хан, в уме своем уже Людмилу обнимая, едва не пляшет над седлом, в нем кровь играет молодая. Огня надежды полон взор, то скачет он во весь опор, то дразнит бегуна лихого, кружит, подъемлет на дыбы, иль дерзко мчит на холмы снова. Рогдай угрюм молчит, ни слова, страшась неведомой судьбы и мучась ревностью напрасной, всех больше беспокоен он. И часто взор его ужасный на князя мрачно устремлен. Соперники одной дорогой все вместе едут целый день. Днепра стал темен, брег отлогой, с востока льется ночь и тень, туманы над Днепром глубоким. Пора коням их отдохнуть. Вот под горой путем широким широкий пересекся путь. «Разъедемся, пора», — сказали, «безвестной веримся судьбе». И каждый конь, не чуя стали, по воле путь избрал себе. «Что делаешь, Руслан несчастный, один в пустынной тишине? Людмилу, свадьбы день ужасный, все мнится, видел ты во сне, на брови медный шлем надвинув, из мощных рук узду покинув, ты шагом едешь меж полей. И медленно Руслан несчастный, один в пустынной тишине. Людмилу, свадьбы день ужасный, все мнится, видел ты во сне, на брови медный шлем надвинув, из мощных рук узду покинув,
6: ты шагом едешь меж

0: пещере старец. Ясный вид, спокойный взор, борода седая, лампада перед ним горит. За древней книгой он сидит, ее внимательно читая.
1: «Добро пожаловать, мой сын!» — сказал с улыбкой он Руслану. «Уж 20 лет я здесь один, во мраке старой жизни вяну, но, наконец, дождался дня, давно предвиденного мною. Мы вместе сведены судьбою. Садись и выслушай меня. Руслан, лишился ты Людмилы, твой твердый дух теряет силы, но зла промчится быстрый миг, на время рок тебя постиг. С надеждой, верою веселой, иди на все, не унывай. Вперед, мечом и грудью смелой, свой путь на полночь пробивай. Узнай, Руслан, твой оскорбитель, волшебник страшный Черномор, красавец давний похититель, полночных обладатель гор, еще ничей в его обитель не проникал до ныне взор. Но ты, злых козней истребитель, в нее ты вступишь, и злодей погибнет от руки твоей. Тебе сказать не должен более судьба твоих грядущих дней, мой сын, в твоей отныне воле. Наш витязь старцу пал к ногам и в радости лобзает руку. Светлеет мир его очам, и сердце позабыло муку. Вновь ожил он, и вдруг опять на вспыхнувшем лице кручина. Ясна тоски твоей причина, но грусть нетрудно разогнать, сказал старик. Тебе ужасно любовь седого колдуна. Спокойся, знай, она напрасна, и юной деве не страшна. Он звезды сводит с небосклона, он свистнет, задрожит луна, но против времени закона его наука не сильна. Ревнивый, трепетный хранитель замков безжалостных дверей, он только немощный мучитель прелестной пленницы своей. Вокруг нее он молча бродит, клянет жестокий жребий свой. Но, добрый витязь, день приходит, а нужен для тебя покой. Руслан на мягкий мох ложится пред умирающим огнем. Он ищет позабыться сном. Вздыхает, медленно вертится, напрасно. Витязь, наконец, не спится что-то, мой отец. Что делать, болен я душою, и сон не в сон, как тошно жить. Позволь мне сердце освежить твоей беседою святою. Прости мне дерзостный вопрос. Откройся. Кто ты, благодатный, судьбы наперстник непонятный? В пустыню кто тебя занес? —

0: Вздохнув с улыбкой печальной, старик в ответ: «Любезный сын, уж я забыл отчизны дальной, угрюмый край. Природный фин в долинах нам одним известных, гоняя стадо сел окрестных, в беспечной юности я знал одни дремучие дубравы, ручьи, пещеры наших скал, да дикой бедности забавы. Но жить в отрадной тишине дано недолго было мне. Тогда близ нашего селенья, как милый цвет уединенья, жила Наина. Меж подруг она гремела красотою. Однажды утренней порою свои стада на темный луг я гнал, волынку надувая. Передо мной шумел поток. Одна красавица молодая на берегу плела венок. Меня влекла моя судьбина. Ах, Витязь, то была Наина. Я к ней, и пламень роковой за дерзкий взор мне был наградой, и я любовь узнал душой с ее небесной отрадой, с ее мучительной тоской. Умчалась года половина, я с трепетом открылся ей, сказал: «Люблю тебя, Наина». Но робкой горести моей Наина с гордостью внимала, лишь прелести свои любя, и равнодушно отвечала: «Пастух, я не люблю тебя». И все мне дико мрачно стало: родная куща, тень дубров, веселые игры пастухов, ничто тоски не утешало, в унынье сердце сохло, вяло. И, наконец, задумал я оставить финские поля, морей неверные пучины с дружиной братской переплыть и бранной славой заслужить внимание гордой Наины. Я вызвал смелых рыбаков искать опасности и злата. Впервые тихий край отцов услышал бранный звук булата и шум немирных челноков. Я вдаль уплыл надежды полный с толпой бесстрашных земляков. Мы 10 лет, снега и волны, багрили кровью врагов. Молва неслась, цари чужбины страшились дерзости моей, их горделивые дружины бежали с северных мечей. Мы весело, мы грозно бились, делили дани и дары, и с побежденными садились за дружелюбные пиры. Но сердце полное Наиной под шумом битвы и перов томилась тайною кручиной, искала финских берегов. «Пора домой», — сказал я други, «повесим праздные кольчуги под сенью хижины родной», — сказал, и весла зашумели, и страх оставя за собой, в залив отчизны дорогой мы с гордой радостью влетели. Сбылись давнишние мечты, сбылись пылкие желания, минута сладкого свидания, и для меня блеснула ты. К ногам красавицы надменной принес я меч окровавленный, кораллы, злато и жемчуг, пред нею страстью упоенный, безмолвным роем окруженный ее завистливых подруг, стоял я пленником послушным. Но дева скрылась от меня, примолвя с видом равнодушным: «Герой, я не люблю тебя».
1: «К чему рассказывать, мой сын, чего пересказать нет силы? Ах, и теперь один-один, душой уснув, в дверях могилы я помню горесть и порой, как о минувшем мысль родится, по бороде моей седой слеза тяжелая катится. Но слушай, в родине моей, между пустынных рыбарей, наука дивная таится. Под кровом вечной тишины, среди лесов глуши далекой, живут седые колдуны. К предметам мудрости высокой все мысли их устремлены. Все слышит голос их ужасный, что было и что будет вновь. И грозной воле их подвластный и гроб, и самая любовь.
0: И я, любви искатель жадный, решился в грусти безотрадной Наину чарами привлечь и в гордом сердце девы хладной любовь волшебствами зажечь. Спешил в объятия свободы, в уединенный мрак лесов, и там в учении колдунов провел невидимые годы. Настал давно желанный миг, и тайну страшную природы я светлой мыслью постиг. Узнал я силу заклинаньям, венец любви, венец желаниям. Теперь, Наина, ты моя, победа наша, думал я. Но в самом деле победитель был Рок, упорный мой гонитель. В мечтах надежды молодой, в восторге пылкого желания, творю поспешно заклинания, зову духов, и в тьме лесной стрела промчалась громовая, волшебный вихрь поднял вой, земля вздрогнула под ногой. И вдруг сидит передо мной старушка дряхлая, седая, глазами впалыми сверкая, с горбом, с трясучей головой, печальной ветхости картина. Ах, Витязь, то была Наина! Я ужаснулся и молчал. Глазами страшный призрак мерил, в сомнении все еще не верил, и вдруг заплакал, закричал: «Возможно ли, ах, Наина, ты ли? Наина, где твоя краса? Скажи, уже ли небеса тебя так страшно изменили? Скажи, давно ли, оставя свет, расстался я с душой и с милой? Давно ли?»
2: «Ровно 40 лет был девы роковой ответ. Сегодня 70 мне било. Что делать мне, пищит она? Толпою годы пролетели. Прошла моя твоя весна. Мы оба постареть успели. Но, друг, послушай, не беда, неверной младости утрата. Конечно, я теперь седа, немного, может быть, горбата. Не то, что в старину была, не так жива, не так мила. Зато, прибавила болтунья, открою тайну, я колдунья!»
0: И было в самом деле так. Немой, недвижный перед нею, я совершенный был дурак со всей премудростью моею. Но вот ужасно! Колдовство вполне свершилось по несчастью. Мое седое божество ко мне пылало новой страстью. Скривив улыбкой страшный рот, могильным голосом урод бормочет мне любви признание. Вообрази мое страдание, я трепетал, потупив взор. Она сквозь кашель продолжала тяжелый страстный разговор. Так сердце я теперь узнала. Я вижу, верный друг, оно для нежной страсти рождено. Проснулись чувства, я сгораю, томлюсь желаниями любви. Приди в объятия мои, о милый, милый, умираю. И между тем она, Руслан, мигала томными глазами, и между тем за мой кафтан держалась тощими руками, и между тем я обмирал от ужаса, зажмуря очи, и вдруг терпеть не стало мочи, я с криком вырвался, бежал, она во след, о, недостойный! Ты возмутил мой век спокойный, невинной девы ясные дни. Добился ты любви наины и презираешь, вот мужчины, изменой дышат все они. Увы, сама себя вини, он обольстил меня несчастный. Я отдалась любови страстной, изменник, изверг, о, позор! Но трепещи, девичий вор!
1: Так мы расстались. С этих пор живу в моем уединении с разочарованной душой, и в мире старца утешенье, природа, мудрость и покой. Уже зовет меня могила, но чувства прежние свои еще старушка не забыла, и пламя поздной любви с досады в злобу превратила. Душою черной зло любя, колдунья старая, конечно, возненавидит и тебя. Но горе на земле не вечно. Наш Витязь жадностью внимал рассказы старца. Ясны очи дремоты легкой не смыкал, и тихого полета ночи в глубокой думе не слыхал. Но день блистает лучезарный. Со вздохом Витязь благодарный объемлет старца колдуна. Душа надеждою полна, выходит вон, ногами стиснул Руслан заржавшего коня, в седле оправился, присвистнул: «Отец мой, не оставь меня!» И скачет по пустому лугу. Седой мудрец молодому другу кричит во след: «Счастливый путь! Прости! Люби свою супругу, советов старца не забудь!»
3: Песнь вторая. Соперники в искусстве брани, не знайте мира меж собой, несите мрачной славе дани и упивайтесь враждой. Пусть мир пред вами цепенеет, дивясь грозным торжествам. Никто вас не пожалеет, никто не помешает вам. соперники другого рода. Вы, рыцари Парнасских гор, старайтесь не смешить народа нескромным шумом ваших ссор. Бранитесь только осторожно. Но вы, соперники в любви, живите дружно, если можно. Поверьте мне, друзья мои, кому судьбою непременной девичье сердце суждено, тот будет мил на зло вселенной. Сердиться глупо и грешно. Когда Рогдай неукротимый, глухим предчувствием томимый, оставя спутников своих, пустился в край уединенный и ехал меж пустынь лесных в глубокую думу погруженный, злой дух тревожил и смущал его тоскующую душу, и витязь пасмурный шептал: «Убью! Преграды все разрушу! Руслан, узнаешь ты меня, теперь-то девица поплачет». И вдруг, поворотив коня, во весь опор назад он скачет. В то время доблестный Фарлав, все утро сладко продремав, укрывшись от лучей полдневных у ручейка наедине, для подкрепления сил душевных обедал в мирной тишине. Как вдруг он видит, кто-то в поле, как буря мчится на коне, и времени не тратя боли, Фарлав, покинув свой обед, копье, кольчугу, шлем, перчатки, вскочил в седло и без оглядки летит. А тот за ним во след. «Остановись, беглец бесчестный!» кричит Фарлаву неизвестный. «Презренный, дай себя догнать! Дай голову с тебя сорвать!» Фарлав, узнавший глаз Рогдая, со страха скорчась обмирал и верной смерти ожидая, коня еще быстрее гнал. Так точно заяц торопливый, прижавший уши боязливо, по кочкам полем сквозь леса, скачками мчится ото пса. На месте славного побега, весной растопленного снега, потоки мутные текли и рыли влажную грудь земли. Ко рву примчался конь ретивый, взмахнул хвостом и белой гривой, бразды стальные закусил и через ров перескочил. Но робкий всадник вверх ногами свалился тяжко в грязный ров, земли не взвидел с небесами, и смерть принять уж был готов. Рогдай ко врагу подлетает, жестокий меч уж занесен, «Погибни, трус, умри!» вещает. Вдруг узнает Фарлафа он, глядит, и руки опустились, досада, изумление, гнев в его чертах изобразились. Скрипя зубами, онемев, герой с поникшей главою, скорее отъехав от рва, бесился, но едва-едва сам не смеялся над собою. Тогда он встретил под горой старушечку чуть-чуть живую, горбатую, совсем седую. Она дорожную клюкой ему на север указала: «Ты там найдешь его», сказала. Рогдай весельем закипел и к верной смерти полетел. А наш Фарлав во рву остался, дохнуть не смея. Про себя Он лежа думал, жив ли я. Куда соперник злой девался? Вдруг слышит прямо над собой старухи голос гробовой.
0: Встань, молодец, все тихо в поле, ты никого не встретишь более. Я привела тебе коня. Вставай, послушайся меня.
3: Смущенный витязь поневоле ползком оставил грязный ров, окрестность робко озирая, вздохнул и молвил, оживая: «Ну, слава Богу, я здоров».
0: «Поверь, — старуха продолжала, — Людмилу мудрено сыскать. Она далеко забежала, не нам с тобой ее достать. Опасно разъезжать по свету, ты право будешь сам не рад. Последуй моему совету, ступай тихохонько назад. Под Киевом в уединенье, в своем наследственном селенье останься лучше без забот. От нас Людмила не уйдет.
3: Сказав, исчезла. В нетерпенье благоразумный наш герой тотчас отправился домой, сердечно позабыв о славе и даже о княжне молодой. И шум малейший по дубраве, полет синицы, ропот вод, его бросали в жар и в пот. Меж тем Руслан далеко мчится в глуши лесов, в глуши полей, привычной думою стремится к Людмиле радости своей и говорит: «Найду ли друга? Где ты, души моей супруга? Увижу ли я твой светлый взор? Услышу ли нежный разговор? Или суждено, чтоб чародея ты вечной пленницей была? И скорбной девою старея в темнице мрачной отцвела? Или соперник дерзновенный придет? Нет, нет, мой друг бесценный, еще при мне мой верный меч, еще голова не пала с плеч». Однажды темною порою по камням берегом крутым наш витязь ехал над рекою. Все утихало. Вдруг за ним стрелы, мгновенное жужжанье, кольчуги звон и крик ржанья, и топот по полю глухой. «Стой!» — грянул голос громовой. Он оглянулся. В поле чистом, подняв копье, летит со свистом свирепый всадник, и грозой помчался князь ему навстречу. «Ага, догнал тебя! Постой!» — кричит наездник удалой. «Готовься, друг, на смертную сечу! Теперь ложись средь здешних мест, а там ищи своих невест!» Руслан вспылал, вздрогнул от гнева, он узнает сей буйный глаз. «Друзья мои, а наша дева? Оставим витязи на час. О них опять я вспомню вскоре, а то давно пора бы мне подумать о молодой княжне и об ужасном Черноморе. Моей причудливой мечты наперстник иногда нескромный. Я рассказал, как ночью темной Людмилы нежной красоты от воспаленного Руслана сокрылись вдруг среди тумана. Несчастные, когда злодей рукою мощную своей, тебя сорвав с постели брачной, взвелся, как вихрь к облакам, сквозь тяжкий дым и воздух мрачный, и вдруг умчал к своим горам, ты чувств и памяти лишилась, и в страшном замке колдуна, безмолвно, трепетно, бледна, в одно мгновение очутилась. С порога хижины моей так видел я средь летних дней, когда за курицей трусливой султан курятника спесивый, петух мой по двору бежал и сладострастными крылами уже подругу обнимал, над ними хитрыми кругами цыплят селенья старый вор, прияв губительные меры, носился, плавал коршун серый и пал, как молния, на двор. Взвелся, летит, в когтях ужасных, во тьму расселен безопасных, уносит бедную злодей. Напрасно горестью своей и хладным страхом пораженный зовет любовницу петух. Он видит лишь летучий пух, летучим ветром занесенный. До утра юная княжна лежала тягостным забвением, как будто страшным сновидением объята. Наконец она очнулась пламенным волнением и смутным ужасом полна, душой летит за наслаждением, кого-то ищет с упоением. Где ж милый, шепчет, где супруг? Зовет и помертвела вдруг. Глядит с боязнью вокруг. Людмила, где твоя светлица? Лежит несчастная девица среди подушек пуховых, под гордой сенью балдахина, завесы, пышные перина в кистях, в узорах дорогих. Повсюду ткани парчевые, играют яхонты, как жар, кругом курильницы золотые, подъемлют ароматный пар. Довольным. Благо мне не надо описывать волшебный дом. Уже давно Шахерезада меня предупредила в том. Но светлый терем не отрада, когда не видим друга в нем. Вы знаете, что наша дева была одета в эту ночь по обстоятельствам точь в точь, как наша прабабушка Ева. Наряд невинный и простой, наряд амура и природы. Как жаль, что вышел он из моды. Пред изумленную княжной три девы красоты чудесной в одежде легкой и прелестной явились, молча подошли и поклонились до земли. Тогда неслышными шагами одна поближе подошла, княжне воздушными перстами золотую косу заплела с искусством в наши дни не новым и обвела венцом перловым окружность бледного чела. За нею, скромно взор склоняя, потом приближилась другая. Лазурный пышный сарафан одел Людмилы стройный стан. Покрылись кудри золотые, грудь и плечи молодые фатой прозрачной, как туман. Покров завистливый лобзает, красы достойные небес. И обувь легкая сжимает две ножки, чудо из чудес. Княжне последняя девица жемчужный пояс подает, меж тем незримая певица веселой песни ей поет. Увы, ни камни ожерелья, ни сарафан, ни перлов ряд, ни песни лести и веселья ее души не веселят. Напрасно зеркало рисует ее красы, ее наряд. Потупя неподвижный взгляд, она молчит, она тоскует. те, кои правду возлюбя на темном сердце дне читали, конечно, знают про себя, что если женщина в печали сквозь слез украдкой как-нибудь на зло привычки и рассудку забудет в зеркало взглянуть, то грустно ей уж не на шутку. Но вот Людмила вновь одна. Не зная, что начать, она к окну решетчату подходит, и взор ее печально бродит в пространстве пасмурной дали. Все мертво. Снежные равнины коврами яркими легли. Стоят угрюмых гор вершины в однообразной белизне и дремлют в вечной тишине. Кругом не видно дымной кровли, не видно путника в снегах, и звонкий рок веселой ловли в пустынных не трубит горах. Лишь изредка с унылым свистом бунтует вихрь в поле чистом, и на краю седых небес качает обнаженный лес. В слезах отчаяния Людмила от ужаса лицо закрыла. Увы, что ждет ее теперь? Бежит в серебряную дверь, она с музыкой отворилась, и наша дева очутилась в саду. Пленительный предел. Прекрасней садов Армиды и тех, которыми владел царь Соломон или князь Тавриды. Пред нею зыблются, шумят великолепные дубровы, аллей пальм и лес лавровый, и благовонных миртов ряд, и кедров гордые вершины, и золотые апельсины зерцалом вод отражены, пригорки, рощи и долины весны огнем оживлены. С прохладой вьется ветер майский среди очарованных полей, и свищет соловей китайский во мраке трепетных ветвей. Летят алмазные фонтаны с веселым шумом к облакам, под ними блещут истуканы, и мнится живы Фидий сам, питомец Фебы и Паллады, любуясь ими, наконец, свой очарованный резец из рук бы выронил с досады. Дробясь о мраморной преграды, жемчужной огненной дугой валятся, плещут водопады, и ручейки в тени лесной чуть вьются сонной волной. Приют покоя и прохлады, сквозь вечную зелень здесь и там мелькают светлые беседки, повсюду роз живые ветки цветут и дышат по тропам. Но безутешная Людмила идет, идет и не глядит. Волшебство, роскошь ей постыла, ей грустен неги светлый вид, куда сама не зная бродит, волшебный сад кругом обходит, свободу горьким дав слезам, и взоры мрачные возводит к неумолимым небесам. Вдруг осветился взор прекрасный, к устам она прижала перст, казалось, умысел ужасный рождался, страшный путь отверст, высокий мостик над потоком пред ней висит на двух скалах. В унынии тяжком и глубоком она подходит, и в слезах на воды шумные взглянула, ударила, рыдая в грудь, в волнах решилась утонуть. Однако в воды не прыгнула и далее продолжала путь. Моя прекрасная Людмила, по солнцу бегая с утра, устала, слезы осушила, в душе подумала: пора. На травку села, оглянулась, и вдруг над нею сень шатра, шумя с прохладой, развернулась. Обед роскошный перед ней, прибор из яркого кристалла, и в тишине из-за ветвей незримо арфа заиграла. Девица пленная княжна, но втайне думает она, вдали от милого, в неволе, зачем мне жить на свете боли? О ты, чья гибельная страсть меня терзает и лелеет, мне не страшна злодея власть, Людмила умереть умеет. Не нужно мне твоих шатров, ни скучных песен, ни перов, не стану есть, не стану слушать, умру среди твоих садов. Подумала и стала кушать. Княжна встает, и вмиг шатер, и пышный роскоши прибор, и звуки арфы, все пропало. По-прежнему все тихо стало. Людмила вновь одна в садах, скитается из рощи в рощи. Меж тем в лазурных небесах плывет луна, царица ночи, находит мгла со всех сторон и тихо на холмах почила. Княжну невольно клонит сон, и вдруг неведомая сила, нежней, чем вешний ветерок, ее на воздух поднимает, несет по воздуху в чертог и осторожно опускает сквозь фимиам вечерних роз на ложе грусти, ложе слез. Три девы вмиг опять явились и вкруг нее засуетились, чтоб на ночь пышный снять убор. Но их унылый смутный взор и принужденное молчание являли втайне сострадание и немощный судьбам укор. Но поспешим, рукой их нежной раздета сонная княжна, прелестно прелестью небрежной, в одной сорочке белоснежной ложится почивать она. Со вздохом девы поклонились, скорей как можно удалились и тихо притворили дверь. Что ж наша пленница теперь? Дрожит, как лист, дохнуть не смеет. Хладеют перси, взор темнеет, мгновенный сон от глаз бежит. Не спит, удвоила внимание, недвижно в темноту глядит. Все мрачно, мертвое молчание. Лишь сердце слышит трепетание, и мнится, шепчет тишина. Идут, идут к ее постели, в подушке прячется княжна, и вдруг, о страх, и в самом деле раздался шум. Озарена мгновенным блеском тьма ночная, мгновенно дверь отворена, безмолвно гордо выступая, ногими саблями сверкая, арапов длинный ряд идет попарно, чинно, сколь возможно, и на подушках осторожно седую бороду несет. И входит с важностью за нею, подъяв величественно шею, горбатый карлик из дверей. Его-то голове обритый, высоким колпаком покрытый, принадлежала борода. Уж он приближился, тогда
4: Княжна с постели соскочила, седого Карлу за колпак рукою быстрой ухватила, дрожащий занесла кулак и в страхе завизжала так, что всех арапов оглушила. Трепеща скорчился бедняк, княжны испуганный бледнее, зажавший уши поскорее, хотел бежать, но в бороде запутался, упал и бьется, встает, упал. В такой беде арапов черный рой метется, шумят, толкаются, бегут, хватают колдуна в охапку и вон распутывать несут, оставя у Людмилы шапку.
3: Но что-то, добрый витязь наш, вы помните ль нежданную встречу? Бери свой быстрый карандаш, рисуй орловской ночь и сечу. При свете трепетном луны сразились витязи жестоко, сердца их гневом стеснены, уж копья брошены далеко, уже мечи раздроблены, кольчуги кровью покрыты, щиты трещат, куски разбиты. Они схватились на конях, взрывая к небу черный прах, под ними борзы кони бьются, борцы недвижно сплетены, друг друга стиснув остаются, как бы к седлу пригвождены, их члены злобой сведены, переплелись и костенеют. По жилам быстрый огонь бежит, на вражьей груди грудь дрожит, и вот колеблются, слабеют, кому-то пасть. Вдруг витязь мой, вскипев железной рукой, с седла наездника срывает, подъемлет, держит над собой и в волны с берега бросает. Погибни, грозно восклицает, умри, завистник злобный мой. Ты догадался, мой читатель, с кем бился доблестный Руслан? То был кровавых битв искатель, Рогдай, надежда киевлян, Людмилы мрачный обожатель. Он вдоль днепровских берегов искал соперника следов, нашел, настиг, но прежняя сила питомцу битвы изменила, и Руси древний удалец в пустыне свой нашел конец. И слышно было, что Рогдая, тех вот русалка молодая, нахладный перси приняла, и жадно витязя лобзая на дно со смехом увлекла. И долго после, ночью темной, бродя близ тихих берегов, богатыря призрак огромный пугал пустынных рыбаков. Песнь третья. Напрасно вы в тени таились, для мирных счастливых друзей стихи мои. Вы не сокрылись от гневных зависти очей. Уж бледный критик ей в услугу вопрос мне сделал роковой. Зачем Русланову подругу, как бы на смех ее супругу, зову и девой, и княжной? Ты видишь, добрый мой читатель, тут злобу черную печать. Скажи, Заил, скажи, предатель, ну как и что мне отвечать?
5: Красней, несчастный,
3: Бог с тобою, краснее я спорить не хочу, довольный тем, что прав душою, в смиренной кротости молчу. Но ты поймешь меня, Климена, потупишь томные глаза, ты, жертва скучного Гимена, я вижу, тайная слеза падет на стих мой сердцу внятный. Ты покраснела, взор погас, вздохнула молча, вздох понятный. Ревнивец, бойся, близок час, Амур с досадой своенравной вступили в смелый заговор, и для главы твоей бесславной готов уж мстительный убор. Уж утро хладное сияло на темени полночных гор, но в дивном замке все молчало, в досаде скрытый Черномор, без шапки, в утреннем халате, зевал сердито на кровати. Вокруг бороды его седой рабы толпились молчаливы, и нежно гребень костяной расчесывал ее извивы. Меж тем для пользы и красы на бесконечные усы лились восточные ароматы, и кудри хитрые вились. Как вдруг откуда ни возьмись, в окно влетает змий крылатый, гремя железной чешуей, он в кольца быстро и согнулся, и вдруг наиной обернулся пред изумленную толпой.
5: «Приветствую тебя!» — сказала, «собрат издавна чтимый мной. Досель я Черномора знала одною громкою молвой, но тайный рок соединяет теперь нас общею враждой. Тебе опасность угрожает, нависла туча над тобой, и голос оскорбленной чести меня к отмщению зовет».
3: Со взором полным хитрой лести ей Карла руку подает, вещая: «Дивная Наина, мне драгоценен твой союз. Мы посрамим коварство Фина, но мрачных козней не боюсь. Противник слабый мне не страшен. Узнай, чудесный жребий мой, сей благодатной бородой недаром Черномор украшен. Да коль волосов ее седых враждебный меч не перерубит, никто из витязей лихих, никто из смертных не погубит малейших замыслов моих. Моею будет век Людмила, Руслан же гробу обречен». И мрачно ведьма повторила: «Погибнет он! Погибнет он!» Потом три раза прошипела, три раза топнула ногой и черным змеем улетела. Блистая в ризе парчевой, колдун, колдун, и ободренный, развеселясь, решился вновь нести к ногам девицы пленной усы, покорность и любовь. Разряжен карлик бородатый, опять идет в ее палаты. Проходит длинный комнат ряд, княжны в них нет. Он дали в сад, в лавровый лес, к решетке сада, вдоль озера, в круг водопада, под мостики, в беседки. Нет, княжна ушла, пропал и след. Кто выразит его смущение и рев, и трепет исступления? С досады дня не взвидел он. Раздался карлы дикий стон. Сюда, невольники, бегите сюда, надеюсь я на вас. Сейчас Людмилу мне сыщите скорее, слышите, сейчас! Не то шутите вы со мною, всех удавлю вас бродою. Читатель, расскажу ль тебе, куда красавица девалась? Всю ночь она своей судьбе в слезах дивилась и смеялась. Ее пугала борода. Но Черномор уж был известен и был смешон, а никогда со смехом ужас не совместен. Навстречу утренним лучам постель оставила Людмила и взор невольный обратила к высоким чистым зеркалам. Невольно кудри золотые с лилейных плеч приподняла, невольно волосы густые рукой небрежной заплела, свои вчерашние наряды нечаянно в углу нашла, вздохнув, оделась и с досадой тихонько плакать начала. Однако с верного стекла вздыхая, не сводила взора, и девице пришло на ум в волнении своенравных дум примерить шапку Черномора. Все тихо, никого здесь нет, никто на девушку не взглянет. А девушке в 17 лет какая шапка не пристанет, рядиться никогда не лень. Людмила шапкой завертела на брови, прямо, на бекрень и задом наперед надела. И что ж, о чудо старых дней, Людмила в зеркале пропала, перевернула. Перед ней Людмила прежняя предстала, назад надела, снова нет, сняла и в зеркале. Прекрасно! Добро, колдун, добро, мой свет! Теперь мне здесь уж безопасно, теперь избавлюсь от хлопот. И шапку старого злодея княжна от радости краснея надела задом наперед. Но возвратимся же к герою. Не стыдно ль заниматься нам так долго шапкой, бородою, Руслана поруча судьбам? Свершив с Рогдаем бой жестокий, проехал он дремучий лес. Пред ним открылся дол широкий, при блеске утренних небес. Трепещет витязь поневоле, он видит старой битвы поле. Вдали все пусто, здесь и там желтеют кости, по холмам разбросаны колчаны, латы, где сбруя, где заржавый щит, в костях руки здесь меч лежит. Травой оброс там шлем косматый, и старый череп тлеет в нем. Богатыря там остов целый, с его поверженным конем лежит недвижный. Копья, стрелы в сырую землю вонзены, и мирный плющ их обвивает. Ничто безмолвной тишины пустыни сей не возмущает, и солнце с ясной вышины долину смерти озаряет. Со вздохом Витязь вкруг себя взирает грустными очами. О, поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями? Чей борзый конь тебя топтал в последний час кровавой битвы? Кто на тебе со славой пал? Чьи небо слышало молитвы? Зачем же, поле, смолкла ты и поросло травой забвенья? Времен от вечной темноты, быть может, нет и мне спасенья. А славой пал, чьи небо слышало молитвы? Зачем же, поле, смолкла ты и поросло травой забвенья? Времен от вечной темноты, быть может,

понял, Витязь мой, что добрый меч герою нужен, и даже панцирь, а герой с последней битвы безоружен. Обходит поле он вокруг, в кустах среди костей забвенных, в громаде тлеющих кольчуг, мечей и шлемов раздробленных, себе доспехов ищет он. Проснулись гулы степь немая, поднялся в поле треск и звон. Он поднял щит, не выбирая, нашел и шлем, и звонкий рог, но лишь меча сыскать не мог. Долину брани объезжая, он видит множество мечей, но все легки да слишком малы, а князь-красавец был невялый, не то что витязь наших дней. Чтоб чем-нибудь играть от скуки, копье стальное взял он в руки, кольчугу он надел на грудь и далее пустился в путь. Уж побледнел закат румяный над усыпленную землей, дымятся синие туманы, и всходит месяц золотой, померкла степь. Тропою темной задумчив едет наш Руслан и видит. Сквозь ночной туман вдали чернеет холм огромный, и что-то страшное храпит. Он ближе к холму, ближе, слышит, чудесный холм как будто дышит. Руслан внимает и глядит бестрепетно, спокойным духом. Но, шевеля пугливым ухом, конь упирается, дрожит, трясет упрямой головою, и грива дыбом поднялась. Вдруг холм безоблачной луною в тумане бледно заряс, яснеет, смотрит храбрый князь, и чудо видит пред собою. Найду ли краски и слова? Пред ним живая голова. Огромные очи сном объяты, храпит, качая шлем пернатый, и перья в темной высоте, как тени, ходят, развиваясь. В своей ужасной красоте, над мрачной степью возвышаясь, безмолвием окружена пустыня сторож безымянный. Руслану предстоит она громадой грозной и туманной. В недоумении хочет он таинственный разрушить сон, вблизи осматривая диво, объехал голову кругом и стал пред носом молчаливо. Щекотит ноздри копьем, и, сморщась, голова зевнула, глаза открыла и чихнула. Поднялся вихрь, степь дрогнула, взвелась пыль, с ресниц, усов, с бровей слетела стая сов, проснулись рощи молчаливы, чихнуло эхо, конь ретивый заржал, запрыгал, отлетел, едва сам витязь усидел. И вслед раздался голос шумный: «Куда ты, витязь неразумный, ступай назад! Я не шучу, как раз нахала проглочу!» Руслан с презрением оглянулся, браздами удержал коня и с гордым видом у

0: усмехнулся. «Чего ты хочешь от меня?» Нахмурясь, голова вскричала. «Вот гостя мне судьба послала! Послушай, убирайся прочь! Я спать хочу! Теперь уж ночь! Прощай!» Но Витязь знаменитый, услыша грубые слова, воскликнул с важностью сердитой: «Молчи, пустая голова! Слыхал я истину бывало, хоть лоб широк, да мозгу мало! Я еду-еду, не свищу, а как наеду, не спущу!» Тогда от ярости немея, стесненный злобой пламенея, надулась голова, как жар кровавые очи засверкали, напенясь губы задрожали, из уст ушей поднялся пар, и вдруг она, что было мочи, навстречу князю стала дуть. Напрасно конь, зажмуря очи, склонив главу, натужа грудь, сквозь вихрь, дождь и сумрак ночи, неверный продолжает путь. Объятый страхом ослепленный, он мчится вновь изнеможенный, далече в поле отдохнуть. Вновь обратиться Витязь хочет, вновь отражен, надежды нет. А голова ему во след, как сумасшедшая хохочет, гремит: «Ай, Витязь, ай, герой, куда ты? Тише, тише, стой! Эй, Витязь, шею сломишь даром! Не трусь, наездник! И меня порадуй хоть одним ударом, пока не заморил коня!» И между тем она героя дразнила страшным языком. Руслан, досаду в сердце кроя, грозит ей молча копьем, трясет его рукой свободной и, задрожав, булат холодный вонзился в дерзостный язык, и кровь из бешеного зева рекою побежала вмиг. От удивления, боли, гнева, в минуту дерзости лишась, на князя голова глядела, железо грызла и бледнела. В спокойном духе, горячась, так иногда средь нашей сцены плохой питомец Мельпомены внезапным свистом оглушен. Уж ничего не видит он, бледнеет, ролью забывает, дрожит, поникнув головой, и, заикаясь, умолкает перед насмешливой толпой. Счастливым, пользуясь мгновением, к объятой голове смущением, как ястреб-богатырь летит с подъятой грозной десницей и в щеку тяжкой рукавицей с размаху голову разит. И степь ударом огласилась. Кругом росистая трава кровавой пеной обогрилась, и, зашатавшись, голова перевернулась, покатилась, и шлем чугунный застучал. Тогда на месте опустелом меч богатырский засверкал. Наш Витязь в трепете веселом его схватил и к голове по кровавленной траве бежит с намерением жестоким ей нос и уши обрубить. Уже Руслан готов разить, уже взмахнул мечом широким. Вдруг изумленный внемлет он — главы молящий жалкий стон, и тихо меч он опускает, в нем гнев свирепый умирает, и мщенье бурное падет в душе молением усмиренной. Так на долине тает лед, лучом полудня пораженный.
1: Ты вразумил меня, герой, со вздохом голова сказала. Твоя десница доказала, что я виновен пред тобой. Отныне я тебе послушен. Но, Витязь, будь великодушен, достоин плача жребий мой. Я был, Витязь, удалой, в кровавых битвах супостата себе я равного не зрел, счастлив, когда бы не имел соперником меньшого брата. Коварный, злобный Черномор, ты всех бед моих виною, семейство нашего позор, рожденный Карлой с бородою. Мой дивный рост от юных дней не мог он без досады видеть, и стал зато в душе своей меня жестокой ненавидеть. Я был всегда немного прост, хотя высок. А сей несчастный, имея самый глупый рост, умен как бес и зол ужасно. При том же, знай, к моей беде, в его чудесной бороде таится сила роковая, и все на свете презирая, доколе борода цела, изменник не страшится зла. Вот он однажды с видом дружбы, послушай, хитро мне сказал, не откажись от важной службы. Я в черных книгах отыскал, что за восточными горами, на тихих мореберегах, в глухом подвале под замками хранится меч. И что же? Страх я разобрал во тьме волшебной, что волею судьбы враждебной сей меч известен будет нам, что нас обоих он погубит. Мне бороду мою отрубит, тебе главу. Суди же сам, сколь важно нам приобретение сего создания злых духов. «Ну что же, где тут затруднение?» — сказал я Карле. «Я готов! Иду хоть за пределы света!» И сосну на плечо взвалил, а на другое для совета злодея брата посадил. Пустился в дальнюю дорогу, шагал, шагал, и слава богу, как бы пророчеству назло, все счастливо сначала шло. За отдаленными горами нашли мы роковой подвал, я разметал его руками и потаенный меч достал. Но нет, судьба того хотела, меж нами ссора закипела, и было, признаюсь, о чем. Вопрос, кому владеть мечом? Я спорил, Карло горячился, бронились долго, наконец... Уловку выдумал хитрец, притих и будто бы смягчился. «Оставим бесполезный спор», — сказал мне важный Черномор. «Мы тем союз наш обесславим, рассудок в мире жить велит. Судьбе решить мы предоставим, кому сей меч принадлежит. К земле приникнем ухом оба, чего не выдумает злоба. И кто услышит первый звон, тот и владей мечом до гроба», — сказал и лег на землю он. Я с дуру так же растянулся. Лежу,
0: не слышу ничего, смекая, обману его. Но сам жестоко обманулся. Злодей в глубокой тишине, привстав на цыпочках ко мне, подкрался сзади, размахнулся, как вихрь свистнул острый мяч, и прежде чем я оглянулся, уж голова слетела с плеч, и сверхъестественная сила в ней жизни дух остановила. Мой остов тернием оброс, вдали в стране людьми забвенной, истлел мой прах непогребенный. Но злобный Карло перенес меня в сей край уединенный, где вечно должен был стеречь тобой сегодня взятый меч. О, Витязь, ты храним судьбою, возьми его, и Бог с тобою. Быть может, на своем пути ты Карлу-чародея встретишь. Ах, если ты его заметишь, коварству, злобе отомсти. И, наконец, я счастлив буду, спокойно мир оставлю сей, и в благодарности моей твою пощечину забуду.
2: Песнь четвертая. Я каждый день, восстав от сна, благодарю сердечно Бога за то, что в наши времена волшебников не так уж много. К тому же, честь и слава им, женитьбы наши безопасны, их замыслы не так ужасны мужьям, девицам молодым. Но есть волшебники другие, которых ненавижу я. Улыбка, очи голубые и голос милый. О, друзья, не верьте им, они лукавы. Страшитесь, подражая мне, их упоительной отравы, и почивайте в тишине. Поэзии чудесный гений, певец таинственных видений, любви, мечтаний и чертей, могил и рая верный житель, и музы ветреной моей наперсник, пестун и хранитель. Прости мне, северный Орфей, что в повести моей забавной теперь во след тебе лечу, и лиру музы своенравной во лжи прелестной обличу. Друзья мои, вы все слыхали, как бесу в древние дни злодей предал сперва себя с печали, а там и души дочерей. Как после щедрым подаянием, молитвой, верой, постом и непритворным покаянием снискал заступников святом, как умер он и как заснули его 12 дочерей. И нас пленили, ужаснули картины тайных сих ночей, сии чудесные видения, сей мрачный бес, сей Божий гнев, живые грешника мученья и прелесть непорочных дев. Мы с ними плакали, бродили вокруг зубчатых замка стен, и сердцем тронутым любили их тихий сон, их тихий плен. Душой Вадима призывали, и пробуждение зрели их, и часто инокинь святых на гроб отцовской провожали. И что ж, возможно ль нам солгали? дерзнули истину вещать, дерзнули ясно описать не монастырь уединенный, не робких инокинь собор, но трепещу в душе смущенный, дивлюсь и потупляю взор. Молодой Ратмир, направя к югу нетерпеливый бег коня, уж думал пред закатом дня нагнать Русланову супругу. Но день багряный вечерел, напрасно витязь пред собою в туманы дальние смотрел. Все было пусто над рекою, зари последний луч горел над ярко позлощенным бором. Наш витязь мимо черных скал тихонько проезжал и взором ночлега меж дерев искал. Он на долину выезжает и видит замок на скалах, зубчатые стены возвышает, чернеют башни на углах, и дева по стене высокой, как в море лебедь одинокой, идет зарей освещена. И девы песнь едва слышна долины в тишине глубокой. Ложится в поле мрак ночной, от волн поднялся ветер хладный. Уж поздно, путник молодой, укройся в терем наш отрадный. Здесь ночью нега и покой, а днем и шум, и пирование. Приди на дружное призвание, приди, о путник молодой. У нас найдешь красавиц рой, их нежные речи и лобзанье. Приди на тайное призвание, приди, о путник молодой. Тебе мы с утренней зарей наполним кубок на прощание. Приди на мирное призвание, приди, о путник молодой. Ложится в поле мрак ночной, от волн поднялся ветер хладный. Уж поздно, путник молодой, укройся в терем наш отрадный. Она манит, она поет, и юный хан уж под стеною. Его встречают у ворот девицы красные толпою. При шуме ласковых речей он окружен, с него не сводят они пленительных очей. Две девицы коня уводят, в чертоги входит хан молодой. За ним отшельниц милых рой. Одна снимает шлем крылатый, другая кованные латы. Та меч берет, та пыльный щит, одежда неги заменит железные доспехи брани. Но прежде юношу ведут к великолепной русской бане. Уж волны дымные текут в ее серебряные чаны, и брызжут хладные фонтаны. Разостлан роскошью ковер, на нем усталый хан ложится. Прозрачный пар над ним клубится, потупя неги полный взор, прелестные полуногие, в заботе нежной и немой, в круг хана девы молодые теснятся резвою толпой. Над рыцарем иная машет ветвями молодых берез, и жар от них душистый пашет, другая соком вешних роз усталые члены прохлаждает и в ароматах потопляет темнокудрявые волосы. Восторгом витязь упоенный уже забыл Людмилы пленной недавно милые красы. Томится сладостным желанием, бродящий взор его блестит,
0: и полный страстным ожиданием, он тает сердцем, он горит.
2: Но вот выходит он из бани, одетый в бархатные ткани, в кругу прелестных дев Ратмир садится за богатый пир. Я не Гомер. В стихах высоких он может воспевать один обеды греческих дружин и звон и пену чаш глубоких. Милее по следам парни мне славить лирую небрежной и наготу в ночной тени и поцелуй любовью нежной. Луною замок озарен. Я вижу терем отдаленный, где витязь томный, воспаленный, вкушает одинокий сон. Его чело, его ланиты мгновенным пламенем горят, его уста полуоткрыты, лобзанье тайное манят. Он страстно, медленно вздыхает, он видит их, и в пылком сне покровы к сердцу прижимает. Но вот в глубокой тишине дверь отворилась. Пол ревнивый скрипит под ножкой торопливой, и при серебряной луне мелькнула дева. Сны крылатые, сокройтесь, отлетите прочь, проснись, твоя настала ночь, проснись, одорок, миг утраты. Она подходит, он лежит и в сладострастной неге дремлет, покров его содра скользит, и жаркий пух чело объемлет. В молчанье дева перед ним стоит недвижно, бездыханно, как лицемерная Диана пред милым пастырем своим. И вот она на ложе хана, коленом опершись одним, вздохнув, лицо к нему склоняет, с томлением, с трепетом живым, и сон счастливца прерывает лобзанием страстным и немым. Но, други, девственная лира умолкла под моей рукой. Слабеет робкий голос мой. Оставим юного Ратмира. Не смею песни продолжать. Руслан нас должен занимать. Руслан, сей витязь беспримерный, в душе герой, любовник верный. Упорным боем утомлен, под богатырской головою, он сладостный вкушает сон. Но вот уж раннюю зарею сияет тихий небосклон, все ясно. Утро луч игривый, главы косматый лоб золотит, Руслан встает, и конь ретивый уж витязя стрелой умчит. И дни бегут, желтеют нивы, с дерев спадает дряхлый лист, в лесах осенний ветер и свист певиц пернатых заглушает. Тяжелый пасмурный туман ноги холмы обвивает. Зима приближилась. Руслан свой путь отважно продолжает на дальний север. С каждым днем преграды новые встречает. То бьется он с богатырем, то с ведьмой, то с великаном, то лунной ночью видит он, как будто сквозь волшебный сон, окруженный седым туманом, русалки тихо на ветвях, качаясь, витязя молодого с улыбкой хитрой на устах манят, не говоря ни слова. Но тайным промыслом храним, бесстрашный витязь невредим. В его душе желание дремлет, он их не видит, им не внемлет. Одна Людмила всюду с ним. Но между тем никем не зримо, от нападений колдуна волшебной шапкою хранимо, что делает моя княжна, моя прекрасная Людмила. Она безмолвна и уныла, одна гуляет по садам, а други мыслит и вздыхает, иль волю дав своим мечтам, к родимым киевским полям в забвенье сердце улетает. Отца и братьев обнимает, подружек видит молодых и старых мамушек своих. Забыты плен и разлученье. Но вскоре бедная княжна свое теряет заблужденье и вновь уныла и одна. Рабы влюбленного злодея, и день и ночь сидеть не смея, меж тем по замку, по садам прелестной пленницы искали, метались, громко призывали, однако все по пустякам. Людмила ими забавлялась. В волшебных рощах иногда без шапки вдруг она являлась и кликала: «Сюда! Сюда!» И все бросались к ней толпою, но в сторону незримо вдруг она неслышную стопою от хищных убегала рук. Везде всечасно замечали ее минутные следы, то позлощенные плоды на шумных ветвях исчезали, то капли ключевой воды на луг измятый упадали. Тогда, наверно, в замке знали, что пьет или кушает княжна. На ветвях кедра или березы, скрываясь по ночам, она минутного искала сна, но только проливала слезы, звала супруга и покой, томилась грустью и зевотой, и редко-редко пред зарей, склонясь к древу головой, дремала тонкою дремотой. Едва редела ночи мгла, Людмила к водопаду шла умыться хладною струею. Сам Карла утренней порою однажды видел из палат, как под невидимой рукою плескал и брызгал водопад. С своей обычной тоскою до новой ночи здесь и там она бродила по садам. Нередко под вечер слыхали ее приятный голосок, нередко в рощах поднимали Ильею брошенный венок, или клочки персидской шали, или заплаканный платок. Жестокой страстью уязвленный, досадой злобой омраченный колдун решился, наконец, поймать Людмилу непременно. Так Лемноса, хромой кузнец, прияв супружеский венец из рук прелестной Цитереи, раскинул сеть ее красам, открыв насмешливым богам Киприды нежные затеи. Скучая, бедная княжна в прохладе мраморной беседки сидела тихо близ окна и сквозь колеблемые ветки смотрела на цветущий луг. Вдруг слышит, кличут: «Милый друг!» И видит верного Руслана. Его черты, походка, стан, но бледен он, в очах туман и на бедре живая рана. В ней сердце дрогнуло: «Руслан! Руслан! Он точно!» И стрелою к супругу пленницы летит, в слезах трепеще говорит: «Ты здесь, ты ранен, что с тобою?» Уже достигла, обняла. О, ужас! Призрак исчезает, княжна в сетях. С ее чела на землю шапка упадает, хладея слышит грозный крик: «Она моя!» И в тот же миг зрит колдуна перед очами. Раздался деву жалкий стон, падет без чувств, и дивный сон объял несчастную крылами. Что будет с бедною княжной?
0: О, страшный вид! Волшебник хилый ласкает дерзостной рукой молодые прелести Людмилы. К ее пленительным устам, прильнув увядшими устами, он, вопреки своим годам, уж мыслит хладными трудами сорвать сей нежный тайный цвет, хранимый лелем для другого уже, но бремя поздних лет тягчит бесстыдника седого. Стеная дряхлый чародей в бессильной дерзости своей пред сонной девой упадает, в нем сердце ноет, плачет он. Но вдруг раздался рога звон, и кто-то Карлу вызывает. В смятении бледный чародей на деву шапку надевает, трубят опять звучней, звучней, и он летит к безвестной встрече, закинув бороду за плечи. Песнь пятая. Ах, как мила моя княжна! Мне нрав ее всего дороже. Она чувствительна, скромна, любви супружеской верна. Немножко ветрена, так что же, еще милее тем она. Всечасно прелестью новой умеет нас она пленить. Скажите, можно ли сравнить ее с Дельфирою суровой? Одной судьба послала дар обворожать сердца и взоры, ее улыбка, разговоры во мне любви рождают жар. А та под юбкою гусар, лишь дайте ей усы да шпоры. Блажен, кого под вечерок в уединенный уголок моя Людмила поджидает и другом сердце назовет. Но верьте мне, блажен и тот, кто от Дельфиры убегает и даже с нею не знаком. Да, впрочем, дело не о том. Но кто трубил? Кто чародея на сечу грозну вызывал? Кто колдуна перепугал? Руслан, он местью пламенея достиг обители злодея. Уж витязь под горой стоит, призывный рог, как буря, воет, нетерпеливый конь кипит, и снег копытом мощным роет. Князь Карлу ждет. Внезапно он по шлему крепкому стальному рукой незримой поражен. Удар упал подобно грому. Руслан подъемлет смутный взор и видит прямо над головою с подъятой страшной булавою летает Карла Черномор. Щитом покрывшись, он нагнулся, мечом потряс и замахнулся. Но тот взвелся под облака, на миг исчез, и свысока шумя летит на князя снова. Проворный витязь отлетел, и в снег с размаха рокового колдун упал, да там и сел. Руслан, не говоря ни слова, с коня долой к нему спешит, поймал, за бороду хватает, волшебник силится, кряхтит, и вдруг с Русланом улетает. Ретивый конь во след глядит. Уже колдун под облаками, на бороде герой висит. Летят над мрачными лесами, летят над дикими горами, летят над бездною морской. От напряжения костенея Руслан за бороду злодея упорный держится рукой. Меж тем на воздухе слабея и силе русской изумясь, Волшебник гордому Руслану коварно молвит: «Слушай, князь, тебе вредить я перестану, молодое мужество любя. Забуду все, прошу тебя, спущусь, но только с уговором». «Молчи, коварный чародей!» — прервал наш Витязь. «С Черномором, с мучителем жены своей, Руслан не знает договора, сей грозный меч накажет вора. Лети хоть до ночной звезды, а быть тебе без бороды!» Боязнь объемлет Черномора. В досаде, в горести немой, напрасно длинной бородой усталый Карла потрясает. Руслан ее не выпускает и щиплет волосы порой. Два дни колдун героя носит, на третий он пощады просит. «О, рыцарь, жалься надо мной, едва дышу, нет мочи боли. Оставь мне жизнь в твоей я воле, скажи, спущусь куда лишь». «Теперь ты наш, ага, дрожишь, смирись, покорствуй русской силе. Неси меня к моей Людмиле!» Смиренно внемлет Черномор. Домой он с Витязем пустился, летит и мигом очутился среди своих ужасных гор. Тогда Руслан одной рукою взял меч сраженной головы и, бороду схватив другою, отсек ее, как горсть травы. «Знай наших», — молвил он жестоко, «что хищник, где твоя краса, где сила?» И на шлем высокий седые вяжет волоса. Свистя зовет коня лихого, веселый конь летит и ржет. Наш Витязь Карлу чуть живого в котомку за седло кладет, а сам, боясь мгновенья траты, спешит наверх горы крутой. Достиг и с радостной душой летит в волшебные палаты. Вдали, завидя шлем бородатый, залог победы роковой, пред ним арапов чудный рой, толпы невольниц боязливых, как призраки со всех сторон, бегут и скрылись. Ходит он один средь храмин горделивых, супругу милую зовет. Лишь эхо сводов молчаливых Руслану голос подает. В волнении чувств нетерпеливых он отворяет двери в сад, идет, идет и не находит. Кругом смущенный взор обводит. Все мертво, рощицы молчат, беседки пусты, на стремнинах, вдоль берегов ручья, в долинах нигде Людмилы следу нет, и ухо ничего не внемлет. Внезапный князя хлад объемлет, в очах его темнеет свет, в уме возникли мрачные думы. Быть может, горесть, плен угрюмый, минута, волны, в сих мечтах он погружен. С немой тоскою поникнул Витязь головою, его томит невольный страх. Недвижим он, как мертвый камень, мрачится разум, дикий пламень и яд отчаянной любви уже текут в его крови. Казалось, тень княжны прекрасной коснулась трепетным устам. И вдруг неистовый, ужасный, Стремится Витязь по садам, Людмилу с воплем призывает, с холмов утесы отрывает, все рушит, все крушит мечом. Беседки, рощи упадают, древа, мосты в волнах ныряют. Степь обнажается кругом, далеко гулы повторяют, и ревы, и треск, и шум, и гром. Повсюду меч звенит и свищет, прелестный край опустошен, безумный Витязь жертвы ищет. С размаха вправо, влево он пустынный воздух рассекает. И вдруг нечаянный удар с княжны невидимой сбивает прощальный Черномора дар. Волшебство вмиг исчезла сила, в сетях открылась Людмила. Не веря сам своим очам, нежданным счастьем упоенный, наш Витязь падает к ногам подруги верной незабвенной, целует руки, сети рвет, любви, восторга, слезы льет, зовет ее. Но дева дремлет, сомкнуты очи и уста, и сладострастная мечта молодую грудь ее подъемлет. Руслан с нее не сводит глаз, его терзает вновь кручина. Но вдруг знакомый слышит глаз, глаз добродетельного Фина. Мужайся, князь, в обратный путь ступай со спящей Людмилой, наполни сердце новой силой, любви и чести верен будь. Небесный гром на злобу грянет, и воцарится тишина, и в светлом Киеве княжна перед Владимиром восстанет от очарованного сна. Руслан сим глазом оживленный берет в объятия жену, и тихо с ношей драгоценной он оставляет вышину и сходит в дол уединенный. В молчании с Карлой за седлом поехал он своим путем. В его руках лежит Людмила, свежа, как вешняя заря, и на плечо богатыря лицо спокойное склонило. Волосами свитыми в кольцо пустынный ветерок играет. Как часто грудь ее вздыхает, как часто тихое лицо мгновенной розою пылает. Любовь и тайная мечта Русланов образ ей приносит, и с томным шепотом уста супруга имя произносит. В забвении сладком ловит он ее волшебное дыхание, улыбку, слезы, нежный стон и сонных персий волнование. Меж тем подолом по горам и в белый день и по ночам наш Витязь едет непрестанно. Еще далек предел желанный, а дева спит. Но юный князь, бесплодным пламенем томясь, ужель страдалец постоянный супругу только сторожил? И в целомудренном мечтании, смирив нескромное желание, свое блаженство находил. Монах, который сохранил потомству верное предание о славном Витязе моем, нас уверяет смело в том. И верю я, без разделения, унылы, грубы наслаждения, мы прямо счастливы вдвоем. Пастушки, сон княжны прелестный не походил на ваши сны. Порой томительной весны на мураве в тени древесной я помню маленький лужок среди березовой дубравы, я помню темный вечерок, я помню
2: Лиды сон лукавый. Ах, первый поцелуй любви, дрожащий, легкий, торопливый, не разогнал, друзья мои, ее дремоты терпеливой. Но полно я болтаю вздор. К чему любви воспоминания? Ее утеха и страдания забыты мною с давних пор. Теперь влекут мое внимание княжна, Руслан и Черномор. Пред ними стелется равнина, где ели изредка взошли, и грозного холма вдали чернеет круглая вершина небес на яркой синеве. Руслан глядит и догадался, что подъезжает к голове. Быстрее борзый конь помчался, уж видно чудо из чудес. Она глядит недвижным оком, волосы ее, как черный лес, поросший на челе высоком. Ланиты жизни лишены, свинцовой бледностью покрыты, уста огромные открыты, огромные зубы стеснены. Над полумертвой головою последний день уж тяготел. К ней храбрый витязь прилетел с Людмилой, с Карлой за спиною. Он крикнул: «Здравствуй, голова! Я здесь! Наказан твой изменник! Гляди! Вот он, злодей, наш пленник!» И князя гордые слова ее внезапно оживили, на миг в ней чувства разбудили, очнулась будто ото сна, взглянула, страшно застонала, узнала витязя она и брата с ужасом узнала. Надулись ноздри, на щеках багровый огонь еще родился, и в умирающих глазах последний гнев изобразился. В смятении, в бешенстве немом она зубами скрежетала и брату хладным языком укор невнятный лепетала. Уже ее в тот самый час кончалось долгое страдание. Чела мгновенный пламень газ, слабело тяжкое дыхание, огромный закатился взор. И вскоре князь и Черномор узрели смерти содроганье. Она почила вечным сном. В молчанье витязь удалился. Дрожащий карлик за седлом не смел дышать, не шевелился, и чернокнижным языком усердно демонам молился. На склоне темных берегов какой-то речки безымянной, в прохладном сумраке лесов стоял поникший хаты кров, густыми соснами венчанный. В течении медленном река, вблизи плетения тростника, волною сонной омывала, и вокруг него едва журчала при легком шуме ветерка. Долина в сих местах таилась уединенно и темна. И там, казалось, тишина сначала мира воцарилась. Руслан остановил коня. Все было тихо, безмятежно. От расцветающего дня долина с рощей прибрежной сквозь утренний сияла дым. Руслан на луг жену слагает, садится близ нее, вздыхает с унынием сладким и немым. И вдруг он видит пред собою смиренный парус челнока
0: и слышит песню рыбака над тихоструйную рекою. Раскинув невод по волнам, рыбак на весла наклоненный плывет к лесистым берегам, к порогу хижины смиренной. И видит добрый князь Руслан, челнок к обрегу приплывает, из темной хаты выбегает молодая дева, стройный стан, волосы небрежно распущенны, улыбка тихой взор очей, и грудь, и плечи обнаженны, все мило, все пленяет в ней. И вот они, обняв друг друга, садятся у прохладных вод, и час беспечного досуга для них с любовью настает. Но в изумлении молчаливом кого же в рыбаке счастливом наш юный витязь узнает? Хазарский хан, избранный славой, Ратмир, в любви, в войне кровавой, его соперник молодой. Ратмир в пустыне безмятежной Людмилу славу позабыл, им навеки изменил в объятиях подруги нежной. Герой приближился, и вмиг отшельник узнает Руслана, встает, летит, раздался крик, и обнял князь молодого хана. «Что вижу я?» — спросил герой. «Зачем ты здесь? Зачем оставил тревоги жизни боевой и меч, который ты прославил?» «Мой друг», — ответствовал рыбак, «душе наскучил бранной славы пустой и гибельный призрак. Поверь, невинные забавы, любовь и мирные дубравы милее сердцу востократ. Теперь, утратив жажду брани, престал платить безумству дани и верным счастьем богат. Я все забыл, товарищ милый, все, даже прелести Людмилы. Любезный хан, я очень рад, сказал Руслан, она со мною. Возможно ли? Какой судьбою? Что слышу? Русская княжна! Она с тобою! Где ж она? Позвон, но нет, боюсь измены. Моя подруга мне мила. Моей счастливой перемены она виновницей была. Она мне жизнь, она мне радость. Она мне возвратила вновь мою утраченную младость и мир, и чистую любовь. Напрасно счастье мне сулили уста волшебниц молодых. 12 дев меня любили. Я для нее покинул их, оставил терем их веселый в тени хранительных дубров, сложил и меч, и шлем тяжелый, забыл и славу, и врагов. Отшельник мирный и безвестный остался в счастливой глуши с тобой, друг милый, друг прелестный, с тобою, свет моей души. Пастушка милая внимала друзей открытый разговор и, устремив на хана взор, и улыбалась, и вздыхала. Рыбак и витязь на брегах до темной ночи просидели. С душой и сердцем на устах часы невидимо летели. Чернеет лес, темна гора, встает луна, все тихо стало. Герою в путь давно пора. Накинув тихо покрывало на деву спящую, Руслан идет и на коня садится. Задумчиво безмолвный хан душой во след ему стремится. Руслану счастья, побед и славы, и любви желает, и думы гордых юных лет невольной грустью оживляет. Зачем судьбой не суждено моей непостоянной лире
2: геройство воспевать одно, и с ним, незнаемые в мире, любовь и дружбу старых лет. Печальный истинный поэт, зачем я должен для потомства порок и злобу обнажать и тайны козни вероломства в правдивых песнях обличать? Княжны, искатель недостойный, охоту к славе потеряв, никем не знаемый Фарлав в пустыне дальней спокойной скрывался и Наины ждал, и час торжественный. Княжны, искатель недостойный, охоту к славе потеряв, никем не знаемый Фарлав в пустыне дальней спокойной скрывался и Наины.

0: Следует Фарлав.
1: Долина тихая дремала, в ночной одетый туман, луна во мгле перебегала из тучи в тучу, и курган мгновенным блеском озаряла. Под ним в безмолвии Руслан сидел с обычную тоскою, предусыпленную княжною. Глубокую думу думал он. Мечты летели за мечтами, и неприметно веял сон над ним холодными крылами. На деву смутными очами в дремоте томной он взглянул, и, утомленную главою, склонясь к ногам ее, заснул. И снится вещий сон герою. Он видит, будто бы княжна над страшной бездной глубиною стоит недвижна и бледна. И вдруг Людмила исчезает. Стоит один над бездной он. Знакомый глаз, призывный стон из тихой бездны вылетает. Руслан стремится за женой, стремглав летит во тьме глубокой и видит вдруг перед собой Владимир в гриднице высокой, в кругу седых богатырей, между 12 сынами, с толпою названных гостей, сидит за бранными столами. И так же гневен старый князь, как в день ужасный расставания, и все сидят, не шевелясь, не смея прерывать молчания. Утих веселый шум гостей, не ходит чаша круговая, и видит он среди гостей в бою сраженного Рогдая. Убитый, как живой, сидит, из опененного стакана он весел пьет и не глядит на изумленного Руслана. Князь видит и молодого хана, друзей и недругов, и вдруг раздался гуслей беглый звук и голос вещего баяна, певца героев и забав. Вступает в гридницу Фарлав, ведет он за руку Людмилу. Но старец, с места не привстав, молчит, склонив главу нылу. Князья, бояре, все молчат, душевные движения кроя. И все исчезло. Смертный хлад объемлет спящего героя. В дремоту тяжко погружен, он льет мучительные слезы. В волнении мыслит, это сон, томится, но зловещие грезы, увы, прервать не в силах он. Луна чуть светит над горою, объяты рощи темнотою, долина в мертвой тишине, изменник едет на коне. Пред ним открылась поляна, он видит сумрачный курган. У ног Людмилы спит Руслан, и ходит конь кругом кургана. Фарлав с боязнью глядит, в тумане ведьма исчезает. В нем сердце замерло, дрожит, из хладных рук узду роняет, тихонько обнажает меч, готовясь витязя без боя с размаха надвое рассечь. К нему подъехал. Конь героя, врага почуя, закипел, заржал и топнул. Знак напрасный, Руслан не внемлет, сон ужасный, как груз над ним отяготел. Изменник ведьмой ободренный, герою в грудь рукой презренной вонзает трижды хладну сталь и мчится боязливо вдаль.

0: своей добычей драгоценной. Всю ночь бесчувственный Руслан лежал во мраке под горою. Часы летели, кровь рекою текла из воспаленных ран. Поутру, взор открыв туманный, пуская тяжкий слабый стон, с усилием приподнялся он, взглянул, поник главою бранной и пал недвижный, бездыханный. Песнь шестая. Ты мне велишь, о друг мой нежный, на лире легкой небрежной старинной были напевать и музе верной посвящать часы бесценного досуга. Ты знаешь, милая подруга, поссорясь с ветренной молвой, твой друг, блаженством упоенный, забыл и труд уединенный, и звуки лиры дорогой. От гармонической забавы я негой упоен отвык. Дышу тобой, и гордой славой невнятен мне призывный клик. Меня покинул тайный гений и вымыслов, и сладких дум. Любовь и жажда наслаждений одни преследуют мой ум. Но ты велишь, но ты любила рассказы прежние мои, предания славы и любви. Мой богатырь, моя Людмила, Владимир, ведьма, Черномор и финны верной печали твое мечтание занимали. Ты, слушай мой легкий вздор, с улыбкой иногда дремала, но иногда свой нежный взор нежнее на певца бросала. Решусь, влюбленный говорун, касаюсь вновь ленивых струн, сажусь у ног твоих и снова бренчу про витязя молодого. Но что сказал я? Где Руслан? Лежит он мертвый в чистом поле. Уж кровь его не льется боли. Над ним летает жадный вран, безгласен рог, недвижны латы, не шевелится шлем косматый. Вокруг Руслана ходит конь, поникнув гордой головою. В его глазах исчез огонь, не машет гривой золотою, не тешится, не скачет он и ждет, когда Руслан воспрянет. Но князя крепок хладный сон, и долго щит его не грянет. А Черномор? Он за седлом, в котомке ведьмою забытый, еще не знает ни о чем. Усталый, сонный, сердитый, княжну, героя моего, бронил от скуки молчаливо. Не слыша долго ничего, волшебник выглянул. О, диво! Он видит, богатырь убит, в крови потопленный лежит. Людмилы нет, все пусто в поле. Злодей от радости дрожит и мнит: свершилось, я на воле. Но старый Карло был неправ. Меж тем наиной осененной, с Людмилой тихо усыпленной, стремится к Киеву Фарлав. Летит надежды, страха полный. Пред ним уже днепровские волны в знакомых пажитях шумят. Уж видит златоверхый град, уже Фарлав по граду мчится и шум на стогнах восстает. В волнении радостным народ валит за всадником, теснится, бегут обрадовать отца. И вот изменник у крыльца. Влача в душе печали бремя, Владимир Солнышко в то время в высоком тереме своем сидел, томясь привычной думой. Бояре, витязи кругом сидели с важностью угрюмой. Вдруг внемлет он. Перед крыльцом волнение, крики, шум чудесный. Дверь отворилась, перед ним явился воин неизвестный. Все встали шепотом глухим и вдруг смутились, зашумели. Людмила здесь! Фарлав, уже ли? В лице печальном изменясь, встает со стула старый князь, спешит тяжелыми шагами к несчастной дочери своей, подходит, отчими руками он хочет прикоснуться к ней, но дева милая не внемлет и очарованная дремлет в руках убийцы. Все глядят на князя в смутном ожидании, и старец беспокойный взгляд вперил на витязя в молчании. Но хитро перст к устам прижав, «Людмила спит», — сказал Фарлав. «Я так нашел ее недавно», в пустынных муромских лесах, у злого лешего в руках. Там совершилось дело славно. 3 дня мы бились, луна над боем 3 подымалась. Он пал, а юная княжна мне в руки сонную досталась. И кто прервет сей дивный сон, когда настанет пробуждение, не знаю, скрыт судьбой закон». А нам надежда и терпение одни остались в утешении. И вскоре с вестью роковой молва по граду полетела, народа пеструю толпой городская площадь закипела. Печальный терем всем открыт, толпа волнуется, валит туда, где на одре высоком, на одеяле парчевом княжна лежит во сне глубоком. Князья и витязи кругом стоят унылы, гласы трубные, рога, тимпаны, гусли, бубны гремят над нею. Старый князь, тоской тяжелой изнурясь, к ногам Людмилы сединами приник с безмолвными слезами, и бледный близ него Фарлав в немом раскаянье, в досаде трепещет, дерзость потеряв. Настала ночь. Никто в ограде очей бессонных не смыкал. Шумя теснились все друг другу, о чуде всякой толковал. Молодой супруг свою супругу в светлице скромной забывал. Но только свет луны двурогой исчез предутренней зарей. Весь Киев новою тревогой смутился. Клики, шум и вой возникли всюду. Киевляне толпятся на стене городской и видят в утреннем тумане шатры белеют за рекой. Щиты, как зарево, блистают, в полях наездники мелькают, вдали подъемля черный прах, идут походные телеги, костры пылают на холмах. Беда! Восстали печенеги! Но в это время вещий Фин, духов могучий властелин, в своей пустыне безмятежной спокойным сердцем ожидал, чтоб день судьбины неизбежной, давно предвиденный, восстал. В немой глуши степей горючих За дальней цепью диких гор жилище ветров, бурь гремучих, куда и ведьмы смелый взор проникнуть в поздний час боится. Долина чудная таится, и в той долине два ключа. Один течет волной живою, по камням весело журча, тот льется мертвою водою. Кругом все тихо, ветры спят, прохлада вешней не веет, столетние сосны не шумят, не вьются птицы, лань не смеет в жар летний пить из тайных вод. Чета духов с начала мира, безмолвная на лоне мира, дремучий берег стережет. С двумя кувшинами пустыми предстал отшельник перед ними. Прервали духи давний сон и удалились страха полны. Склонившись, погружает он сосуды в девственные волны, наполнил, в воздухе пропал и очутился в два мгновения в долине, где Руслан лежал, в крови безгласный, без движения. И стал над рыцарем старик и вспрыснул мертвою водою. И раны засияли вмиг, и труп чудесной красотою процвел. Тогда водой живою героя старец окропил, и бодрый, полный новых сил, трепеща жизнью молодою, встает Руслан. На ясный день очами жадными взирает, как безобразный сон, как тень пред ним минувшей мелькает. Но где Людмила? Он один? В нем сердце, вспыхнув, замирает. Вдруг Витязь вспрянул, вещий Фин его зовет и обнимает. Судьба свершилась, о мой сын, тебя блаженство ожидает, тебя зовет кровавый пир, твой грозный меч бедою грянет. На Киев снидет кроткий мир, и там она тебе предстанет. Возьми заветное кольцо, коснися им чела Людмилы, и тайных чар исчезнут силы, врагов смутит твое лицо, настанет мир, погибнет злоба. Достойны счастья будьте оба. Прости надолго, Витязь мой, дай руку. Там, за дверью гроба, не прежде свидимся с тобой. Сказал, исчезну. Упоенный восторгом пылким и немым, Руслан для жизни пробужденный подъемлет руки вслед за ним, но ничего не слышно более. Руслан один в пустынном поле. Запрыгав с карлой за седлом, Русланов конь нетерпеливый бежит и ржет, махая гривой. Уж князь готов, уж он верхом, уж он летит, живой и здравый, через поля, через дубравы. Но между тем какой позор являет Киев осажденный! Там, устремив на Нивы взор, народ унынием пораженный стоит на башнях и стенах и в страхе ждет небесной казни. Стенанья робкие в домах, на стогнах тишина боязни. Один близ дочери своей, Владимир в горестной молитве, и храбрый сон богатырей с дружиной верную князей готовится к кровавой битве. И день настал. Толпы врагов зарею двинулись с холмов. Неукротимые дружины, волнуясь, хлынули с равнины и потекли к стене городской. В ограде трубы загремели, бойцы сомкнулись, полетели навстречу рати удалой, сошлись и заварил с собой. Почуя смерть, взыграли кони, пошли стучать мечи о брони, со свистом туча стрел взвелась, равнина кровью залилась. Стремглав наездники помчались, дружины конные смешались. Сомкнутой дружной стеной там рубится со строем строй, со всадником там пеший бьется, там конь испуганный несется, там русский пал, там печенек, там клики битвы, там побег. Тот опрокинут булавою, тот легкой поражен стрелою, другой придавленный щитом, растоптан бешеным конем. И длился бой до темной ночи. Ни враг, ни наш не одолел. За грудами кровавых тел бойцы сомкнули томные очи, и крепок был их бранный сон. Лишь изредка на поле битвы был слышен падших скорбный стон и русских витязей молитвы. Бледнела утренняя тень, волна серебрилась в потоке, сомнительный рождался день. На туманенном востоке яснели холмы и леса, и просыпались небеса. Еще в бездейственном покое дремало поле боевое. Вдруг сон прервался. Вражий стан с тревогой шумной воспрянул, внезапный крик сражений грянул. Смутилось сердце киевлян. Бегут нестройными толпами и видят в поле меж врагами, блистая в латах, как в огне, чудесный воин на коне грозой несется, колет, рубит, в ревущий рог летает, рубит. То был Руслан. Как божий гром наш витязь пал на басурмана. Он рыщет с Карлой за седлом среди испуганного стана, где не просвищет грозный меч, где конь сердит и не промчится. Везде главы слетают с плеч и с воплем строй на строй валится. В одно мгновенье бранный луг покрыт холмами тел кровавых, живых, раздавленных, безглавых, громадой копий, стрел, кольчуг. На трубный звук, на голос боя дружины конные славян помчались по следам героя, сразились. «Гибни, басурман!» Объемлет ужас печенегов, питомцы бурный набегов зовут рассеянных коней, противиться не смеют боли, и с диким воплем в пыльном поле бегут от киевских мечей, обречены на жертву аду. Их сонмы русский меч казнит. Ликует Киев, но по граду могучий богатырь летит. В деснице держит меч победный, копье сияет, как звезда. Струится кровь с кольчуги медной, на шлеме вьется борода. Летит надеждой окрыленный по стогнам шумным в княжий дом. Народ восторгом упоенный толпится с кликами кругом. И князя радость оживила. В безмолвный терем входит он, где дремлет чудным сном Людмила. Владимир в думу погружен, у ног ее стоял унылый. Он был один. Его друзей война влекла в поля кровавы, но с ним Фарлав. Чуждаясь славы, вдали от вражеских мечей, в душе презрев тревоги стана, стоял на страже у дверей. Едва злодей узнал Руслана, в нем кровь остыла, взор погас, в устах открытых замер глаз, и пал без чувств он на колено. Достойной казни ждет измена. Но помня тайный дар кольца, Руслан летит к Людмиле спящей, ее спокойного лица касается рукой дрожащей. И чудо! Юная княжна, вздохнув, открыла светлые очи. Казалось, будто бы она дивилась столь долгой ночи. Казалось, что какой-то сон ее томил мечтой неясной. И вдруг узнала — это он! И князь в объятиях прекрасной. Воскреснув пламенной душой, Руслан не видит, не внимает. И старец в радости немой, рыдая, милых обнимает. Чем кончу длинный мой рассказ? Ты угадаешь, друг мой милый. Неправый старца гнев погас. Фарлав пред ним и пред Людмилой у ног Руслана объявил свой стыд и мрачное злодейство. Счастливый князь ему простил. Лишенный силы чародейства, был принят Карла во дворец. И бедствий празднуя конец, Владимир в гриднице высокой запировал в семье своей. Дела давно минувших дней, предания старины глубокой. Эпилог. Так мира житель равнодушный, на лоне праздной тишины я славил лирою послушной предания темной старины. Я пел и забывал обиды слепого счастья и врагов, измены ветреной Дариды и сплетни шумные глупцов. На крыльях вымысла носимый ум улетал за край земной. И между тем грозы незримой сбиралась туча надо мной. Я погибал. Святой хранитель первоначальных бурных дней, о, дружба, нежный утешитель болезненной души моей, ты умолила непогоду, ты сердцу возвратила мир, ты сохранила мне свободу, кипящей младости кумир. Забытый светом и молвою, далече от берегов Невы, теперь я вижу пред собою Кавказа гордые главы. Над их вершинами крутыми, на скате каменных стремнин, питаюсь чувствами немыми и чудной прелестью картин природы дикой и угрюмой. Душа, как прежде, каждый час полна томительной думой,
1: но огонь поэзии погас. Еще напрасно впечатлений, она прошла. Пора стихов, пора любви, веселых снов, пора сердечных вдохновений. Восторгов краткий день протек, и скрылась от меня навек богиня тихих песнопений.
2: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
3: В эфире радиоспектакль для школьников «Всадник без головы» по мотивам романа Майна Рида. Часть первая.

0: Что случилось, мистер Самсон? Почему остановили обоз?
1: Впереди выжжена трава, сэр Пендекстер. В прерии был пожар, вся земля стала черной, что твоя пиковая десятка.
0: Мне кажется, мы так же спокойно можем путешествовать и по черной прерии, как и по зеленой.
2: Глупо, Джон, поднимать шум из-за пустяков. Вы плохой надсмотрщик. Эй, вы, черномазые, пошевеливайтесь. Берите за кнуты. Ну, погоняй, погоняй.
1: Ну, скажите, капитан Колхаун, как же мы найдем дорогу?
2: А зачем искать дорогу? Разве мы с нее сбились?
1: Боюсь, что да. Следов колес не видно, они сгорели вместе с травой.
2: Пустяки, как будто нельзя пересечь выжженный участок без следов. Мы найдем их на другой стороне.
1: Да, если только там осталась другая сторона. Что-то ее не видно, хотя я из седла гляжу.
2: Я сам поведу обоз. Погоняй, черномазый, ну, погоняй!

0: и началась эта загадочная история, ставшая почти легендой. И я, старый охотник Зепп Стумп, был не только ее свидетелем, но и участником. Много лет назад судьба свела меня с владельцем крупных сахарных плантаций на Миссисипи, Вудли Пойнт-Декстером. Он был очень богат, но не менее расточителен. Его считали самым хлебосольным аристократом Юга. В конце концов он разорился и вынужден был вместе со своей семьей, сыном Генри, дочерью Луизой и племянником Кассием Колхауном, покинуть свой дом и плантации и переселиться в Техас, в только что приобретенное имение Каса дель Корво. Длинный обоз из 10 фургонов, запряженных сильными мулами, тянется по прерии. Чернокожие невольники идут рядом с обозом, а некоторые устало плетутся позади, еле переступая израненными босыми ногами. Перед обозом двигается легкая карета. В ней сидит дочь Пойнт-Декстера, красавица Луиза. Капитан Касси Колхаун едет впереди, указывая путь.
1: По-моему, ты сбился с дороги, Касси, друг мой.
2: Да, черт побери, пожалуй, ты прав, дядя Вудли. Но скажи, какой дьявол мог вообще отыскать дорогу на этом пожарище?
1: Положение серьезное. Скоро стемнеет, и ночь настигнет нас в прерии.
3: Ночевать в прерии очень опасно, да к тому же негде достать воды напоить животных.
4: Что же нам делать, отец?
1: Пока не знаю, Генри. А что ты думаешь, Касси?
2: Не знаю. Чертовски не повезло нам.
5: Смотрите, всадник! Я вижу всадника!
2: Где?
1: Где?
4: Вон там! Эй!
1: Кажется, он нас заметил.
4: Да, отец. Он едет прямо к нам. Кажется, мексиканец.
1: Тем лучше. Тогда он наверняка знает дорогу.
2: Да ничего мексиканского в нем нет, кроме костюма. Я сейчас узнаю это. Buenos días, caballero. Esto es mexicano.
6: О, нет. Я совсем не мексиканец. Я могу объясняться с вами и по-испански, если хотите. Но мне кажется, вы лучше поймете меня, если мы будем говорить по-английски. Ведь это ваш родной язык, не так ли?
1: Мы американцы, сэр. Из Южных Штатов.
6: Ну, это легко определить по вашим спутникам, неграм-невольникам. Нетрудно заметить также, что вы впервые путешествуете по прерии. Вы сбились с дороги?
1: Да, сэр. И у нас нет никакой надежды найти ее, если только вы не будете так добры и не поможете нам.
6: Ну, стоит ли говорить о таких пустяках? Совершенно случайно я заметил, что ваши следы идут по кругу и понял, что вы заблудились. И вот я прискакал сюда, чтобы помочь вам.
1: Это очень любезно с вашей стороны. Мы вам признательны, сэр. Меня зовут Вудли Пойнт-Декстер из штата Луизиана. Я купил усадьбу на берегу реки Леоны, вблизи форта Индж. Мы надеялись добраться туда засветло. Как вы думаете, мы успеем?
6: Разумеется, если только будете следовать моим указаниям. Сейчас я все выясню.
0: Незнакомец поскакал на вершину холма и оттуда стал напряженно всматриваться вдаль, видимо, стараясь определить, в каком направлении должны двигаться путешественники. Силуэт всадника красиво вырисовывался на фоне неба. Молодой человек, 25 лет, был прекрасно сложен. На нем мексиканское серапе, бархатная куртка, брюки со шнуровкой по бокам, сапоги из шкуры бизона с тяжелыми шпорами, ярко-красный шарф опоясывает талию, на голове черная шляпа, отделанная золотым позументом. Представьте себе такого кабальеро, и перед вами будет тот, на кого смотрела из-за занавески кареты Луиза Пойнт-Декстер.
6: Я определил нужное направление. Но, к сожалению, мистер Пойнт-Декстер, я не могу сопровождать вас. Я должен срочно доставить в форт важные донесения.
1: Но что же нам делать?
6: Лучше всего держитесь моего следа. Миль 5 двигайтесь прямо вперед. Затем вы увидите верхушку высокого кипариса. Он стоит на самом берегу реки, недалеко от брода.
0: Молодой всадник уже натянул поводья и готов был снова ускакать. Но что-то заставило его сдержать коня. Он увидел темные блестящие глаза, глядевшие из-за занавески кареты. Он увидел эти глаза в первый раз.
6: Я не могу вас так оставить. Впрочем, я придумал. Держитесь следа моего лассо!
1: Удивительно странный молодой человек. Мне, наверное, следовало бы спросить его имя.
2: Удивительно самодовольный молодой человек, я бы так сказал. Что же касается его имени, то о нем, пожалуй, и не стоило спрашивать. Да, наверняка он назвал бы вымышленное. Техас переполнен такими франтами, которые, попав сюда, обзаводятся новыми именами, более благозвучными, или меняют их по каким-нибудь другим причинам.
1: Послушай, Касси, ты к нему несправедлив. Нет, он, по-моему, человек достойный и настоящий джентльмен.
2: Да, джентльмен, черт возьми. Я никогда не встречал джентльменов, которые рядятся в испанские тряпки. Бьюсь об заклад, что это просто какой-нибудь проходимец.
7: Мне кажется, ты ошибаешься, Касси. Он производит прекрасное впечатление.
2: Да? Ты так думаешь? Может быть, хочешь догнать этого наглеца, а? Еще не поздно. Пожалуйста, я дам свою лошадь. Луиза, у тебя такой вид, словно ты очарована этим курьером. Подумай, как ты себя ведешь, Луиза. Удостоить своим вниманием какого-то бродячего шута. Я не сомневаюсь, что он просто почтальон, нанятый офицерами форта.
7: Почтальон, ты думаешь? О, как бы я хотела получать любовные письма из рук такого письмоносца.
2: Тогда поспеши и скажи ему об этом. Я предлагал свою лошадь.
7: Ну, как ты несообразителен. На твоей кляче мне это вряд ли удалось бы. Как бы мне этого не хотелось.
2: Луиза, смотри, чтобы отец не услышал тебя.
7: Смотри, чтобы он тебя не услышал. Ты мой двоюродный брат и только. И не рассчитывай на большее.

0: Путешественники продолжали свой путь и больше не беспокоились о дороге. След лассо был так отчетливо виден, что даже ребенок не сбился бы с пути. Он не шел по прямой, а извивался между зарослями кустарников, показывая дорогу фургонам.
1: Как это предусмотрительно со стороны молодого человека. Но если он служит в форте, я думаю, мы еще встретимся с ним.
2: Без сомнения. Я буду этому очень рад.
3: Я тоже.
4: А я думаю, что этот молодчик обманул нас. Мы проехали около 6 миль. А где же кипарис, о котором он говорил?
1: Но зачем же ему обманывать нас?
4: Зачем? В этих прериях нередко нападают на караваны, грабят и убивают. Возможно, он и нас заманивает.
2: Нет, твои подозрения несправедливы, Кассий. Это клевета. И я могу тебе это доказать. Вот карточка, наколотая на кактус. Посмотрите-ка, на ней написано: отсюда виден кипарис. И нарисована стрелка.
4: Я отсюда ничего не вижу.
3: А я вижу. Возьми бинокль. На горизонте что-то очень похожее на кипарис.
1: Ну-ка дай. О, правильно. Кипарис виден. Незнакомец оказался честным человеком. Надо двигаться, а то что-то быстро темнеет. Мистер Сансон, отдайте распоряжение возницам.
5: Эй, вперед! Тронулись! Следуйте за мной!

0: Генри?
1: Да?
0: Карточка, оставленная незнакомцем. У тебя?
1: Да, у меня.
0: Дай мне ее.
1: Вот она. Возьми.
0: Отсюда виден кипарис. На обороте подпись. Морис Джеральд. Вот его имя. Морис Джеральд.
1: Посмотри-ка, отец. Что это там позади фургонов?
2: Да-да, я что-то вижу, но не могу понять, что это такое.
1: Какие-то огромные черные столбы. Они приближаются друг к другу и снова расходятся. Если бы не это, можно было бы принять их за огромные обелиски из черного мрамора.
0: Как страшно.
3: Вперед! Вперед, господа, вперед, как можно скорее!
2: Что это такое? Нам грозит опасность?
3: Да!
4: Я не ждал этого, когда оставил вас. Достигнув реки, я увидел грозные признаки Норда и решил вернуться. Видите, вон те черные столбы. Это смерчи. И они двигаются сюда. Спасение только в быстроте. Скорее, сэр. Умоляю вас, скорее!
2: Скорее! Скорее!
4: Стойте! Стойте! Уже поздно. Смерчи движутся быстрее нас. Нет никакой надежды уйти от них. Но избежать опасности мы можем.
2: А как это сделать?
4: Так... Отдайте распоряжение вашим людям как можно быстрее окутать головы лошадей и мулов. Иначе животные будут ослеплены и взбесятся. Одеяло, платки, все годится. Когда это будет сделано, пусть все заберутся в фургоны. Нужно только, чтобы навесы были плотно закрыты со всех сторон. О карете я позабочусь сам.
2: Сейчас, сейчас все будет исполнено.
5: Фургоны!
2: Быстрее!
5: Мешки бери!
4: Сударыня, задерните занавески. Господа, побыстрее входите в карету. Места всем хватит. Поскорее, господа.
6: А вы, сэр, как же вы?
4: Обо мне не беспокойтесь.
7: Вскоре караван окутала кромешная тьма. Казалось, что с неба пошел пороховой дождь. Воздух был весь насыщен пеплом, поднятым ветром с выжженной прерии и превращенным в мельчайшую смертоносную пыль. Это продолжалось больше часа, и, наконец, буря начала затихать.
8: Теперь можно выйти. Буря не прекратилась. Она будет длиться до конца вашего путешествия. Еще дня три. Но бояться больше нечего. Пепел весь сметен.
2: Сэр, мы вам обязаны...
1: жизнью. Я надеюсь, сэр, вы окажете нам честь назвать свое имя.
2: Да, сэр.
8: Морис Джеральд. Хотя в форту меня обычно называют Морис Мустангер.
9: Ах, Мустангер. Охотник за дикими лошадьми.
8: Да, сэр. Ну, теперь я вам больше не нужен. Дорогу вы найдете без меня и моего лассо. Кипарис виден, а от него до форта уже недалеко. Я должен распрощаться с вами.
2: Доброго пути, сэр!
6: До встречи!
10: Спасибо.

0: Прошло несколько дней. Я соскучился по Морису Джеральду, с которым был очень дружен, и отправился к берегу реки Аламо в скромную, но живописную хижину, где он жил вместе со своим слугой и соотечественником, ирландцем Филимом и собакой Тарой.
1: Добрый день!
2: А, мистер Стумп, садитесь.
1: Добрый день. Пешком пришли?
0: Да нет, со мной кляча. Я привязал ее к дереву.
2: Филим поставит ее под навес.
0: Спасибо.
2: Не хотите ли закусить? К сожалению, ничего, кроме оленины, не могу вам предложить.
0: С удовольствием, что может быть лучше?
2: Наши запасы совсем истощились. Последние 3 дня я охотился за одним редкостным мустангом. Ну, не брал с собой ружья.
0: А что это за мустанг?
2: Темно-шоколадная кобыла с белыми пятнами. Прекрасная лошадь.
0: Черт побери, да ведь это как раз то дело, о котором я хотел поговорить с вами.
2: Правда?
0: Ну, конечно, я видел мустанга несколько раз в прерии и решил, что вам стоит его изловить. И вот почему. В форту на Леоне я встретился с человеком, которого я знавал еще на Миссисипи. Это богатый плантатор Пойндекстер.
2: Пойндекстер?
0: Да, это имя знают все. От Орлеана до Сен-Луиса. У этого плантатора есть дочка, большая охотница до лошадей. В Луизиане она ездила на самых бешеных, каких только можно было найти. Она услышала мой рассказ о крапчатом мустанге и не успокоилась, пока отец не обещал ей, что готов заплатить за эту лошадь $200. $200! Конечно, все здешние мустангеры, как только об этом узнают, сейчас же погонятся за ней. Вот я и поспешил к вам. Поймаете крапчатого, и $200 у вас в кармане. Зепп Стумп ручается за это.
2: Не пройдете ли вы со мной, мистер Стумп? Вот сюда, к навесу.
0: Ну?
2: Вот посмотрите. Похоже, эта лошадь на того мустанга, о котором вы говорили.
0: Слушайте. Да провались я на этом месте, если это не он. Уже пойман. Ну и красивая же скотина. Вот будет радость для мисс Пойндекстер.
2: Я очень хотел бы порадовать ее.
0: Не будем мешкать. В путь, в поместье Каса дель Корво.

0: Отец, видите? Видите? К нам приближается табун лошадей. Кто-то ведет их сюда. А, теперь я вижу. Это Моррис. Моррис Мустанг.
1: Дай мне бинокль. А, я узнаю его. А с ним и наш Зэп.
0: Какая среди них красавица. Крапчатая.
1: Нет сомнения, что это именно та лошадь, о которой мне говорил Зэп Стумп. Давайте спустимся с высоты и пойдем посмотрим.
2: Приветствую вас, сэр. Взгляните на эту лошадку. Моррис поймал ее, прежде чем я успел приехать к нему. Хорошо, что я подоспел вовремя. Крапчатая, пожалуй, могла попасть в другие руки. А это огорчило бы мисс Луизу.
3: Это верно, мистер Стумп. Спасибо. Вы очень внимательны ко мне.
1: Я должен вам $200, Моррис Джеральд, за эту лошадь. Кажется, о такой сумме договаривался с вами мистер Стумп.
4: Да, но я не участвовал в этой сделке и не могу взять ваших денег. Эта лошадь не продается.
1: Что, в самом деле?
4: Мистер Пойндекстер, разрешите сделать подарок к вашему новоселью, как заведено у нас в Ирландии. Подарок на счастье кому-нибудь из близких. Мне хотелось бы ввести этот ирландский обычай и в Техасе.
1: Ха, я не возражаю, мистер Джеральд. Как вам будет угодно.
4: И если мисс Пойндекстер согласится принять крапчатую в подарок, я буду чувствовать себя более чем вознагражденным за 3 дня непрерывной охоты за этой дикаркой.
3: Я принимаю ваш подарок, сэр, и принимаю его с благодарностью, но мне кажется, что ваша пленница еще не укрощена. Она дрожит от страха перед неизвестным будущим.
4: Мисс Пойндекстер, могу ли я попросить вас подойти к лошади, набросить ей на шею лассо и отвезти в конюшню? Если вы это сделаете, она будет считать вас своей укротительницей и станет покорна вашей воле.
3: Благодарю вас. Я отведу лошадь в конюшню и буду называть ее Луна.

И Луна стала любимицей мисс Поиндекстер. Каждое утро Луиза легко вскакивала в седло и совершала далекие прогулки по прерии. Но однажды, когда Луиза отправилась с гостями на прогулку, произошло неожиданное. Неподалеку появился дикий табун лошадей. И Луна, укрощенная Луна, перестала...

сильный мустанг Джеральда намного обогнал лошадь Колхауна и исчез за холмом.

0: Лишь через несколько часов Джеральд и Луиза на взмыленных лошадях вернулись в Каса-дель-Корво.
1: А, кузен Каш, ты здесь? А где отец и Генри?
2: Я знаю о них столько же, сколько и ты, Луиза.
1: Неужели? Я думала, что ты выехал к нам навстречу. И они тоже. Твоя лошадь вся в пене.
2: Да, я с самого начала бросился за тобой в надежде помочь тебе.
1: В самом деле, спасибо, кузен. А я только что благодарила мистера Джеральда за то, что он спас меня и Луну от ужасной беды.
2: Опять этот проклятый ирландец опередил меня.
3: Пожалуйста.
4: Вы желаете виски с водой? Это будет стоить 2 пенни стакана.
3: Я же не спрашиваю вас, сколько это будет стоить. Я прошу дать мне стакан виски с водой. Есть оно у вас?
4: Да, да. Сколько угодно. Пожалуйста.
3: Благодарю.
5: Выпьем, джентльмены. Давайте выпьем как следует, чтобы хозяин не мог сказать, что зря жжет для нас свет. Приглашаю всех! А вы, майор Рингвуд?
6: С удовольствием, капитан Колхаун.
5: Бренди. И плесните туда виски. Итак... Да здравствует Америка для американцев! И да сгинут всякие пришельцы, особенно проклятые ирландцы.
7: Колхаун толкнул Морриса.
8: Держу пари, что Колхаун нарочно выплеснул виски на его рубашку.
5: А я держу пари, что мустанги рассадят его как следует.
3: Я ирландец, сэр.
5: Да? Вы ирландец? Не может быть. Я бы никогда этого не подумал. Я принял бы вас за мексиканца, судя по вашему костюму и вышивке на рубашке.
3: А какое вам дело до моего костюма, мистер Колхаун? Ну, так как вы залили мою рубашку, то разрешите ответить вам тем же и смыть крахмал с вашей.
5: Вот как. Ну, этого я вам не прощу.
6: Стойте! Опустите оружие. Не стреляйте, я приказываю вам обоим. Остановитесь, говорю я вам.
5: Почему? Почему, майор? После подобного оскорбления, да еще черт знает от кого.
6: Вы зачинщик. Капитан Колхаун.
5: Уйдите с дороги, майор, эта ссора вас не касается. Вы не имеете права вмешиваться.
6: Капитан Касси Колхаун! Не забывайте, где вы находитесь. Не воображайте, что вы в штате Миссисипи, среди ваших южан, истязающих рабов. Здесь, сэр, военный форт! Здесь действуют военные законы. И мне поручено командование фортом. Поэтому я приказываю вам положить ваш револьвер в кобуру. Я жду. Я прошу вас сделать это сию же секунду. Иначе я отправлю вас на гауптвахту, как простого солдата.
5: Значит, человек, как бы он ни был оскорблен, не имеет права драться на дуэли без вашего на то разрешения, майор. Вот каковы здешние законы.
6: Отнюдь нет. Я никогда не препятствую честному разрешению ссоры. Вы можете драться на дуэли с честным соблюдением ее правил. Но, может быть, вы помиритесь?
3: Я не буду настаивать на дуэли, если мистер Колхаун извинится за свои слова и поступок.
7: Он должен это сделать.
5: Касси Колхаун не привык извиняться. Да еще перед такой ряженной обезьяной.
3: Довольно! Я хотел дать ему возможность спасти свою жизнь. Он отказался от этого.
6: Итак, я вижу, примирения не будет. Жаль. Стреляться будете в таверне. По правилам, оружие должно быть одинаковым.
5: Я буду драться тем оружием, которое держу в руке.
3: Не возражаю. У меня тоже шестизарядный кольт.
6: По звуку колокола входите в таверну из противоположных дверей и начинайте.
3: Согласен.
5: И я согласен.
6: Выйдите все отсюда. Никого не осталось? Никого не осталось? Ну что ж, начнем. Начинайте.
3: Согласен.
5: И я согласен.
6: Выйдите все отсюда. Никого не осталось? Никого не осталось? Ну что ж.

0: И в нем еще одна пуля. Просите извинения, или вы умрете.
1: Довольно. Опустите револьвер. Извините.

0: Зэп Стумп! Дорогой мистер Стумп, как я вас ждала! И какое счастье, что вы пришли! Слезайте с лошади, идите ко мне сюда!
1: И я рад увидеть вас, мисс Луиза.
0: Скажите мне, вы, наверное, все знаете. Как его здоровье? Опасно ли он ранен?
1: Если вы спрашиваете о мистере Калхауне...
0: Да нет, нет, о нем я все знаю. Я говорю не о нем.
1: Но, мисс Луиза, я знаю еще только одного человека из наших мест, который тоже был ранен. Это Моррис Мустангер. Так, может быть, вы о нем спрашиваете?
0: Да, да, о нем. Вы понимаете, что, хотя он и поссорился с моим двоюродным братом, я не могу оставаться безучастной к нему. Вы ведь знаете, что Моррис Джеральд спас меня. Можно сказать, дважды вырвал из когтей смерти. Скажите, он очень опасно ранен?
1: Нет, нет, нет, никакой опасности нет. Одной пулей прострелила ему ногу выше щиколотки, это рана не опаснее царапины. Вторая попала в левую руку. И тут тоже ничего серьезного. Теперь он уже совсем молодец и через несколько дней сможет встать с постели.
0: А где он сейчас?
1: В гостинице, там же, где они стрелялись.
0: За ним, наверное, плохо ухаживают.
1: Ну, почему?
0: И кормят его не совсем так, как надо кормить больного. Вот я приготовила корзинку со всякими лакомствами и напитками.
1: О.
0: Милый мистер Стумп, вы ведь передадите это мистеру Джеральду?
1: Ну, конечно.
0: Этот человек мне очень дорог. Только не говорите ему, от кого это, и никому не говорите. Хорошо?
1: Хорошо, хорошо. Вы можете положиться на старика Зэпа Стумпа, мисс Луиза.

0: Капитан Колхаун?
1: Да.
0: Вы звали меня?
1: Да, проходите. К сожалению, не могу встретить вас на пороге. После этой проклятой дуэли еще не совсем пришел в себя.
0: Но вашему противнику тоже досталось. До сих пор валяется в постели.
1: Ах, проклятый ирландец. Я должен ему отомстить. Скажу откровенно, если бы не он, Луиза Пейндекстер стала бы моей женой. Тем более, что ее отец целиком зависит от меня. Ведь его долг мне равен стоимости асьенды Каса дель Корво. И в любую минуту я могу объявить себя ее хозяином. Вы понимаете? Семья Пейндекстера в моих руках. И тут вдруг появляется этот проходимец. Если бы вы знали, как я его ненавижу.
0: Все мустангеры ненавидят его. Он, видите ли, чурается нашей компании, да. Считает нас бандитами, никогда не выпьет с нами. Зазнайка.
1: Да. Я был уверен, что вы поддержите меня. Морриса Мустангера нужно убрать с дороги.
0: На меня можете положиться. Но вот как это сделать?
2: О чем они договорились и каковы были их дальнейшие намерения, осталось неизвестным. Известно только, что в обширных прериях Техаса наемные убийцы встречаются на каждом шагу. Нет такого уголка, где золото не управляло бы оружием убийцы. А у Колхауна золота было достаточно, чтобы подкупить какого-нибудь негодяя.
3: Моррис, неужели это вы? Как вы себя чувствуете?
4: Здравствуйте, мисс Пейндекстер.

0: Благодарю вас, я уже в седле. Но вам я не советовал бы здесь ездить.
1: А разве это опасно?
0: Конечно. Не так давно команчи напали на Донью Исидору, и мне едва удалось ее спасти. Она очень благодарила меня за эту маленькую услугу.
1: Это вы называете маленькой услугой. Вы очень скромны, мистер Джеральд. Если бы я попала в подобное положение, и кто-нибудь спас меня, то я...
0: Чем бы вы отплатили ему?
1: Я полюбила бы его.
0: Если это так, то я очень хотел бы вас спасти от такой опасности.
1: Это правда, Морис Джеральд? Я хочу знать правду. Скажите, вы искренне со мной?
0: Да. Да, это правда, клянусь вам.
1: Тогда и я скажу правду. Я люблю вас.

0: форту Индж была объявлена тревога. Команчи вышли на тропу войны. Когда-то эта территория принадлежала индейским племенам. Американцы вытеснили их и начали беспощадно истреблять. Время от времени индейцы совершали набеги, пытаясь вернуть свои земли, но их усилия разбивались о стены фортов. Вот и сейчас в форте Индж были выставлены сторожевые посты. Майор Рингвуд разослал во все окрестные селения предостерегающие письма.
1: Что тебе надо, Плутон?
2: Масса Вудли, этому малому совсем ничего не надо. Я только заглянул, только надо сказать мисс Лу, пусть скорее кончает завтрак. Крапчатый не хочет стоять на камнях. Рвется на мягкую траву прерии.
1: Ты едешь кататься, Лу?
3: Да, папа.
1: Нельзя. Одной сейчас ездить опасно.
3: Вот как? Но почему?
1: Да прежде всего вот это письмо майора. Не забывай, что Техас — это не Луизиана, где девушка может ехать спокойно, куда ей только заблагорассудится, не боясь, что ее оскорбят или ограбят. Здесь же, в Техасе, опасность на каждом шагу. Например, индейцы.
3: Индейцев мне нечего бояться. Я никогда не отъезжаю от дома дальше, чем на 5 миль.
4: На 5 миль? Да, это то же самое, что отъехать на 50 миль, кузина Луиза. По-моему, дядя Вудли прав. Тебе крайне безрассудно ехать одной.
3: О, ты так думаешь. Не скажете ли вы мне, сэр, чем вы сможете мне помочь, если я действительно встречу команчи? Хотя я уверена, что этого не может случиться. В опасности окажешься ты, а не я. Я-то ускочу, а ты останешься с ними. Поищи-ка в Техасе всадника, который мог бы догнать меня на моей луне. Тебе это вряд ли удастся, Каш.
1: Замолчи, дочка. Я не хочу слушать твою нелепую болтовню. Не обращай на нее внимания, Касси. И помимо индейцев здесь много всякого сброда. Их следует опасаться не меньше. Запомни, я запрещаю тебе ездить далеко.
3: Пусть будет по-твоему, папа. Конечно, я послушаюсь тебя. Но знай, что я могу заболеть, если мне придется сидеть дома. Иди, Плутон, отведи Луну в кораль, на пастбище, куда хочешь. Пусть она бежит в свою родную прерию, если это ей нравится. Она мне больше не нужна.
2: Слушай, мисс Луиза.
3: Что отец мог узнать? Может быть, это только подозрение? Кто мог ему рассказать? Знает ли он о нашей встрече?
0: Тревога в форту продолжалась. С каждым днем становилось все опаснее ездить по прерии. Двери асиент захлопнулись. Встречи Луизы и Джеральда прекратились. Так думал я, старый охотник Зепп Стумп. Но я ошибался.
3: Завтра ночью мы опять увидимся, Моррис. Завтра ночью?
5: Если бы я только мог, я сказал бы да. Завтра и послезавтра, и опять, и опять.
3: Но почему же ты не можешь этого сказать?
5: Завтра утром я уезжаю на Алама, в свою хижину.
3: Вот как? Разве это необходимо?
5: Мне действительно нужно туда поехать.
3: Чтобы там остаться?
5: Всего лишь на 1 или 2 дня. Только чтобы собрать свои вещи и проститься со своей жизнью в прерии.
3: Вот как?
5: Ты удивлена?
3: Я не могу понять тебя.
5: Но ведь все очень просто. Я принял важное решение и знаю, что ты простишь меня, когда я тебе о нем скажу.
3: Простить тебя, Моррис? За что?
5: За то, что я не открыл тебе моей тайны. Я не тот, за кого ты меня принимаешь.
3: Но ведь ты такой, каким мне кажешься. Благородный, смелый, красивый, необыкновенный человек.
5: Ради нашего счастья, Луиза, мы должны решиться на разлуку. Но мы расстанемся ненадолго.
3: Насколько?
5: На время, которое понадобится пароходу, чтобы пересечь Атлантический океан туда и обратно.
3: О, целая вечность. Но зачем?
5: Мне не необходимо съездить в Ирландию, в страну, которую здесь презирают, как ты сама знаешь. Всего лишь 20 часов назад я получил важное известие. Я спешу поехать на родину и надеюсь по возвращении доказать твоему отцу, что бедный мустангер достоин его дочери.
4: Генри, проснись, Генри, Генри, проснись.
6: А, это ты, Каш?
4: Я.
6: А что такое?
4: Скорее вставай, посмотри на позор твоей семьи. Скорее же, иначе имя Поиндекстеров станет посмешищем всего Техаса. Идем.
6: В чем дело, Кассий? Скажи, что все это значит?
4: Подожди, остановись. Взгляни вон туда.
6: Что это? Две фигуры?
4: Да.
6: Это Луиза?
4: Да.
6: А рядом?
4: Рядом Моррис Мустангер. Моррис Мустангер ночью в вашем саду.
6: Негодяй.
4: Тихо, тихо, тихо. Вот возьми мой револьвер и подкрадись тихонечко.
6: Негодяй! Луиза, отойди в сторону. Я буду стрелять.
7: Генри, не стреляй! Я все объясню тебе. А ты, Моррис, беги скорее.
5: Вы напрасно считаете меня негодяем. Я это докажу вам. А пока... прощайте.
7: Брат, ты несправедлив к нему. Уверяю тебя, ты несправедлив. Генри, дорогой, если бы ты только знал, как он благороден. У него никогда в мыслях не было обидеть меня. Поверь мне, я не могу не любить его. Ты незаслуженно оскорбил его.
6: Я оскорбил его?
7: Да, Генри, грубо, несправедливо.
6: Я верю тебе, Луиза. И готов извиниться перед ним. Я догоню его и попрошу прощения за свою несдержанность. Ты ведь знаешь, что он понравился мне с первой встречи. Ты иди к себе и ложись. А я немедленно отправлюсь в гостиницу и, может быть, еще застану его там. Я не успокоюсь, пока не извинюсь перед ним за свою грубость.
7: Я надеюсь на тебя, Генри.
4: Неужели он в самом деле собирается извиниться? Так и есть. Он седлает свою лошадь. Уже успел надеть плащ и панаму. Генри! Так что ж, ты упустил его?
6: Да, конечно. Я был бы сумасшедшим, если бы последовал твоим советам, Кассий. К счастью, я не зашел так далеко. Я надеюсь, он поймет, что я погорячился. Извинит меня за недостойный поступок.
4: Недостойный поступок. Я надеюсь, ты шутишь?
6: Нет, я говорю совершенно серьезно. Я догоню Морриса Мустангера!
4: Так. Нельзя терять ни минуты. Нужно обо всем сообщить Мигуэлю Диасу. Да, пора действовать. Диас, вы дома?
8: О, это вы, сеньор?
4: Да.
8: Какими судьбами? Ну, берите стул.
4: Спасибо. Сеньор Диас, я пришел сюда
8: сеньор
4: для того...
8: Сеньор Американо, карамба, я знаю. Знаю, зачем вы пожаловали. Зачем лишние церемонии? Я должен убрать с дороги этого дьявола-ирландца.
4: Да.
8: Так вот... Я же обещал вам сделать это за $500, когда придет время и подвернется удобный случай. Мигуэль Диас всегда держит свое слово. Только время еще не пришло, и удобного случая не было. Карамба, убить человека, как полагается, ведь это требует умения. Даже в прериях нападают на след, а если узнают, то для меня это не шутка. Вы забываете, сеньор капитан, что я мексиканец. Будь я американец, как вы, то легко укокошил бы Дона Маурисио. Стоит только сказать, что была ссора, и я вышел бы сухим из воды. А лезть в петлю я не собираюсь, хоть и ненавижу этого ирландца, как и вы. Я должен выждать, пока придет время и подвернется удобный случай.
4: И то, и другое пришло. Или вы что, не знаете новостей?
8: Каких новостей?
4: Да ведь Команчи на тропе войны.
8: Карамба! Неужели это правда, сеньор?
4: Самая настоящая правда. Эта весть только что получена в форту. У меня сведения от самого коменданта.
8: Тогда Дон Морисио может умереть. Команчи могут убить его.
4: Вы уверены в этом?
8: Я был бы больше уверен, если бы за его скальп заплатили $1000, а не 500.
4: Он стоит этой суммы.
8: Какой суммы?
4: $1000.
8: Вы обещаете?
4: Обещаю.
8: Ну что ж, в таком случае можете возвращаться в Каса дель Корво и спать спокойно. Будьте уверены. Вы понимаете меня?
4: Да, понимаю.
8: А теперь готовьте вашу $1000.
4: Они ждут вас.
8: Я их живо заработаю.
4: Хорошо. Прощайте.
8: Прощайте!
9: Вот повезло. Получить $1000 за то, чтобы укокошить человека, которого я хотел убить даром. Команчи на тропе войны. Ну что ж, если так, то надо достать костюм для этого маскарада. И пусть мой маскарад увенчается успехом.

Поездка верхом по прерии – незабываемое удовольствие. Только тот, кто сам путешествовал по огромной равнине Техаса, может оценить всю ее необъятность. Путешественники предпочитают ездить по прерии при свете яркого солнца. Но в эту ночь три путника поодиночке пересекали равнину к юго-западу от берегов Лионы. Разделенные почти одинаковым расстоянием, три всадника двигались по прерии, не видя друг друга. И никто не мог бы сразу охватить взглядом всех троих. Разве только сова с вершины какого-нибудь высокого холма.

0: Завтракать, завтракать, друзья мои. Все к столу.
1: Доброе утро, отец.
0: Доброе утро, девочка. А где же Генри?
1: Да, а где Генри?
0: Куда же пропал мой мальчик? Странно. Может быть, он еще спит. Плутон!
2: Я здесь, масса Вудли.
0: Пойди в спальню к Генри и скажи ему, что мы уже завтракаем.
2: Его там нет, масса Вудли.
0: Разве ты был у него в комнате?
2: Я не был у него в комнате, но я был в конюшне, хотел накормить его лошадь. Нет ее там. Не было все утро. Я встал чуть свет, седла нет, и уздечки нет, и масса Генри тоже нет.
0: Но это еще не означает, что мистера Генри нет в его комнате. Иди сейчас же и посмотри.
2: Иду. Иду сию же минуту, масса. Увидите, Плутон говорит правду. Молодого джентльмена там нет. Масса Генри там, где его лошадь.
0: Ничего не могу понять. Генри уехал из дому, да еще ночью. Куда же он поехал? Я не могу себе представить, кому бы он мог поехать в такое позднее время?
2: Масса! Масса!
0: Ну что ты, там он?
2: Нет, масса Вудли, там его нет. Но Плутону грустно сказать это. Его лошадь там.
0: Где там?
2: Она около ворот.
0: Его лошадь у ворот? Но почему тебе грустно говорить об этом?
2: Потому что, масса Вудли, потому что... Лошадь это масса Генри, потому что вородой.
0: Ну что, говори же толком, что, потому что. Надеюсь, голова у лошади цела, или, может быть, она потеряла хвост?
2: О, масса Вудли, негр не этого боится. Пусть бы лошадь потеряла голову и хвост, Плутон боится, что она потеряла своего хозяина.
0: Что? Лошадь сбросила Генри? Ха. Чепуха, Плутон. Невозможно, чтобы лошадь сбросила такого наездника, как мой сын. Нет, невозможно.
2: Я и не говорю, что сбросила. Я боюсь беды похуже этой, дорогой старой массы. Я больше ничего не скажу. Выйдите, пожалуйста, к воротам и посмотрите сами.
0: Ну, идем, идем, покажи, где она. Ой, это лошадь Генри. Но она вся в крови.
2: Она примчалась из прерии.
0: Мальчик мой, что с ним? Может быть, он ранен? Немедленно едем в Форт-Инш.

Вы слушали первую часть радиоспектакля для школьников «Всадник без головы» по мотивам романа Майнарида. Автор сценария Алексей Ханютин. Постановка Надежды Киселевой. Музыкальное оформление Владимира Романычева. Роли исполняли Джеральд, артист Олег Меньшиков, сэр Вудли Поиндекстер, заслуженный артист РСФСР Юрий Пузырев, Генри Поиндекстер, артист Алексей Блохин, Луиза, заслуженная артистка РСФСР Татьяна Васильева, капитан Касси Колхаун, народный артист РСФСР Армен Джигарханян, Зепп Стумп, народный артист РСФСР Евгений Весник, Фелим, народный артист РСФСР Сергей Цейц, майор Рингвуд, народный артист РСФСР Лев Дуров, Мигуэль Диас, артист Александр Дик, Плутон, заслуженный артист РСФСР Игорь Охлупин, хозяин трактира, народный артист РСФСР Семен Самодур. В эпизодах артисты московских театров. Редактор Майя Крючкова, ассистент режиссера Яков Ромбро, шумовое оформление Анны Аронской, звукооператоры Галина Зуткина, Вера Моисеева, Татьяна Стальнова, Елена Садовая. Продолжение радиоспектакля слушайте завтра в это же время.

В эфире радиоспектакль «Всадник без головы» по мотивам романа Майна Рида. Часть вторая.

0: Невозможно, чтобы лошадь сбросила такого наездника, как мой сын. Нет, невозможно.
1: Я и не говорю, что сбросила. Я боюсь беды похуже этой дорогой старой массы. Я больше ничего не скажу. Выйдите, пожалуйста, к воротам и посмотрите сами.
0: Ну, идем, идем, покажи, где она.
1: Ой, это лошадь Генри. Но она вся в крови.
2: Она примчалась из прерии.
1: Мальчик мой, что с ним? Может быть, он ранен?
0: Немедленно едем в Форт-Инш.

0: пограничном форту Инч был спешно созван совет военных и плантаторов. Комендант форта майор Рингвуд открыл заседание совета.
1: Да, но я не знаю.
2: Попрошу тишины. Пока нам удалось выяснить, что преступление совершено ночью. Теперь нам нужно узнать, где это произошло и где искать убийц.
3: Вероятно, нужно разделиться на небольшие группы и поехать в разные стороны.
2: Думаю, этого делать не следует. Мы можем выставить не более 100 человек, поэтому необходимо держаться всем вместе. Иначе индейцы легко уничтожат отряд по частям.
4: А мне кажется, нужно выяснить, кто последний видел Генри Пайндестера.
2: Вот, да, конечно. Да.
5: Я видел сына за ужином и думал, что после этого он пошел спать.
2: А вы, капитан Колхаун?
6: Я видел его несколько позже. Но затем мы распрощались, и Генри пошел к себе.
7: Почему Колхаун скрыл, что действительно произошло? Почему молчал о сцене в саду, свидетелем которой он был? Почему? Не потому ли, что боялся оказаться в унизительном положении, рассказав о той роли, которую сыграл в ней? Как бы то ни было, но он скрыл правду.
8: Майор Рингвуд, прошу пропустить меня.
2: Кто там? А, хозяин гостиницы Обердорфер. Проходите.
8: У меня важное сообщение. Дело в том, что Моррис Мустангер после дуэли с капитаном Колхауном находился в моей гостинице. А в этот вечер он куда-то уехал. Вернулся он очень поздно, спросил счет и уплатил все до последнего цента. Захватил все свое снаряжение и покинул гостиницу.
2: Но какое же отношение все это имеет к делу?
8: Очень большое. Через 20 минут после отъезда Мустангера в дверь постучал Генри Пайндекстер. Он хотел видеть мистера Морриса Джеральда. Я указал ему, в каком направлении уехал Мустангер. Тогда молодой Пайндекстер быстро поскакал вслед за ним. Вот все, что я знаю.
2: Так, Моррис Мустангер взял из гостиницы все вещи. Значит, он поехал к себе домой. Кто знает, где он живет?
4: Точно никто не знает. Где-то на реке Аламо.
2: Итак, решено. Отряд двигается в сторону Аламо. Впереди пойду я и разведчик форта, следопыт Спенглер.
8: Майор Рингвуд.
2: Да.
8: Посмотрите сюда.
2: Спокойно, стоять.
8: Вот тут, где земля мягкая.
2: Следы лошади?
8: Следы двух лошадей, майор. Дальше как будто 4 следа.
2: Да.
8: Но они оставлены все теми же двумя лошадьми. Они идут сперва вверх по этой просеке, а затем возвращаются назад.
2: Да, вижу. Хорошо, Спенглер. Что ты об этом скажешь?
8: А многое еще остается загадочным, но тем не менее очевидно, что тут убили человека.
2: Какие у тебя доказательства?
8: А вот, посмотрите сюда. Кровь. Целая лужа крови.
2: Да. Как ты думаешь, чья это кровь?
8: Это кровь того, кого мы разыскиваем.
2: Теперь нам надо выяснить, как его убили.
8: Вот в этом я пока не могу разобраться.
2: Но ведь его убили команчи.
8: Если бы здесь были команчи, то мы нашли бы следы не двух, а по крайней мере 40 лошадей.
2: Да-да, конечно.
8: К тому же они не ездят на подкованных лошадях. Стало быть, и на той, и на другой лошади были белые всадники, а не краснокожие. Ну, едем дальше. По следам этих двух лошадей.

0: Вот видите, они здесь были вместе и довольно долго. Но оба оставались в седлах и спокойно разговаривали.
1: Как ты узнал об этом?
0: По следам, майор, по следам. По куркам, которые здесь брошены.
1: Да, я вижу, вот, вот окурки.
0: Ссора могла произойти только после того, как сигары были выкурены. Что она произошла, в этом я не сомневаюсь. И один из них прикончил другого. Кто погиб, нетрудно догадаться.
1: Спенглер, есть ли у тебя какие-нибудь предположения? Кто был второй?
0: Никаких. Если бы не рассказ старика Доффера, я никогда не вспомнил бы о Моррисе Мустангере. Молодой ирландец не из тех, кто убивает из-за угла.
1: Я думаю, ты прав. Надо пойти дальше по следам. Может, они приведут нас к разгадке.
2: Погодите, майор. Сюда кто-то скачет.
1: Всадник. На нем мексиканский плащ.
3: Солнце уже заходило, и красные лучи били прямо в глаза, ослепляли и не давали ничего рассмотреть. Ни цвета одежды всадника, ни масти лошади. Видны были только очертания его фигуры, черный силуэт на золотом фоне неба.
4: Что же это такое? Не привидение ли?
5: Не может же это быть человеком?
2: Он какой-то странный. Святая Мария! У него нет головы!
5: Это дьявол на лошади! Клянусь, это сам дьявол!
3: Всадник без головы помчался прямо к солнцу и вскоре скрылся из виду, словно въехал в сверкающий диск.
1: Какое страшное зрелище.
0: Да, да.
1: Что вы об этом думаете, господа? Признаюсь, я совершенно озадачен.
0: Да, появление этого загадочного всадника не только не помогает раскрыть тайну, но еще больше ее запутывает. Да.
1: Ясно дно. Мы шли по следу двух лошадей. Одна из них Морриса Мустангера, другая Генри Пойнт-Декстера. Один из них погиб. Кто? Мы ведь знаем, кто исчез. Значит, его убил другой.
0: Завтра на рассвете продолжим путь к хижине на Аламо.
6: Догоним.
1: Моррис Мустангер от нас не уйдет.

0: все эти события произошли в те дни, когда я был на охоте в прерии. Ничего не подозревая, я возвращался на лошади, нагруженной дичью. Мне показалось странным, что ворота Каса дель Корво заперты на засов.
1: А, Масса Стомп, это вы? Заходите.
0: Что с тобой, дружище Плутон? Ты выглядишь, словно енот, у которого отрубили хвост. Надеюсь, ничего не случилось?
1: Ох, Масса Стомп, случилось.
0: Что?
1: Именно случилось. Большое несчастье случилось.
0: Несчастье? Ну, говори же скорее. Ничего не может быть страшнее того, что написано у тебя на лице.
1: Мисс Луиза вам все расскажет.
0: А твой хозяин, он дома?
1: Нет. Нет, вот сейчас нет. Масса сейчас далеко от дома в прерии.
0: Ну, а ваш молодой мистер Генри?
1: Ох, Масса Стомп, это и есть наше горе. Вся наша беда. Масса Генри уехал тоже и больше не вернулся обратно. Лошадь прибежала домой в пятнах крови. Люди говорят, что Масса Генри помер.
0: Умер? Не может быть.
1: Это сама правда. Все поехали искать, где он лежит.
0: А где мисс Луиза?
2: Я здесь, мистер Стомп. Увы, все, что Плутон сказал, все это правда. О, Зеб, даже страшно подумать.
0: Какое несчастье. Раз поиски идут, может быть, и я смогу чем-нибудь помочь. А для этого мне надо знать подробности.
2: Все говорят, что Генри погиб. И самое ужасное, что убийцы считают Морриса Джеральда.
0: Это ложь, клевета. Подлец это придумал. Мустангер не из тех, кто пойдет на такое дело. Даже если между ними была неприязнь или ссора.
2: Нет, нет, все было улажено. Генри хотел извиниться. Он сам сказал, что не прав. А Моррис...
0: Значит, между ними все-таки что-то было. Что-то было. Впрочем, это еще ничего не значит. Какие есть доказательства его вины?
2: Вчера целый отряд во главе с майором Рингвудом весь день искал в прерии следы.
0: Так.
2: И отец поехал вместе с ними. Они что-то нашли, но не сказали, что.
0: Так, так, так. А что говорит Мустангер в свое оправдание?
2: Дело в том, что его тоже не могут найти. Боже мой, боже мой. Может быть, он погиб от той же руки, которая убила моего брата.
0: Так, значит, они ездили по следам. Если только Моррис жив, то, я думаю, он в своей хижине на Алама. Если нет, расспрошу его слугу Филима.
2: Я слышала, они собирались поехать туда.
0: А если так, то я тоже поеду туда. Бьюсь об заклад, я найду его раньше их.
2: Милый Зэп, поезжайте поскорее. Что, если они найдут его, и Моррис не сможет как следует доказать свою невиновность? В порыве необузданной злобы, ведь среди них еще Касси и Колхаун.
0: Да.
2: Вы представляете, что они могут с ним сделать? Поскорее отправляйтесь на Алам.
0: Вы правы, это действительно может плохо кончиться для Морриса. Я сделаю все, чтобы помочь ему. А что Моррис Мустангер чист, это для меня ясно.

0: Filip! Filip, a troj dvije!
1: O, jete vi! О, слава богу, что вы пришли. Тут такое было, что я чуть было с ума не сошел.
2: Погоди, погоди, ты не спеши, рассказывай толком. Где твой хозяин?
1: Вот я хотел бы вас об этом спросить. Он должен был вчера приехать из города. До сих пор его нет. Только тут вдруг появился странный всадник. Он был одет в точности, как мистер Моррис. Только у него не было головы.
2: Но это тебе померещилось. Ты, конечно, ошибся.
1: Ну как я мог ошибиться? Разве я не видел мистера Морриса так же ясно, как вижу вас? На нем было мексиканское сарапе и гетры из пятнистой шкуры. И мог ли я не узнать его красивого коня? И наша собака Тара убежала за ним. Я слышал, как она рычала на индейцев.
2: Индейцев? Каких еще индейцев?
1: А разве я не сказал? Еще до того в хижину ворвались 4 индейца и спрашивали хозяина. Потом сели за стол и стали играть в карты. Ждали его. Вот, о, и карты валяются на полу.
2: Ну-ка, покажи-ка. Так странно. Индейцы, которые играют испанскими картами.
1: А вы думаете, что это были не индейцы? Ну как? Как же на них были индейские костюмы с перьями и лица красные, раскрашенные?
2: А что дальше было?
1: Потом они пошли на поляну за домом и спрятались в кустах. Наверное, стерегли мистера Морриса. И тут вдруг появился он на лошади и без головы. Они испугались, бросились к своим лошадям и ускакали. Я тоже очень испугался. Вы мне не верите?
2: Ну ладно, я поверил тебе, Филим. Теперь помолчи и дай мне подумать.

Странные обстоятельства. Во всем надо разобраться. Может быть, убит не один человек, а? И в лесных зарослях следует разыскивать два трупа.

0: Тара! Тара вернулась! Смотрите, мистер Стоуп, у Тары на шее что-то привязано. Смотрите, смотрите. Как вы думаете, что это? Что?
1: Сейчас, смотрим. Сейчас, иди сюда. Эй. Ах ты моя хорошая. Так, смотри, тут какой-то пакетик под ремешком. Визитная карточка. Тут что-то написано. Он же жив, жив.
0: Кто? Мистер Моррис? Слава тебе, Господи!
2: Сейчас не до молитв. Достань одеяло и ремни. И поживее, нельзя терять ни минуты, а то будет поздно. Едем.

0: нашли Морриса Джеральда на берегу ручья. Он лежал без памяти, и целая стая койотов, коварных степных волков, окружила его. Мы подоспели вовремя.
1: Он умер! Умер! Да?
0: Да нет, нет. Нет, Филим, он просто в тяжелом состоянии. У него обморок. Сейчас посмотрим. Ну, опасных ран нет. Правда, колено сильно распухло. Но кость цела, цела. А все остальное пустяки, раны, царапины, это, пожалуй, койоты. Филим, а что это за панама у него на голове? Я ее где-то видел.
1: Не знаю, мистер Штумп. Обычно он носил мексиканское сомбреро.
0: Посмотрим. Так, внутри панамы клеймо. Новый Орлеан. Стой. Вот от руки написано. Генри Пойндекстер. Видимо, его тоже. Очень странно. Шляпа не на тех головах, головы не на своих местах. Ей-богу, здесь что-то нечисто. Да, Филим, Моррис сейчас ничего не может объяснить. Здесь делать больше нечего. Нужно его доставить в хижину.

ночь Морис не сомкнул глаз. Он то затихал, то метался в бреду. Я не отходил от постели больного. Слушал его бессвязные речи о ссоре, о шляпе, о плаще. Никогда в жизни я не был так сбит с толку.

0: Что это? Почему так воет тара? Надо посмотреть.
1: Из-за вершин деревьев показалась лошадь. Очертания всадника были видны от седла до плеч, но над плечами не было ничего.
0: Черт побери! Филим все-таки был прав. Неудивительно, что он испугался.
1: Лошадь шла по краю обрыва медленным, но уверенным шагом. Однако топота ее копыт не было слышно. Словно она не шла, а скользила, как тень.
0: Что же это? Что же это может быть? Пожалуй, я добьюсь разгадки. Пусть подойдет поближе. Я должен узнать, кто это, человек или дьявол. Я выбью его из седла пулей. А что, если это будет убийство? Может, это человек? Хотя что-то не похоже.
2: Эй, незнакомец! Поздно же вы катаетесь. И где это вы забыли свою голову? Вот что, незнакомец! С вами разговаривает старый Зепп Стумп из штата Кентукки. Он не из тех, над кем можно шутки шутить. Я хочу, чтобы вы объяснились на чистоту. Но отвечайте же, или я выстрелю. Молчишь, и черт с тобой. Даю тебе еще 6 секунд. И если ты мне не ответишь, я стреляю. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Пуля отскочила. Несколько минут я не мог сдвинуться с места и в полном оцепенении глядел вслед чудовищному всаднику, пока тот не исчез в залитых лунным светом просторах прерий. Это не человек. Но кто же это?

0: Ну, Филим, я перевязал Морису раны. Теперь его надо чем-нибудь накормить.
1: А у нас нет никакой еды. Хоть шаром покати, мистер Стум.
0: Наш больной совсем отощал, да и я очень голоден. Ты посиди около него, а я отправлюсь на речку и посмотрю, не удастся ли чего подстрелить.
1: Ага.
0: Помни, Филим, твоему хозяину угрожает большая опасность. Не отходи от дома. Если вдруг кто-нибудь придет, подай сигнал.
1: Идите, идите, не беспокойтесь.
2: В случае чего я ударю в медную кастрюлю. А старик-то не дурак. Но почему он опасается, что хозяину будет плохо, если сюда кто-то придет? Значит, надо поглядывать на дверь. Ну что ж, я буду стоять на пороге как часовой.

0: Сюда кто-то скачет.
1: Господи! Я, наверное, сплю. Это вы, мисс Пандекстер? Не может этого быть.
2: Ну, это так и есть, мистер Филим. Скажите, где Моррис? Что с ним?
1: Он там, в хижине, очень болен. Все время бредит и зовет вас.
2: Отчего он заболел? Я хочу его видеть. Что с ним случилось?
1: Ничего не знаю. Мы с мистером Стумпом отбили его от койотов на берегу ручья и перенесли сюда. Вы проходите.
2: Боже мой, какой он бледный. Он ранен, умирает. Кто это сделал? Моррис, Моррис, ответь мне. Ты не узнаешь меня? Луизу, твою Луизу.
1: Он никого не узнает и не отвечает на вопросы мисс Луизы.
2: А сюда никто не приезжал?
1: О, много всякого народа приезжало. И кого тут только не было. Во-первых, был один, который направился было сюда, но до хижины не доехал. Я боюсь вам рассказывать про него. Это может вас испугать, мисс?
2: Расскажите, я не боюсь.
1: Ну, хорошо, только я сам не могу разобраться, что такое это было. Человек верхом на лошади, но без головы.
2: Без головы?
1: Да. Если бы вы только знали, как я испугался, душа в пятки ушла.
2: Ну, где же вы его видели, мистер Филим?
1: Вон там, над обрывом. Я вышел встречать хозяина. Сначала думал, что это он едет. И вдруг подъезжает этот, без головы. Останавливается на минутку, а потом мчится галопом, как сумасшедший.
2: Это, наверное, кто-нибудь подшутил над вами.
1: Подшутил? То же самое сказал мне и старик Зэп.
2: Значит, и он был здесь?
1: Да, но после того, как сюда приходили другие.
2: Другие?
1: Да, мисс. Позавчера ночью в очень поздний час. Понимаете, я спал сладким сном. И они пришли и разбудили меня.
2: Но кто эти другие?
1: Да индейцы же.
2: Индейцы?
1: Ну да, целое племя. Представляете себе, мисс Луиза? Святой Патрик. А это что?
2: Что?
1: Разве вы ничего не слышите? Вот и опять топот лошадей. Они около хижины. Нас окружили со всех сторон всадники. Их целые тысячи. И еще подъезжает. Это, наверное, те, о которых говорил Зэп. Надо, значит, его вызвать.
2: Ах, это они. Мой отец, а я здесь. Что делать? Спрятаться? Нет. Кто, кроме меня, может защитить Морриса? Пусть я потеряю свое доброе имя, потеряю отца, друзей, всех, только не его. Это моя судьба.
1: Надо скорее подать сигнал.
3: Остановись, негодяй! Бежать бесполезно! Еще один шаг, и ты будешь убит! Остановись, говорят тебе!
1: Поверьте, джентльмены, я совсем не собирался бежать. У меня таких намерений совсем не было. Я только хотел...
4: Бежать тебе не удастся. Сюда, Дигресси, свяжи-ка его. Помоги ему, Шелтон.
5: Черт побери, уж больно чудаковат этот простофиля. Вряд ли это тот, кого мы ищем.
6: Конечно нет, это его слуга.
7: Эй, ты отвечай, кто в хижине?
1: Во-первых, мой хозяин.
8: Да. Странно, что это такое? Ведь это лошадь Луизы.
6: Да, дядя.
8: Ты хочешь сказать, что моя дочь здесь?
6: Я уверен в этом.
8: Нет, это невозможно.
6: Пойдем в хижину, убедитесь.
8: Луиза, что это значит?
5: Раненый? Кто это? Генри? Вот его шляпа и плащ.
8: Но нет. Нет, это совсем не он.
6: Морис Мустангер? Он жив? Какой ужас!
8: О, Боже! Что же это? Может быть, ты объяснишь мне, Луиза?
2: Нет, отец. Я здесь всего несколько минут. Я нашла его уже в таком состоянии. Он бредит, ты сам слышишь.
8: Уезжай. Уезжай скорее. Здесь не место для девушки. Возвращайся домой, тебя кто-нибудь проводит. Ты можешь здесь увидеть неподходящие для себя вещи.
2: Хорошо, отец. Я уеду.
0: Джентльмены! В хижине обнаружены плащ и шляпа моего брата Генри, а убийца ранен. Очевидно, они дрались.
9: Судить его! Тащите его сюда!
10: Сен-Мэнли, начинайте!
11: Повесить убийцу!
9: Нет, нет, вы не имеете права!
0: Пусть скажет судья Сен-Мэнли.
12: Сограждане! Мне кажется, что у нас нет достаточных доказательств. Надо выслушать обвиняемого, конечно, когда он будет в состоянии говорить. Сейчас, как вы видите, допрашивать его бесполезно. Поэтому я предлагаю отложить разбирательство этого дела.
0: А что за смысл откладывать? Вам хорошо говорить, Сен-Мэнли. Но если бы подло убили вашего друга, брата или сына, вы рассуждали бы иначе.
11: Да, конечно.
0: Скажите, что вам еще нужно, чтобы убедиться в виновности этого негодяя?
12: Бесполезно. Поэтому я предлагаю отложить разбирательство этого дела.
0: А что за смысл откладывать? Вам хорошо говорить, Сен-Мэнли. Но если бы подло убили вашего друга, брата или сына, вы рассуждали бы иначе.
11: Да, конечно.
0: Скажите, что вам...

0: Техасе, а не на Миссисипи. Запомните это. Или ваш язык не доведет вас до добра?
1: Я вовсе... Джентльмены, я вовсе не хотел кого-нибудь оскорбить. Но если я не был бы уверен, кто убийца, я, конечно, не сказал бы о том, что слышал.
2: Что вы слышали? Когда и где?
1: Это было в ту ночь, когда пропал мой двоюродный брат. Ночь на среду. Я вышел на крышу асьенды.
3: Вы негодяй. И вы ответите за свои поступки.
4: Генри, вы оскорбили меня, и я так этого не оставлю.
3: Я не боюсь вас, Моррис Джеральд. Не грозите мне.
4: Напрасно. Моя пуля не знает промаха.
1: Теперь вы знаете все. Бедный Генри не вернулся в Каса-дель-Корво. Никогда больше он не ляжет в свою постель. Его постелью в ту ночь была прерия. А где именно, знает только этот ирландец.
5: Повесьте!
6: Это, по-вашему, суд? Обвиняемый без сознания и не в состоянии сказать ни одного слова в свое оправдание.
7: Что это значит, Лу? Разве я не просил тебя уехать домой? Уезжай сию же минуту. Уезжай и не вмешивайся в то, что тебя не касается.
6: Это меня касается. Все, что сказал Калхаун, неправда. Что могло толкнуть Морриса на преступление? Пусть будет справедливый суд. А тогда... Тогда...
7: Это он убил вашего брата. И очень нехорошо, что вы заступаетесь за него.
8: Правильно, правильно. Да свершится правосудие.
7: Пойдем, Лу. Здесь тебе не место. Касси, увези ее прочь.
6: Оставь меня.
7: Нет.
6: Оставь меня. Изверги, убийцы.
8: Эй, Билл, ты готов?
9: Да. Лассо уже накинуто!
10: Сдерни этого негодяя!
11: Не выйдет!
12: Эй, Билл Гриффин! Если ты затянешь эту петлю хоть на 1/8 дюйма, ты получишь свинцовую пилюлю и вряд ли ты ее переваришь! Отпустите, вам говорят!
13: Еще чуть-чуть рано, по моим расчетам. Что за ерунду вы затеяли, ребята? Неужели вы собрались вешать больного? Не может этого быть. Зепп Стумп не потерпит подлости.
2: Вы не знаете, нам сообщили новые факты.
13: Кто сообщил?
2: Касси Калхаун.
13: Я не верю ни единому его слову. Нужны более убедительные доказательства, чем болтовня мистера Калхауна. Вы говорите, у вас есть новые факты. У меня они тоже есть. И факты, которые, мне кажется, могут пролить некоторый свет на это таинственное дело. Назначьте над парнем справедливый суд.
2: Я согласен. Предлагаю перевести обвиняемого в поселок и там провести судебное разбирательство согласно законам страны.

0: Я к тебе по дороге. Напои да накорми мою лошадь. Только побыстрее.
1: Ой-ой-ой-ой, масса стум. Почему вы так торопитесь?
0: У меня нет времени. Я отправляюсь в далекий путь. Мне нужно проскакать миль 100. А времени остается меньше 2 часов.
1: Удивительно, до чего быстро ездят по этим прериям. Да, вот и та лошадка проскакала миль 200 за одну ночь.
0: Какая лошадка?
1: А вот рыжая.

0: Лошадь Масы Колхауна. Она вернулась вся в мыле, очень устала, еле плелась за мной, когда я повел ее поить. Ох, как она была измучена.
1: Когда это было, Плутон?
0: Когда? Дайте подумать. Ну да, конечно, это было, когда пропал Масса Генри.
1: Кто же ездил на ней в ту ночь?
0: Не знаю, Масса Стумп. Только на ней никто не ездит, кроме Массы Колхауна. Никто не смеет даже сесть на нее.
1: Послушай, Плутон, а может быть, кто-нибудь из негров с плантации потихоньку увел бедное животное и обскакал на нем всю прерию вдоль и поперек? А?
0: Нет, Масса Стумп. Негр не думает, что это было так. Неграм с плантацией сюда ходить запрещено. Они не посмели бы войти в конюшню.
1: Так значит, это сам хозяин скакал, больше некому.
0: Ох, как жалко, что мне это не пришло в голову сегодня утром.
1: Почему ты жалеешь об этом? Что такое случилось сегодня утром, говори.
0: Большое несчастье с негром случилось сегодня утром.
1: Да что такое?
0: Ах, Масса Стумп, меня пнули сегодня.
1: Пнули?
0: Так что я полетел по всей конюшне.
1: А, понимаю, тебя легнула лошадь.
0: Вы не угадали. Вовсе не лошадь, а ее хозяин. Хозяин всех лошадей в этой конюшне, кроме вот этой крапчатой. Это Масса Колхаун.
1: Из-за чего же, черт побери? Ты, наверное, что-нибудь натворил, дружище, а?
0: Негр не сделал ничего плохого. Он только спросил капитана, что случилось с его лошадью тогда ночью. Спросил, почему она пришла такая измученная. А он сказал, не мое это дело. Плутон никогда еще не видел Колхауна таким сердитым. Никогда в жизни.
1: Так, послушай-ка, Плутон. Пожалуй, лучше мне перед дорогой что-нибудь перекусить. Сбегай на кухню, не найдется ли чего.
0: Правильно, Масса Стумп, я сейчас.
1: Стой, рыжий. Стой, спокойно, спокойно. Ах ты, глупая скотина. Дай я смотреть твои подковы. Левая задняя подкова поломана, обломилась на втором гвозде. Почти целой четверти не хватает. Вряд ли можно не узнать твои отпечатки. Но все же, чтобы действовать наверняка, захвачу эту подкову с собой.

0: А, Зепп Стумп, рад вас видеть. Посидите, послушайте. Дело в том, что из прерии вернулся отряд, посланный мною против Команчей. Но оказалось, что индейцы вовсе не собирались воевать.
1: А что же это было, майор Рингвуд?
0: Просто озорство юных Команчей.
1: А, это обычное явление у нас в Техасе. Но я знаю, что делается это часто без ведома вождя и старейшин племени. Они против таких разбойничьих набегов, потому что считают их не только неразумными, но и опасными для всего племени.
2: Наш эскадрон перехватил молодых команчей среди холмов Сан-Саба. Они бросили угнанный скот и отступили за пределы нейтральной полосы.
3: Ну вот что интересно, мистер Стумп.
1: Да.
3: Когда мы вернулись в лагерь, то узнали, что могли встретиться с индейцами, никуда не уезжая.
1: Вот как? Каким образом? Ведь на Алама их видели.
3: Ничего подобного. Это были не настоящие команчи. Просто кому-то, неизвестно для чего, понадобился маскарад.
4: Наш отряд обнаружил в дупле старого тополя парики из конского волоса, петушиные перья, выкрашенные в зеленый и красный цвет, штаны из оленьей шкуры, мокасины и несколько пакетиков краски.
1: Это любопытно. Интересно, кому понадобился этот маскарад?
0: Вы полагаете, мистер Стумп, что это может иметь какое-то отношение к делу Морриса Джеральда?
1: Как знать.
3: Я все-таки уверен, что Моррис Мустангер не способен на такое преступление.
2: Но вы не можете отрицать, что все улики против него. Его виновность почти несомненна.
3: Я не считаю, что эти улики достаточны. Они ведь основаны на показаниях Кассии Калхауна, а он может сказать что угодно, если это ему выгодно. Кроме того, у него были недоразумения с Мустангером, и поэтому его показания не заслуживают особого доверия, не так ли?
2: Ну, все так. Но предположим, что между молодым Пойнт-Декстером и Мустангером действительно произошла ссора. Но по какой причине?
3: Разве мужчины ссорятся из-за чего-нибудь, кроме...
2: Ну, кроме женщин. Но из-за какой женщины, я не могу понять. Не из-за мисс Луизы Пойнт-Декстер.
3: Кто знает?
2: Какая нелепость. Охотник за лошадьми посмел мечтать о мисс Пойнт-Декстер. Это невероятно.
3: Какой вы ярый аристократ, Кроссман. Разве вы не знаете, что любовь по самой своей природе демократка? Что она смеется над вашими надуманными теориями о социальном неравенстве?
2: Да, в общем, господа, виновен Джеральд или не виновен, но пока его заперли на гауптвахте. И вот что меня интересует. Скажите, пожалуйста, майор Рингвуд, а почему вы отдали распоряжение удвоить охрану? Ведь он вряд ли сможет убежать. У него горячка, и он бредит.
0: Для Морриса Мустангера безопаснее находиться под замком. По поселку бродят подозрительные личности. И снова начались разговоры о суде Линча. Ему повезло, что вы, Зепп Стумп, вступили за него. Теперь, во всяком случае, его будут судить честно.
2: А когда же суд?
0: Я не могу вам сказать точно. Но, насколько мне известно, есть люди, которые требуют, чтобы его судили немедленно, как только он придет в себя. Господа... А сейчас вы свободны.
5: Ну, хорошо.
0: Мистер Стумп,
6: да.
0: Задержитесь.
6: Да.
0: Я думаю, мистер Стумп, вы приехали, чтобы сообщить мне какие-нибудь новости. Я не хотел спрашивать при всех, но меня очень интересует этот таинственный всадник. Мы со Спенглером видели его. Говорят, он всюду появляется, словно привидение, и пугает людей.
1: Да. Сначала мне рассказал о нем слуга Морриса Мустангера Филим. Но я ему не поверил. А потом сам убедился, своими глазами увидел. Сдается мне, что он как-то связан со всей этой историей.
0: Вы думаете?
1: Тут есть над чем подумать. Быть может, мне удастся захватить всадника и узнать тайну его скитаний. Вот я и решил обратиться к вам с просьбой, майор Рингвуд.
0: Слушаю вас.
1: Я... Хочу просить вас, чтобы вы оттянули начало судебного разбирательства. Я добуду доказательства невиновности Морриса Мустангера. Добуду. На скамью подсудимых может сесть не тот, кто сейчас арестован, а кто-то другой. Хотя он пока и не знает, что его подозревают. И не спрашивайте меня, кто это. Только прошу вас, сохраните все в тайне. Кое-кто, если только узнает, что я собираюсь делать, перевернет небо и землю, чтобы помешать мне.
0: От меня Никто ничего не узнает, мистер Стумп.
1: Благодарю вас.
0: Вы можете положиться на мое слово.
1: Благодарю и прошу дать мне хотя бы 3 дня.
0: Хорошо. Действуйте, Зепп Стумп. Даю вам 3 дня.
1: Только 3 дня, и пока еще многое не ясно.

Вы слушали вторую часть радиоспектакля для школьников «Всадник без головы» по мотивам романа Майна Рида. Автор сценария Алексей Ханютин. Постановка Надежды Киселевой. Музыкальное оформление Владимира Романычева. Роли исполняли Джеральд, артист Олег Меньшиков, сэр Вудли Поиндекстер, заслуженный артист РСФСР Юрий Пузырев, Генри Поиндекстер, артист Алексей Блохин, Луиза, заслуженная артистка РСФСР Татьяна Васильева, капитан Кассий Колхаун, народный артист РСФСР Армен Джигарханян, Зепп Стумп, народный артист РСФСР Евгений Весник, Филим, народный артист РСФСР Сергей Цейц, майор Рингвуд, народный артист РСФСР Лев Дуров, Мигуэль Диас, артист Александр Дик, Плутон, заслуженный артист РСФСР Игорь Охлупин, Спенглер, артист Вячеслав Жолобов, судья Менли, народный артист РСФСР Вячеслав Невинный, Слоумен, артист Виктор Никитин. В эпизодах артисты московских театров. Редактор Майя Крючкова, ассистент режиссера Яков Ромбро, шумовое оформление Анны Аронской, звукооператоры Галина Зуткина, Вера Моисеева, Татьяна Стальнова, Елена Садовая. Окончание радиоспектакля слушайте завтра в это же время.

В эфире радиоспектакль для школьников «Всадник без головы» по мотивам романа Майна Рида. Часть третья.

В Осиенде Каса дель Корво печаль и траур. Между членами семьи какие-то загадочные отношения. Их осталось только трое. Видятся они гораздо реже, чем раньше, а при встречах держатся очень холодно. Смерть, в которой больше уже никто не сомневается, неожиданная смерть единственного сына, единственного брата, страшный удар для отца и для сестры. Этим же можно объяснить и мрачное уныние Кассия Колхауна, двоюродного брата убитого. Но помимо общего горя, у каждого из них есть еще какая-то своя тайная печаль, которой он не может поделиться с остальными. Колхаун все время куда-то уезжает. Он появляется только, когда садятся за стол, и то не всегда. Луиза почти все время проводит в своей комнате. Иногда, правда, она поднимается на Асатею и долго стоит там одна –

0: О, дорогой мистер Стумп, как хорошо, что вы приехали. Какие новости? Что с Моррисом?
1: Моррис чувствует себя гораздо лучше. О его безопасности майор Рингвуд позаботился.
0: О какой безопасности вы говорите? Что ему грозит?
1: Видите ли, мисс Луиза, фальшивые индейцы, Диас и его приятели, завязали дружбу с десятком таких же отпетых негодяев и все время вертелись вокруг тюрьмы. Я также выяснил, что их подстрекатель – капитан Касси Колхаун.
0: Этого можно было ожидать, мистер Стумп.
1: Но Диас со своей шайкой угодил в тюрьму.
0: А почему арестовали Диаса?
1: Потому что было установлено, что Мигуэль Диас и его три дружка переоделись индейцами, поехали в хижину на Аламу. Их намерения неизвестны. Сначала в дупле были обнаружены эти маскарадные костюмы, а потом мне удалось по следам найти каждого участника этой кампании.
0: Так вы думаете, Зэп, что эти люди замешаны в убийстве моего брата?
1: Сказать вам правду, мисс Луиза, я просто не знаю, что и думать. В прериях еще никогда не случалось такого таинственного происшествия. Иногда мне кажется, что это работа Диаса. Иногда в голову приходят другие мысли. И тогда мне кажется, что к этому черному делу приложил руку кто-то другой. Я пока не скажу, кто.
0: Только не он, Зэп. Только не он.
1: Нет, это не Моррис. Я ни на минуту не усомнился в его невиновности.
0: Да, но как он сможет это доказать? Все улики против него. И никто не хочет сказать ни слова в его защиту.
1: Нет, это не совсем так. Мне еще не удалось как следует выяснить это дело. Все времени не хватало. Но теперь у меня есть такая возможность, и я ее не упущу. Прерия – это большая книга, мисс Луиза. Интересная, большая книга. Надо только уметь читать по ней. Зэп Стумп эту премудрость постиг. Ему, может быть, удастся найти свидетельства, разбросанные по траве прерий. Ну, а теперь мне пора в путь, мисс Луиза. Я заехал к вам рассказать, что делается в форту. Нельзя терять времени. Мне дано только 3 дня, и необходимо вернуться к началу суда.
0: Идите, Зэп. Возвращайтесь с доказательствами его невиновности. И да поможет вам Бог в этом добром деле.

три дня. Только три дня. И еще многое не ясно. От Плутона я узнал очень важные факты. Черт побери, интересно. Лошадь Колхауна отсутствовала в ту ночь и вернулась домой вся взмыленная. Что это значит? А? Будь я проклят, если он не причастен к этому делу. А? Я бы так и подумал, только слишком уж нелепо предполагать, что Колхаун убил своего двоюродного брата. Конечно, он способен на любое злодейство, если только оно ему выгодно. А какая ему выгода от этого? Вот чего я не могу понять. Но с этой подковой в руке мне, может быть, удастся найти ключ к разгадке. Но куда ехать? Куда? Лучше сразу отправиться в прерию и выехать к дороге на Рио-Гранде. Там я могу наткнуться на след, который ищу. Я больше не смотрел рассеянно по сторонам. Наклонившись, я внимательно всматривался в траву перед собой. Так я проехал около мили, как вдруг... Что-то заставило меня встрепенуться и быстро натянуть поводья. А ну-ка, погоди, моя лошадка, остановись. Тут какие-то следы. Приложим-ка подкову. Точь в точь. Черт возьми, если это не так. Как раз. Так вот они, следы предателя. А может быть и убийцы. Поедем-ка по этому следу, старушка.

Среди просторов открытой прерии виднеется небольшая в 3-4 акра дубрава. Жители прерии называют ее островком. Недалеко от дубравы, на расстоянии каких-нибудь 200 ярдов, спокойно пасется лошадь. Это та самая лошадь, на которой ездит всадник без головы. Таинственный наездник по-прежнему сидит на ней. Он сидит, слегка наклонившись, словно для того, чтобы лошади удобнее было щипать траву. Если посмотреть на него с левой стороны, то можно увидеть голову. Она прижата к передней луке седла, и кажется, что всадник держит ее в руке. Десяток койотов сопровождает его по пятам, прыгая около него. Но всадник не обращает на них внимания, так же, как и на стаю больших черных грифов, кружащих над его плечами. Безучастный ко всему, медленно объезжает дубраву всадник без головы. Страшное зрелище. Едет сюда. Осторожно ступает лошадь, словно крадется. Очевидно, наездник хочет остаться незамеченным. Давай-ка спрячемся, моя дорогая, и посмотрим.

0: не каждую ночь появляется именно здесь.
1: Не мне одному хочется разгадать эту тайну. Кому же еще? Да это капитан Колхаун. И если не ошибаюсь, это еще одно звено, которое поможет мне собрать всю цепь необходимых доказательств.
0: Это, несомненно, лошадь Мустангера, его седло. Сарапе. Все его. Как же они попали к другому? Это чья-то дьявольская проделка. Кто же все это подстроил? И этот человек знает все, что произошло тогда ночью.
1: Что означает это странное свидание?
0: Если бы она подошла поближе, я бы мог в нее попасть. Подойди сюда, умница. Ну, подойди, хорошая лошадка. Ну, подойди. Подойди. Промазал, чертова тварь! Второго такого случая может не представиться. Надо ее догнать. Все равно ты от меня не уйдешь.
1: Ты тоже от меня не уйдешь, Касси Колхаун.

0: Погоня длилась недолго. Колхаун уже вкушал победу. Он почти нагнал всадника без головы. Раздувающиеся ноздри его коня почти касались хвоста Гнедова. Ружье уже было наготове в левой руке Колхауна. Палец правой руки лежал на спуске. Он только выбирал, когда лучше выстрелить. Облачко дыма вырвалось из дула ружья, и какой-то предмет, словно возникнув из этого дыма, упал на землю.
1: Пресвятая Дева! Какой ужас!
0: Внизу, на траве, лежала голова человека. На ней все еще крепко держалась шляпа. Лицо было обращено прямо к Колхауну. Глаза были открыты, а на губах, казалось, застыла беззаботная улыбка.
1: Нет, нет, нет, нет, не может этого быть! Нет!
0: Кассий Колхаун смотрел, дрожа от страха. Но не из-за того, что растерялся перед сверхъестественным, непостижимым, а потому что хорошо знал, в чем дело.
1: Прочь!

Господи, что за подарок отцу и сестре? Нет, пожалуй, не стоит вести ее к ним. Надо похоронить голову здесь и никому ни слова не говорить. Нет, так, пожалуй, не годится. Хоть это и не улика, но она может помочь кое в чем разобраться. Да, страшный это будет свидетель, если представить ее на суд.

0: слава богу, его судят завтра. Вряд ли кто-нибудь успеет за это время изловить проклятую лошадь. Надеюсь, ее никогда не найдут. А больше мне опасаться нечего. Без этого никто не разберется, что произошло. Все улики против Джеральда. Все этому верят. Его не могут не признать виновным. Не могут. Только Зепп Стумп думает иначе. Вечно эта старая лиса сует нос куда не следует. Что-то его давно не видно. Где он пропадает, интересно? Говорят, на охоте. А если... Нет, нет, к черту. Сейчас об этом незачем думать.
1: А, это ты, Касси?
0: Да.
1: Я думал, тебя нет.
0: Дядя Вудли, вы-то мне и нужны.
1: Зачем, Касси?
0: Я хотел поговорить с вами относительно Луизы.
1: Относительно Лу? О чем именно?
0: Вот я хотел...
1: Я предпочел бы пока не говорить о ней.
0: Но почему, дядя?
1: Ты сам знаешь, почему, Касси. В доме траур.
0: Да, я понимаю, вам тяжело. Но надо же думать о будущем. Я не хочу говорить загадками, дядя Вудли. Вы знаете, о чем я думаю. Я хочу, чтобы Луиза стала моей женой и хозяйкой Каса дель Корво.
1: Ну что ж, Касси, я вынужден согласиться. Но все зависит от Лу. Поговори с ней. Я пришлю ее сейчас.
0: Еще один отказ, и я покажу им свою игру.
2: Нет! Нет и нет! Касси, слышишь? Никогда.
0: Ты шутишь, Луиза?
2: Нет, сэр. Разве мои слова похожи на шутку?
0: Но ты ответила, совсем не подумав.
2: О чем?
0: О многом.
2: Именно.
0: Прежде всего о том, как я тебя люблю.
2: Я должна честно сказать тебе, Касси, что не люблю тебя и никогда не полюблю.
0: Значит, ты не выйдешь за меня замуж?
2: Вот это уж совсем нелепый вопрос. Я тебе сказала, что не люблю тебя, и этого, мне кажется, достаточно.
0: А я сказал, что тебя люблю. Но это лишь одна из причин, почему я хочу, чтобы ты стала моей женой. Есть и другие. Может, ты хочешь их выслушать?
2: Назови их. Я ничего не боюсь.
0: Учти, ты заставляешь меня говорить о вещах, которые тебе вовсе не следует знать.
2: О, неужели? Ты ошибаешься, кузен. Ты хозяин Касса дель Корво, я знаю. Но надо мной ты не властен.
0: Вот как? Ну что ж, пусть я не властен над твоим сердцем, но все же твое счастье в моих руках. Ты, вероятно, поняла, есть только одна возможность спасти твоего отца от разорения, а тебя от позора.
2: Что же ты собираешься сделать со мной? Какова будет моя судьба? Я сгораю от нетерпения.
0: Не надо сгорать, не торопись. Первое действие разыграется завтра.
2: Так скоро? А где? Можно узнать?
0: Можно, в суде.
2: Каким образом, сэр?
0: Очень просто. Ты будешь стоять перед лицом судьи и 12 присяжных.
2: Вам угодно шутить, капитан Калхаун, но я должна сказать, что мне не нравится ваше остроумие.
0: Остроумие здесь ни при чем. Я говорю совершенно серьезно. Завтра суд. Мистер Моррис Джеральд, или как его там, предстанет перед ним по обвинению в убийстве твоего брата.
2: Это ложь.
0: Это надо доказать. И самые веские улики против него мы услышим из твоих уст к полному удовлетворению присяжных. Ну, теперь ты не откажешь мне?
2: Теперь? Скорее, чем когда-либо.
0: Пусть будет так. Значит, завтра...
3: Господа присяжные, мы собрались здесь на поляне под дубом ввиду того, что все желающие присутствовать на суде не могут поместиться в небольшом зале. Итак, нам нужно рассмотреть дело, подробности которого вам всем известны. Убит Генри Пойнт-Декстер, сын одного из наших наиболее уважаемых граждан. Арестованный, которого вы видите перед собой, Морис Джеральд обвиняется в этом преступлении. Вы, господа присяжные, должны будете взвесить улики и решить, справедливо ли обвинение. Морис Джеральд, признаете ли вы себя виновным?
4: Нет, не признаю.
3: В таком случае выслушаем нашего гостя, соотечественника подсудимого, адвоката из Ирландии.
5: Господа присяжные, по приезде сюда я разыскал гостиницу Обердофера, где мне сообщили, что Морис Джеральд сидит в тюрьме. Я приехал, чтобы передать Морису Джеральду документы, удостоверяющие его права на владение замком Балах и крупным состоянием его отца. К тому же он получил титул ирландского баронета. И что я узнаю здесь? Потомок Джеральдов обвиняется в убийстве. Не может этого быть.
3: Это мы постараемся сегодня выяснить. Господин прокурор, приступайте к опросу свидетелей.
6: Вызывается свидетель капитан Касси Колхаун.
0: Поклянитесь на Библии говорить правду.
7: Клянусь говорить правду и только правду.
0: Касси Колхаун, когда вы видели в последний раз Генри Пойндекстера?
7: Я могу повторить свое показание. Я видел его в ночь на среду в саду, куда он пришел, чтобы защитить честь своей сестры. Джеральд ушел с угрозами, а Генри поехал догонять мустанга.
8: Он не только убил сына Пойндекстера, но и опозорил его дочь.
3: Тише! Суд продолжается.
0: Вы пока свободны, капитан Колхаун.
7: Благодарю вас.
0: Вызывается свидетельница Луиза Пойндекстер.

0: Где вы были, мисс Пойндекстер, в ночь исчезновения вашего брата?
1: Дома, в осиенде моего отца.
0: Разрешите вас спросить, спускались ли вы в ту ночь в сад?
1: Да.
0: Не будете ли вы добры указать час?
1: В полночь, если не ошибаюсь.
0: Вы были одни?
1: Не все время.
0: Значит, часть времени кто-то был с вами?
1: Да.
0: Вы так откровенны, мисс Пойндекстер, что, вероятно, не откажетесь сообщить суду, кто это был.
1: Конечно. Их было двое. Один был мой брат.
0: Да, но до прихода брата был кто-нибудь с вами в саду?
1: Да. Это был мистер Моррис Джеральд.
0: Разрешите вас спросить, была эта встреча случайна или заранее условлена?
1: Она была условлена.
0: Мне придется задать вам нескромный вопрос. Простите меня, мисс Пойндекстер, это мой долг. Каков был характер, или лучше сказать, какова была цель этой встречи?
2: Я не собираюсь ничего скрывать. Я вышла в сад, чтобы встретиться с человеком, которого любила и люблю до сих пор, несмотря на то, что он стоит здесь перед вами, обвиняемый в преступлении. Я люблю его!
3: Теперь, сэр, я надеюсь, вы удовлетворены?
0: Нет, это еще не все. Вы слышали, что говорил свидетель, опрошенный до вас? Правда ли, что ваш брат и обвиняемый расстались враждебно?
1: Правда?
4: Ну все понятно, все понятно.
5: Тихо, соблюдайте порядок.
2: Когда
5: тихо.
2: Мой брат поехал за ним, он уже не сердился. Он простил мистера Джеральда. Генри хотел его догнать, чтобы извиниться.
0: Они поссорились после, я слышал их голоса.
5: Мистер Колхаун, если прокурор найдет нужным, он снова вызовет вас, а пока будьте добры не мешать.
0: Луиза Пойндекстер, вы свободны.
1: Господи, кажется, мои признания только навредили ему.
6: Хватит свидетелей, хватит! Поверьте, конечно!
5: Так нельзя, тишина, так нельзя! Неужели вы будете вешать человека, не дав ему сказать ни одного слова в свое оправдание? Это было бы незаконно, несправедливо. Это, попросту говоря, убийство.
7: А разве он не совершил убийство? Надо ему отплатить тем же.
5: А это не доказано. Вы еще не слышали всех показаний. Вызовите свидетелей защиты. Зепп Стумп.
8: Я здесь. Клянусь говорить правду и только правду.
5: Уважаемый мистер Стумп, расскажите, пожалуйста, суду, что вы знаете об этом деле.
8: Ну что же, господин судья, я могу рассказать, но я предпочел бы, чтобы сначала дал свои объяснения Моррис Джеральд.
5: Это несколько нарушит установленный порядок, но основное для нас... Узнать правду?
4: Пусть говорит!
7: Пусть говорит!
4: Пусть говорит! Дайте ему слово!
5: Хорошо, хорошо. Говорите, Моррис Джеральд.
9: Господин судья, господа присяжные, я чрезвычайно признателен, что вы дали мне возможность говорить. Воспользовавшись этим правом, я не стану злоупотреблять вашим вниманием. Все, что сказала мисс Пойндекстер, правда. Верно то, что мы с Генри поссорились, или, вернее, он рассердился на меня. Но неверно, что потом наша ссора возобновилась. Свидетель Колхаун солгал.
4: Как солгал?
9: Наоборот. Когда мы снова встретились с Генри, он извинился передо мной. У меня же к нему были самые дружеские, я бы сказал, нежные чувства. Его нельзя было не любить.
8: Значит, было примирение? А где оно произошло?
9: Генри догнал меня на лесной дороге. Мы проехали некоторое расстояние рядом, а потом остановились под деревом. И чтобы закрепить нашу дружбу, мы обменялись шляпами и плащами. Я отдал Генри свое мексиканское сомбреро и полосатое сарапе, а взамен я взял его плащ и панаму. После этого мы расстались. Он уехал, а я остался. Мне уже не хотелось продолжать свой путь на Аламо. Я был счастлив. Мне хорошо было под деревом. Я улегся на траве и через несколько секунд заснул. Сквозь сон я услышал выстрел. И проснулся с ощущением тревоги. Мне казалось, что он донесся с той стороны, куда поехал Генри. Я решил пойти и выяснить, в чем дело. Идти пришлось недолго. Силы небесные, что я увидел?

0: внимание! Прошу внимания, господа присяжные. Два свидетеля, Зепп Стумп и Кассий Колхаун, покинули судебное заседание, погнались за всадником. Нужно решить, будем продолжать или ввиду исключительности обстоятельств перенесем заседание на завтра.
1: Продолжаем заседание.
2: Я тоже так думаю. Морис Джеральд, вы собирались рассказать нам, что вы увидели. Так что же вы увидели?
3: Я увидел человека, распростертого на траве.
2: Спящего?
3: Да, вечным сном. Он лежал ничком, и голова его находилась в самом естественном положении. Даже шляпа все еще была на ней. Лишь потом я заметил глубокую рану поперек шеи и разглядел, что голова отрублена.
2: Вы узнали этого человека?
3: Да.
2: Узнали, даже не посмотрев ему в лицо?
3: Мне не нужно было этого делать. Его одежда достаточно ясно все объяснила.
2: Какая одежда?
3: Полосатое сарапе на плечах и сомбреро на голове. Они принадлежали мне. Это был Генри Пойндекстер.
2: Продолжайте.
3: Когда я повернул труп на спину, то, отбросив полу с сарапе, я заметил на его груди дырочку и синевато-багровое пятно от пули. Но раны на спине не было. По-видимому, пуля осталась в теле. Я не знал, что предпринять. Оставаться около тела не имело смысла. Похоронить на месте мне казалось нехорошо. Если бы я оставил тело в лесу, койоты его растерзали бы. Я решил перевести Генри в форт в седле на его лошади. Но она не стояла на месте, да и седло было недостаточно глубокое. Пришлось обменяться лошадьми. С большим трудом я усадил труп на свою лошадь, вставил его ноги в стремена и туго застегнул пряжки на гетрах. После этого я закрепил его в седле при помощи лассо. Голову пришлось подвесить к луке седла. Я сел на лошадь Генри и направился в форт. Но не прошло и 5 минут, как я был выбит из седла и потерял сознание.
0: Выбитый из седла? Как это произошло?
3: Это была простая случайность. Я не предвидел, что лошадь, на которой я ехал, не послушается меня. Вскочив на чужую лошадь, я не взял в руки поводья. Не успели мы тронуться, как вдруг лошадь, на которой я сидел, повернула голову и, испугавшись чего-то, бросилась в сторону и помчалась бешеным галопом. Я долго увертывался от веток акаций, но мне не удалось проскочить под суком огромного дерева. Я упал и долго лежал под этим деревом без сознания. Ну, а когда пришел в себя, обнаружил, что не могу сделать ни шагу. Если бы меня не нашла моя собака Тара, меня наверняка растерзали бы койоты.
0: И что же было потом?
3: Потом со своей верной собакой я отправил записку Зеббу Стумпу, который и спас меня. Больше ничего не помню. Когда я очнулся, то обнаружил, что нахожусь в тюрьме и обвиняюсь в убийстве. Я закончил, господа присяжные.
4: Ну, это еще надо проверить.
5: Если это неправда, то хорошо придумано.
6: Знаете, такую историю ты не придумаешь.
7: Конечно, наверное, так и было.
8: Ой.

0: господин судья, и вы, 12 присяжных. Вот свидетель, который прольет свет на это темное дело. Допросите-ка его.
1: Бедный мой мальчик.
2: Зепп Стумп, займите место свидетеля. Расскажите, что вы знаете об этом деле.
0: То, о чем я буду говорить, не столько касается подсудимого, сколько того человека, который должен занять его место. Я не буду называть его имени. Вы, присяжные, сами об этом догадаетесь. С самого начала я был уверен, что ирландец невиновен. Я решил выяснить всю правду. Многое, черт возьми, было против него, этого я не отрицаю. И все же это не могло убедить меня. Я решил сам изучить следы в прерии. Там было множество следов, но след одной лошади казался мне особенно интересным, и я решил пойти за ним хоть на край света. Это были следы американской лошади. Одна подкова у нее была сломана. Вот эта самая подкова. Смотрите.
3: Я же это лошадь.
4: А, вот это Ольга.
0: Так вот, господин судья и господа присяжные. Лошадь с поломанной подковой скакала по прерии в ту самую ночь, когда было совершено убийство. Она шла по следам лошади Генри Пойндекстера и того человека, которого здесь обвиняют в убийстве. Она скакала за ними и остановилась недалеко от места преступления. Но ее хозяин пошел дальше пешком, и он шел до того места, где нашли лужу крови. Пролитая кровь – это дело его рук. Убийца ехал на лошади со сломанной подковой.
2: Продолжайте, продолжайте, мистер Стумп. Объясните, что означает ваше неожиданное заявление.
0: Я 3 дня шел по следу и точно знаю, как вел себя убийца. Человек, о котором я говорю, спрятался в чаще и оттуда пустил пулю, от которой погиб молодой Пойндекстер.
5: Это какой человек? Кто он?
6: Назовите его имя!
5: Его имя!
0: Об этом скажет последний свидетель. Вы найдете имя убийцы там.
2: Где?
0: В этом теле. Необходимо извлечь пулю.
2: Да, да, придется это сделать. Сэм Мэнли, помогите.
0: Прошло немного времени, и из левого легкого извлекают то, что искали. На пуле ясно можно было различить буквы.
3: 3 К и полумесяц.
0: Дело простое. Ясно, что эта пуля убила молодого Пойндекстера.
3: Но кто выстрелил? Кто? Как вы думаете?
0: Что же, это не менее ясно.
7: А я в этом ничего особенного не вижу. Пуля меченая, это правда. Но она может не иметь отношения к уважаемому человеку. Убийство краденным оружием – довольно обычная история. Инициалы – это еще ничего не доказывает. Других улик, позволяющих связать его имя с этим преступлением, нет.
0: Вы так думаете? Есть еще одна улика. Вот, смотрите. В зарослях около места убийства я нашел вот этот клочок конверта, использованный вместо пыжа. Любопытно, что на нем стоит имя, которое вполне соответствует инициалам на пуле. Присяжные сами могут прочитать.
8: Капитану Кассию Колхауну.
9: Вот кто настоящий убийца! Освободите ирландца! Он ни в чем не виноват!
10: Не виноват! Не надо больше доказательств! Не надо!
11: Все ясно! Отпустите его!
12: Арестуйте негодяя Кассия Колхауна и предайте его суду!
2: Господа присяжные, после показаний свидетеля Стумпа, считаете ли вы виновным Морриса Джеральда?
13: Нет, нет, он не виновен!
14: Он не виновен!
2: Считаете ли вы виновным Кассия Колхауна?
6: Виновен!
10: Да, он бесспорно виновен!
2: Капитан Кассий Колхаун! Тишина! Капитан Кассий Колхаун, вы арестованы. Вы обвиняетесь в убийстве. Что вы можете сказать в свое оправдание?
7: Ничего. Мне нечего сказать. Я заслуживаю смертной казни. Это правда. Я убил Генри Пойндекстера.
12: Но почему же вы убили своего двоюродного брата?
7: Объяснение просто. Я убил его по ошибке. Трудно передать, что я пережил, когда обнаружил это. Я узнал о своей ошибке много времени спустя. Я не отрицаю, что был человек, которого я хотел убить, не скрою также его имени. Вот он, этот презренный ирландец. Я даже готов был заплатить $1000 людям, которые, переодевшись индейцами, отправились в его хижину на Аламу, чтобы покончить с ним. Но у них ничего не вышло. Да, я хотел его убить. На это у меня были свои причины. О них я не буду говорить. Но как я мог предположить, что этот гнусный ирландец обменяется плащом и шляпой с моим двоюродным братом? Я метил своего врага, попал в друга. Да, выстрел, по-видимому, был роковым, и бедный Генри упал с лошади. Но для большей уверенности я вынул нож. Проклятая СРП все еще обманывала меня. Я отсек ему голову. Теперь вы знаете обо всем, что произошло. Ему был роковым, и бедный Генри упал с лошади. Но для большей уверенности я вынул нож. Проклятая СРП все еще обманывала меня. Я отсек ему голову. Теперь...

Спокойно! К счастью, Моррис Джеральд жив! Он только ранен и потерял сознание. Капитан Касси Колхаун сам вынес себе приговор и сам привел его в исполнение.

Прошли годы, но до сих пор в Каса дель Корво можно услышать обрывки загадочной истории, ставшей почти легендой. Но рассказывают ее только шепотом. Это запрещенная тема. Она вызывает грустные воспоминания у молодых хозяев Асиенды, Луизы и Мориса Джеральдов. Это повесть о всаднике без головы.

Вы слушали третью часть радиоспектакля для школьников «Всадник без головы» по мотивам романа Майна Рида. Автор сценария Алексей Ханютин. Постановка Надежды Киселевой. Музыкальное оформление Владимира Романычева. Роли исполняли Джеральд, артист Олег Меньшиков, сэр Вудли Поиндекстер, заслуженный артист РСФСР Юрий Пузырев, Генри Поиндекстер, артист Алексей Блохин, Луиза, заслуженная артистка РСФСР Татьяна Васильева, капитан Кассий Колхаун, народный артист РСФСР Армен Джигарханян, Зепп Стумп, народный артист РСФСР Евгений Вестник, Фелим, народный артист РСФСР Сергей Цейц, майор Рингвуд, народный артист РСФСР Лев Дуров, Плутон, заслуженный артист РСФСР Игорь Охлупин, Спенглер, артист Вячеслав Жолобов, прокурор, заслуженный артист РСФСР Лев Любецкий, судья, народный артист РСФСР Борис Иванов, слоумен, артист Виктор Никитин. В эпизодах артисты московских театров. Редактор Майя Крючкова, ассистент режиссера Яков Ромбро, шумовое оформление Анны Аронской, звукооператоры Галина Зуткина, Вера Моисеева, Татьяна Стальнова и Елена Садовая.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Летом 1940 года в Риге был убит советский гражданин по национальности немец. Сотрудники латвийского уголовного розыска установили: убийство совершено из огнестрельного оружия особого вида, заряжающегося ампулами цианистого калия, при разрыве которых возникают концентрированные пары, мгновенно и бесшумно убивающие жертву.

Радиопостановка по роману Вадима Кожевникова. Часть первая.

0: Ваше имя Йоган Вайс.
1: Совершенно верно.
0: Ваша профессия?
1: Слесарь-механик. В свободное время работаю шофером у руководителя нашего района немецко-балтийского объединения Крайслейтера Функа.
0: Вы догадываетесь, по какому делу вас вызвал латвийский уголовный розыск?
1: Понятия не имею.
0: Вот как. Дело вот в чем. Нас интересуют обстоятельства убийства инженера Рудольфа Шварцкопфа.
1: Ага.
0: Для нас это очень важно. Ценности, похищенные у инженера, были обнаружены в канализационном колодце. Стало быть, убийство совершено не с целью грабежа. Здесь что-то более важное. Шварцкопф был крупный специалист по радиотехнике. Я думаю, вы можете нам помочь.
1: Отвечу на любой ваш вопрос, гражданин следователь.
0: По нашим сведениям, в день убийства вы длительное время находились в квартире Шварцкопфа. Что вы там делали?
1: Монтировал приборы, которые мне заказал инженер. Он хорошо платил мне.
0: Но ведь вы, кажется, довольно близки с сыном Шварцкопфа, Генрихом. Не заметили ли вы чего-нибудь необычного в его поведении в день убийства?
2: Вы ошибаетесь. Я не так уж близок с господином Генрихом.
0: Да?
2: Он увлекается мотоциклом. Я помог внести некоторые усовершенствования в его машину.
0: Ах, вот.
2: Отличная машина фирмы Цундап. Он выиграл на ней состязание на кубок.
0: Но ведь вы видели Генриха в день убийства?
2: Я уже сказал, что в этот день я только монтировал аппаратуру и ничего не знаю.
0: Послушайте, Вайс, вы рабочий человек. Почему вы не хотите помочь следствию? Ведь зверски убит ваш соотечественник, немец.
2: А вот это меня не удивляет. Известно, как латыши относятся к немцам.
0: И это говорит молодой человек, живущий трудами своих рук. Послушайте, Вайс, поговорим по душам. Возьмите сигарету.
2: Благодарю вас, у меня свои.
0: Вайс, а ведь я так же, как и вы, рабочий. Много лет работал на стекольном заводе. Разве вы не понимаете, что сейчас, когда Латвия стала опять советской, чувство пролетарской солидарности должно объединять всех нас, независимо от национальности, в интересах общего дела?
2: Я сказал все, что знаю. Может, у вас еще какие-нибудь вопросы? Тогда разрешите мне быть свободным?
0: Пожалуйста. Но, вероятно, мы вас еще побеспокоим.

0: пожалуйста, господин Красляйтер.
1: А почему я должен ждать машину, а не машина меня?
0: Извините, господин Функ, но у меня большие неприятности.
2: Какие еще могут быть у тебя неприятности?
1: Это я тебе сегодня сделаю неприятность. Поезжай поскорее. Ну что у тебя там такое?
0: Меня вызывал следователь. Он подозревает, что я соучастник убийства инженера Шварцкопфа.
1: Вот как? Ну это ничего, если тебя посадят. Им нужен преступник немец. Ты немец.
0: Но, господин Функ, вы ведь меня знаете. Я бы очень просил вас, если понадобится, быть моим адвокатом.
1: Ничего не понадобится. Ты рабочий, а рабочего они не станут подозревать.
0: Ну, какой же я рабочий? Вы же знаете, я рассчитывал стать фермером. Я не знал, что ферма уже не принадлежит моей тетушке.
1: Да, и потому что ты этого не знал, несколько месяцев так трогательно ухаживал за больной тетушкой. Да? Вся община говорила, что ты исключительно порядочный юноша. Не удивляйся, я как Крайслайтер знаю о тебе все, чего даже ты о себе не знаешь.
0: Но я действительно любил свою тетушку. Хотя, конечно, огорчился, что не получил наследство.
1: Думаешь, на кладбище ты плакал в равной мере и о наследстве, и о тетушке. Ну как, ты все еще колеблешься, ехать тебе на родину или оставаться с большевиками?
0: Нет, господин Функ, теперь я решил ехать и как можно быстрее.
1: А почему же теперь, а не раньше?
0: Раньше я думал, что здесь у меня будет больше перспектив, чем на родине. Сегодня в угрозыске я понял, как плохо здесь относятся к немцам. Господин Кунц обещал оставить мне свою мастерскую, чтобы я стал ее фиктивным владельцем. Но мастерскую, конечно, конфискуют. И придется мне пойти на завод простым рабочим. А я предпочитаю быть солдатом на родине, чем рабочим здесь.
2: А, вот теперь я слышу голос немецкой крови.
1: Да, кстати, ты был уже у сына Шварцкопфа? Выразил ему соболезнования?
0: Нет, еще, но обязательно буду.
1: Останови у второго подъезда. Однако ты и мне лично кое-чем обязан. Без моего согласия тебе отсюда не уехать, не забывай этого. Так когда ты будешь у Шварцкопфа?
0: Сегодня вечером, господин Функ.
3: Что в этом чемодане?
4: Сюда я положила ваше белье, господин Шварцкопф.
3: Костюмы уложите в кофр. Этот ящик в столе не трогайте. Здесь документы, я разберу их сам.
4: Слушаю, господин Шварцкопф.
3: Так, это квитанции. Это к черту. Это тоже к черту. А, все к чертям. Кто там еще? Фрау, откройте!
4: Здравствуйте, господин Райс.
3: Добрый вечер.
4: Проходите, молодой хозяин ждет вас.
3: А, добрый вечер, Йоган.
0: Ты что делаешь? Собираешься?
3: Как видишь, я получил из Берлина телеграмму от дяди оберштурмбанфюрера. Он выйдет меня встречать. А как дела у тебя? Ты едешь?
0: Для меня это не так просто.
3: Я бы хотел, Йоган, чтобы ты сопровождал меня.
0: Все зависит от господина Крайсляйтера Функа.
3: Функа? Функ сделает все, что я ему прикажу. Дядя писал, что этим типом еще займется гестапо. Да, Функ должен был знать, что агенты НКВД готовят покушение на отца, чтобы помешать ему покинуть Латвию, и не принял мер для его спасения. Он сам признался, что чувствует себя косвенным виновником смерти отца. Красным нужно было запугать немцев, которые решили покинуть советскую страну. Функ утверждает, что якобы не знал, кого они намечают жертвами.
0: И давно у Функа были такие подозрения?
3: Какое мне дело, давно или недавно? Важно то, что он сам мне в этом признался и поплатится за это. Ох, Опять кого-то несет. Я ничего не успею.
0: А я встречу, Генри.
3: Угу. Это Берта.
0: А, Берта.
5: Добрый вечер, Генри.
3: Добрый вечер, Берта.
5: Я одна, папа нездоров.
3: Что случилось с профессором Гольдблатом?
5: Сердечный приступ. Он просит извинить. Ты знаешь, Генрих, мне предложили гастроль в Москве, но я отказался. Сейчас не могу. Пальцы не слушаются. 3 дня не садился за рояль. Ах, у тебя такое горе, Генрих.
3: Ну, хватит об этом. Хватит. Фрау, уберите чемоданы и дайте нам вина.
6: Сию минуту.
3: Это тоже.
0: Я помогу.
3: Хорошо.
6: Благодарю вас.
3: Садись, Берта. Иоанн, садись. Я очень огорчен болезнью твоего отца, Берта, но у меня к нему неотложная просьба. Как честный человек, он ее, несомненно, выполнит. С той же просьбой я обращаюсь и к тебе. У вас в доме есть некоторые бумаги, касающиеся работ моего отца. Я очень прошу, Берта, чтобы ты мне их вернула. Хотелось бы получить их сегодня же.
6: Вино, пожалуйста.
3: Благодарю вас. Йоган, налей, пожалуйста.
5: Да-да, конечно, Генрих. Но как это сделать? Твой отец работал вместе с моим? Ведь я не могу без папы отличить, какие именно бумаги принадлежат твоему отцу.
0: Это тебе Функ посоветовал, да, Генрих?
3: Я наследник. Разве я не имею права настаивать, чтобы все, принадлежавшее отцу, было возвращено мне?
0: Нет, мне просто показалось, что на этом настаивает Функ.
3: Почему?
0: О, господин Крайслейтер обязан в какой-то степени заниматься всеми делами здешних немцев. Это естественно. Если хочешь, я помогу фройлен Берте разобраться в бумагах. Я хорошо знаю почерк твоего отца. Он поручал мне кое-какие работы.
3: А, Йоган, да. Да, пожалуйста, пожалуйста.
5: Ну что ж, отлично. Будет лучше всего, если Йоган мне поможет.
3: Йоган, подойди к телефону.
0: Алло. Одну минуточку. Генрих, профессор Гольдблат.
5: Папа?
3: Да. Да, я вас слушаю. Да. Да, я разрешил Крайслейтеру Функу войти в курс всех дел по наследству. Но послушайте. Да вы выслушайте меня. Алло. Он бросил трубку. И мне даже показалось, что кто-то помешал профессору говорить со мной.
5: Что?
3: Берта, выслушай меня.
5: Я очень сожалею, Генрих, очень. Но я должна идти. Немедленно.
3: Йоган, проводи, фройлен.
0: Да-да, конечно.

0: Фройлен Берта! Фройлен Берта, одну минутку.
1: Вы извините, но я возьму такси. Я уверена, у отца сейчас обыск. Я думаю, в квартире какие-нибудь люди. Может быть, из немецкого объединения. Это убьет его.
2: А почему бы вам немедленно не обратиться к властям? Ну, хотя бы для того, чтобы были свидетели.
1: Ну вот вы и будьте свидетелем.
2: Простите, фройлен Берта, свидетелем быть не смогу. Господин Крайсляйтер может помешать отъезду и...
1: Вы тоже становитесь коричневым, Вайс. Вы мне неприятны.
2: Фройлен Берта, вы не так...
3: Такси! Такси!
0: Вайс! Генрих?
4: Я вышел следом, чтобы подышать свежим воздухом. Голова болит безумно. Походим по скверу. Ну, что ты думаешь обо всем этом?
2: Ты поступил непрактично. Если бумаги твоего отца представляют ценность, нужно самому взять их у профессора. Отвезешь их в Германию и там предложишь какой-нибудь фирме. Тебе ничего не советовал по этому поводу твой дядя?
4: Да, он писал, что если Гольдблат согласится уехать в Германию, ему там дадут звание ценного еврея, и он сможет в полной безопасности продолжать свою работу.
2: Вот, видишь, ты мог бы содействовать приезду в Германию ценного человека, соблазнив его дочь. И дядя Вилли был бы в восторге от своего племянника.
4: Ты что, Йоган, действительно считаешь меня негодяем?
2: Нет. Почему? Если Райху нужен ценный ученый, надо делать то, что нужно Райху.
4: Ты как-то странно изменился, Йоган. Почему?
2: Ты тоже. И, возможно, Генрих, от того, что мы оба начинаем думать так, как полагается думать нации. Так ты скажешь Функу, что берешь меня с собой?
4: Да я и не мыслю иначе. Какие могут быть препятствия? Без тебя я не поеду, нет. Ты сейчас единственный близкий мне человек. Ты знаешь, я даже не могу понять. Ведь знакомы мы всего, несколько месяцев. А у меня такое ощущение, будто ты мой лучший друг.
2: Благодарю тебя, Генрих.
4: Ну, доброй ночи, Йоган.
0: Доброй ночи.

0: Вайс недаром обращался к помощи молодого Шварцкопфа. Всей жизнью немцев, поселившихся в Латвии, руководило местное самоуправление, так называемое немецко-балтийское народное объединение. Без решения этой организации не мог состояться и переезд на территорию Райха. Руководители районов, нахбарнфюреры, назначали день и час отъезда, направляли к переселенцам упаковщиков и грузчиков. Но, очевидно, Генрих сдержал свое обещание, так как на следующий день к Вайсу в автомастерскую явился нахбарнфюрер Папке.
1: Добрый день, Вайс! Я к тебе.
2: О, добрый день, господин Папке! Прошу вас.
1: Я приехал сообщить, что ты можешь упаковывать свои вещи. Рад.
2: О, я вам очень благодарен за вашу любезность, господин нахбарнфюрер. Прошу вас сюда, вот в эту комнату.
1: Благодарю. Рад, говоришь? Еще бы. Теперь в этой Латвии для настоящего немца не жизнь. Слыхал, что вышло с бумагами Шварцкопфа?
2: Нет, не знаю, господин Папке.
1: Рудольф Шварцкопф работал под руководством профессора Гольдблата, ты это знаешь?
2: Да.
1: И сыну Шварцкопфа, возможно, хотелось бы, чтобы некоторые особо важные работы его отца, выполненные совместно с профессором, не были потеряны для Райха, понимаешь?
2: Конечно.
1: Но дочь Гольдблата, черт возьми, привела в дом латышей, которые представляют советскую власть. И они не разрешили взять бумаги, описали их и опечатали. Ну, мы обратились с протестом к своему консулу.
2: Консул, несомненно, потребует, чтобы все бумаги Шварцкопфа были возвращены наследнику.
1: Да, так и будет. Но мы рассчитывали вернуть Генриху и то, что не полностью принадлежало его отцу.
2: И что ж, теперь ничего нельзя сделать?
1: Думаю, что нельзя. Кстати, ты не знаешь, что думает делать Генрих Шварцкопф в дальнейшем?
2: Его сейчас интересует только встреча с его дядюшкой Вилли.
1: Очень жаль. Очень. Печально, но мы не можем активно воздействовать на Генриха. Приходится считаться с его дядей.
2: Мне думается, что оберштурмбанфюрер Вилли Шварцкопф вначале желал, чтобы Генрих остался тут.
1: Зачем?
2: Я полагаю, чтобы чем-то быть здесь полезным Райху.
1: Ну, для такой роли он не годится. Мне известно, что для этой цели подобраны более соответствующие люди. Неужели штурмбанфюреру не нравится нашей кандидатуры?
2: Этого я не могу узнать. Но я могу попросить Генриха выяснить это у Вилли Шварцкопфа. Нужно только знать, кто в списках.
1: Угу.
2: Я это предлагаю, потому что знаю, какое влияние на Генриха оказывает господин Функ. А Функ, как вам известно, не очень-то к вам расположен.
1: Да-да.
2: И если случится у вас какая-нибудь неприятность, едва ли он будет особенно огорчен.
1: Я это знаю. Ты видишь, мальчик, мы еще не пришли в Райх, не исполнили своего долга перед Райхом, а уже начинаем мешать друг другу выполнять этот долг. И все почему? Да потому что каждому хочется откусить кусок побольше, хотя не у каждого для этого достаточное количество зубов. Ну ладно, я рад, что мы с пользой поговорили. Когда твои вещи будут упакованы, я пришлю машину. А с тобой приятно побеседовать.
2: К вашим услугам, господин нахбарнфюрер.

0: Что вы желаете?
1: Я оставлял вам велосипед.
2: Ах, да-да-да-да-да. Вот этот, да?
1: Да, он.
2: Ах, тут нужно еще подтянуть ось. Я не успел. Придите, пожалуйста, завтра, а?
1: Хорошо.
2: Извините.
1: Я знал вашего отца. Он медик?
2: Да, фельдшер.
1: Где он сейчас?
2: Умер.
1: Давно?
2: В 1926 году.
1: А где же его похоронили?
2: Он умер от тифа. Администрация госпиталя в целях борьбы с эпидемией сжигала трупы умерших.
1: Ну, надеюсь, вы хоть чуточку помните своего отца.
2: Да, конечно.
1: Я его помню довольно хорошо. Он был страстный курильщик. Вот только забыл, он курил трубку или сигары. Напомните, пожалуйста, что курил ваш отец. Но я отлично помню, он курил большую трубку. Да, у вас в доме висела семейная фотография, где он снят с этой трубкой.
2: Вы ошибаетесь. Мой отец был медик, и он внушал мне всегда, что табак вреден для здоровья.
1: Очевидно, вы правы. Извините.
2: Пожалуйста.
1: Так я завтра зайду.
2: Часов в 11, прошу вас. До свидания.
1: До свидания.
2: Ну, Йоган Вайс, как ваши дела? Проверка, кажется, прошла благополучно. В гавани нужно быть через 40 минут.

0: Я никогда не думал, что так тяжко носить надетую на себя личину. А ведь сначала это даже увлекало. Влезть в шкуру другого, чуждого тебе человека. Угадывать его поступки и желания. Радоваться, когда другие не узнают тебя. Мой наставник говорил, что момент тяжелого кризиса обязательно наступит, и преодолеть его будет мучительно трудно. Теперь я чувствую это. Моя личина господствует надо мной, над тем, какой я есть и каким уже не имею права быть. И чем покорнее я буду служить этой личине, тем лучше я выполню свой долг.
1: Ну, пора идти. Да.
0: О! Какой дождь!

0: Скажите, который час?
1: Без 7 минут.
0: Представьте, на моих то же самое. Какая точность?
2: Пойдемте.
3: Типичная гриппозная погода. Обычно в целях профилактики я принимаю в такие дни таблетки кальцикса.
2: Можете называть меня просто Бруно. Я весь к вашим услугам.
0: Очевидно, мне нет нужды напоминать, что вы были знакомы с моей покойной дочерью, ухаживали за ней. Я готов был считать вас своим зятем, но после того, как меня уволили из мэрии...
1: Вы собираетесь учинить мне здесь экзамен?
0: А почему бы и нет? Вас это обижает? Меня нисколько. Хотите конфетку? Нет? Странно. Сладко и удивительно благотворно действует на нервную систему.
2: Прошу под мой зонтик. Так. Пойдемте.
4: Что с архивом Рудольфа Шварцкопфа?
0: А вы не считаете, что ваша активность противоречит директиве? Я бы на вашем месте не проявлял столь поспешной охоты ознакомиться с документами Шварцкопфа. Господину Функу это могло не понравиться. Вы допустили нарушение. Я вынужден официально это констатировать.
4: Я же хотел...
0: Все понятно, голубчик. Чего вы хотели? И вы были почти на верном пути, когда порекомендовали папке выяснить список резидентов. Почти на верном пути. Действительно, папке тупой солдафон. Но зато он чрезвычайно подозрителен. И это его сильная сторона, которую вы недоучили. Вы упустили, что папки мелкий гестаповец, а только самая крупная фигура в гестапо может знать такой важный список. Да, ни папки, ни Функ к этому не могли быть допущены. Есть другие лица, совсем другие. Вы не обижайтесь, не обижайтесь. Я ведь старше вас не только по званию, опыту, но и по возрасту. Осторожнее, здесь лужа.
2: Да. Поверьте, самое сложное в нашей сфере деятельности – это дисциплинированная целеустремленность. И не забывайте, что людям, которые вас направляют, известно больше, чем вам. И вам часто придется отказываться от многого, пусть даже весьма ценного, во имя достижения самой цели. Вы меня понимаете?
4: Да. Вы правы. Я увлекся, нарушил инструкцию. Принимаю ваш выговор.
0: Ну что вы, преувеличиваете. Когда дело доходит до выговора, человек уходит, и на смену ему приходит другой. Это я так, в порядке обмена опытом, несколько дружеских советов.
3: А я, знаете ли, обычно на диете, а тут питался какой-то жирной пищей, черт. Плохо себя чувствую. Свинина мне просто противопоказана.
4: Может, вы у меня отдохнете и примете лекарство?
0: Ай, что вы, Йоган. Мы же встретимся только на вокзале после нескольких месяцев разлуки.
2: Да, кстати, я буду, очевидно, избавлен от строевой службы в Германии. По крайней мере, наши врачи в поликлинике единодушно утверждали, что по состоянию здоровья я совершенно к ней не пригоден. Это мне очень на руку. В худшем случае служба в тыловой армейской канцелярии. Ну вот, зонтик можно убрать. Да, и между прочим, если вы напомните о старике Бруно вашему другу Генриху, это будет очень мило. Ведь я же не препятствовал вам ухаживать за моей покойной дочерью, Эльзой.
4: А, ну да, Эльзой.
0: Эльзой.
4: У нее были белокурые волосы, голубые глаза.
0: Да-да-да.
4: Она прихрамывала на левую ногу. Повредила ее в детстве, неудачно прыгнув с дерева.
0: Стандартный портрет. Ну что делать, если таков был и оригинал? Да-да, тренаж необходим. Отсюда и неизвестность велосипедом, и диалог о вашем отце.
2: Нам нужен Йоган Вайс. И не нужен... И еще долго будет не нужен Александр Белов.

0: стоите на перроне?
1: Я не тороплюсь. Пусть сначала займут места мои соотечественники.
0: Эти идиоты толпятся, как стадо баранов.
1: А вы что не садитесь, господин Папке?
0: Я еду в мягком, еще успею сесть.
2: Граждане, спокойнее, не толкайтесь. Все успеют занять свои места.
1: Господин Папке, вы по ошибке взяли мой саквояж. Заберите свой чемодан обратно.
3: Что вы мне суете ваши вещи? Отвяжитесь.
4: Для этого есть носильщик.

0: Что же мне теперь делать с этим чемоданом? Почему папке взял мой саквояж? Хотел посмотреть, что я везу? Это бы еще ничего. Хуже то, что он мне подсунул свой чемодан. На границе его вскроют таможенники, и кто знает, что там окажется. Это может помешать мне пересечь границу. Что же делать? Выбросить его? Подбросить пассажирам? Нет, нельзя. Папке не простит, если пропадет его имущество. А папке мне еще будет нужен. Ведь Функ уже в Райхе.
1: Привет, господа.
2: Здравствуйте.
1: Это место свободно?
2: Да, да, пожалуйста, пожалуйста.
1: О, спасибо.
3: Молодой человек, а? Выпейте с нами за здоровье фюрера. Ему нужны такие бравые парни, как мы.
1: Хайль!
3: Хайль!
2: Хайль!
4: Слава нашему фюреру!
2: Тише, мы еще не дома.
3: А ты долговязый щенок, что здесь околачиваешься? Напрашиваешься на выпивку? Марш на верхнюю полку вместе с своей гармошкой. А вы, молодой человек, выпейте. Но не забудьте, что мы с вами не родственники, а потому в следующий раз будем пить из ваших запасов. Согласен.
2: Это справедливо. Мы могли быть мотами в Латвии, но не должны легкомысленно вести себя дома.
3: Ты хочешь сказать, что в Латвии есть жратва, а в Райхе ее нет? Ты на это намекаешь?
2: Нет, нет, нет, вы меня неправильно поняли. Я хотел сказать, что в Латвии надо было больше есть, чтобы меньше продуктов оставалось латышам. А в Германии я буду экономить, чтобы больше продуктов осталось доблестным рыцарем вермахта.
3: Ну хорошо, ладно, считай, что ты выкрутился. Но учти, ты должен угостить меня и этого парня. Нам с ним нужна хорошая жратва. Такие, как ты, веслобрюхи, должны считать за честь угостить будущих солдат вермахта. Эй, ты, на верхней полке, сыграй что-нибудь повеселее.
5: Разрешите? Разрешите пройти, фрау?
6: Пожалуйста.
5: Прошу прощения, фрау, прошу прощения. Сердечный привет. Привет, господа, приятного аппетита.
7: О, Бруно!
5: А?
7: Это вы?
5: Йоган, дорогой, какая встреча! А я тут хожу по вагону, смотрю, где бы устроиться. Вы знаете, господа, несмотря на мою лысину, я любитель женского общества. Так вот, ищу себе место рядом с какой-нибудь дамой не старше 100 лет и не моложе 13. И вдруг, на тебе, Йоган. Так, ну дай-ка я тебя обниму. Не забыл старика? Как живешь? Выглядишь молодцом. Как дела у Гольбергов? Давно ли видел Марлен Майнбах? Да, ты знаешь, на прошлой неделе был у Гольдбергов. У Гольдбергов?
7: Бруно, простите, вы так кричите, что вряд ли это доставляет другим удовольствие. Пойдемте в тамбур, и я вам все расскажу.
5: Господа, у меня недавно было воспаление среднего уха, и я совсем плохо слышал даже собственный голос. А теперь, когда меня вылечили, никак не могу привыкнуть говорить нормально. То шепчу так тихо, что обижаются даже самые близкие люди, то ору, как фельдфебель на плацу. Извините, господа, прошу прощения.
7: Пойдемте, Бруно, пойдемте.
5: Пойдемте, пойдемте. Браво, вы уронили платочек.
6: Вы очень любезны.
5: Что вы, браво.
0: Что случилось? На вокзале папке подсунул мне свой чемодан. В таможне могут быть неприятности.
5: Не волнуйся. А что он может везти, кроме контрабанды? Хозяйственный мужичок. Я устрою так, что в таможне тебя досматривать не будут. Когда пересечете границу, отдашь ему чемодан. Мне на границе придется задержаться.
4: Ну, а теперь иди в купе и расскажи, как ловко ты отделался от докучливого старика. Желаю успеха.

Эшелон с репатриантами вошел в пограничную зону. По обе стороны железнодорожного полотна тянулась черная полоса вспаханной земли. Эта темная, бесконечная черта как бы отделяла один мир от другого.

0: Граница осталась позади. Поезд теперь катился по земле Польши, которая стала территорией Третьей империи. Вайс оглядел пассажиров. На их лицах отражалось полнейшее равнодушие, и он отчетливо понял, какая опасность таилась для него в каждом из этих людей, привыкших маскировать свои истинные цели и надежды. И чтобы скорее пойти навстречу неведомому, Вайс вынул из кармана и приколол к лацкану пиджака значок со свастикой.
1: Господа, осмелюсь приветствовать вас уже на земле Райха.
2: Хай!
1: Хай! Хай!
0: И все пассажиры, как по команде, стали распаковывать чемоданы, переодеваться, прихорашиваться. Через некоторое время они выглядели так, будто собирались идти в гости.
3: Отодвиньтесь, пожалуйста, мне нужно взять чемодан.
4: Я помогу вам. Ах, фрау, какие духи, откуда?
3: Мне прислали из Франции, настоящее парижское эссенция.
5: У вас пушинка, позвольте я сниму.
6: Благодарю вас.
7: Какой прелестный молитвенник, старинный.
3: Да, подарок бабушки. Мне он дороже всего моего имущества.
5: Очаровательно.
8: А это, вероятно, сувениры для друзей.
4: Вы не ошиблись. Попросите у проводника горячей воды.
1: Ruhe! Ordnung! Тишина! Порядок! Ваши документы.
9: Пожалуйста.
1: Возьмите. Ваши?
5: Прошу вас.
1: Так. Прошу документы.
4: Пожалуйста.
1: В порядке. Ваши?
5: Сию минуту.
8: Ах, не беспокойтесь, я подниму.
5: Прошу вас.
1: Держите.
5: Благодарю вас.
1: Ваши?
5: Прошу вас.
1: Ваша фамилия Фишман?
5: Да.
1: А кто сфабриковал эти документы?
5: Ну, позвольте.
1: Abführen! Festnehmen! Увести! Фрау?
3: Да.
1: Ваши?
3: Одну минуту. Вот они.
1: Так. У вас, молодой человек?
10: Честь имею.
1: Сядьте. Вы можете сидеть, вы еще не солдат.
10: Надеюсь, что Родина не откажет мне в чести стать в славные ряды вермахта.
1: О, да вы молодец. Ist dort alles in Ordnung? Gut. Na also, abgemacht. Тишина. Порядок.

0: А вы произвели на него впечатление.
1: Молодец, парень. Тебя можно поздравить?
0: Хотите к окну, фрау?
2: О, вы очень любезны.
3: Смотрите, смотрите, вот они, наши новые земли.
1: Видите? Видите, там под деревом.
3: Ну да, да, сбитый польский самолет. Одни щепки остались.
1: Вот что ждет тех, кто противится воле нашего фюрера.
2: Вот он.

Окном вагона мелькали развалины польских селений, подвергнутых бомбардировкам. Повсюду были видны аккуратные таблички с надписями на немецком языке. Проплывали мимо крупные хранилища для горючего, строящиеся мосты, тяжелые катки, уплотняющие землю для будущих аэродромов. Вайс видел, что сооружения, возводимые немцами в Польше, были нацелены на страну, от которой он все больше и больше удалялся.

0: Варшаве подъехали ночью. Город был темен и безлюден.
1: Господа, пассажирам приказано из вагонов не выходить.
2: Почему? Разве здесь опасно?
1: Приказано не выходить из вагонов.
3: Что-то случилось. Смотрите, солдаты с фонарями бегают по перрону. И по путям тоже.
4: Сядьте, прошу вас, сядьте. Может быть, в окна тоже смотреть запрещается. Вы всех нас можете подвести. Партизаны, Эр. Да партизаны, тише. Вам видно что-нибудь с вашего места? Только не вставайте.
3: Кого-то поймали. Вас закрутили руки, ведут.
4: Это партизан.
3: Ай, как наш солдат дал ему в зубы. Погоди, тебе еще гестапо покажет.
5: Товарищ, друг, безвестный польский герой, я ничем не могу тебе помочь. Я никогда не узнаю твоего имени, но если бы ты видел, как побелели сытые лица у этих, как они испугались, тебе было бы легче умирать. Значит, народ не сломлен, значит, патриоты действуют.
4: Что это? Наших солдат несут на носилках? Они ранены?
3: Сядьте. Родина не забудет этих героев, не пожалевших жизни во имя фюрера.
4: Вот вы, молодой человек, вы так хотите быть солдатом. Бейте, уничтожайте повсюду врагов.
6: Каждый из нас готов отдать жизнь за отчизну.
3: Да, все мы патриоты. Наша великая Германия теперь диктует свою волю Европе. Наша армия — самая великая армия в мире.
4: Перестань, негодяй. Как ты смеешь пиликать в такие высокие минуты?
7: Ой, простите. Простите, я нечаянно. Я не хотел оскорбить. Прошу прощения! У всех прошу прощения!
4: Нет, погоди! Это не шутка! Ты оскорбил наши патриотические чувства? Тебя надо привлечь к ответственности! Я сообщу об этом нахбарнфюреру!
7: О, нет! Прошу вас! Не сообщайте ничего! Это я по глупости! Только по глупости!
4: Ну, хорошо! Мы видим, ты раскаиваешься! Только запомни! Каждый немец на новых землях – это представитель всевластной Германии.
7: Да, я запомню. Я запомню ваши слова на всю жизнь.
4: Смирение и послушание – это для немца так же важно, как и умение повелевать. Поэтому помни, что ты всего лишь песчинка. Но из таких песчинок складывается гранит нации.
8: А вы, оказывается, социалист.
9: Что? Что вы говорите?
8: Не национал-социалист, а именно социалист.
9: Уверяю вас, вы ошибаетесь.
8: Да, мне вас жаль.

0: Лацманштадт. Так назывался теперь старинный польский город Лодзь.
1: Achtung, Achtung! Alle eingetroffenen Repatrianten melden sich ab sofort bei der Einwandererzentralstelle. Внимание, внимание! Прибывшим репатриантам предлагается явиться в центральный пункт переселения немцев.
2: Господин оберштурмбанфюрер Редер, Йоган Вайс явился по вашему вызову.
3: Прошу. Ну, что скажете?
2: Я прибыл, чтобы отдать жизнь делу моего фюрера.
3: Хайль, возьмите анкету. Пройдите в другую комнату и заполните. Проводите его, Шульц.
4: Следуйте за мной. Вот здесь перо и чернила.

0: Редер Вольф. Это имя было в досье. Предупреждали, что его допрос может быть опасным. Теперь только не торопиться. Вопросы анкеты известны. Нужно заполнить их не слишком быстро, чтобы не вызвать подозрений. Так, чем вызван отъезд в Германию? Чем подтверждается немецкое происхождение? Неприятный взгляд у этого Редера. Подражает Гитлеру, внушил себе, что обладает гипнотической силой. Ох, как хотелось спокойно посмотреть ему прямо в лицо и заставить опустить глаза. Ну, кажется, времени прошло достаточно.
1: Господин Шульц, анкета заполнена.
2: Пройдите господину оберштурмбанфюреру Редеру.
1: Разрешите?
3: Господин оберштурмбанфюрер, я был бы счастлив, если бы вы уделили мне еще несколько минут.
4: Да.
3: Я хотел бы просить у вас совета. О вашем высоком положении в Райхе мне говорил господин Крайслейтер Функ, у которого я работал шофером.
4: А вот как? Это хорошо.
3: Так вот, господин Функ был доволен моей работой, но я холост. И господин Функ говорил, что это не солидно быть холостяком в моем возрасте. Не помешает ли это найти мне здесь хорошее место?
4: Ну и простак же ты. Ну и выдумал. Шульц, вы слышали, он просит меня найти ему девку, чтобы начать немедленно плодить солдат для фюрера. А самому уклониться от войны. Ну и простак же ты. Ну и выдумал. Шульц, вы слышали, он просит меня найти ему девку, чтобы начать немедленно плодить солдат для фюрера.

0: Ты, парень, не из умников, но это не беда, если ты умеешь водить машину. Послушай внимательно и запомни. Достаточно хорошей рекомендации, и, возможно, для тебя найдется место в нашем гараже.
1: Слушаюсь, господин Шульц. Очень вам признателен.
0: Кстати, вот конверт. Его принесли с посыльным. Теперь после проверки ты можешь получить его. Ну, будь здоров. Желаю успеха. Хайль!
1: Хайль! От Генриха. Ну, теперь я наверняка попаду в Берлин. И никакая рекомендация мне не понадобится. Надо встретиться с Генрихом сейчас же.

0: Говорит оберштурмбанфюрер Вилли Шварцкопф. Я буду все время у себя в отеле. Да. Да? Нет. Нет. Хорошо. Да, здесь. Ну, что там у вас?
1: Дядя, позволь тебе представить. Йоган Вайс.
0: Да, да, да, да, да.
2: Дядя приехал из Берлина, и сегодня же мы уезжаем обратно. Возможно, Йоган, я тебя больше не увижу. Ты...
3: Как? Ведь мы...
2: Впрочем, памятуя твои услуги моему отцу, если ты в чем-нибудь нуждаешься, Йоган... Дядя...
0: Да, да, можно дать ему денег. Открой сейф, Генрих.
3: Деньги? Он уезжает. Мои надежды на него и на Вилли Шварцкопфа. Неужели все рухнет?
4: Я очень признателен вам, господин Шварцкопф, и вам, господин оберштурмбанфюрер. Но если вы так добры, у меня маленькая просьба.
0: Да, в чем дело?
4: У меня есть возможность получить место в гараже Айвендерер Центральштале. Ваше благожелательное слово могло бы иметь решающее для моей карьеры значение.
0: Ты хочешь служить там шофером?
4: Если это будет возможно.
0: Хм. Сорок пятый. Говорит оберштурмбанфюрер Вилли Шварцкопф. Как его зовут?
1: Йоган Вайс.
0: Йоган Вайс будет работать у вас шофером. Да. Нет, нет, только шофером. Ну, с... Который час, Генри?
4: Уже? Извините за беспокойство, господин оберштурмбанфюрер. Очень вам признателен. Доброй ночи.
2: Постой, постой. Йоган. Прости меня, Йоган. Желаю удачи. И возьми это.
4: Спасибо. Спасибо, господин Шварцкопф.

0: легко Генрих отказался от меня. А я-то надеялся на его помощь. Рассчитывал использовать Вилли Шварцкопфа. И рассчитывал на это не я один. Есть ли здесь моя вина? И в чем она? Не разгадал душевную черствость Генриха? Недооценил влияние его дяди. Полагал, что пробуждающиеся симпатии к фашизму не так быстро погасят юношескую пылкость Генриха. Одно из важных звеньев замысла, который я подготавливал так терпеливо, оборвалось. Нужно начинать заново.
1: И вдруг Вайсу повезло.

0: устроился шофером в гараж. Это неплохо для начала. Помогла рекомендация Шварцкопфа. И квартира, которую нашел для него Шульц, была очень удобной. А уж квартирная хозяйка совершенно очаровала.
1: И запомните неукоснительное правило. Никаких женщин. Во всяком случае, не в моем доме.
2: Я молод, мадам, и не собираюсь жениться.
1: Убирать свою комнату вы должны сами.
2: Госпожа Дитмар, моя покойная тетя поручала мне заботы по дому и право...
1: Простите, почему тетя?
2: Я сирота, мадам.
1: Ох, бедный мальчик. Ох, вы хотите кофе?
2: Благодарю вас.
1: Но наш род Дитмаров один из самых старинных в Германии. Мои далекие предки разорились и вынуждены были искать счастье на чужбине. Родители прожили всю жизнь уже здесь, в Польше. Вам нравится эта страна?
2: Лацманштадт – исконная земля Райха.
1: О, сколько здесь прожито! 16 лет я, Анель Дитмер, вышла замуж за инженера Йоахима Дитмера. Он не был ловким, удачливым человеком. Умер от сердечного припадка, который случился после неприятной служебной истории. И вообще, он всегда был чужд политики. В этом его колоссальное заблуждение.
2: И что же, инженер Дитмар ничего не оставил вам?
1: Гроши. Гроши. Но он оставил мне сына. Это мою надежду. Фридрих учится в Берлинском университете. Он вступил в Гитлерюгенд. У него блестящие способности к математике. Но, увы, за год две поздравительные открытки матери на Пасху и Рождество. Ах, эти дети!
2: Может быть, воды, фрау Дитмар?
1: Нет. Это я хотела предложить вам кофе.
2: Благодарю вас.
1: Я была бы счастлива, если бы вы, Йоган... Вы уж разрешите вас так называть?
2: Конечно, фрау Дитмар.
1: Если бы вы согласились сопровождать меня по воскресенью в кирху на утреннее богослужение, как это делал некогда мой Фридрих.
2: Успокойтесь, фрау Дитмар, успокойтесь, пожалуйста, прошу вас, фрау Дитмар. Ах, фрау Дитмар, фрау Дитмар. Как вы мне помогли, сами того не зная.
0: И действительно, если бы даже сам Бруно заранее готовил для Вайса жилище, он едва ли бы мог найти лучшее, чем ваш дом, фрау Дитмар. Вы были отлично осведомлены о жизни города. Ваша тактичность не мешала Вайсу работать. В знак своего расположения, фрау Дитмар, вы подарили жильцу старинную открытку, которую, простите, Вайс на следующий день отослал во Львов.
2: Дорогая Лисхин, я рад поздравить тебя с днем рождения. Пусть пребывает над вашей семьей Божье благословение.
0: Ночью в рюмке из вашего сервиза Вайс бережно выполоскал кончик своего носового платка и, макая в воду оструганную спичку, сообщил между строк шифром о себе и о том, что готов к приему радиопередач. Тут, фрау Дитмар, вы вновь помогли Вайсу. часто страдает мигренью, вы попросили его забрать к себе в комнату старенький двухламповый радиоприемник с тем, чтобы Вайс рассказывал вам по утрам за завтраком политические новости. Через неделю, блуждая настройкой по эфиру, Вайс услышал адресованные ему лично позывные, тоненькие, едва различимые и такие родные.

0: Еще три пива, а? Еще. Винс, Веннер, не возражаете, а?
1: Можно.
0: Обер! Обер, еще три больших кружки.
2: Да, ребята, я уже видел одну войну. Ранен был. И какой-то русский солдат, тоже раненый, только полегче, взял меня в плен.
1: Ну?
2: Повел. А потом, после того, как мы вместе покурили в окопе, махнул рукой и ушел, забрав только мою винтовку.
0: А, значит, среди русских, Веннер, попадаются хорошие люди. Но этот наверняка не был большевиком.
2: Ты не знаешь, какое правительство предложило нам тогда мир?
0: Кажется, большевики.
2: Кто же тогда был тот солдат, который меня отпустил?
1: Прошу еще. Спасли пиво.
3: Вот ты, Вайс, работаешь с нами в гараже. Никакой работы не кусаешься. Ты же молодой, ловкий малый. Почему не лезешь наверх? В гестапо, в СС? А вот где такому парню лестница?
0: Ну, а почему ты по ней не лезешь?
3: Я рабочий.
0: Ну и как вам вот нравится это, быть рабочими?
3: Да, нравится.
0: А где нос перешиб? На работе?
3: На работе. Да. Неаккуратно вправляли мозги, вот и перешибли.
0: Кто?
3: Да уж кому положено.
0: Понятно.
3: Что именно?
0: Смелый ты парень.
3: Это потому, что такое говорю. Не видал ты, значит, настоящих смелых ребят.
0: Так я же не был на фронте.
2: Они не на фронте.
0: А где?
3: В гестапо.
0: Да, ребята там крепкие. Ты ведь это хотел сказать?
3: А ты действительно ловкий парень. Не из тех, кто плюет товарищ под ноги.
0: И вы не из таких.
3: Правильно, в самую точку угадал. Будь здоров.
4: Будь здоров.
3: Ты, Йоган, настоящий немецкий рабочий парень. У нас в Руре было когда-то таких немало.
4: В Гамбурге тоже. Ну, пора. Засиделись.
3: Пошли.

0: Найти новый, очень важный источник информации помогла Вайсу все та же фрау Дитмар.
1: Йоган?
2: Йоган, моя давняя подруга Мария Бюхер в воскресенье празднует день своего рождения и пригласила нас с собой к себе.
3: О, фрау Дитмар, это очень приятная новость.
2: Да, но вот ваш мундир...
3: Я надену штатский костюм.
2: Да, но вот он же светлый, это же не для вечернего визита.
3: Да, да, что же делать?
2: Не огорчайтесь, Йоган, я приготовила для вас. Вот.
3: О, фрау Дитмар.
2: Ну, примерьте.
3: Примерьте.
2: Вот, я уверена, вы будете в нем как принц.
3: Действительно, превосходно, фрау Дитмар.
2: Вы знаете, когда я последний раз видела своего Фридриха, он был в форме штурмовика. Это ужасная одежда.
3: О, фрау Дитмар.
2: Ну, для юноши. Ну, присядьте, Йоган. Я должна предупредить вас. Тут в свое время мой сын и Ангелика... Ну, мне кажется, что лучше вам это знать. Ну, и, конечно, забыть, если у вас не появится каких-нибудь серьезных намерений. Йоган, я искренне люблю Ангелику. Она чудесная девушка. Хотя, правда, и не лишена некоторых странностей. Ну, в общем, вы сами убедитесь. В этом костюме вы будете выглядеть великолепно.
3: Фрау Дитмар.
2: Вы умеете себя вести в обществе. Я думаю, вы произведете хорошее впечатление.
4: Ах, фрау Дитмар, фрау Дитмар. Не слишком-то приятен ваш материнский эгоизм. И все же хорошо, что ваш выбор пал именно на меня. Значит, Йоган Вайс внушает доверие. Парень скромный, на себе на уме. За известные выгоды может и на подлость пойти. Наставник сказал бы, что я работаю неплохо. Ну что ж, посмотрим теперь, что представляют собой друзья фрау Марии Бюхер.
5: Господа, господа, прошу вас к столу. Ева, Паули и Вильма, пожалуйста, с этой стороны. А вы, Йоган, садитесь здесь, рядом с фрейлин Ангеликой.
3: Благодарю вас.
6: Англичанам после Дюнкерка благоразумнее всего заключить с фюрером мирный договор.
7: Ах, оставьте! Фюрер знает, что Черчилль считает Россию врагом номер один.
8: А я думаю, что немецкие солдаты скоро пройдут по улицам Лондона. Вильма наш Риббентроп. А ты, Ева, истинная женщина. Всегда выглядишь соблазнительно. Очевидно, господину бригаденфюреру очень хочется отведать яблочко, когда он видит тебя. И стало бы отрицать.
5: Ева, вы самая обольстительная из валькирий. И хотя я женщина, я понимаю господина бригаденфюрера.
6: Йоган, в какой стране вы хотели бы воевать?
3: Там, где амазонки.
9: А вы, оказывается, остроумны.
4: Вот как. Фройлен Ангелика первая со мной заговорила. Странная она. Лицо, как у куклы. Глаза затуманены, как будто она говорит не то, что думает.
9: Вайс, что же вы замолчали? Вам приятно сидеть рядом со мной?
3: О, фройлен, я в восторге! Что вам можно предложить?
9: Налейте, пожалуйста, вина.
3: Сию минуту.
9: Вы фронтовик?
3: Нет.
9: Ничего, вы им будете. Но учтите, робких и неумелых убивают в первую очередь.
3: Ну, к чему такие мрачные мысли за веселым столом?
9: А мне таких не жалко никогда. Я не могу жалеть тех, кто не хочет или не умеет драться.
3: Все мы смертны, фройлен. Но души наши бессмертны. И там, наверху, ждет нас Всевышний.
9: Ерунда. Никто нигде нас не ждет.
2: Ангелика, положи, пожалуйста, господину Вайсу вот этот кусочек.
9: Хорошо, мама.
3: Благодарю вас.
9: Мы с вами принадлежим к одному поколению. У наших родителей поражение в той войне убило душу. Это у одних, а у других отняло жизнь. И мы имеем право мстить за это. Да, мстить.
3: Кому?
9: Всем. Всем. И я бы хотела служить во вспомогательных женских частях, чтобы отомстить за все.
3: Вы член Союза немецких девушек?
9: Да.
3: Фрау Бюхер, разрешите мне поднять этот бокал за здоровье вашей дочери.
2: Благодарю вас. Благодарю.
9: Вы чересчур любезны.
2: Господин Вайс, вы, кажется, хотели приобрести гараж? Или авторемонтную мастерскую.
3: Да, да, да. Господа, в наше время, когда все мы должны посвятить себя служению Райху, авторемонтная мастерская мне представляется не просто мелкой лавочкой, а небольшим заведением, способным принести немалую пользу.
4: Покровительство Ангелики может быть мне весьма полезным. Все гости проявляют к ней подчеркнутую почтительность. Даже ее мать, эта властная женщина, заискивает перед ней. И девушка принимает это как должное. Но как привлечь ее симпатии?
2: Господа, господа, позвольте предложить вам кофе. Ну, давай, пожалуйста.
7: Сигареты.
9: Лацманштадт.
3: Готов согласиться, что это замечательный город, если он вам нравится.
9: А он мне не нравится.
3: В таком случае мне тоже.
9: У вас нет своего мнения?
3: У вас в доме все разделяют ваше мнение.
9: Вы так обо мне думаете?
3: Мне так показалось.
9: Хотите кофе? Пройдемте на кухню, я вам налью. Не правда ли здесь уютно?
3: О, да. Благодарю вас.
9: А вы не считаете, что женщина обязана только аккомпанировать голосу мужчины?
3: Во всяком случае, вы не из таких.
9: Да, вы правы. Я даже перед самой собой не люблю признаваться в своих ошибках. Вам нравится у нас?
3: Я бы мог сказать, что больше всего здесь нравитесь вы. Но я этого не скажу.
9: Почему?
3: Если бы я вам сказал, что вы здесь милее всех других, вы сочли бы это за лицемерие.
9: А вы довольно прямодушный человек.
3: Я рад, если вы это поняли.
9: Вы полагаете, я способна это оценить?
3: Именно на это я и рассчитывал.
9: Но вы видите меня первый раз.
3: Интуиция.
9: А вдруг вы ошибаетесь?
3: В таком случае, если у меня будут когда-нибудь дети, отец у них шофер, только и всего.
9: А вам бы хотелось, чтобы их отец был генералом?
3: Так прикажете, фройлен.
9: Ну хорошо, мы все это еще обсудим. Откровенность за откровенность. Я очень уважаю фрау Дитмар. Есть некоторые обстоятельства, из-за которых я не смогла бы отказать ей в просьбе. Ну, вы понимаете, о чем я говорю.
3: Да, вас любит Фридрих.
9: Теперь не думаю. Но фрау Дитмар я люблю как вторую мать.
3: Извините, фройлен Ангелика, но мне бы не хотелось пользоваться...
9: Молчите. Видите, я даже не знаю, вас разрешила пригласить к себе в дом. Но теперь я об этом не жалею. Сейчас открылась заманчивая возможность. Есть ли у вас друзья?
4: Был у меня друг. Генрих Шварцкопф. Но он сейчас живет в Берлине. У своего дяди, оберштурмбанфюрера Вилли Шварцкопфа. О, если бы Генрих был бы рядом, мне жилось бы не так трудно. Кстати, оберштурмбанфюрер однажды позаботился обо мне. Это по его рекомендации меня взяли в гараж.
9: Так, а он мог бы дать вам снова рекомендацию?
4: Не знаю. Возможно, и дал бы. Я ведь человек маленький. Но если Генрих обо мне напомнит, я полагаю, оберштурмбанфюрер не откажет ему.
9: Ну что ж, хорошо. А сейчас вернемся в столовую. Иначе мы привлечем общее внимание.
3: Да-да, конечно.
0: Ох, вот вы где! Йоган, нам пора. Вы произвели на всех очень хорошее впечатление. Ты знаешь, Ангелика, я ведь с материнской нежностью отношусь к этому одинокому юноше. Помоги мне его куда-нибудь устроить, а? Ведь у тебя такие возможности.
9: Я попробую. Если Шварцкопф ему даст хорошую рекомендацию и со стороны гестапо не будет возражений, то полковник Зальц устроит Йогана в службу Абвера.
4: Благодарю вас, фрайлен Ангелика.

Итак, я добровольно сунул голову в пасть гестапо. Малейшая неточность в документах может вызвать допросы, пытки, стать для меня смертельным приговором. Но теперь мне остается только ждать. Терпеливо ждать.

0: herr Major.
1: Oje. Südstraße 45, Paket, Auktion.
0: Jawohl, herr Major.

0: Что я знаю об этом вылощенном человеке, сидящем сзади меня, с его редкими, лениво жеванными словами, с овиными глазами и почти безгубым лицом? Только то, что сообщил мне центр. Штайнглиц – матерый германский разведчик, один из лучших знатоков тайной канцелярии гитлеровского генштаба. Но теперь я уже, пожалуй, знаю больше. Штайнглиц для меня сейчас и самая большая опасность, и самая большая надежда. Чтобы благополучно удержаться в моей должности, добиться успеха, нужно не только терпение, не только умение вести хорошо машину. От меня потребуется все, что я знаю и умею.
1: Щит и меч. Радиопостановка по роману Вадима Кожевникова. Часть вторая.

0: Прошу вас, господин майор. Пакет аукцион.
1: Следуй за мной.
0: Я вольный, майор.
2: Господин Штайнглиц, рад вас видеть. Но как же не радоваться, если есть люди, которые не забывают меня?
1: Не надо поясничать, Герберт. Я никогда не забуду ни вас, ни ваших дел с маргарином.
2: О, господин Штайнглиц... К чему вспоминать ошибки молодости? Я давно оставил заботы о грубой материальной пище и пекусь теперь только о пище духовной.
1: За этим я и приехал на вашу кухню. Ну, что нового вы получили?
2: Ах, совсем пустяки, ничего ценного.
1: Да.
2: Почти ничего ценного. Мы уже конфисковали и вывезли имущество всех близлежащих музеев и некоторых частных коллекций. Теперь приток новых поступлений почти иссяк. Кстати, это подтвердит ваш ординарец, который однажды помогал нам вывозить одну коллекцию. Мы на нее возлагали столько надежд, столько...
1: Это мой шофер.
2: Неужели? Он выглядит как ординарец. Господин Вайс, если не ошибаюсь, мы с вами встречались у фрау Бюхер.
3: Очень рад. У вас роскошное собрание картин, господин Герберт.
2: Что вы, это преувеличение. Пойдемте, пойдемте, господин майор. Для вас у меня все-таки есть кое-что стоящее.
4: Это не та.
2: Вот! Вот она! Вот! Посмотрите, явный 17 век. Пейзаж а-ля Пуссен. А может быть, и он сам. Мы не смогли установить это с достаточной точностью. Потрясающе, потрясающе. Эти пастушки, алый цвет зари и пруд. А.
1: Да, не дурно.
2: Иди. Тончайшие тона.
5: Какую дребедень пытается подсунуть этот Герберт?
2: Пластичность линий, мягкость красок.
5: Может быть, рискнуть?
2: Картина украсит любой интерьер, придаст ему уют, я бы сказал, интимность.
5: Но понравится ли майору мое знание живописи?
2: Здесь все ласкает взгляд. А посмотрите на эти нежнейшие блики на лилиях и лебедях. Этому цены нет.
3: Господин майор, прошу взглянуть сюда. Вот предмет, достойный вашего внимания.
1: Что? Что ты сказал?
3: Вот картина Жана Этьена Леотара. 18 век, подлинник.
2: Это? А откуда вы ее взяли?
1: Погодите. Леотар?
2: Это явная подделка. Это всего лишь копия, почти современная.
3: Это подлинник, господин майор. Прошу вас, господин Герберт, посветите сюда.
2: Ну-ка.
3: Ниже. Вот, пожалуйста. Подлинная подпись Леотара.
1: Леотар?
2: Господин майор, это невозможно. Картина предполагается для личной коллекции фельдмаршала, самого фельдмаршала.
3: Жду ваших приказаний, господин майор.
1: В машину.
3: Я вовремя, герр майор.
2: Господин Штайнглиц, как же так? Вы меня просто опустошаете. Искусство это...
1: Молчать.
2: Я не могу так. Шедевры мировой живописи нужны, а? Господин майор.
6: Удержаться. Удержаться во что бы то ни стало. Остаться шофером майора Штайнглица, завоевать его доверие. Это сейчас самое важное. Зачем он в Польше? Такой человек не приедет в Лодзь для приобретения ворованных картин.
1: Имя?
0: Рядовой Йоган Вайс, господин майор.
1: Кто твой начальник?
0: Господин майор Аксель Штайнглиц.
1: Пусть так. Послушай, если у тебя голова всегда так работает, я буду тобой доволен.
4: Вскоре Вайс повез майора Штайнглица в загородную резиденцию оберфюрера СС. Майор поехал туда, прихватив с собой картину. Очевидно, шедевр Леотара помог ему получить какое-то важное поручение, потому что майор спустился по ступеням дачи оберфюрера в весьма хорошем настроении.
1: Модлен, крепостная тюрьма.
0: Я волю.
4: Вайс приметил, что все последние дни Штайнглиц вместе с каким-то человеком в штатском усиленно посещал различные места заключения. Из обрывков подслушанных разговоров Йоган понял, что они ищут среди заключенных какого-то офицера польской разведки.
1: Остановил ворот. Ждать здесь.

0: Господин майор Аксель Штайнглиц.
1: Господин майор, разрешите приветствовать вас на территории Модлинской тюрьмы. Я уже давно
2: вас... Оставьте. Приступим к делу.
1: Видите, Куртича?
0: Слушаюсь.
1: Пытки ничего не дали. Боюсь, если сегодня мы не заставим его говорить, он долго не протянет. Сюда. Ну, сюда, к столу. Ну, поближе. Да подержите вы его! Господин Куртич, присаживайся. Можете быть свободным. Курите. Господин Куртич, вы были хорошим разведчиком. Вы много сделали для Польши. Похитили в германском военном министерстве немало ценных секретных документов. Нам известно, что в свое время вы даже добыли план нападения наших армий на Польшу.
3: Я ничего не буду. Не będę mówić.
2: Вам и не надо говорить, нам все отлично известно. Подумайте, чего вы добились? Ваша родина отказалась от вас. Ведь не мы, а ваш польский генеральный штаб не захотел верить добытой вами информации и посадил вас в тюрьму. Мы же хотим освободить вас. Вы должны сообщить нам, с кем вы работали. Нет,
3: я ничего не буду говорить.
2: Ну, послушайте, Куртич, я призываю вас принять единственное возможное для вас решение. Никого из названных вами мы не арестуем. Более того, если вы согласитесь работать на нас... Мы выдадим вам заграничный паспорт и поможем вам перебраться через Ла-Манш в Лондон.
3: Не, я сказал уже, что говорить ничего не буду. И никогда не стану предателем.
2: В Лондоне вы освоитесь среди польских эмигрантов, и англичане вас сами забросят сюда. На вашу родину, предавшую вас. А здесь вы можете помочь нам. Мы пошлем вас в отряды польских патриотов. Там вы много сделаете.
3: Я нигде не będę zdrajcą.
1: Господин Куртич, к чему такие слова? Предателей мы не милуем. Поляка, предавшего вас и рассказавшего нам о ваших заслугах, мы уже расстреляли.
3: Я никогда не буду здрайцем.
2: Ну, довольно! Здрайца? Не, ты сволочь! Ты польский бандит! Пригласите ваших специалистов.

0: Я провожу вас, господин майор.
1: Уже светает. Сколько же еще торчать около этой Модлинской крепости?
0: Всего доброго, господин Штенглиц. Если бы он после всего выжил, можно было бы, пожалуй, согласиться на его просьбу.
2: Да, расстрел — это... это почетно. Всего доброго. Теперь в Лодзь.
3: Я воль, герр майор.
2: Ты хорошо зарабатывал, когда торговал картинами?
3: Нет.
2: Что нет?
3: Я никогда не торговал картинами. Инженер Рудольф Шварцкопф, брат штурмбанфюрера Вилли Шварцкопфа, был коллекционером. По его заказу я делал плафоны для специального освещения картин. А когда я их устанавливал, господин Рудольф находил время, чтобы объяснить мне достоинство полотен.
2: Это картина из Пакейт Аукцион. Оказалась подделкой, пришлось ее выбросить.
3: Виноват, господин майор.
1: То-то ты за нее так схватился и уволок ее оберфюрера СС. Боишься, что Алиатари вспомнит фельдмаршал?
2: Остановите у гостиницы. Сейчас свободен. Через 2 дня здесь, часом раньше. С полным запасом горючего, вещи с собой.
1: Ну что ж, значит, 2 дня свободы. Неплохой подарок майора Акселя Штенглица советскому разведчику Александру Белову.

0: Перед отъездом Вайс купил в роскошном кондитерском магазине «Союз сердец» большую коробку пончиков с яблочной начинкой, которые так любила фрау Дитмар. Затем заехал в контору пакет-аукцион и раздобыл у Герберта дамскую вязаную кофту, тут же заплатив наличными. С этими подарками он отправился к своей квартирной хозяйке.
1: Можно к вам, фрау Дитмар?
2: Ой, Йоган, пожалуйста, я даже не слышала, как вы вошли в дом. Вы знаете, это радио, и притом мой. Ну, проходите, проходите, садитесь поближе. Ну, я думаю, что мой наполеоновский пасьянс получается.
1: Простите, фрау Дитмар, да? Я должен спешить.
2: Что случилось?
1: Уезжаю.
2: И надолго?
1: Да на этот раз, кажется, надолго. Может быть, навсегда.
2: Как навсегда? Нет, нет, это невозможно. Ну что вы, я так искренне привязалась к вам. Нет, ну боже мой, ну боже мой. Опять я одинок. Ну сначала Фридрих, теперь вы покидаете меня. Ну, скажите, ну почему же так вдруг?
1: Не могу знать, фрау Дитмар. Мне приказано собрать вещи и послезавтра утром явиться с ними.
2: Скажите, а нельзя остаться? Но... Ну, простите, впрочем, что я... Йоган, ну ведь вы же стали для меня вторым сыном. И я думаю, что уже теперь наша связь не порвется. Вы будете мне писать, Йоган?
1: О, да, конечно.
2: И надеюсь, не только на Рождество, но и на Пасху.
1: Я обещаю писать вам каждую неделю. Теперь для меня это будет просто необходимо.
2: Ой, Йоган, я вам очень благодарна.
1: Что вы, фрау Дитмар, это я должен всегда благодарить вас. Вы даже не знаете, как вы помогли мне. Фрау Дитмар, если вы не возражаете...
2: Да?
1: Примите... Это от меня.
2: Что? О, это мои любимые пончики. Спасибо, милый.
1: И фрау Дитмар.
2: Да?
1: Прошу, и это.
2: Кофта. Шерстяная?
1: Шерстяная, фрау Дитмар.
2: Вайс, я... Простите, я не нахожу слов. Но нет... Нет, нет, нет, нет. Я не могу принять от вас этот ценный подарок.
1: Ну,
2: я не
1: могу. Вы? Что вы, фрау Дитмар? Ну, я вас прошу.
2: Да.
1: Позвольте-ка, я вам помогу. Вы примерьте ее только. Ну, не мала ли она? Ну, фрау Дитмар, взгляните-ка, взгляните в зеркало, фрау Дитмар.
2: Ох, какая прелесть. Вы знаете, она просто на меня... Ну, спасибо, спасибо, Йоган.
1: Я очень рад, фрау Дитмар.
2: Йоган, я хотела просить вас оставить мне свою фотографию. На моем столике она будет стоять рядом с фотографией Фридриха.
1: Ах, как жаль.
2: Что?
1: Да ведь я не фотографировался в Лодзе. Ну, ничего, ничего, фрау Дитмар. Я что-нибудь придумаю. А сейчас вы разрешите, мне надо уложить чемодан.
2: Да, но вечерний кофе еще наш.
1: Разумеется.
2: Я вас буду ждать, Йоган.
1: Непременно.
2: Я вас буду ждать.
1: Непременно, фрау Дитмар. Господин майор, все готово.
3: Поехали. Направление Варшава. За 30 километров от города предупреди.

0: Падал мокрый снег. Земля обнажалась на проталинах. В низинах стоял туман. Бесконечно тянулась дорога, изъязвленная воронками от авиабомб. Порой надписи указывали, что нужно ехать в объезд, так как дорога закрыта для всех видов транспорта. Вайс, будто не замечая этих указателей, догонял моторизованную колонну или проезжал мимо армейского расположения, аэродрома, складских сооружений. И хотя по всему шоссе имелись дорожные знаки, обозначающие путь на Варшаву, Вайс почему-то находил поводы часто сверяться с картой. Но каждый раз, прежде чем достать карту, он поглядывал в зеркало над ветровым стеклом, в котором отражалась физиономия спящего Штайнглица. Никаких пометок Вайс не делал, полагаясь на свою память.
1: Господин майор, до Варшавы 30 километров.
2: На развилке дорог повернуть направо. Сюда. Прямо. К тем воротам. Хай!
3: Пропуск. Прошу выйти из машины. Документы. Господин майор, пройдите.
4: Прошу вас, господин майор.
3: Господин обер-лейтенант, машина CH-425-40, шофер-солдат Йоган Вайс.
4: Продолжайте осмотр.
3: Поднять сиденье в машине!
4: Гефрейтор, соединитесь с первым.
3: Открыть есть. Багажник! Капот! Господин обер-лейтенант, осмотр закончен. Все.
5: Господин обер-лейтенант, машину CH-425-40 разрешено пропустить.
4: Открыть ворота.
1: Куда ехать?
3: В гараж налево.

0: Это расположение загадочное, уединенное, внешне напоминавшее и тюрьму, и лагерь, не было ни тюрьмой, ни концлагерем. Но здесь были собраны самые совершенные средства охраны. Ток высокого напряжения, включенный в ограду из колючей проволоки, незримые лучевые барьеры, отмечающие с помощью сигнальных ламп каждого, кто входил в здание или выходил из него.
1: Да. Здесь сделано все, чтоб намертво отрезать этот кусок земли от внешнего мира. Эсэсовцы и никого больше в военной форме. Чем же они заняты? Что здесь происходит?

0: Прошло много дней. За это время Вайс ни разу не встретился со Штайнглицем. То ли майор забыл о Вайсе, то ли навечно сдал в эту часть. Ни у кого нельзя было выведать. Все здесь держались нелюдимо. Свободное передвижение Вайса по территории было крайне ограничено. Незримые границы сторожила внутренняя охрана. У каждого пистолет, граната, автомат. Жизнь в этом странном заточении изнуряла Вайса своим тупым однообразием и вынуждала к томительному бездействию. Ему оставалось целыми днями копаться в моторе и ждать. Терпеливо ждать. Вскоре Вайс заметил, что в двухэтажном флигеле около гаража обитает какая-то особая группа людей. Каждый день в 6 часов утра они появлялись на плацу в трусах и проделывали гимнастические упражнения, а затем скрывались во флигеле до следующего утра. И только в воскресенье они выползали на грязный двор, одетые в разнокалиберные трофейные мундиры европейских армий, и усаживались на старые автомобильные покрышки с таким видом, будто отдыхали после тяжелой работы. Для того, чтобы понять, кто эти люди, Вайс придумал себе на воскресенье работу в гараже. Ворота он оставил открытыми.
1: Вот гараж. Вот. Господа, в сущности имеется 4 защитных механизма, маскирующих страх смерти.
2: Русская речь? Уверяю. Кто это?
1: Уверяю вас. Секс, наркотики, крайний рационализм и агрессия.
3: Вся это фрейди.
1: Возможно, но поскольку концепция «каждый человек мой враг» главный фокус мышления, убийство ближнего и дальнего просто необходимо для сохранения общества. Это вам подтвердит любой военный.
4: Военный. Научил скреститься обеими руками. Ты бы лучше о бабах.
1: Другие темы вас не волнуют?
4: А?
1: Ну, изволь. Тут я видел пожилую фею. Ефрейторшу с развитыми до неприличия, ну прямо как галифе бедрами.
4: Гертель! Ну и что?
1: Она понесла урон в масштабах семьи. Ее отца сшиб грузовик. Он в госпитале.
4: Лафа! Папаша оставил девочку без надзора.
1: Увы, мне это не помогло. Представьте, господа, отвергла в силу моей расовой неполноценности.
4: Ну, беги к шефу, он тебе даст за твои дела звание арийца.
3: Думаю, что шеф в крайне нелюбезных выражениях обещал бы вас повесить, если бы вы ему только попробовали заикнуться об этом.
4: Эх, в России... Все было по-другому. При Николашке мы были людьми.
3: Слушайте, я бы попросил вас о государе-императоре.
4: Брось! Да не махай кулачишками. Дам похарить так, что потом, как после пластической операции, ни один мужик не узнает своего барина.
3: Узнаю!
4: Ждешь, что немцы отдадут тебе усадьбу. Держи карман шире.
3: Тихо, тихо.
1: Господа, вы слишком далеко зашли. Вы не имеете права обсуждать стратегию и тактику Германии в отношении бывшей территории России.
4: А кто накапает?
1: А хоть я. Если, конечно, ты не доложишь раньше.
4: Сволочь.
1: Именно.
3: А я, господа, первое, что сделаю, закажу солянку и растягай. Ну, такой, знаете...
4: Ты лучше жри поменьше. Не набирай лишнего веса. Кончится обучение, тебя будут кидать с парашютом. Ноги переломишь. Со мной был такой один супчик. Сразу ногу себе вывернул. Пришлось исцелить из пистолета.
3: Ну и дурак.
4: А что? Думаешь, буду на себе тащить в советскую больницу?
1: А ты как хирург, ножичком.
3: Что? Что?
4: Будь спокоен. Попаду тебе в напарники, облегчу бесшумно.
1: Если я сам тебя раньше на стропе не вздерну.
3: Ну зачем такие грубости? Весна скоро, пасхальные дни.
1: Ах, пасхальные дни, где мы их праздновать будем?
3: Я надеюсь, уже в российских Рязанях.
4: А, вот и отволокут тебя в ЧК, будет там тебе Пасха.
3: НКВД, не надо быть таким отсталым.
4: Вызубрил.
3: А что ж, пришлось? С 20-го года дома не был.
4: Ничего, не плачь. Скоро обратно кинут.
5: Господа, тише.
1: Тише. Там в гараже кто-то.
3: Я посмотрю. Эй, солдат, закурить есть?
6: Вас.
3: Хочешь, дам тебе сигарет?
4: Да иди ты сюда, он ни черта по-русски не понимает, не бойся.
3: Wie viel ist Herr Soldat?
6: Ich habe keine Uhr.
1: Тише. Там в гараже кто-то.
3: Я посмотрю. Эй, солдат, закурить есть?
6: Вас.
3: Хочешь, дам тебе сигарет?
4: Да иди ты сюда, он ни черта по-русски не понимает, не бойся.
3: Wie viel ist Herr Soldat?
6: Ich habe keine Uhr.

устроено здесь заведение. Диверсанты мечтают о России.

0: следующее воскресенье Вайс уселся возле гаража, положил себе на колени дощечку, а на нее лист почтовой бумаги. Склонившись, он глубокомысленно водил карандашом, будто писал письмо, порой безразлично поглядывая на людей в иностранных мундирах. На самом деле он усиленно работал, рисовал на тонких листках портреты диверсантов. От этой работы его отвлекла Гертель, девица-ефрейтор, о прелести которой в прошлый раз так оживленно рассуждали диверсанты.
1: Солдат Йохан Вайс! Йохан Вайс!
2: Я здесь, фройлен Гефрейтор.
1: Где вы запропастились? Вы уже окончили свой ремонт?
2: На сегодня, да.
1: У меня там сломалась электропечь. Вы справитесь?
2: Постараюсь.
1: Пойдемте ко мне в канцелярию. Кроме того, там лежат для вас письма. Наверное, от девицы.
2: Может быть.
1: Перевод бумаги. Заходи. Вот. Получай. Рад. Ну, читай, читай.
2: От фрау Дитмар. Дорогой Вайс, я несказанно была рада, получив от вас весточку. Все по-прежнему. Отлично. Что? Вчера у меня был обер-ефрейтор Бруно. Он справлялся о вас. Бруно. Значит, Бруно в Лодзе.
1: Ты что расцвел? Это фрау приятные воспоминания.
2: Да, моя квартирная хозяйка.
1: Ты в нее был влюблен?
2: Насколько позволяли обстоятельства.
1: Понятно. Хочешь выпить?
2: Нет, мне нельзя. Мой шеф очень строг. Так, ну, а где печь?
1: Вон она. А кто твой шеф?
2: Здесь у каждого свой шеф. Кроме вас, фройлен.
1: Ты женат?
2: Помолвлен.
1: И, конечно, своей невесте ты так же верен, как и Райху.
2: Каждый солдат должен верить в свою невесту так же, как в Райх.
1: О, это опасно. Если твоя невеста не во вспомогательных частях, то все равно, как и все молодые женщины, призваны и отбывают сейчас где-нибудь трудовую повинность. А когда женщина после работы идет не домой, а в казарму, в общежитие, где другие пускают к себе ночью своих начальников-тыловиков, рано или поздно она все равно сделает то же самое, как и все другие.
2: Она не такая.
1: Я тоже была не такая. Ну, что там с моей печью?
2: Перегорели контакты. Вот, все в порядке. А вы из деревни?
1: Да.
2: Я тоже раньше долго жил в деревне.
1: А в тебе что-то есть от наших парней.
2: У вас своя ферма?
1: Нет, мы работали с отцом у господина рейхсфюрера Гиммлера. У него под Мюнхеном огромная птицеферма. Он большой знаток и любитель индеек. Слушай, Йоган...
2: У него большие доходы?
1: Он один из богатейших людей в империи. Ферма это так, для удовольствия.
2: Ну и вам, наверное, там хорошо платили?
1: Неплохо.

0: Я вступила в Национал-социалистическую партию еще до того, как мы стали хозяевами в Европе. И надеюсь, что здесь, в генерал-губернаторстве, мне дадут землю. И тогда мы с отцом заведем свою птицеферму.
1: Фройлен Ефрейтор.
0: Зови меня Гертель.
1: Фройлен Гертель, а если начнется война с Россией...
0: Нет, я бы хотела все-таки получить свой кусок земли не там, а здесь.
1: Почему?
0: В России суровые зимы, и надо сильно утеплять птичники, это лишние расходы. А так, как? Угостить шнапсом? Если ты стесняешься, можно пойти ко мне...
1: Как-нибудь в другой раз...
0: Ах, ты не находишь, что у меня красивые и полные ноги, как у настоящей фрау? Так мне многие говорят. Ну-ка, посмотри. А когда я работала на ферме, были как палки сухие, ровные снизу доверху.
1: Да, здесь неплохо кормят.
0: Ты не смущайся. Я знала таких парней, как ты. Что они не уверены в себе. Говорят, это от сильных нервных переживаний.
1: Нет, что касается меня, то я не замечал за собой ничего такого.
0: А это потому, что тебе не приходилось быть агентом.
1: Ну, не всем же быть исключительными храбрецами.
0: Да, ты не храбрец. Послушай, Вайс, я давно наблюдаю за тобой. Ты мне внушил доверие. И вот что я хотела тебе сказать. Ты не окажешь мне любезность?
1: Пожалуйста, фролин.
0: Отца шиб грузовик, зазевался раздява. Сейчас он в санчасти, здесь же. Мне бы очень не хотелось, чтобы он потерял свою должность. Так не согласишься ли ты временно исполнять его обязанности?
1: А что я должен делать?
0: Немного. Подметать двор, посыпать песком дорожки, белить тумбочки. Это на обочинах.
1: Но мне не разрешено передвигаться по всей территории, фролин.
0: О, ерунда. Я тебе раздобуду пропуск. Кстати, ты шофер. С пропуском будешь заодно ездить и за песком к карьеру. Но это все-таки интереснее, чем сидеть здесь целый день. Ну, соглашайся. Я сумею тебя отблагодарить.
1: Ну, что ж, фролин Гертель, пожалуйста, я согласен.
0: Ну и молодец. А шнапс будет за мной.
2: Вайс почувствовал себя человеком, в руки которого попал клад. Иметь пропуск. Выезжать за территорию. И в первую же поездку за песком он выбрал по дороге место для тайника. Телеграфный столб с номерным знаком 74/2012. Там он закопал шифровку и несколько портретов диверсантов. А затем тайнописью сообщил об этом в записке для Бруно, которую вложил в конверт с письмом к фрау Дитмар. Так он наладил связь. Это было счастье. И все же Вайс допустил оплошность. Это произошло вечером, когда он, сидя в гараже, подправлял утренний набросок.
3: Встать! Бумагу! Ты кто? Йоган Вайс, шофер господина майора Акселя Штайнблица.
4: Кто здесь нарисован?
3: Не могу знать.
4: Кто? Почему рисуешь?
3: Это, осмелюсь вам доложить, жалкая мазня. Я был бы очень счастлив показать вам свои рисунки.
4: Возьми.
1: Что делать? Я знаю этого человека.
5: Его машину уже дважды перекрашивали, и после каждого выезда на ней меняли номер. Такой человек этого разговора не забудет. Как же быть? Бежать от опасности или броситься ей навстречу? Навстречу. Навстречу. На встрече с этим человеком я должен показать ему десяток. Нет, два десятка портретов. Фюреров всех мастей.
2: Вайс положил перед собой книжку солдатского календаря с портретами фюрера, фельдмаршалов, генералов и яростно принялся за работу, теперь уже не таясь, не скрываясь ни от кого. Но нужно было торопиться, оставалось 3 часа до отбоя.
5: Ну что ж, для вас, господа имперские высшие деятели, вполне подойдет условная символическая манера. Ведь важен не портрет, а его идея. Господин рейхсканцлер, извините, но мне придется лишь наметить вашу шевелюру. Да и ордена придется опустить. Задрапируем ваш торс в римскую тогу. Ведь вы же так стремитесь подражать повадкам древних императоров. Достаточно. Вот еще господин Гиммлер, любитель индюшек. Вам придется обойтись без пенсне. Так будут более впечатлять ваши глаза буравчики. Хорошо. Теперь нужно нарисовать кого-то из лагеря. Только здесь без символической манеры. Это будет подозрительно. Кого же взять? О, фройлен Ефрейтор. Вас, фрау Гертель, я нарисую с той же тщательностью, с какой рисовал и это диверсантское отребье. Надо торопиться.
2: Закончив рисунки, Вайс отнес их в общежитие и сунул под матрац на своей койке, предварительно припорошив каждый лист пылью. До самого отбоя он больше не появлялся в общежитии. Когда перед сном извлек из-под матраца свои рисунки, он убедился, что пыли на них не было. Значит, кто-то интересовался ими. Значит, господин в штатском не оставил без внимания встречу с художником. Ночью Вайс не мог заснуть.

0: На другой день его вызвали в штабной флигель, и там впервые за много дней он увидел своего хозяина, майора Штайнглица. Вайсу приказали показать рисунки.
1: Господа, я прошу вас внимательно ознакомиться с творчеством этого художника. Пригласите солдата.
2: Есть. Йохан Вайс, входите. Хайль Гитлер.
1: Хайль, ты принес свои работы? Давай их. Рейхсканцлер? Так. Рейхсфюрер?
3: Хорошо. Хорошо, я и не знал за тобой таких талантов.
1: А это кто?
4: Фройлен Ефрейтор.
3: Как бездарно. А фигура? Ты преувеличил ее прелесть?
4: Вы несправедливы, господа. Я очень старался. По-моему, мне очень удались ноги фройлен.
5: Ноги? Ноги этой кокотки в мундире.
3: Господа, не будем обижать юного художника. Он, несомненно, старался. И потом он вообще кое-что смыслит в живописи. Однажды на складе пакет аукцион он быстро сумел среди хлама отыскать подлинный шедевр кисти Леотара.
5: О, неплохо.
3: Господа, а что если мы ему поручим написать портрет генерала фон Браухича? Да, это идея. Если Вайс постарается, у него может получиться.
5: Конечно. Учитывая, что Браухич, возможно, посетит наше расположение, и в самые ближайшие дни мы могли бы приятно обрадовать генерала.
1: Тем более, что некоторым из нас предстоит передвижение вместе с ним в места, не столь отдаленные от генерал-губернаторства. Ну как? Сможешь?
4: Я постараюсь. Только, господа, на каком фоне изобразить генерала? Может быть, руины поверженной Варшавы?
3: Нет. Пожалуй, лучше бы Московский Кремль.
1: Оставьте. Если фюрер узнает, что Браухичу поднесли такой портрет, это может вызвать ревнивое недовольство. Вы забываете, что все мы, в том числе генерал Браухич, солдаты фюрера.
3: Да, вы правы.
4: Тогда разрешите, господа, изобразить генерала на нейтральном фоне, только знамена и оружие.
5: Вот, это другое дело.
4: Мне понадобятся различные материалы. Холст получше, краски, кисти, здесь этого ничего нет.
3: За всем необходимым ты поедешь в Варшаву. Деньги под расписку получишь в канцелярии.
1: Да, и сделать это нужно побыстрее. Иди, я отдам приказание.
0: Все складывалось удачно. Ведь ровно через 3 дня у Вайса была назначена в Варшаве встреча со связным. Чтобы оттянуть время, он занялся набросками к будущему портрету. А через 3 дня...
6: Пропуск! Документы!
4: Bitte, Herr Kaiser.
1: Варшаву? Почему на велосипеде?
4: Здесь близко, всего 30 километров.
1: Мы отвезем тебя на мотоцикле.
4: Это совершенно лишнее, господин Обергефельдер. Мы должны беречь горючее, предназначенное для военных целей.
1: Тоже мне экономия.
4: А как вы думаете? Вам никто не простит, если вы будете расточительно расходовать средства обеспечения дальнейших походов вермахта.
1: Ладно, поезжай. Не забудь, в 22:00 ты должен быть на месте.
4: Яволь! Herr Oberkreiter.

0: 30 километров. Тридцать километров. Для меня это те несколько шагов, которые проходит узник от ворот тюрьмы до встречи с родным человеком. 30 километров.
1: Вот и Варшава. Трагические развалины, груды камней, дома, расколотые бомбами. Вайс шел по тропинке среди остроконечных останков стен и вдруг увидел знакомую хилую фигуру, ироническую гримасу на худом лице. Вайс не мог совладать с собой.
2: Бруно.
3: Ну?
2: Бруно.
3: Тише, тише. Без эмоций. Иди вперед. По этой тропинке все время среди развалин.
2: Я очень рад.
3: У нас там тоже начались эмоции, когда связь с тобой прекратилась. Ты несколько разбрасывался, но в общем ничего. Действовал грамотно. Портреты террористов получены, пересняты, розданы опергруппам. Понравились? Талант.
2: Бруно,
3: иди впереди и не останавливайся. Когда поменяемся местами, я буду слушать, а пока изволь слушать меня. Война. Вот-вот. Иди. Иди, не оглядывайся. Теперь о самом трудном для тебя. Начнется война, не рыпаться. Выдержка. Связь с тобой в первые дни войны будет прервана. Да, брат, перемучайся как хочешь, но чтобы ничего, кроме преданности Рейху. Понял? Ничего. Только вживаться. Что бы там ни было, вживаться. Во имя жизни людей. Во имя нашей победы. Родители твои здоровы. Был у них, живут хорошо. Думают о тебе и любят. И последнее. На связь с тобой будет направлен другой товарищ. Ну вот. А теперь поменяемся местами. Говори коротко, слушаю.
2: Подготовка диверсантов идет полным ходом. В ближайшие дни ожидается приезд Браухича. Ему, очевидно, поручено командовать крупной группировкой, предназначенной для нападения на Советский Союз.
3: Ясно.
2: Бруно, война...
3: Все?
2: Все.
3: Все.

Тропинка вывела двух солдат на площадь. Здесь они разошлись. Один ушел налево, другой направо. И Вайс не мог себе позволить даже оглянуться на прощание.

0: Вот и начинаются испытания, которые потребуют от меня всего, на что я способен. Изворачиваться, улыбаться, делать вид, будто ты не испытываешь мук, и у тебя нет никакой потребности сейчас, сию минуту действовать, отомстить за свой народ. Нервы. Эмоции. Спокойно, Белов. Да. Только спокойно. Солдат Йоган Вайс.
1: Портрет фон Браухича Вайс написал, но картину не смогли вручить генералу. Ночью подразделения подняли по тревоге. Вместе с майором Штайнглицем Вайс выехал к восточной границе. Была июньская ночь 1941 года.
2: Ну, погодка. Чертов туман.
3: День будет хорошим, господин майор.
2: Не гони, асфальт мокрый.
1: А в это время на 44-м километре...
4: Закурить не найдется?
5: Найдется. Хотя тому, кто бродит ночью по дорогам, неплохо бы иметь свои сигареты. На, закуривай.
4: Спасибо. Хорошо. Между прочим, вы совершенно правы, господин Ефрейтор. Дурацкая привычка часто курить когда-нибудь меня разорит в конец. Но не могу ничего с собой поделать. Да. Мы патрулируем шоссе всю ночь. Сигареты – это единственное, что помогает мне не уснуть.
5: Понятно. Я вот тоже развлекаюсь. Сидеть всю ночь с наушниками и слушать пустоту осточертеет.
4: Это верно. Да. А я уже давно услышал ваш приемник. Где это, я думаю, веселяться? А потом разглядел ваш автофургон. Что? Войти можно?
5: Входи.
4: Это что, Телефункин?
5: Ага, собственность нашего шофера.
4: А он где?
5: Пошел прогуляться.
4: Найдите что-нибудь повеселее. А?
1: Оглушил радиста, выбросил его из кузова и сел за руль. Через некоторое время он остановил машину в глухом месте и включил передатчик.
6: Внимание! Всем радиостанциям Советского Союза! 22 июня войска фашистской Германии нападут на СССР. Повторяю, войска фашистской Германии нападут на СССР 22 июня. 22 июня. 22 июня. 22 июня. 20 июня.
2: Зажги фары. Темно, как в туннеле.
3: Господин майор, там впереди какие-то офицеры с оружием в руках и разбитая машина.
2: В чем дело, господа? Ваши документы.
7: Вот они. Возьмите нас в машину. Скорее, он может уйти.
2: Что случилось?
7: Несколько часов назад в этом районе заработала неизвестная радиостанция. Она открытым текстом передала на русском языке, что войска Райха собираются начать наступление на большевистскую Россию 22 июня.
8: Господин майор, нас послали на машине запеленговать радиостанцию. Мы обнаружили, что передача шла из грузовика, который мчится сейчас по шоссе вот в том направлении.
7: Это наш грузовик с полковой рацией.
8: Мы бросились в погоню, но наш автомобиль врезался в дерево.
2: Садитесь. Быстро. Вайс, гони.
7: Очевидно, в грузовик забрался какой-то солдат-предатель, не из нашей части.
8: Он не мог далеко уйти.
2: Скорость. Прибавь скорость.
8: Ты можешь, наконец, прибавить скорость?
2: Приказываю выжать все возможное. Быстрее, солдат Вайс!

0: Сейчас я устрою аварию на повороте. Надо врезать машину в каменные столбики ограждения. Хотя бы смять крыло, и уже можно будет остановиться. Пусть грузовик преодолеет подъем, тогда он успеет уйти.
1: Что такое?
2: О, это наш бронетранспортер. Отлично! От него уж предатель не уйдет.
1: Смотрите! Смотрите, грузовик падает на курс!

0: кустарнике вверх колесами.
1: Господа, нужно немедленно сообщить о происшедшем. На бронетранспортере есть рация?
0: Да, господин майор.
1: Я займусь этим. А вы быстрее вниз. Надо извлечь эту скотину из грузовика живым или мертвым.
0: Есть.
2: Слушай, господин майор.
1: Ефрейтор, рация в действии?
2: Да, господин майор.
1: Вызывайте Фихте.
2: Есть. Что передавать, господин майор?
1: Капитану фон Дитриху. Вблизи... Какой это километр?
2: 44-й.
1: Вблизи 44-го километра... На повороте произошла авария. Требуется немедленно ваше присутствие. Майор Штайнблиц.
0: Господин майор!
1: Да?
0: Господин майор, в кабине солдат. Его прижало рулем, вытащить невозможно. Заклинило дверцы кабины.
1: Проклятие! Что за день невезений? Придумайте что-нибудь. Нельзя терять времени, быть может, он еще жив.
3: Господин майор, грузовик можно перевернуть. Спустим во враг бронетранспортер.
0: Ерунда! При такой крутизне спуска это самоубийство.
3: Разрешите, господин майор, я сделаю это.
1: Хорошо. В кабину, Вайс.

0: Жив ли он? Жив ли этот человек? Тормоза, тормоза! Только бы не кувырнуться! Зачем я вызвался? Я же не имею права на гибель, дурак! Ничего, ничего! Я заставлю эту махину сползти на дно оврага. Заставлю!
1: Стоп, стоп! Хорошо, давай трос! Теперь подымай! Иди сюда, помоги мне.
0: Кто же это, а? Он, кажется, мертв. Как его прижало, а?
1: Зайди с той стороны. Осторожнее. Так, ну, поднимай.
0: Держи за плечи, за плечи.
1: Да ты что, ну возьмем вместе.
2: Ну, куда, на траву?
0: Кто же это, кто? Руно.

0: Господин майор, прибыл капитан фон Дитрих.
1: Капитан фон Дитрих, прошу вас сюда.
2: Зажечь фары врача, санитара, быстро.
3: Есть. Когда это произошло, господин майор?
1: С полчаса назад.
3: Доктор.
4: Да?
3: Поторопитесь.
4: Слушаюсь.
3: Раненого нужно обследовать немедленно.
0: Слушаюсь.
3: Да разрежьте же ему мундир.
5: Господин капитан, этот человек умирает. Я полагаю, что не следует его приводить в сознание. Ничего, кроме мучений, это ему не принесет.
3: Он должен заговорить, понимаете? Я вам очень советую, герр доктор, не терять времени.
5: Одну минуту.
0: Сейчас я сделаю укол.
3: Он должен заговорить. Использованную ампулу дайте сюда.
5: Не понял.
3: Ампулу, говорю, дайте сюда.
5: А, пожалуйста.
3: Вы позволите, надеюсь, потом собрать небольшой консилиум, чтобы установить, насколько вы были добросовестны?
5: Как? А, да, конечно. Он не приходит в себя, господин капитан.
3: Еще укол.
5: Слушаюсь. Вот.
3: Так. Хорошо. Открыл глаза. Вот и отлично. Майор Штайнгетс, прошу лишних вон.
1: Господа офицеры, прошу. Ефрейтор, солдат Вайс, марш, марш!
3: Доктор!
0: Да.
3: Вы останьтесь.
0: Да, хорошо.
3: Дайте мне что-нибудь подстелить, здесь сыровато. Ну.
1: А, пожалуйста, да. Вот, вот мою шинель, господин капитан.
3: Благодарю.
6: Ну-с, дорогой, быстро. Чье задание? И кратко содержание передать. Потом доктор сделает вам укол, и вы абсолютно безболезненно исчезнете. Итак, пожалуйста.
4: Господин майор!
1: Вайс!
3: Куда? Я же сказал лишних вон! Назад!
7: Давай, давай, поднимайся наверх в свою машину.
8: Эй, ребята! Возьмите его и попридержите там!

0: Солдаты из охраны привели Вайса на шоссе и заставили сесть в кабину. Йоган весь напрягся. Ему чудилось, что все происходит не там, на дне оврага, а здесь, наверху. Казалось, в самые уши лезет отвратительный голос Дитриха.
1: Покрутите ему ногу. Ну, какую же вы ногу крутите, доктор? Я же сказал вам, поломанные. Еще укол. Еще.
0: И вдруг все смолкло.

0: Что? Поедешь со мной, Оскар?
1: Да, пожалуй.
0: Поезжай, Вайс.
1: Я же его так логично убеждал.
0: Будешь докладывать?
1: Нет.
0: А если доложит командование части?
1: На всякий случай у меня есть версия. Пьяный солдат угнал машину и потерпел аварию. Что может быть проще?
0: Зачем так?
1: А затем, что если сообщить правду, то армейским тупицам не избежать крупных неприятностей.
0: Ну и черт с ними, пусть отвечают за ротозейство. Тебе-то ведь ясно, что это советский разведчик.
1: Да, но у меня нет доказательств. Да и к чему они? Ничего от этого не изменится. Армия готова для удара, и сам фюрер не захочет отложить наступление на минуту.
0: А все же, почему ты так хочешь это скрыть?
1: Я дорожу честью Абвера. У нас в отделе контрразведки никогда не было промахов в работе. У нас и сейчас нет никаких промахов. И не будет.
0: Оскар, можешь быть спокоен. Я тебя понял.
1: Как утверждают философы, спокойствие есть качество, более всего присущее красоте. А мне нравится всегда и при всех обстоятельствах быть красивым. Эй, ты, солдат, а что ты скажешь об аварии?
2: Хватил шнапса, ошалел.
1: Бывает. Господин капитан, вы добрый человек. Вы так старались спасти ему жизнь.
3: Да, именно эти слова произнес Йоган. И это было самое трудное, что до сих пор выпадало ему в жизни. Вайс автоматически вел машину.
4: Сейчас я обернусь и пристрелю их. Потом приеду в подразделение и снова буду стрелять. Стрелять. Только стрелять. Это единственное, что я теперь в состоянии сделать. Что бы ни было, вживаться. Вживаться во имя победы и жизни людей, вживаться. Бруно, Бруно. Конечно, ты не простил бы мне этого. Нет. Нет, Бруно. Александр Белов будет работать.

И снова Варшава. Теперь это тыловой город. На востоке от него, на советской земле, полыхала война.

0: Восточном фронте шли бои. Свой невидимый бой продолжал и советский разведчик Александр Белов. Поздней осенью из Берлина в Варшаву прибыл некий господин Ландсдорф. Он был в штатском, но Штайнглиц и Дитрих встретили его в парадных мундирах. Состоялась короткая беседа, и в конце ее Штайнглиц приказал Вайсу приготовить вечером ванну для господина Ландсдорфа. Выполнить это почетное поручение сперва показалось Вайсу затруднительным. Он не был подготовлен к роли лакея. Но делать нечего, и тщательно обдумав свое поведение, Йоган приступил к выполнению новых обязанностей.
1: Ванна готова, господин Ландсдорф.
2: Да, хорошо.
1: Прошу вас сюда. Разрешите, я помогу вам. Ваш халат. Вот, пожалуйста.
2: Хорошо. Отлично. Фу. Ты свободен. Когда понадобишься, я кликну тебя.
1: Есть. Разрешите, я приготовлю постель.
2: Ступай.

0: Пока Лансдорф с мечтательной улыбкой плескался в ванне, Вайс успела смотреть в соседней комнате чемодан и ознакомиться с содержанием записной книжки гостя. Из нее он узнал, что господин Лансдорф намерен заняться сетью разведывательно-диверсионных школ.
1: Вы меня звали, господин Лансдорф?
2: Да, я хочу встать и перейти в постель.
1: Прошу вас. Простыня?
2: Хорошо. Мои туфли?
1: Пожалуйста. Пойдемте. Позвольте, я включу колорифер.
2: Да.
1: Ваша сигара?
2: Отлично.
1: Доброй ночи, господин Лансдорф.
2: Погоди. Тут нога у меня. Не можешь ли ты мне помассировать ногу, эфрейтор?
1: С удовольствием.
2: Так. Так, хорошо. Хорошо. Еще древние римляне прибегали к массажу. Полководцы накануне сражений, а патриции перед важными выступлениями в Сенате. За что ты получил медаль?
1: Увы, только за храбрость.
2: Это непременное качество солдат-фюрера. Почему ты говоришь «увы»? Что у тебя в голове?
1: Господин генерал.
2: Я не генерал.
1: Мне кажется, майор Штайнглиц и капитан Дитрих сегодня не совсем точно поняли вас.
2: Говори, я слушаю.
1: Вы дали им понять, что в диверсионных школах нужен самый строгий отсев. Это даст возможность впоследствии упрекнуть службы гестапо в том, что они рекомендуют нам непригодных для диверсии людей.
2: Что же из этого следует?
1: И все-таки нужно, чтобы непригодный материал в известном количестве попадал в школы. Ведь если нам некого станет браковать, то ответственность за возможные провалы будет ложиться на службу Абвера.
2: Ты мошенник. Где ты этому научился?
1: У моего шефа, Крайсляйтера Функа. Он применял этот метод в своем немецко-балтийском объединении. Принимал туда всех желающих, а потом накануне репатриации составил огромный список тех, кто не заслуживал доверия. Берлин высоко оценил его усердие. И, кроме того, указал на недостаточно хорошую работу агентов гестапо в Риге.
2: Откуда ты об этом знаешь?
1: Я пользовался доверием господина Функа.
2: Почему?
1: Хотя бы потому, что вы первый от меня это слышите. И последний. Функ ценил мою способность забывать то, чего не следует помнить.
2: Ты, оказывается, не дурак.
1: Просто мне кажется, что вы большой человек, и хотел обратить на себя ваше внимание, почувствовал вашу благосклонность и решился. И... Господин Лансдорф, я немного знаю русский язык. Научился, когда работал у русского эмигранта в Латвии. Правда, я не могу разговаривать так, как русские люди, но я все понимаю.
2: Тебя надо немного подучить и послать в Россию, в тыл. Ты же храбрец.
1: Благодарю вас, господин Лансдорф. Правда, мне может помешать моя внешность. В Риге любой латыш сразу узнавал во мне немца, а русские тем более. Но это ничего не значит. Я готов отдать жизнь за фюрера. И можете мне верить, если придется погибнуть, погибну как истинный немец.
2: А ну-ка, повернись в профиль. А теперь в три четверти. Еще немного. Да, ты прав. Ты типичный немец. Но у тебя длинный язык. А из-за длинного языка может пострадать шея. Я подумаю о тебе.

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Записки юного врача. Рассказ «Стальное горло». Итак, я остался один. Вокруг меня ноябрьская тьма с вертящимся снегом. Дом завалило, в трубах завыло. Все 24 года моей жизни я прожил в громадном городе и думал, что вьюга воет только в романах. Оказывается, она воет на самом деле. Вечера здесь необыкновенно длинны. Лампа под синим абажуром отражалась в черном окне, и я мечтал, глядя на пятно, светящееся на левой руке у меня. Мечтал об уездном городе. Он находился в 40 верстах от меня. Мне очень хотелось убежать с моего пункта туда. Там было электричество, 4 врача. С ними можно было посоветоваться. Во всяком случае, не так страшно. Но убежать не было никакой возможности. Да временами я и сам понимал, что это малодушие. Ведь именно для этого я учился на медицинском факультете. Отлично помню эту ночь, 29 ноября. Я проснулся от страшного грохота в двери. Минут 5 спустя, надевая брюки, я не сводил молящий глаз с божественной книг оперативной хирургии. Я слышал скрип полозьев во дворе. Уши мои стали необычайно чуткими. Вышло, пожалуй, еще страшнее, чем поперечное положение младенца. Привезли в больницу в 11 часу ночи девочку. Сиделка глухо сказала: «Слабая девочка, помирает, пожалуйте, доктор, в больницу». Помню, я пересек двор, шел на керосиновый фонарь у подъезда больницы, как зачарованный смотрел, как он мигает. Приемная уже была освещена. Фельдшер распахнул торжественно дверь, и появилась мать. Она как бы влетела, скользя в валенках, и снег еще не стаял у нее на платке. В руках у нее был сверток, и он мерно шипел, свистел. Лицо у матери было искажено, она беззвучно плакала. Когда она сбросила свой тулуп и платок и распутала сверток, я увидел девочку лет 3. Я посмотрел на нее и забыл на время оперативную хирургию, одиночество, мой негодный университетский груз. Забыл все решительно из-за красоты девочки. Чем бы ее сравнить? Только на конфетных коробках рисуют таких детей. Волосы сами от природы вьются в крупные кольца цвета спелой ржи. Глаза синие, громаднейшие, щеки кукольные. Ангелов так рисовали. Но только странная муть гнездилась на дне ее глаз. И я понял, что это был страх. Ей нечем было дышать. Она умрет через час, подумала совершенно уверенно, и сердце мое болезненно сжалось. Ямки втягивались в горле у девочки при каждом дыхании, жилы надувались, а лицо отливало из розоватого в легонький лиловатый цвет. Эту расцветку я сразу понял и оценил. Я сообразил, в чем дело, и первый мой диагноз поставил совершенно правильно, а главное, одновременно с акушерками. Они-то были опытны. У девочки дифтерийный круп, горло уже забито пленками и скоро закроется наглухо. «Сколько дней девочка больна?» – спросил я среди насторожившегося молчания моего персонала. «Пятый день, пятый», – сказала мать, и сухими глазами глубоко посмотрела на меня. «Дифтерийный круп», – сквозь зубы сказал я фельдшеру. А матери сказал: «Ты о чем же думала? О чем думала?» И в это время сзади меня раздался плаксивый голос.
2: «Пятый, батюшка, пятый!»
1: Я повернулся и увидел бесшумную круглолицую бабку в платке. «Хорошо было бы, если бабок этих вообще на свете не было», — подумал я в тоскливом предчувствии опасности и сказал: «Ты, бабка, замолчи, мешаешь». Матери же повторил: «О чем ты думала? 5 дней, а?» Мать вдруг автоматическим движением передала девочку бабке и стала передо мной на колени. «Дай ей капель», — сказала она, и стукнулся лбом в пол. «Удавлюсь, если она помрет. Встань сию же минуточку, а то я с тобой разговаривать не стану», — сказал я ей. Мать быстро встала, прошелестев широкой юбкой, приняла девочку у бабки и стала качать. Бабка начала молиться на косяк, а девочка все дышала со змеиным свистом. Фельдшер сказал: «Так они все делают, народ!» Усы у него при этом скривились на бок. «Что ж, значит, помрет она?» — глядя на меня, как мне показалось, с черной яростью, спросила мать. «Помрет?» – негромко и твердо сказал я. Бабка тотчас завернула подол и стала им вытирать глаза. Мать же крикнула мне нехорошим голосом: «Дай ей, помоги, капель дай!» Я ясно видел, что меня ждет, и был тверд. «Каких же я капель дам? Посоветуй. Девочка задыхается, горло ей уже забило. Ты 5 дней морила девчонку в 15 верстах от меня. А теперь что прикажешь делать?»
2: «Тебе лучше знать, батюшка!» — заныла у меня на левом плече бабка искусственным голосом, и я сразу ее возненавидел.
1: «Замолчи!» – сказал я ей и приказал фельдшеру взять девочку. Мать подала акушерке девочку, которая стала биться и хотела, видимо, кричать, но у нее уже не выходил голос. Мать хотела ее защитить, но мы ее отстранили, и мне удалось заглянуть при свете лампы молнии девочке в горло. Я никогда до тех пор не видел дифтерита, кроме легких и быстро забывшихся случаев. В горле было что-то клокочащее, белое, рваное. Девочка вдруг выдохнула и плюнула мне в лицо. Но я почему-то не испугался за глаза, занятый своей мыслью. «Вот что», — сказал я, удивляясь, — «и мне удалось заглянуть при свете лампы молнии девочки в горло. Я никогда до тех пор не видел дифтерита, кроме легких и быстро забывшихся случаев. В горле было что-то клокочащее, белое, рваное». Девочка вдруг выдохнула и плюнула мне в лицо. Но я почему-то не испугался за глаза, занятый своей мыслью.

0: дать девочке возможность дышать. Тогда, может быть, ее спасем. Мать поглядела на меня, как на безумного, и девочку от меня заслонила руками. А бабка снова забубнила. «Что ты? Не давай резать! Что ты? Горло-то! Уйди, бабка!» «Камфор спрысните», — приказал я фельдшеру. Мать не давала девочку, когда увидела шприц, но мы объяснили, что это не страшно. «Может, это ей поможет?» — спросила мать. «Нисколько не поможет». Тогда мать зарыдала. «Перестань!» — я вынул часы и добавил. 5 минут даю думать. Если не согласитесь, через 5 минут сам уже не возьму сделать».
1: «Не согласна!» – резко сказала мать. «Нет нашего согласия!» – добавила бабка.
0: «Ну, как хотите!» – глухо добавил я и подумал. «Ну, вот и все. Не легче. Я сказал, предложил. Вон акушерок изумленные глаза. Они отказались, и я спасен». И только что подумал, как другой кто-то за меня чужим голосом вымолвил. «Что вы, с ума сошли? Как это так, не согласны? Губите девочку! Соглашайтесь, как вам не жаль!» «Нет!» – снова крикнула мать. Внутри себя я думал так, что я делаю, ведь я же зарежу девочку. А говорил иное. «Ну, скорее, скорее, соглашайтесь, соглашайтесь, ведь у нее уже ногти синеют».
1: «Нет, нет!»
0: «Ну что же, уведите их в палату, пусть там сидят». Их увели через полутемный коридор. Я слышал плач женщины и свист девочки. Фельдшер тотчас же вернулся и сказал: «Соглашаются!» Внутри у меня все окаменело. Но выговорил я ясно. «Стерилизуйте немедленно нож, ножницы, крючки и зонт». Через минуту я перебежал двор, где как бес летала и шаркала метель. Прибежал к себе и, считая минуту, ухватился за книгу. Перелистал ее, нашел рисунок, изображающий трахеотомию. О нем все было ясно и просто. Горло раскрыто, нож вонзен в дыхательное горло. Я стал читать текст, но ничего не понимал. Слова как-то прыгали в глазах. Я никогда не видел, как делают трахеотомию. Теперь уже поздно, подумал я. С тоской взглянул на синий цвет, на яркий рисунок, почувствовал, что свалилось на меня трудное и страшное дело. И вернулся, не заметив Юги, в больницу. В приемной тень с круглыми юбками прилипла ко мне, и голос заныл.
2: «Батюшка, как же так? Горло девчонки резать, дрожь-то мыслимо. Она глупая баба согласилась, а моего согласия нету, нету. Каплями согласна лечить, а горло резать не дам.
1: Бабку эту вон!» – закричал я.
0: И в запальчивости добавил: «Ты сама глупая баба, сама! А та именно умная, и вообще никто тебя не спрашивает. Вон ее!» Акушерка цепко обняла бабку и вытолкнула ее из палаты. «Готово!» – вдруг сказал фельдшер. Мы вошли в малую операционную, и я как сквозь завесу увидел блестящий инструмент, ослепительную лампу, клеенку. Последний раз я вышел к матери, из рук которой девочку еле вырвали. Я услыхал лишь хриплый голос, который говорил:
1: «Мужа нет, он в городу! Приедет, узнает, что я наделала, убьет меня! Убьет!» – проговорила бабка, глядя на меня в ужасе.
0: «В операционную их не пускать», – приказал я. Мы остались в операционные одни. Персонал, я и Лидка, девочка. Она голенькая сидела на столе и беззвучно плакала. Ее повалили на стол, прижали, горло ей вымыли, смазали йодом. И я взял нож. При этом подумал, что я делаю. Был очень тихо в операционной. Я взял нож и провел вертикальную черту по пухлому белому горлу. Не выступило ни одной капли крови. Я второй раз провел ножом по белой полоске, которая выступила между раздавшейся кожей. Опять ни кровинки. Медленно, стараясь вспомнить какие-то рисунки в атласах, я стал при помощи тупого зонда разделять тоненькие ткани. И тогда внизу раны откуда-то хлынула темная кровь, мгновенно залила рану и потекла по шее. Фельдшер тампонами стал вытирать ее, но она не унималась. Вспоминая все, что я видел в университете, я стал пинцетами зажимать края раны, но ничего не выходило. Мне стало холодно, и лоб мой намок. Я остро пожалел, зачем пошел на медицинский факультет.

Зачем попал в эту глушь? В злобном отчаянии я сунул пинцет куда-то наобум, близ раны, защелкнул его, и кровь тотчас перестала течь. Рану мы отсосали комками марли, и она предстала передо мной чистой, абсолютно непонятной. Никакого дыхательного горла нигде не было. Ни на какой рисунок не походила моя рана. Еще прошло 2-3 минуты, во время которых я совершенно механически и бестолково ковырял в ране то ножом, то зондом, ища дыхательное горло. И к концу 2-й минуты я отчаялся его найти. Конец, подумал я. Зачем я это сделал? Ведь мог же я не предлагать операцию. И Лидка спокойно умерла бы у меня в палате. А теперь она умрет с разорванным горлом. И никогда, ничем я не докажу, что она все равно умерла бы, что я не мог повредить ей. Акушерка молча вытерла мне лоб. Положить нож, сказать не знаю, что дальше делать. Так подумал я, и мне представились глаза матери. Я снова поднял нож и бессмысленно, глубоко и резко полоснул нитку. Ткани разъехались, и неожиданно передо мной оказалось дыхательное горло. «Крючки!» – сипло бросил я. Фельдшер подал их. Я вонзил один крючок с одной стороны, другой с другой, и один из них передал фельдшеру. Теперь я видел только одно – сероватые колечки горла. Острый нож я вколол в горло и обмер. Горло поднялось из раны. Фельдшер, как мелькнуло у меня в голове, сошел с ума. Он стал вдруг выдирать его вон. Ахнули за спиной у меня обе акушерки. Я поднял глаза и понял, в чем дело. Фельдшер, оказывается, стал падать в обморок от духоты. И, не выпуская крючка, рвал дыхательное горло. «Все против меня, судьба», — подумал я. «Теперь уж, несомненно, зарезали мы Лидку». И мысленно строго добавил: «Только дойду домой и застрелюсь». Тут старшая акушерка, видимо, очень опытная, как-то хищно рванулась к фельдшеру и перехватила у него крючок. Причем сказала, стиснув зубы: «Продолжайте, доктор». Фельдшер со стуком упал, ударился, но мы не глядели на него. Я вколол нож в горло, затем серебряную трубку вложил в него. Она ловко вскользнула, но Лидка осталась недвижимой. Воздух не вошел к ней в горло, как это было нужно. Я глубоко вздохнул и остановился. Больше делать мне было нечего. Мне хотелось у кого-то попросить прощения, покаять в своем легкомыслии. Стояло молчание.

Я видел, как Лидка синела. Я хотел уже все бросить, заплакать. Как вдруг Лидка дико содрогнулась. Фонтаном выкинула длинные сгустки сквозь трубку, и воздух со свистом вошел к ней в горло. Потом девочка задышала и стала реветь. Фельдшер в это мгновение привстал, бледный и потный. Тупый в ужасе поглядел на горло и стал помогать мне его зашивать. Сквозь сон и пелену пота, застилавшие мне глаза, я видел счастливые лица акушерок. Одна из них сказала мне: «Ну и блестяще же вы сделали операцию, доктор». Я подумал, что она смеется надо мной, и хмуро из-под лобья глянул на нее. Потом распахнулись двери, повеяло свежестью, Лидку вынесли в простыне, и сразу же в дверях показалась мать. Глаза у нее были, как у дикого зверя. Она спросила меня: «Что?» Когда я услышал звук ее голоса, пот потек у меня по спине. Я только тогда сообразил, что было бы, если бы Лидка умерла у меня в палате. Но голосом, очень спокойным, я ей ответил: «Жива. Будет, надеюсь, жива. Только пока трубку не вынем, ни слова не будет говорить. Так не бойся». И тут бабка выросла из-под земли и перекрестилась на дверную ручку, на меня, на потолок. Но я уж не рассердился на нее. Повернулся, приказал Лидке вспрыснуть камфору и по очереди дежурить возле нее. Затем я ушел к себе через двор. Помню, синий свет горел у меня в кабинете, валялись книги. Я подошел к дивану, одетый, лег на него. И сейчас же перестал видеть, что бы то ни было. Заснул и даже снов не видел.

другое. Много я уже перевидал, и был уже кое-что пострашнее Литкиного горла. Я про него и забыл. Кругом был снег, прием увеличился с каждым днем. И как-то в новом уже году вошла ко мне в приемную женщина и ввела за ручку закутанные, как тумбочка, девчонку. Женщина сияла глазами. Я всмотрелся, узнал. «А, Литка! Ну что, да хорошо все!» Литке распутали горло. Она дичилась и боялась, но все же не удалось поднять подбородок и заглянуть. На розовой шее был вертикальный коричневый шрам и два тоненьких поперечных от швов. «Все в порядке», — сказал я. «Можете больше не приезжать». «Благодарю вас, доктор, спасибо», — сказала мать. А Литке велела: «Скажи дяденьке спасибо». Но Литка не желала мне ничего говорить.

0: Рассказ Михаила Афанасьевича Булгакова «Стальное горло» читал артист Георгий Сорокин. Режиссер Виктор Чебоксаров, музыкальный редактор Лиля Когтева, редактор Елена Ковалевская, звукорежиссер Альфия Кутуева, звукооператор Ирина Ключанская.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Дорогие друзья, я расскажу вам историю, где много забавного, где много смысла явного и неявного. Прошу вас, не упускайте главного. В нашей округе был мельник. Он умер такого-то года, такого-то дня. Старшему сыну он оставил мельницу, среднему осла, а младшему сущую безделицу, меня. Я кот.
1: Мне в жизни никогда не везет. Кот. Ну какая от кота польза?
0: Хозяин, не беспокойся. Думай о добре и не думай о худе. Я тебя выведу в люди. Я сошью ботфорт.

0: Я решил отправиться в королевский замок, потому что у меня возник план. Какой? Пока не скажу, ведь не все умеют держать язык за зубами. В этом замке живет король Бубей II. Говорят, что он не богат. У него истинно королевский аппетит, поэтому он часто грустит. Вот и сейчас он сидит, тоскуя, и поет песенку. Послушайте, какую.
1: Ах, у нас королей дело плохо. Где достать 100 рублей? Вот эпоха. Где бы денег набрать?

герольдов, курьеров, писцов, секретарей. Плохо-плохо дело у нас, королей. Плохо дело. Я их всех не люблю, ненавижу. Но нельзя королю без престижу.

0: плохо-плохо дело у нас, королей. Ох, плохо дело. Эй, главный повар, готов ли обед?
1: Ваше Величество, продуктов нет. В королевских подвалах остался один бульонный кубик и одна картофельная котлета.
2: Меня погубит такая диета.
0: Бедная моя дочь. В ее годы нужны жиры, белки и углеводы.
2: И витамины. Я же расту, я же хорошею.
3: Ваше Величество, вам просится кот в сапогах.
0: Гоните его в шею.
3: Государь, он принес вам кролика от маркиза Карабаса.
2: Я обожаю кроличье мясо.
0: Немедленно впустите кота, не то он обидится и уйдет. Здравствуйте, господин кот.
4: Государь, мой хозяин, маркиз Карабас, прислал вам в подарок этого кролика.
0: Спасибо, спасибо. Не будь я король, это не кролик, а целый кроль.
1: Мы его нашпигуем, поджарим с лучком, сделаем соусок с чесночком, а потроха пойдут для рассолика.
0: Не забудь мне поджарить антрекот.
2: Как вас зовут, господин кот?
4: О, прекраснейшая из принцесс! Меня зовут Кот в сапогах, сокращенно КС. Можете, как мой маркиз, звать меня просто Кис-Кис.
2: Я хотела бы вас погладить. Вы не будете кусаться?
4: Можете не опасаться. Я даже помурлычу. Мур-мур-мур.
0: Давно не встречал таких благородных натур. Ах, если бы люди достигали такой нравственной красоты, как коты. Может быть, выпьете вина, дорогой КС?
4: Благодарю. Я не пью и не курю. Ну что ж, король произвел на меня хорошее впечатление. Он очень вежливый человек и принял меня довольно любезно. Правда, тут помог кролик. Вероятно, я нашел верный путь к королевскому сердцу. Надо почаще приходить к королю с какой-нибудь дичью. Я в засаду залягу, куропатку словлю. Отнесу куропатку господину королю. Трам-парам-парам-парам. Чтобы успеха достичь, надо мелкую дичь подносить крупным особам.
0: Заходите, заходите, любезный кот. Вы у нас не были около недели.
4: В самом деле, Ваше Величество, в самом деле, маркизу Карабасу на охоте не везет. Либо его угодья оскудели, либо куропатки настолько поумнели, что не дают бить себя в лед.
0: Да, время у нас такое. Никто не хочет в жаркое. Нету настоящего порядку.
4: Примите от маркиза эту куропатку.
0: Послушайте, кот, вы чрезвычайно умны. Как вы думаете, что я могу сделать для своей страны? Какие-нибудь там реформы или нововведения, чтобы, наконец, окончилось оскудение?
4: Я думаю, вам полезно объехать свои владения.
0: Я очень ценю ваше мнение. Позвать ко мне главного кучера.
4: До свидания, ваше величество.
0: Всего наилучшего.
4: Дело, кажется, идет на лад. Теперь надо бы сообщить мой план моему хозяину Карабасу. Однако не все умеют держать язык за зубами. Карабасу я скажу пока только то, что ему следует знать. Какой он лентяй. Я сбиваю с ног, чтобы ему помочь, а он спит. Он даже и днем спит. Хозяин. Хозяин довольно спать.
5: Ох, кот, опять. Ты будешь меня без толку. Наверное, отнес королю какую-нибудь перепелку, и король ее съел. В общем, ты мне надоел.
4: Хозяин, завтра король поедет по своей стране.
5: А какое дело мне?
4: Вы должны залезть в речку.
5: Ну?
4: И кричать: «Тону! Тону!»
5: Ну?
4: Остальное моя забота.
5: Ой, ладно. Если тебе охота, я завтра буду вопить «Тону, тону!» А сейчас отгоняй мух, я сосну.
6: Фрейтан запрягли в королевских коней. Поехал король, поддержали своей. А утром трудно.

0: видишь, дочь моя, это наше королевство.
1: Прелестно.
0: Это, так сказать, поля, а это, так сказать, луга, а это напротив того река.
1: Стоило ли выезжать из-за такого пустяка?
0: Неужели тебе не нравится этот чудесный вид?
1: Послушайте, там кто-то вопит.
2: Тону! Тону! Тону!
0: Нас это не касается. Сам тонет, пускай сам и спасается.
2: Тону! Тону!
1: А вдруг это тонет рыбак? Мы его спасем, а он нам даст рыбки на уху.
0: Уху-ху. Уха. Уха-ха. Слуги, немедленно спасите этого рыбака. Река не глубока.
3: Тягай!
4: Тягай! Заплывай!
3: Заплывай!
4: Давай!
3: Давай!
4: Поддавай!
3: Поддавай!
4: Раз, два, взяли!
3: Раз, два, дружно! Пошли! Пошли! Спасли! Спасли!
0: Вас. Кого это я спас? Кто вы такой?
5: Ваше Величество, я как Карабас.
0: Маркиз! Прошу пожаловать в нашу карету.
5: В эту? Но я, Ваше Величество, прямо из воды.
0: Действительно, маркиз, вы совершенно без одежды. Так что же, церемонимейстер, отдай-ка маркизу свой кафтан на шелку, а сам числись в отпуску.
5: Спасибо, Ваше Величество. Здравствуйте, Ваше Высочество.
1: Садитесь, маркиз, вы скрасите наше одиночество.
6: Вот едут в карете маркиз с королем, беседует мирно о том и о сём.

0: ZW! Эй, люди! Здравствуйте! Вы что тут делаете?
1: Косим!
0: А я к вам по делу.
1: Милости просим!
0: Дело важное, чрезвычайное, тайное. Кто проболтается, не оберется бед. Понятно?
1: Нет.
0: Разъясняю. Скоро сюда прибудет король Бубей в сопровождении друзей. Он задаст вам вопрос, а вы должны дать правильный ответ. Понятно?
1: Нет.
0: Разъясняю. Если не скажете, что это лук маркиза Карабаса, я вас всех отправлю на мясо.
2: Что вы, господин Кот?
3: Скажем, как надо.
1: Мы смирны.

0: вы косите лужайку? Как зовут вашего хозяина или хозяйку?
1: Маркиз Карабас.
2: У вас прекрасный луг?
0: Да, мой друг. Здесь растет много превосходного сена.
3: Несомненно.
4: Король из окна на округу глядит. Поход впереди по дороге бежит. Улю-лю, задавлю! Улю-лю, задавлю!
5: Эй, жнецы! У меня к вам дело государственного значения.
6: Наше почтение!
5: Если не исполните, не оберетесь бед. Понятно?
6: Нет!
5: Разъясняю. Сюда едет король Бубей в сопровождении друзей. Если не скажете королю, что это нивы маркиза Карабаса, я вас всех застрелю и отправлю на колбасы.
7: Что вы, господин кот?
8: Такого никто не захочет.
7: Скажем так, что комар носа не подточит.

0: Жнецы и жнецы. Чьи это поля кукурузы или пшеницы?
1: Маркиза Карабаса, господин король!
0: Давненько я не видал столь прекрасного урожая.
2: И не возражаю.
3: Скажите, маркиз, где ваш прекрасный кот?
2: А кто его разберет? Трудно сказать наперед, какая ему в голову взбредет блажь.
3: А вон тот замок тоже ваш?
2: Смотря в каком смысле.
3: Ах, какие интересные мысли.
4: Конечно, тот замок на горе вовсе не наш. В нем живет волшебник, великан. Он людоед, но людей не ест. Он и есть хозяин всех окрестных мест. Тут-то и может получиться осечка. Ведь все эти поля и луга принадлежат великану. Что же делать?

0: кто-то ко мне идет.
1: Это я, кот.
0: Ну что ж, если люди не хотят со мной знаться, коты для компании тоже годятся.
1: Господин волшебник, путешествуя для завершения обучения, не мог, проезжая мимо и понимая ваше значение, не засвидетельствовать свое почтение.
0: Надеюсь, что вы откушаете со мной.
1: С удовольствием. Знакомясь с вашей страной, наслышан о вашей способности превращаться в любого зверя или птицу.
0: Это верно. Мне ничего не стоит превратиться. Глядите, я превращаюсь в льва. Понятно? Это, мой друг, простейший трюк. Слезайте! Какого дьявола вы влезли на шкаф?
1: Оказывается, один мой приятель был прав.
0: В чем он был прав?
1: Он сказал, что вы маг, а не волшебник.
0: Что это значит? Да не тритесь вы у дверей.
1: Маги превращаются в больших зверей, а в малых зверей превращаются только волшебники. Говорят, что это труднее. Я читал в каком-то учебнике.
0: Чепуха. Ерунда. Хотите, я стану совсем маленьким?
1: Да.
0: Хотите, я буду стриж или чиж?
1: А вы не можете превратиться в мышь?
0: Элементарно. Раз, два.

0: Довольно! Ты мне надоела.
1: Что вы со мной делаете?
0: Я тебя съел. Так вот, молчишь. Но нельзя сдержаться, когда безобразничает мышь.
2: Колеса свистят, и рессоры скрипят, и щелкает кучер, и трубы трубят. А

0: Добро пожаловать, Ваше Величество, в замок маркиза Карабаса.
1: Замок высокого класса. Простите, а где здесь обеденный зал?
0: Маркиз приказал накрыть ужин для вас и вашей свиты.
1: Но мы, так сказать, сыты.
2: Откушайте, Ваше Величество, прошу вас.
1: Но, дорогой Карабас...
2: Без всяких «но». Подать к столу мое лучшее вино!
0: Музыканты! Маркиз Карабас приказал играть королевский вальс.

0: я действовал по велению долга.
1: Господин кот, я хочу танцевать с вами.
0: Не могу отказать даме.
2: Да, дочь моя, потанцуй, а мы с маркизом поговорим. Тарам-тирим, тарам-тирим, тарам-тирим, тарам-тирим.

0: Танцуйте в такт, танцуйте в такт, не мудрствуя лукаво.
1: То так, то сяк, то так, то сяк, налево и направо.
0: Для всех, для нас.
1: Для всех, для вас.
0: Игра.

0: Мне надо вам кое-что сказать, но не здесь.
1: Я весь к вашим услугам.
0: Будьте другом. Давайте встретимся вечером в саду.
1: Лучше на крыше.
0: Я упаду.
1: Это совершенно безопасно.

0: Маркиз, я доволен своим пребыванием, вашим вниманием и, так сказать, питанием. Если вы хотите жениться, не возьмете ли вы в жены мою дочь?
1: Я не прочь.
0: Честное королевское слово.
1: Не ожидал такого улова. Кот мой действительно ловок. Надо будет подарить ему несколько мышеловок.
0: Дочь моя, хоть ты еще молода, я решил выдать тебя замуж за маркиза.
2: Никогда! На это я не пойду!
0: Где же я тебя найду, лучшего жениха? Ведь наша казна пуста!
2: Я хочу замуж за кота!
0: Но на это я не пойду! Еще не было котов в моем королевском роду. Ты должна блюсти государственные интересы. Кот не может быть мужем принцессы.
3: Подумайся, будь паинька.
2: Ну хорошо, я подумаю, папенька.
4: Наконец-то! Окончился этот неимоверно длинный день. И, кажется, окончился благополучно. Как приятно, однако, после стольких трудов провести время на крыше. Это я называю

0: обманула папу и залезла сюда через слуховое окно. Ой, как здесь темно.
1: Привыкните, привыкните. Угодно ли вам присесть?
0: Кот, я хочу оказать вам честь. Я разрешаю вам на мне жениться.
1: Кто вы? Этого не может случиться. Я женат. У меня характер дурной. Я больной. И вообще не хочу, чтобы вы были моей женой.
0: Ах, так? Что я слышу? Вы отказываетесь от принцессы и заставляете ее лезть на крышу? Какой-то мелкий кот отверг королевскую дочь. Я теперь буду плакать всю ночь.
2: Принцесса, почему вы плачете? Вам помочь? Кто вас обидел?
0: Ваш отвратительный кот!
2: Это ему не пройдет. Он посмел вас обидеть.
0: Я не могу его видеть. Он нахален, он развязен.
2: Успокойтесь, он будет наказан. Кыс, кыс, кыс.
1: Я здесь, хозяин.
2: Не забудь, что я маркиз. Мне давно не нравится твое поведение. А теперь у меня лопнуло терпение.
3: Ты обманывал короля, выдавая чужие поля за мои. Мало этого обмана, ты слопал великана. Мало этого, ты обидел мою невесту. Ты всем наврал, что я маркиз. Здесь обманщикам не место. Катись! Отправляйся в дальние амбары смотрителем крыс, а теперь брысь!
1: Я возвысил эту бездарность. И какую получил благодарность. Никакой. Я ухожу на покой. Сапоги сапожки лучше продать. Без сапог постежки легче шагать. Что со знатью знаться? Что мне дворец? До свидания, братцы, скажи.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Василий Шукшин. Живет такой парень. Часть первая. Есть на Алтае тракт Чуйский. Красивая, стремительная дорога, как след бича, стеганувшего по горам. Много всякой всячины рассказывается, поется, выдумывается о нем. Все удалые молодцы, все головорезы былых лет, все легенды, все с Чуйского тракта. Села, расположенные вдоль тракта, издавна поставляя ему сперва ямщиков, затем шоферов. Он тракт. Манит к себе, соблазняет молодые души опасным ремеслом, сказками, дивной красотой. Стоит разок проехать от Бийской до Ини, хотя бы заглянуть вниз с перевала Чик-Атаман, Чик-Атаман, как зовут его шоферы, и жутковато станет. И снова потянет превозмочь страх и увидеть утреннюю нагую красоту гор, почувствовать кожей целебную прохладу под небесной выси. И еще есть река на Алтае, Катунь, злая, белая от злости, прыгает по камням, бьет в их холодную грудь крутой яростной волной, ребет, рвется из гор. А то вдруг присмиреет вдалине. Тихо. Слышно, как утка в затоне пьет за островом. Отдыхает река. Чистая, светлая. Каждую песчинку на дне видно. Каждый камешек. И тоже стоит только разок посидеть на берегу, когда солнце всходит. Красиво. Очень красиво. Не расскажешь словами. И вот несутся они в горах рядом. Река и тракт. Когда глядишь на них, думается почему-то, что это брат и сестра. Или что это влюбленные. Или что это, наоборот, ненавидящие друг друга он и она. Но за какие-то грехи тяжкие, заколдованные злой силой, быть в вечном месте. Хочется очеловечить и дорогу, и реку. Местные поэты так и делают. Но нельзя превозмочь красоту земную словами. Много, очень много машин на тракте. День и ночь гудят они, воют на перевалах, осторожно огибают бомбы, крутые опасные повороты над кручей. И сидят за штурвалами чумазые внимательные парни. Час едут, два едут, 5 часов едут, устают смертельно. Сон вдруг поклонит. Тут уж лучше остановиться и поспать часок-полтора, чтобы беды не наделать. Один другому может так рассказывать.
1: Еду, говорит, и так спать захотел, сил нет. И заснул. И заснул, наверное, на 2 секунды. И вижу сон, будто одним колесом повис над обрывом. Дал тормоз, проснулся. Смотрю, правда, одним колесом повис. Сперва не испугался, а вечером дома жутко стало.
0: Зимой бывает, заметет Семинский перевал. По 6, по 8 часов вьются на 7 километрах, прокладывают путь себе и тем, кто следом поедет. 5 метров разгребают лопатами снег, 5 едут. Снова 5 разгребают, 5 едут. В одних рубахах пластаются, матерят долю шоферскую, и красота вокруг не красота. Одно спасение – хороший мотор. И любят же они свои моторы, как души свои не любят. Во всяком случае, разговоров, хвастовства и раздумий у них больше о моторе, чем о душе. Я же, как сумею, хочу рассказать, какие у них хорошие, надежные души. Такой суровый и такой рабочий тракт не мог не продиктовать людям свои законы. Законы эти просты. Помоги товарищу в беде. Не ловчи за счет другого, не трепись, делай. Помяни добрым словом хорошего человека. Немного, но они неумолимы. И они-то определяют характеры людей. И они определяют отношения между ними. И я выбирал героя по этому признаку прежде всего и главным образом. В хороший осенний день Шли порожняком по Чуйскому тракту две машины ГАЗ-51. Одну вел молодой парень, другую – пожилой, угрюмый с виду человек с маленькими, неожиданно добрыми глазами. Парень, задумчиво с привычным прищуром, смотрит вперед. Это Пашка Колокольников. Пожилого зовут Кондрат Степанович. На тракте в сторонке стоит козлик. Под козликом шофер. А рядом молодой еще в полувоенном костюме председатель колхоза Прохоров Иван Егорыч. Надежды, что козлик побежит, нет. Прохоров голоснул одной машине. Она прилетела мимо. Другая притормозила. Шофер откинул дверцу. Это Пашка.
2: Да баклане подбрось.
1: Ты один?
2: Один.
1: Садись.
0: Прохоров крикнул своему шоферу.
3: Прислать что ли кого-нибудь?
0: Шофер вылез из-под козлика.
4: Пришли Семена.
0: Пашка с Прохоровым поехали.

0: летит под колеса горбатый тракт. Мелькают березки, мелькают столбики.
1: Ты куда едешь?
2: В командировку.
1: А? В колхоз, что ли?
2: Угу. Помочь мужичкам надо.
1: А куда?
2: В деревню Листвянка.
0: Прохор внимательно посмотрел на Пашку. Видно, в начальственной его голове зародилась какая-то мысля. Летит машина по тракту. Блестит, сверкает глубинной чистотой Катунь.
1: Тебя как зовут-то?
2: Меня-то Павел Егорыч.
1: Тетки с тобой. Я по батьке тоже Егорыч. А фамилия моя Прохоров.
2: Очень приятно. А я Колокольников.
1: Тоже приятно.
0: Машина остановилась. Перед ними целая очередь из бензовозов и лесовозов. Пашка вылез из кабины.
3: Что там?
2: Завал. Сейчас рвать будут.
0: Прохоров тоже вылез. Пошел за Пашкой.
4: Поехали ко мне, Егорыч.
2: То есть как?
4: Так. Я в Листвянке знаю председателя. Договорюсь с ним насчет тебя. Я тоже председатель. Листвянка — это вообще-то дыра дырой. А у нас деревня.
2: Это я не понимаю. У меня же в командировке точно сказано.
4: Да какая тебе разница? Я тебе дам документ, что ты отработал у меня всю честь по чести. А мы с тем председателем договоримся. За ним как раз должок имеется. Ну что, так не делают, что ли? Да сколько угодно.
2: Но я же не один.
1: А кто еще?
2: А он.
0: Пашка показал на Кондрата, который прошел мимо них.
2: Старший мой.
4: А ты поговори с ним. Пусть он в Листвянку, а ты ко мне. Я прямо замучился без хороших шоферов, а? Я же не так просто. Я заработать дам, а?
2: Не знаю. Надо поговорить.
4: Поговори. На меня шофера никогда не обижались. Мне сейчас надо срочно лес перебросить, а своих машин не хватает, хоть Лазаря пой.
2: Ладно.
0: Так попал Павел Егорыч в Баклань. Вечером после работы уписывал у Прохорова жирную лапшу с гусятиной и беседовал с его женой.
2: Жена должна чувствовать.
1: Правильно, Егорыч.
0: Поддакивал Прохоров, стаскивая с ноги тесный сапог.
1: Что это за жена, понимаешь, которая не чувствует?
2: Если я прихожу домой так, усталый, грязный, меня первым делом должна встречать энергичная жена. Я ей, например, привет, Марусь, а она мне весело. Здорово, Павлик. Ты устал?
5: А если она сама бедная, намотается за день, то откуда у нее веселье возьмется?
2: Все равно. А если она грустная и кислая, я ей говорю, пирамидон, и меня потянет к другим. Верно, Егорыч?
1: Абсолютно.
0: Хозяйка притворно сердилась и называла всех мужчинами.

Пашка появился в тот же вечер. Сдержанно веселый, яркий, в белой рубашке с распахнутым воротом, в хромовых сапогах-вытяжках, в военной новенькой фуражке.

Черепашка появился в тот же вечер. Сдержанно веселый, яркий, в белой рубашке с распахнутым воротом, в хромовых

0: прокурор. В порядке приехал наводить.
1: Смотри, как тебе самому.
2: Не навели здесь.
1: Не на виду.
3: Пашка подмигнул парню и продолжал рассматривать девушек и ребят. Его тоже рассматривали. Пашка такие моменты любил. Неведомое, незнакомое всегда волновало его. Танец кончился. Пары расходились по местам.
4: Что это за девчина?
3: Спросил Пашка у того же парня. Он увидел Настю Платонову, местную красавицу. Парень не пожелал больше с ним разговаривать. Отвернулся. Заиграли фокстроты. Пашка прошел через весь зал к Насте. Слегка поклонился.
5: Предлагаю натур Фокса.
3: На него уже смотрели с нескрываемым веселым интересом. Настя спокойно поднялась, положила тяжелую руку на сухое Пашкино плечо. Пашка, не мигая, ласково уставился на девушку. Тонкие ноздри его острого носа трепетно вздрагивали. Насте была несколько тяжела в движении, зато Пашка сходу начал выделывать такого черта, что некоторые даже перестали танцевать, смотрели на него. Пашка выпендривался, как только мог. Он то приотпускал от себя Настю, то рывком приближал к себе и кружился.
6: Откуда ты такой?
5: Из Москвы.
6: Все у вас там такие.
5: Какие?
6: Такие. Воображалы.
5: Ваша серость меня удивляет.
3: Сказал Пашка, вонзая многозначительный ласковый взгляд в колодезную глубину темных глаз Насти. Настя тихо засмеялась.
5: Вы мне нравитесь. Я такой идеал давно искал.
3: Настя в упор смотрела на Пашку.
5: Я на полном серьезе.
6: Ну и что?
5: Я вас провожаю сегодня до хаты. Если, конечно, у вас нет какого-нибудь хаха. Договорились?
3: Настя усмехнулась, качнула отрицательно головой. Фокстрот окончился. Пашка проводил девушку до места, опять изящно поклонился и вышел покурить с парнями в фойе. Парни косились на него.
5: Что, братцы, нас и повесили?
7: Тебе не кажется, что ты здесь развел слишком бурную деятельность?
3: Спросил тот самый парень, с которым Пашка беседовал до танца.
5: Нет, не кажется.
7: А мне кажется.
5: Перекрестись, если кажется.
3: Парень нехорошо прищурился.
7: Выйдем на пару минут. Потолкуем.
3: Пашка улыбнулся.
5: Не могу.
7: Почему?
5: Накостыляете ни за что. Вообще-то, чего вы на меня надулись? Я, кажется, никому на мозоль не наступал.
3: Парни не ожидали такого поворота. Им понравилась Пашкина прямота. Понемногу разговорились. Пока разговаривали, заиграли танго. И Настю пригласил другой парень. Пашка с остервенением растоптал окурок. И тут ему рассказали, что у Насти есть жених, инженер из Москвы, и что у них дело идет к свадьбе. Пашка внимательно следил за Настей и, казалось, не слушал, что ему говорят. Потом сдвинул фуражку на затылок и прищурился.
4: Посмотрим, кто кого сфотографирует. Я этих интеллигентов одной левой делаю.
3: Танго кончилось. Пашка подошел к Насте.
5: Вы мне не ответили на один вопрос.
6: На какой вопрос?
5: Я вас провожаю сегодня до хаты?
6: Я одна пойду. Спасибо.
3: Пашка сел рядом с девушкой. Круглые глаза его стали серьезные. Длинные тонкие пальцы незаметно дрожали.
5: Поговорим, как жить
6: вместе. Боже мой.
3: Вздохнула Настя и, поднявшись, направилась в другой конец зала. Пашка смотрел ей вслед. Слышал, как вокруг него посмеивались.

0: следующий день к вечеру Пашка нарядился пуще прежнего. Попросил у Прохорова вышитую рубаху, надел свои диагоналевые галифе, бастоновый пиджак и появился такой в сельской библиотеке. Настя работала библиотекарем.
1: «Здравствуйте!»
0: – солидно сказал он, входя в просторную избу, служившую и библиотекой, и читальней. Настя улыбнулась ему, как старому знакомому. У стола сидел молодой человек интеллигентного вида, листал огонек. Пашка начал спокойно рассматривать книги, на Настю ноль внимания. Он сообразил, что парень с огоньком и есть тот самый инженер, жених.
2: «Хочешь почитать что-нибудь?» –
0: спросила Настя, несколько удивленная поведением Пашки.
1: «Да надо, знаете...»
2: «Что хотите?»
0: Настя тоже невольно перешла на «вы».
1: «Капитал» Карл Маркса. Я там одну главу не дочитал.
0: Парень оторвался от огонька, взглянул на Пашку. Настя едва не прыснула, но, увидев строгие Пашкины глаза, сдержалась.
2: Ваша фамилия?
1: Колокольников Павел Егорыч.
2: Егорыч.
1: Год рождения 1937. 1937. Водитель-механик.

0: второго класса. Холост.
1: Пока Настя записывала все это, Пашка незаметно искоса разглядывал ее. Потом посмотрел на парня. Тот наблюдал за ним. Встретились взглядами. Пашка подмигнул.
0: Кроссвордиками занимаемся?
2: Да.
3: Между прочим, Гена, он тоже из Москвы.
2: Ну, вы давно оттуда? Расскажите, что там нового?
1: Пашка излишне долго расписывался в абонементе, потом критически рассматривал том «Капитала», молчал.
0: Спасибо.
1: Наконец сказал он Насте. Потом подошел к парню.
0: Павел Егорович.
1: Протянул руку.
0: Колокольников.
2: Гена, очень рад. Как Москва-то?
0: Москва-то?
1: Переспросил Пашка, придвигая к себе несколько журналов.
0: Шумит Москва, шумит.
1: И сразу, не давая инженеру опомниться, затараторил.
0: Люблю смешные журналы, особенно про алкоголиков. Так разрисуют
2: подчас. Смешно бывает. А вы давно из Москвы?
0: Из Москвы-то?
1: Пашка перевернул страничку журнала.
0: Да я там сроду не бывал. Девушка меня с кем-то спутала.
3: Вы же мне вчера в клубе сами говорили.
1: Изумилась Настя. Пашка глянул на нее, улыбнулся.
0: Что-то не припомню.
1: Настя посмотрела на Гену, Гена на Пашку. Пашка разглядывал картинки.
3: Странно. Значит, мне приснилось.
0: Бывает.
1: Согласился Пашка, продолжая рассматривать журнал.
0: Вот, пожалуйста, красавец.
1: Сказал он, подавая журнал Гене.
0: Кошмар.
1: Гена взглянул на карикатуру, улыбнулся.
2: Вы надолго к нам?
0: Так точно.
1: Пашка посмотрел на Настю, та улыбнулась, глядя на него. Пашка отметил это.
0: Сыграем в шашки?
1: Предложил он инженеру.
2: В шашки? Может, в шахматы?
0: Ну, в шахматы скучно.
1: Пашка не умел в шахматы.
0: Думать надо. А в шашечке раз, два и... Пирамидон.
2: Можно в шашки.
1: Настя вышла из-за перегородки и подсела к ним.
0: За фуг берем?
2: Как-то.
3: А это когда игрок прозевает бить, берут штрафную шашку.
2: Ага. Можно брать. Берем.
1: Пашка быстренько расставил шашки. Взял две, спрятал в кулаки за спиной.
0: В какой?
2: В левый.
0: Ваш не пляшет, сделаем так.
1: Начал он игру, устраиваясь удобнее на стуле. Выражение его лица было довольное и хитрое.
0: Здесь курить, конечно, нельзя.
3: Нет, конечно.
0: Нельзя так нельзя.
1: Пашка пошел второй шашкой.
0: Сделаем некоторый пирамидон, как говорят французы.
1: Инженер играл слабо, это было видно сразу.
3: Вот это ген!
1: Настя стала ему подсказывать. Он возражал.
2: Так же нельзя, слушай. Зачем же подсказывать?
3: А ты же неверно ходишь.
2: Ну и что? Играю-то я.
3: Учиться надо.
1: Пашка улыбнулся. Он ходил уверенно, быстро и стойко.
3: Вон той, Гена, крайний.
2: Нет, я не могу так. Я сам только что хотел этой. А теперь не пойду принципиально.
3: А чего ты волнуешься? Вот чудак.
2: А как же мне не волноваться?
0: Волноваться вредно.
1: Пашка подмигнул Насте. Та покраснела и засмеялась.
3: Ну и проиграешь сейчас. Принципиально.
0: Не, зачем? Тут еще полно шансов меня сфотографировать. Между прочим, у меня дамка. Прошу ходить.
3: Теперь проиграла.
2: Занимайся своим делом. Нельзя же так в самом деле. Отойди.
3: А еще инженер.
2: Это уже не остроумно. При чем тут инженер?
3: Боюсь, ему понравится.
1: Запела Настя и ушла вглубь библиотеки.
0: Женский пол.
1: Инженер смешал шашки.
2: Я проиграл.
0: Выйдем, покурим.
2: Пойдем.
1: На крыльце закуривая, инженер пожаловался.
2: Не понимаю, что за натура? Во все обязательно вмешается.
0: Ничего. Пройдет. Давно здесь?
2: Что?
0: Давно здесь живешь?
2: Второй месяц.
0: Жениться хочешь?
1: Инженер с удивлением взглянул на Пашку. Пашкин взгляд был прямо серьезен.
2: На ней? Да. А что?
0: Хорошая девушка. Она любит тебя.
1: Инженер вконец растерялся.
2: Любит? По-моему, да.
1: Пашка курил и сосредоточенно рассматривал сигарету. Инженер хмыкнул и спросил.
2: Ты «Капитал» действительно читаешь?
0: Да нет, конечно.
1: Тут Пашка увидел на улице автобус.
0: «Моды в село». Пойдем посмотрим.
2: А что там?
0: Костюм показывают.
2: Модели?
0: Сходим вечерком, посмотрим.

0: Мы не за удобство, простоту и красоту наших моделей. Мы показываем вам не только выходную одежду, но и рабочую. Машенька, пожалуйста.
1: Музыканты, стоявшие в глубине клубной сцены, заиграли что-то очень трогательное. На сцену вышла миленькая девушка в платьице с передничком и стала плавно ходить туда-сюда.
0: Это Маша птичница,
1: пояснила приветливая женщина.
0: Маша не только птичница, она учится заочно в сельскохозяйственном техникуме.
1: Маша птичница улыбнулась в зал.
0: На переднике с правой стороны предусмотрен карман, куда Маша кладет книжку.
1: Маша вынула из кармана книжку и показала, как это удобно.
0: Читать ее Маша может тогда, когда кормит своих маленьких пушистых друзей. Маленькие пушистые друзья очень любят Машу, и едва завидев ее в этом простом красивом платьице, толпой бегут к ней навстречу. Им нисколько не мешает, что Маша читает книжку, когда они клюют свои зернышки.
1: Настя, Гена и Пашка сидят в зале. Пашку меньше всего интересует Маша-птичница и ее маленькие пушистые друзья. Его интересует Настя. Он осторожненько взял ее за руку. Настя силой отняла руку, чуть наклонилась к Пашке и негромко сказала:
2: «Если ты будешь распускать руки, я опозорю тебя на весь клуб».
1: Пашка отодвинулся от нее.
0: «А вот костюм для полевых работ»,
1: возвестила стареющая женщина. На сцену под музыку, музыка уже другая, быстрая, игривая, вышла другая девушка в брюках, сапожках и курточке. Вся она сильно смахивает на девицу с улицы Горького.
0: «Это Наташа»,
1: стала пояснять женщина.
0: «Наташа.

0: платье.
1: Женщина обаятельно улыбнулась.
0: Здесь традиционную фуфайку заменяет удобная современная куртка. Подул холодный осенний ветер.
1: Наташа увлеклась ходьбой под музыку, не среагировала на последние слова.
0: Наташа!
1: Женщина строго и вместе с тем ласково посмотрела на девушку.
0: Подул ветер.
1: Наташа подняла воротник.
0: Подул ветер.

0: за то, что она такая передовая в быту.
1: Спасибо, Наташа.
0: Наташа ушла со сцены и стала переодеваться в очередное вечернее платье. А женщина стала рассказывать, как надо красиво одеваться, чтобы не было крикливо и в то же время модно. Упрекнула некоторых молодых людей, которые любят одеваться крикливо. Ей очень нравилось это слово «крикливо». Пашка склонился к Насте.
2: Я уже вторые сутки страдаю, так? А вы мне ни Бенни, ни кукареку.
3: Ген, дай на твое место сяду.
2: Загораживает, да?
0: Спросил он Настю и постучал пальцем по голове впереди сидящего товарища.
2: Товарищ, убери свою голову.
0: Товарищ убрал голову. Настя осталась сидеть на месте.
1: Ого!

0: потянул к себе кофту, которая была у Насти на руке, как бы желая проверить, в каком отношении здесь цвета черный и белый.
1: Ген, сядь на мое место.
0: Гена с готовностью сел на место Насти. Пашка заскучал.
2: Костюм для пляжа.
0: А на сцене в это время демонстрировался костюм для пляжа из трех деталей.
2: Платье, халат. Спереди на окно.
0: Кто-то из зрителей громко хохотнул. На него зашикали.
2: Очень удобно. Не правда ли?
0: Пашка встал и пошел из клуба. Опять сорвалось. Дома он, не раздеваясь, прилег на кровать.
3: Ты чего такой грустный?
4: Да так.
0: Отозвался Пашка, полежал несколько минут и вдруг спросил.
4: Интересно, сейчас женщин воруют или нет?
3: Как ты?
4: Ну, как раньше. Раньше ведь воровали.
3: А черт ее знает. Зачем их воровать-то? Они и так, по-моему, рады. Без воровства.
4: Это конечно. Я так просто. И статьи, конечно, за это никакой нет.
3: Наверное. Я не знаю.
0: Пашка поднялся с кровати, заходил по комнате. О чем-то сосредоточенно думал. А в это время в ночной библиотеке ссорились Настя с Геной.
1: Генка, это все смешно.
5: Мне не смешно, мне больно. За тебя больно.
1: Да неужели ты серьезно думаешь, что...
5: Думаю, потому что вижу. Если ты можешь с первым встречь...
1: Перестань.
5: А почему перестань? Если ты можешь...
1: Перестань!
0: Властно сказала Настя. Стоит Пашка у окна, о чем-то крепко думает. И вдруг сорвался с места и пошел вон из комнаты. Пропел свое любимое.
4: Ее бросает в набежавшую волну.
0: Хлопнула дверь. Гена тоже сорвался с места и без слов пошел вон из библиотеки. Хлопнула дверь. Настя осталась одна. Горько ей. Была сырая темная ночь. Недавно прошел хороший дождь, отовсюду капало. Лаяли собаки, трахтел движок. Во дворе тракторной станции его окликнули.
6: Кто?
4: Свои.
6: Кто свои?
4: Колокольников.
6: Командировочный, что ли?
4: Да.
0: В круг света вышел дедун, сторож в тулупе с берданкой.
6: Ехать, что
4: ли? Ехать.
6: Закурить имеется?
4: Есть. Кури, на.
6: Дождь, однако, еще будет. Ой, спать клонит дождь.
4: А ты спи.
6: Нельзя. Я тут дальше соснул был, ты знаешь.
4: Ладно, бать, я тороплюсь.
6: Давай, давай.
0: Старик зевнул, а Пашка завел машину и выехал со двора.

0: остановился. Вылез из кабины, мотор не заглушил.
1: Так.
0: Он потер ладонью грудь, волновался. Света в доме не было. Присмотревшись во тьме, Пашка увидел сквозь голые деревья слабо мерцающие темные окна горницы. Там, за этими окнами, Настя. Сердце Пашки громко колотилось. Он кашлянул, осторожно потряс забор, во дворе молчание. Тишина. Каплет с крыши. Пашка тихонько перелез через низенький забор и пошел к окнам. Слышал только приглушенное ворчание своей верной машины, свои шаги и громкую копель. Около самых окон под его ногой громко тряснул сучок. Пашка занят. Тишина. Каплет. Пашка сделал последних два шага и встал в простенке, перевел дух. Он вынул фонарик. Желтое пятно света поползло по стенам горницы, вырывая из тьмы отдельные предметы. Печку-голландку, дверь, кровать. Пятно дрогнуло и замерло. На кровати кто-то зашевелился, поднял голову. Настя не испугалась. Легко вскочила и подошла к окну. Пашка выключил фонарик. Настя откинула крючки и раскрыла раму. Из горницы пахнуло застойным сонным теплом.
2: Ты что? Неужели узнала?
0: Подумал Пашка. Он хотел, чтобы его принимали пока за другого. Он молчал. Настя отошла от окна. Пашка снова включил фонарик. Настя направилась к двери, прикрыла ее плотнее и вернулась к окну. Пашка выключил фонарь. Настя склонилась над подоконником. Он отстранил ее и полез в горницу.
2: Додумался. Ноги-то хоть вытри, Геннадий Николаевич.
0: Пашка продолжал молчать. Сразу обнял ее теплую, мягкую. Так сдавил, что у ней лопнула на рубашке тесемка.
2: Да что ты делаешь? Он шальной.
0: Пашка начал ее целовать. Настя вдруг вырвалась из его объятий, отскочила, судорожно зашарила рукой по стене, отыскивая выключатель.
1: Все, конец.
0: Пашка приготовился к худшему. Сейчас она закричит, прибежит ее отец и будет его фотографировать. На всякий случай отошел к окну. Вспыхнул свет. Настя настолько была поражена, что поначалу не сообразила, что стоит перед посторонним человеком в нижнем белье. Пашка ласково улыбнулся ей.
1: Испугалась.
0: Настя схватила со стула юбку, надела ее, подошла к Пашке.
2: Здравствуйте, Павел Егорыч.
0: Пашка культурно поклонился и тотчас ощутил на левой щеке сухую звонкую пощечину. Он ласково посмотрел на Настю.
1: Но зачем же так, Настя?
0: А Гена ходит, мучается по комнате.
1: Неужели все это серьезно?
0: Постоял у окна, подошел к столу, постоял. Взял журнал, прилег на диван, и тут вошел Пашка.
3: Переживаешь?
0: Гена вскочил с дивана.
4: Я не понимаю, слушай!
3: Поймешь, любишь Настю?
4: Да что тебе нужно?
3: Любишь, иди. Она в машине сидит.
4: Где сидит?
3: В машине, на улице. А ко мне зря приревновал. Мне с хорошими бабами не везет.
0: Настя сидела в кабине Пашкиной машины. Гена постоял рядом, помолчал. Сел тоже в кабину. Молчат. Чем нелепее ссора, тем труднее бывает примириться. Так повелось у влюбленных.

Пашка пошел на Катунь пожаловаться родной реке, что не везет ему с идеалом, никак не везет. Шумит, кипит в камнях река, слушает Пашку, понимает и несется дальше. И уносит Пашкину тоску далеко-далеко. Жить все равно надо, даже если очень обидно.

0: ударила звонко и синее. Земля умылась ночным дождиком, дышала всей грудью. Едет Пашка. Встал за ночь. У одной небольшой деревни подсадил хорошенькую круглолицую молодую женщину. Некоторое время ехали молча. Женщина поглядывала по сторонам. Пашка глянул на нее пару раз и спросил.
1: По-французски не говорите?
2: Нет.
1: А что? Так, поболтали вот.
2: А вы что говорите по-французски?
1: Манжеротин?
2: Что это?
1: Значит, говорю.
0: Пашка закурил. Женщина смотрела на него широко открытыми глазами.
2: Как будет по-французски женщина?
0: Пашка снисходительно улыбнулся.
1: Это смотря какая женщина. Есть женщина, а есть элементарная баба.
2: Не знаете вы французский?
1: Я?
2: Да вы.
1: Вы думаете, что вы говорите?
0: Бежит машина. Блестит Катунь под нежарким осенним солнышком и продолжается разговор в кабине.
2: А почему? Как вы думаете?
1: Скучно у нас.
2: Ну а кто виноват, как вы думаете?
1: Где?
2: Что скучно? Кто виноват?
1: Начальство, конечно.
2: Да и чего же здесь начальство? Ведь мы сами иногда не умеем сделать свою жизнь интересной. Причем с мелочей начиная. Я уже не говорю о большем. Вы зайдите в квартиру к молодой женщине, посмотрите. Боже, чего там только нет. Думочки разные, подушечки, слоники дурацкие.
0: Пашкиному взору представилась эта картина. Думочки, сумочки, вышивки, слоники. Катя Лизунова вспомнилась, знакомая его.
2: Кошечки, кисочки. Это же пошлость, элементарная пошлость. Неужели это трудно понять? Ну ведь это же в наших руках. Сделать жизнь интересной.
1: Нет, ну если, допустим, хорошо вышито, то почему? Бывает, вышивать не умеет, это действительно.
2: Да все равно, все равно. Поймите вы это, ради бога. Неужели трудно поставить какую-нибудь тахту вместо купеческой кровати? Повесить на стенку 3-4 хорошие репродукции. На стол какую-нибудь современную вазу.
0: Пашке опять представилась комната, знакомая ему Катьки Лизуновой. Высокая Катькина кровать сменилась низкой тахтой. Исчезли со стен вышивки. Их заменили репродукцией картин больших мастеров.
2: Ставить книжный шкаф. На стол бросить несколько журналов. Торшер поставить.
0: А в комнате Катьки Лизуновой, по команде женщин под ее голос, продолжают происходить чудесные преобразования. И вот кончилось преобразование. Смолк голос женщины. И сидит в комнате не то Катька, не то совсем другая женщина, скорее всего, француженка какая-то, но похожая на Катьку.

0: селся в кресло, и начали они с Катькой шпарить по-французски. Да так это у них все ловко получается. Пашка ей с улыбкой слово, она ему два. Он ей слово, она ему два. Да все с прононсом, все в нос.
1: Нет, ну неужели трудно все это сделать? Ведь я уверена, что денег для такой обстановки потребуется не больше.
0: Пашка с интересом посмотрел на женщину. Она ему явно нравится.
2: Можно, наверное.
1: Можно. Можно, все можно. Сами виноваты. Это же в наших возможностях.
0: А над русской землей встает огромное солнце. Парит пашня. Дымят далекие костры, стелится туман. Едут Пашка с женщиной. Пашка заметил, что женщин что-то уж очень нетерпеливо стал посматривать вперед.
1: А долго нам еще ехать?
2: Еще 30 км, га. Да га, 10 км.
1: Сколько?
0: Женщина затосковала, Пашка понял. Приспичило. Выбрал место, где тракт ближе всего подходит к Катуне. Остановил машину.
2: Ну-ка, милая, возьми вот ведерко, да сходи за водой. А я пока мотор посмотрю.
1: С удовольствием.
0: Взяла ведро и побежала через кустарник вниз к реке. Пашка внимательно посмотрел ей вслед. Муж действительно ждал жену на тракте. Длинный, опрятный, с узким остроносым лицом. Очень обрадовался. Растерялся, не знал, то ли целовать жену, то ли снимать чемодан из кузова. Запрыгнул в кузов. Женщина полезла в сумочку за деньгами.
1: Сколько вам?
2: Нисколько. Иди к мужу-то, поцелуйтесь хоть. Я отвернулся.
0: Пашка улыбнулся. Женщина засмеялась.
1: Нет, правда, сколько?
2: Да нисколько. Кошмар с этими культурными. Другая давно бы уж поняла.
0: Женщина пошла к мужу. Тот стал ей подавать чемоданы. Негромко стал выговаривать.
3: Почему все-таки одна приехала? Я же писал. Не садись одна с шофером. Писал.
1: А что тут особенного? Он хороший парень.
3: Откуда ты знаешь, хороший он или плохой? Что у него на лбу написано? Хороший. Ты еще не знаешь их. Они тут не посмотрят.
0: Пашка слышал этот разговор. Злая мстительная сила вытолкнула его из кабины.
2: Ну-ка плати за то, что я вез твою жену. Быстро!
4: А она что, не заплатила?
0: Муж растерялся.
3: Ты разве не заплатил?
0: Глаза у Пашки были как у рассвирепевшей кошки. Женщина тоже растерялась.
1: Не взял.
0: Пашка не смотрел на нее.
2: Плати!
0: Муж поспешно сунулся в карман, но тут же спохватился.
4: А вы что кричите-то? Заплачу, конечно. Что вы кричите-то? Сколько?
2: 2 рубля.
4: Что? Тут же только 50 копеек берут.
2: 2 рубля!
1: Олег, немедленно заплати. Заплати ему 2 рубля.
4: Пожалуйста.
0: Муж отдал Пашке 2 рубля. Машина рванула с места и поехала.

0: Мишка догнал Кондрата, напарника своего. Кондрат сидел со стариком-хозяином, у которого он остановился. Толковали про жизнь.
1: Да, вот так, значит. Вырастил я их, лоботрясов, 6 человек, а сейчас 1 остался, как гвоздь в старой плахе. Разъехались, значит, по городам. Ничего, вроде живут, справно. А меня обида берет. Для кого же я весь век горбатился? Для кого дом этот строил?
2: Такая уж теперь наша жизнь пошла. Ничего не поделаешь.
1: Жизнь эта меня не касается?
2: На всех касается, кум.
1: Мне вот надо бы крышу сейчас новую. А не могу, сил не хватает. А это Ланис приехал младший. Поедем, говорит, тять со мной. Продай, говорит, дом и поедем. Эх ты, говорю, сопля ты такая. Я сейчас кто? Хозяин. А без дома кто? Пес бездомный.
2: Ты зря так. Зря.
1: Нет, не зря.
2: Зря, зря.
1: Ты, значит, никогда не крестьянствовал, если так рассуждаешь.
2: Я до 35 годов крестьянствовал, если хочешь знать. А опора сейчас не дома.
1: А кто же? Телефизоры ваши? Финтифлюшки разные?
0: Тут вошел Пашка.
3: Здорово, старички.
0: Кондрат нахмурился.
2: Подольше не мог?
4: Все в порядке, дядя Кондрат.
0: Кондрат хочет изобразить из себя перед хозяином наставника строгого, как бы отца.
2: Шалопутничать начинаешь, Павел. Смотри, я насколько тебя отпускал?
0: Пашка для приличия виновато наморщился.
2: Чего делал-то там? Лес возили.
1: Посиди с нами. Мы тут как раз про вас, кобелей, разговариваем.
2: Да некогда, братцы. В гости иду.
5: Далеко ли?
2: К Лизуновым.
5: Это кто такие?
2: Да, знакомые одна.
5: Эй, расплодил ты этих знакомых. Переломать где-нибудь ноги-то.
1: Искобелились все. А вот был бы при хозяйстве-то, небось, не побежал бы сейчас к Катьке разведенке, а копался бы дома.
2: Свобода личности. Чего хотите?
5: Избаловала вас советская власть. Избаловала. Я бы вам показал личность. Встал бы меня в 5 часов и работал бы сукин сын допоздна, пока солнце не сядет. Вот тогда не до Катьки было бы.
0: Тут вошла хозяйка, закудахтала.
6: Здравствуй, кум.
5: Здравствуй, Марфа.
1: Марфенька, однако ж где-то был ведь у нас.
6: Чего было? Чего закряхтел?
1: Было же где-то. Нам бы с кумом помахонькой.
6: Эх, ладно, для кума.
1: Давай, давай.

0: Лизуновы ужинали.
1: Приятного аппетита.
2: Садись с нами.
1: Спасибо. Только что из-за стола.
0: Пашка присел на припечке. Катя поспешно дохлебала, встала, прошли в горницу.
3: Ты что?
0: Пашка смотрел на Катерину. Стоит молодая еще, уже намучилась, накричалась на своем веку. Устала.
1: Так, зашел попроведать.
0: Пашка натянуто улыбнулся, стало жалко Катьку.
3: Опять в командировку, что ли?
1: Ага.
3: Надолго?
1: Да не, как живешь-то?
3: Ничего. Какая моя жизнь, кукуй.
0: Катерина присела на высокую свою кровать, невесело задумалась.
1: Не сошлась с мужем-то?
3: Не сошлась.
1: Что он сейчас делает-то?
3: Пьет. Что ему еще делать?
1: Да. На танцы пойдем вечером?
3: Легко вам, ребятам. 30 лет вы все еще по танцулькам бегаете. Даже завидки берут.
1: А тебе кто запрещает?
3: Ты что? Совесть-то есть у меня. Куда же я на танцы попрусь?
1: Серость.
3: Серость или нет, а мои танцы кончились, Паша.
1: Ну, тогда я в гости приду попозже.
3: Зачем?
1: В гости.
3: Как же ты придешь? Что, я одна, что ли?
1: А чего они тебе? Ты на них ноль внимания.
3: Ноль внимания.
1: Ну, выйди тогда в садик попозже.
3: А для чего?
1: А я откуда знаю? Ну, так просто. Тоскливо же тебе одной-то. И мне тоскливо.
3: Тоскливо, верно.
1: Ну и вот.
3: Думаешь, нам веселее будет вдвоем?
1: Не знаю, не ручаюсь.
3: Нет, не будет нам веселее. Так это самообман. Не будет веселее.
1: Ну, ты сильно-то не унывай.
3: Я и не унываю.
1: Взяла бы, да и снова замуж вышла, раз такое дело.
3: Бери, пойду.
1: Вот и выходи, сегодня потолкуем.
3: Перестань ты, болтала. Зачем пришел-то?
1: Некультурная ты, Катерина. Темнота.
3: Батюшки, давно культурным-то таким стал.
1: Что это, например, такое?
0: Пашка подошел к слоникам, взял пару самых маленьких.
1: Для чего это, спрашивается? Для счастья? Или олень вот этот?
0: Пашка презрительно прищурился на оленя. Олень, кстати, ему нравился.
1: Это ж пошлость. В горнице, как в магазине. Мой тебе совет. Выкинь ты все это, пока не поздно.
0: Катерина удивленно слушала Пашку. А Пашку неудержимо повело.
1: Вы сами, Катька, виноваты во всем. Обвиняйте ребят, что они с городскими начинают приударять, а вас забывают. Они чтобы подумать, а почему так? А потому что городские интереснее вас. С ней же поговорить и то тянет. Наша деревенская, она, может, и в 10 раз красивше ее, а как нарядится в какой-нибудь малахай. Черт, не черт, а дьявол не такой. Нет, чтобы подтянуть все на себе. Да пройтись по улице весело, станцевать, спеть. Нет, вы лучше будете семечки проклятые лузгать, да сплетничать дружку про дружку. Эти сплетни. Бросать это надо к чертовой матери, эти сплетни. Ты делаешь еще ничего не знаешь. Не твое дело и все. А то ведь пойдешь с иной, и вот начнет она тебе про своих же подружек. Все плохие, одна на хорошее. Бросать надо эту моду.
3: Ты что, с цепи сорвался?
1: Ну вот, пожалуйста, сразу по лбу. С цепи сорвался. А ты бы сейчас спросил меня с улыбкой. В чем дело, Павлик?
3: Пошел к дьяволу. Приперся нотации тут читать. Мне без них тошно.
1: А ты перебори себя. Тебе тошно, а ты улыбайся. Вот тогда будешь интересная женщина. Ходи, вроде тебя ни одна собака сроду не кусала. Голову кверху, грудь вперед. И улыбайся, но громко не хохочи, это дурость. А когда ты идешь вся разнесчастная, то тебя жалко, и все. Никакой охоты нету к тебе подходить.
3: Ой, не подходи. Я и не прошу никого, чтобы ко мне подходили. Да пошли вы все к чертям, кобели проклятые. Ты вот зачем приперся?
1: Да я...
3: Чего тебе от меня надо? Думаешь, не знаю? Знаю.
1: Кать.
3: И туда же, не культурная. Так иди к своим культурным. Или не шибко они тебя принимают, культурные-то.
1: Никакого сдвига в человеке. Как была Катя Лизунова, так и осталась. Я ж тебе на полном серьезе все говорю. Ничего мне от тебя не надо.
3: Я тебе тоже на полном серьезе. Пошел к черту. Культурный нашелся. Уж я бы корова мычала, а твоя молчала. Культурный, по чужим бабам шастать. Наверное, уж весь чуйский тракт хватил.
1: Я от тоски. Я нигде не могу идеал найти.
3: А вот когда найдешь, тогда и читай ей свои нотации. По воскресеньям. А мне они не нужны, ясно? Выметывайся отсюда, культурный. Чего ты с некультурными-то разговариваешь?
2: Знаешь, как я вас всех называю?
3: Ну-ка.
2: Как кино. Дайте мужа Анне Закео.
1: Мне вас всех жалко, дурочка.
3: От дурачка слышу. Уходи, а то огрею чем-нибудь по загривку-то. В раз жалеть перестанешь.
0: Вздохнул Пашка.

Над деревней в глухом теплом воздухе висел несуетливый вечерний гон. Мычали коровы, скрипели колодцы, переговаривались через ограды люди. Где-то стыдливо скрипнула гармонь и смолкла. Пашка шел к дому, где они остановились с Кондратом.

0: Василий Шукшин. Живет такой парень. Часть вторая. Над деревней в глухом теплом воздухе висел несуетливый вечерний гомон. Мычали коровы, скрипели колодцы, переговаривались через ограды люди. Где-то стыдливо скрипнула гармонь и смолкла. Пашка шел к дому, где они остановились с Кондратом на постой. Хозяин и Кондрат спали уже, нафилософствовали сдавеча. Хозяйка ворожила на картах, и ее тоже беспокоила судьба сынов, которые разъехались по белу свету.
1: Что там слышно? Вы вот в разных местах бываете. Война будет или нет?
2: Не будет. Не дадут.
1: Господи, хоть бы не было. Народ тоже не слышно. А то перед войной-то всякие явления бывают.
2: Какие явления?
1: Вот перед той войной явление было.
2: Какое?
1: А вот едет шофер сверху откуда-то, с гор, и подъезжает к одному месту. А место это, как выезжать в долину свободы.
2: Знаю.
1: Вот, выезжает из лесочка-то. Глянь, впереди баба стоит, голая, подняла руку. Шофер маленько оробел, останавливается. Подходит она к нему и говорит: «На, говорит, тебе 20 рублей».
2: По новым деньгам, что ли?
1: По каким по новым? Дело-то до войны было. Как раз перед войной.
2: Так.
1: «На, говорит, тебе 20 рублей и купи мне на платье белой материи. Когда, говорит, поедешь назад, я тебя здесь встречу. Только смотри, говорит, купи. Видишь, я голая вся». Ну, шофер что? Взял. Ладно, говорит, куплю. Только смотри, не забудь. Она-то ему еще раз. И ушла в лес. Едет шофер. Приехал на свою базу какую-то.
2: На автобазу.
1: Ну, вот. И расскажи этот случай товарищам своим. Те его насмех. Пойдем, говорит, пропьем лучше эти деньги. Тот шофер-то махнул рукой, пошел и пропил эти деньги. Да, а когда назад-то ехать стал, струсил. Боюсь, говорит, хоть убейте. Пошел к жене, рассказал ей все. Да, ругать его. Ну, поругала, а деньги дала. Да, купил шофер белую материю, опять заехал на свою базу. Ну, двое поехали с ним, чтобы убедиться, есть такая баба или нет. Едут. Не доезжай до того места с версту. Эти два шофера поснули убойным сном. Спят и все. Уж тот шофер, который материю вез, толкал их, бил даже. Ничего не помогай. Спят. Делать нечего. Надо ехать. Поехал. Доезжай до того места. Баба ждет его. «Купил?» – спрашивает. «Купил. Спасибо. Взяла материю». А потом поглядел на шофера и спрашивает: «Ты зачем же мои деньги-то пропил?» Тот молчит. Она так тихонечко засмеялась и говорит: «Ну ладно, они ведь деньги-то не мои, а ваши. А вот этих зачем с собой взял?» Испугался. Опять засмеялся и ушла в лес. Отъехал шофер с полверсты. Те двое проснулись. Спит. Рассказываем.
0: Едет Пашка по тракту. Подъезжает он к тому месту, где тракт выходит из гор в долину свободы. Глядь, впереди стоит какая-то женщина. Руку подняла, а сама вся в белом, в какой-то простыне. Остановился он, подходит женщина. А это Настя Платонова.
3: Здравствуй, Павлик.
0: Пашка очень удивился.
2: Ты чего тут?
0: А она ему так грустно-грустно.
3: Да вот, тебя жду.
2: Что, опять с инженером поругалась?
3: Нет, Павлик, на вот тебе 20 рублей. Купи мне белой материи на платье. Видишь, я какая.
0: А сама смотрит, смотрит на Пашку.
2: А зачем тебе белое-то? Ты что, замуж выходишь?
1: Павел, а Павел?
0: Будет старушка Пашку. Пашка проснулся.
2: Я что, заснул, что ли?
1: Заснул.
2: Ух ты. А чем кончилась история-то?
1: Ага, интересно.
2: Привез он ей материи-то?
1: Привез. Привез, отдал ей. Она спрашивает, зачем же ты, говорит, мои деньги-то пропил.
2: Так откуда же она узнала, что он деньги-то пропил?
1: Так разве ж это простая баба была? Это ж смерть по земле ходила. Саван себе искала. Вот вскоре после этого и война началась. Она, матушка, ходила.
2: А?
1: Ну-ка, ложись спать. Вам завтра вставать рано.
0: Пашка лег и сразу уснул.

0: И опять звонкое синее утро. Выехали с проселка на тракт две машины, Кондрат и Пашка. Кондрат впереди. Едут, Кондрат задумчив. Пашка не выспался, усиленно курит, чтобы прогнать дремоту. Впереди, близ дороги, большой серый валун. На нем что-то написано. Поравнявшись с камнем, Кондрат остановился. Пашка тоже. Вышли из кабин, прихватив каждую по бутылке пива из-под сидений. Пошли к камню. На камне написано: «Тут погиб Иван Перетягин, 4 мая, 62 год». Кондрат и Пашка сели на камень, раскрыли бутылки. Вокруг камня много валяется бутылок из-под пива. Отпили.
1: Сколько ему лет было?
2: Ивану? Лет 35, 38. Хороший был парень.
0: Еще отпили из бутылки. Молчат. Долго молчат. Думают.
2: Слышь, Павел, помнишь, ты говорил насчет этой...
1: Тетки Анисии?
2: Ну,
1: надумал.
2: Черт ее знает. Не знаю. Колебаюсь.
1: А что тут колебаться? Сейчас заедем к ней, потолкуем. Сколько бабулем-то жить?
2: Надоело вообще-то.
1: А мне, думаешь, не надоело? Как только найду идеал, сходу сфотографируюсь. А у тетки Анисии и домик хороший, и хозяйство. Я к вам заезжать буду. В баню с тобой ходить будем. Пузырек раздавим после баньки. Благодать.
2: Ты хорошо ее знаешь?
1: 2 года к ней заезжали.
2: А вдруг она скажет, вы что?
1: Да она мне все уши прожужжала. Найди, говорит, мне какого-нибудь пожилого одинокого. Пускай, мол, здесь живет. Вдвоем-то легче.
2: Да?
1: Ну, конечно. Чего тут колебаться? Она баба умная, хозяйственная. Ты там будешь сыт, пьян, нос в табаке.
2: Ну, я же тоже не с голыми руками приду. Мы же зарабатываем как-никак.
1: Ну?
2: И потом, на книжку у меня мало семейца. Так что...
1: Вы будете, как у Христа, за пазухой жить.
2: Эй, черты. Охота действительно так вот приехать, натопить баню,
1: ну,
2: попариться как следует. Шибко уж надоело по этим квартирам.
1: Что ты?
2: Ай, разбередил мне вчера душу этот кум. Я зви его. В деревне ведь это хорошо. Танец чуть свет. Еще и петухи не орали. Идешь на речку. Тихо. Спят все. А ты идешь и думаешь, спите, спите. Проспите все царство небесное. Красота аж вокруг. От речки туман поднимается. Я рыбачить ужасно люблю. Купил бы лодку.
1: Можно с мотором?
2: Можно.
1: Угу. А я бы приехал к тебе в гости. Мы бы заплыли с тобой на острова, порыбачили бы, постреляли. А вечером разложили бы костерчик, сварили бы уху, пузырек раздавили.
2: Я тоже люблю на островах. Ночь тихо, а ты лежишь, думаешь об чем-нибудь. Думать шибко люблю.
1: А костер потрескивает себе, угольки отскакивают. А я тоже думать люблю.
2: Речка шумит в камушках.
1: Можно баб с собой взять.
2: Не-не-не, баб лучше не надо. Они воды боятся, визжат.
1: А вообще правильно. И насчет пузырька не дадут.

0: Тетка Анисия, женщина лет под 50, сухая, жилистая, с молодыми хитрыми глазами, беспокойная. Завидев из окна гостей, моментально подмахнула на стол белую камчатную скатерть, крутнулась по избе, одернула, поправила, подвинула и села к столу, как ни в чем не бывало. Сказала сама себе:
1: «Пашка-то, правда, однако кого-то привез».
0: Пашка вошел солидный.
2: «Здорово ночевал, тетка Анисия».
3: «Здрасте».
1: «Здрасте, здрасте».
0: Приветливо откликнулась тетка Анисия, а сама ненароком зыркнула на Кондрата.
1: «Давно что-то не заезжал, Паш».
2: «Да не случалось все. Вот, познакомься, тетка Анисия. Это мой товарищ, Кондрат Степанович».
0: Тетка Анисия кивнула головкой и собрала губы в комочек. Очень приятно, мол.
2: «Вот, значит, приехали мы», —
0: продолжал Пашка. Но тетка Анисия и Кондрат оба испуганно взглянули на него. Пашка понял, что слишком скоро погнал дело.
2: «Заехали, значит, к тебе, вот, отдохнуть малости».
0: Сполз Пашка с торжественного тона.
1: «Милости просим, милости просим. Может, чайку?»
2: «Можно».
0: Анисия начала ставить самовар. Пашка вопросительно поглядел на Кондрата. Тот страдальчески сморщился. Пашка не понял, от чего. От того ли, что не нравится невеста, или от того, что он неумело взялся за дело?
2: «Как живешь, тетка Анисия?»
1: «Живем, Паш. Ничего вроде бы».
2: «Одной-то, небось, тяжело?»
1: «Знам дело».
0: Неловко посмеялась Анисия. Кондрат опять сморщился. Пашка недоуменно пожал плечами. Даже губами спросил: «Что?» Кондрат безнадежно махнул рукой. Пашка рассердился. «Как ни начни, все не нравится».
2: «Самогон есть, тетка Анисия?»
0: Пошел он напрямик. Кондрат удовлетворенно кивнул головой.
1: «Да вроде был где-то. Вы с машины-то ничего?»
2: «Ничего, мы помали».
0: Анисия вышла в сенцы. И как по команде сразу торопливо заговорили Кондрат и Пашка.
4: «В чем дело, дядь Кондрат? Ты что ж сразу на обум Лазаря начинаешь? Ты... Давай посидим».
2: «Да чего с ней сидеть-то?
4: Кто ж так делает-то, Павел? Ты давай посидим».
2: «А вообще-то, как она тебе, а?»
0: Вошла Анисия.
1: «Ведра-то какой стоит! Благодать Господня! В огороде так и прет все».
0: Анисия поставила на стол графин с самогоном.
2: «Прет, говоришь?»
1: «Прет! Прям сердце радуется».
2: «Садись, дядь Кондрат».
1: «Садись, садись. Давайте к столу. У меня, правда, на стол шибко нечего выставить».
4: «Ничего. Что мы сюда пировать приехали?»
1: «Сейчас огурчиков вам порежу, капустки».
0: Хлопотала Анисия сама. Все нет-нет, да глянет на Кондрата.
2: «Хорошо живешь, тетя Анисия? Здоровьишко-то как?»
1: «Бог милует, Паш».
2: «Самое главное. Так. Ну что, дядь Кондрат, сфотографируем по стаканчику-то?»
4: «По стаканчику? Это много», —
0: рассудил Кондрат. Анисия поставила на стол огурцы, помидоры, нарезала ветчины, присела с краешку сама.
2: «Тебе налить, тетка Анисия?»
1: «Немного, с наперсток».
2: «Ну, радехоньки будем».
0: Пашка разлил по стаканам, выпили. Некоторое время мужики смачно хрустели огурцами, рвали зубами розоватое сало. Молчали.
2: «Замуж собираешься выходить, тетя Анисия?» —
0: ляпнул Пашка. Анисия даже слегка покраснела.
1: «Господи, батюшки, да ты что это, Павел? А? С чего это взял-то?»
2: «Привет, так ты же сама говорила».
0: Теперь Пашка очень удивился. Кондрат готов был сквозь землю провалиться.
4: «Балаболка ты, Павел, ешь лучше».
2: «Жальтмены, я вас не понимаю. Мы же зачем приехали?»
0: Кондрат горько сморщился и растерянно поглядел на Анисию. Анисии тоже было не по себе, но она женским хитрым умом своим нашлась, как вывернуться из того трудного положения, куда их загнал Пашка. Она глянула в окно и вдруг всплеснула руками.
1: «Матушки мои, свиньи-то в огороде!»
0: И вылетела из избы.
4: «Все!»
0: Кондрат встал и бросил на стол вилку.
4: «Поехали! Не могу больше, со стыда лопну. Ты что же это со мной делаешь-то?»
2: «Спокойно, дядя Кондрат. Я в этих делах опытный. Если мы разведем тут канитель, то будем 3 дня ездить и ничего не добьемся. Надо сходу делать нокаут, понял?»
4: «Да что ж ты меня позоришь-то так на старости лет?
3: Ведь мне не 30, чтобы нокауты твои дурацкие делать.
2: Ничего, неловко потом пройдет. Спокойствие, только спокойствие. Нам нельзя ждать милости от природы. Садись. Давай еще помахай.
4: Не-не-не-не.
2: Ну что тут позорного?
4: Так уж позор.
2: Мы же не воруем.
4: Ну, по-другому как-то делают люди. Язви ее прямо хоть со стула падай.
2: Глянется она тебе?
4: Да ничего вроде. Живая вроде, бабенка.
0: Кондрат сел опять к столу. Пашка сделал жест рукой.
2: Фью, наша будет.
4: Ну, ты все-таки полегче, Павел. Ну, тебя к шутам.
2: А ты посмеивайся надо мной. Вроде бы я дурачок. А с дурачка взятки гладкие.
4: Ну, а как она-то? Как думаешь? А может, возьмет потом, да скажет, ну что?
2: О, мне эти фраера. Да ты видишь, она с тебя глаз не спускает.
4: Ты хахоньки тут не разводи, тебя дело спрашивают.
2: А что ты спрашиваешь? Я никак не пойму.
4: Ну, вот мы ей сейчас скажем, что это... Ну, мол, согласная. Она возьмет и скажет, ну что? Она же сказала тебе, что, мол, ты что, Павел, когда это я замуж собирался?
2: Наивняк. Ты ж совсем женщин не знаешь. Женщины — это сплошной кошмар. Давай, быстро хлопнули, а потом, пока она выгоняет свиней, я тебе прочитаю лекцию про женщин.
4: Давай. Хватит хлопать, а то нахлопаешься.
2: Начнем со свиней.
0: Заговорил Пашка, встал из-за стола и стал прохаживаться по избе. Ему так легче было подыскивать нужные слова.
2: Вот она сейчас побежала выгонять свиней, так?
4: Ну?
2: Вопрос. Каких свиней?
4: Не выпендривайся, Пашка.
2: Нет-нет-нет. Каких свиней?
4: Обыкновенных, белых. Грязная не бывает. Пошел ты к черту, дурака ломайся.
2: Стоппинг! Мы пришли к главному. Она побежала выгонять свиней. А? Что?
4: Что?
2: Вопрос. Она побежала...
4: Трепач, пирамидон проклятый.
2: Внимание! Женщина побежала выгонять свиней из огорода, а никаких свиней нету.
0: Пашка торжественно поднял руку.
2: Что и требовалось доказать. Она притворилась, что в огороде свиньи. Значит, она притворилась, когда сказала, что ты, Паша, я не собираюсь замуж. Потому что она мне самому говорила, найди, мол, какого-нибудь пожилого. А когда я, как джентльмен, привез ей пожилого, она начинает ломаться, потому что она женщина, хоть и старая. Женщина – это стартер. Когда-нибудь да подведет.
4: Ни хрена ты сам не знаешь.
2: Я?
4: Тряпишься только.
2: Я не знаю.
4: Не знаешь.
2: Я женский вопрос специально изучал, если хочешь знать. Когда в армии возил генерала, я спер у него из библиотеки книгу «Мужчина и женщина». И там есть целая глава «Отношения полов среди отдельных наций». Там написано, что даже индусы, например...
0: Вошла Анисья, пожаловалась.
1: Ой, ограда вся прохудилась. Свиньи так и прут в огород. Наказание Господне.
0: Пашка перестал ходить, постоял, подумал, что-то решил.
2: Тетка Анисья.
1: Маленький Паш.
2: Выйдем с тобой на пару слов.
1: Чудной ты парень, ей-богу. Ну, пойдем, пойдем.
0: Вышли. Несколько минут их не было. Кондрат сидел неподвижно за столом, смотрел в одну точку. Вошел Пашка.
2: Дядь Кондрат, мы в полном порядке. Первое. Она, конечно, согласная. Хороший, говорит, мужик, сразу видно. Второе. Я сейчас поеду, а вы останетесь тут. Потолкуете. В совхозе я скажу, что ты стал на дороге, подшипники меняешь. К вечеру, мол, будет. Вечером ты приедешь. Третье. Налей мне 75 грамм, я поеду.
4: Ты... Ничего тут не... Это... Не придумал?
2: Нет, нет, нет.
4: Что-то мне страшновато, Павел. Войдет. А что ей скажу?
2: Она сама тебе что-нибудь скажет. Наливай 0,75 килограмма.
4: Пить хватит. Поедешь.
0: Пашка подумал и согласился.
2: Правильно. Мы лучше в совхозе наверстаем.
4: Ай, боязно мне, Пашка. Ай, не по себе как-то.
2: В общем, я поехал. Goodbye.
0: Пашка решительно вышел. Через минуту вошла Анисья с тарелкой соленых помидоров.
1: Ведра-то какой стоит. Благодать Господня.
4: Да.
0: Пашка подумал и согласился.
2: Правильно. Мы лучше в совхозе наверстаем.
4: Ай, боязно мне, Пашка. Ай, не по себе как-то.
2: В общем, я поехал. Goodbye.
0: Пашка решительно вышел. Через минуту вошла Анисья с тарелкой соленых помидоров.
1: Ведра-то какой стоит. Благодать.

0: На хмелесовхозе, куда приехал Пашка, он сперва потрепался с бабами, собиравшими хмель. Потом нашел директора.
1: А где другой?
0: Спросил тот, заглянув в Пашкину путевку.
2: У него подшипники поплавились, меняет.
1: А ты шибко устал?
2: Нет, а что?
1: Надо бы поехать на нефтебазу, горючее получить. Я свои машины все раскидал, у нас горючее кончается.
2: Сфотографировано.
1: Что? Не понял.
2: Мы сделали.
0: День был тусклый, теплый. Дороги раскисли после дождя, колеса то и дело буксовали. Пашка, пока доехал до хранилища, порядком умаялся. Бензохранилище – целый городок, строгий, стройный, однообразный, даже красивый в своем однообразии. На площади гектаров два аккуратными рядами стоят огромные серебристо-белые цистерны, цилиндрические, квадратные. Пашка подъехал к конторе, поставил машину рядом с другими и пошел оформлять документы. И тут никто потом не мог сказать, как это случилось, почему. Низенькую контору озарил вдруг яркий свет. В конторе было человек 6 шоферов, 2 девушки за столами и толстый мужчина в очках, тоже сидел за столом. Он и оформлял бумаги. Свет вспыхнул сразу. Все на мгновение ошалели. Стало тихо. Потом тишину эту, как бичом, хлестнул чей-то вскрик на улице. Шарахнули из конторы. Горели бочки на одной из машин. Горели как-то зловеще, бесшумно, ярко. Люди бежали от машин. Пашка тоже побежал вместе со всеми. Только один толстый человек, тот, который оформлял бумаги, отбежав, немного остановился.
3: Давайте, президент! Ребята, туда!
0: Несколько человек остановились. Остановился и Пашка.
4: Добра пропадет сколько?
0: Кто-то заматерился. Все ждали.
3: Давайте, президент!
0: Непонятно кому кричал толстый мужчина, но сам не двигался с места.
3: Уходи!
5: Что тут президентом сделать?
3: Уходи!
0: Пашку точно кто-то толкнул сзади. Он побежал к горящей машине. Ни о чем не думал. Видел, как впереди над машиной огромным винтом свивается белое пламя. Не помню, Пашка, как добежал он до машины, как включил зажигание, даванул стартер, воткнул скорость. Человеческий механизм сработал точно. Машина рванулась и, набирая скорость, понеслась от хранилища. Пашка правил туда, к реке. Машина летела по дороге, ревела. Горящие бочки грохотали в кузове. Пашка закусил до крови губу, почти лег на штурвал.

0: куда попал Пашка. Лежало еще человек 7. Большинство лежало, задрав кверху загипсованные ноги. Пашка тоже лежал, задрав кверху левую ногу. Около него сидел тот самый человек с нефтебазы, который предлагал брезентом погасить пламя.
1: Сколько лежать-то придется?
2: Не знаю. С месяц, наверное.
3: Перелом бедренной кости.
0: Белобрысый паренек лежал, задрав сразу обе ноги. Лежал, видно, долго, озверел, и был каждой бочке затычка.
3: А 100 суток не хочешь? Быстрые все какие.
1: Ну, привет тебе от наших ребят. Хотели прийти сюда, не пускают. Меня как профоргой то еле пропустили. Журналов вот тебе прислали. Из газеты приходили, расспрашивали про тебя. А мы знать не знаем, кто ты такой. Сказали, что придут сюда.
2: Это ничего, я им тут речь скажу.
1: Речь? Ну ладно, поправляйся. Будем заходить к тебе в приемные дни. Я специально людей буду выделять. Я бы посидел еще, но на собрание тороплюсь. Тоже речь надо говорить.

0: Семен давай.
1: Ничего.
2: Профорк пожал Пашке руку, сказал всем
0: «До свидания»
2: и ушел.
3: Ты что, герой, что ли?
2: Спросил Пашку один ходячий, когда за Профоргом закрылась дверь. Пашка некоторое время молчал.
4: А вы разве ничего не слышали? Должны же были по радио передавать.
5: У нас наушники не работают.
2: Белобрысый щелкнул толстым пальцем по наушникам, висевшим у его изголовья. Пашка еще немного помолчал и ляпнул.
4: Меня же на Луну запускали.
2: У всех вытянулись лица, Белобрысый даже рот приоткрыл.
1: Нет, серьезно?
4: Ну, конечно.
2: Пашка смотрел в потолок с таким видом, как будто он наспор на виду у всех проглотил топор и ждал, когда он переварится. Как будто он нисколько не сомневался в этом.
1: Врешь ведь.
4: Не веришь, не верь. Какой мне смысл врать?
1: Ну и как же ты?
4: Долетел до половины, и горючего не хватило. Я вот прыгнул и ногу сломал. Не точно приземлился.
3: Вот это загнул. У меня аж не к дыханию остановилось.
5: Трепло. Я думал, правда.
3: А как же ты на парашюте летел, если там воздуха нету?
4: Затяжным.
1: А кто это к тебе приходил сейчас? По-моему, я его где-то...
2: Тут в палату вошли старичок-доктор с сестрами, и с ними молодая изящная женщина в брюках, маленькая, в громадном свитере, странная и прекрасная. Доктор подвел девушку к Пашке.
6: Вот ваш герой. Прошу любить.
7: Вы будете товарищ Колокольников?
4: Я...
2: ответил Пашка и попытался привстать.
7: Лежите, лежите, что вы? Я вот здесь присяду немножко. Можно?
4: Боже мой.
2: Пашка попытался сдвинуться на койке.
7: Я из городской молодежной газеты. Хочу поговорить с вами.
2: Белобрысый перестал хохотать, смотря то на Пашку, то на девушку.
4: Это можно.
2: Пашка мельком глянул на Белобрысого. Тот начал теперь икать.
7: Как вы себя чувствуете?
2: Раскладывая на коленях большой блокнот, девушка улыбнулась, внимательно посмотрела на него. Пашка тоже улыбнулся и подмигнул ей.
4: Железно.
7: Для начала такие формальные вопросы. Откуда родом? Сколько лет? Где учились?
4: Значит так.
2: Начал Пашка, закуривая.
4: А потом я речь скажу, ладно?
7: Речь?
4: А, да.
7: Ну, хорошо. Я могу потом записать, в другой раз.
4: Значит так, родом я из Суртаки, 75 километров отсюда.
7: Угу.
4: А вы сами откуда?
2: Девушка весело посмотрела на Пашку, на других больных. Все, притихнув, смотрели на нее и на Пашку, слушали. Белобрысый икал.
7: Я из Ленинграда. А что?
4: Видите ли, в чем дело? Я вам могу сказать следующее.
2: Белобрысый неудержимо икал.
4: Выпей воды.
2: Обозлился Пашка.
8: Я только что пил. Не помогает.
4: Значит так, о чем мы с вами говорили?
7: Где вы учились?
4: Я волнуюсь.
2: Пашке не хотелось говорить, что он окончил только 5 классов.
4: Мне трудно говорить.
7: Вот уж никогда не думала. Неужели вести горящую машину легче?
4: Видите ли...
2: Опять напыщенно заговорил Пашка, потом вдруг поманил к себе девушку и негромко, так, чтобы другие не слышали, доверчиво спросил.
4: Вообще-то, в чем дело? Вы только это не пишите. Я что, на самом деле подвиг совершил? Я боюсь, вы напишите, а мне стыдно будет перед людьми. Вон, скажут, герой пошел. Народ же знаете какой. Или ничего, можно?
2: Девушка засмеялась. А когда перестала смеяться, некоторое время с интересом смотрела на Пашку.
7: Нет, это ничего, можно.
2: Пашка приободрился.
4: Вы замужем?
7: Нет. А, собственно, зачем вам это?
4: Можно я вам письменно все опишу? А вы еще раз завтра придете, и я вам отдам. Я не могу, когда рядом икают.
8: Что, я виноват, что ли?
2: Сказал Белобрысый и опять икнул. Девушку Пашкино предложение поставило в тупик.
7: Понимаете, я должна этот материал дать сегодня, а завтра я уезжаю. Просто не знаю, как нам быть. А вы коротко расскажите. Значит, вы из Суртайки, так?
4: Так.
7: Вы, пожалуйста, не обижайтесь на меня. Я ведь тоже на работе.
4: Да я понимаю.
7: Ну, где вы учились?
4: В школе.
7: Где? В Суртайке же?
4: Так точно.
7: Так, сколько классов окончили?
2: Пашка строго посмотрел на девушку.
4: 5. Не женатый. Не судился еще. Все.
7: Что вас заставило броситься к горящей машине?
4: Дурость.
2: Девушка посмотрела на Пашку.
4: Конечно. Я же мог подорваться.
7: Хорошо. Я завтра приду к вам. Только я не знаю, завтра приемный день?
3: Приемный день в пятницу.
4: А мы сделаем. Тут доктор добрый такой старик. Я его попрошу, он сделает, а? Скажем, что ты захворала, бюллетень выпишет.
7: Приду. Обязательно приду. Принеси чего-нибудь.
4: Не-не-не, ничего не надо. Меня профсоюз будет кормить.
8: Тут хорошо кормят. Я уж на что, вон какой. И то мне хватает.
7: Я какую-нибудь книжку интересную принесу.
4: Вот книжку это да, это можно. Желательно про любовь.
7: Хорошо. Итак, что же вас заставило броситься к машине?
2: Пашка мучительно задумался.
4: Не знаю.
2: Сказал он и виновато посмотрел на девушку.
4: Вы, знаете, вы сами напишите что-нибудь. Вы же умеете. Ну, что-нибудь такое.
2: Пашка покрутил растопыренными пальцами.
7: Вы, очевидно, подумали, что если бочки взорвутся, то пожар распространится дальше, на цистерны. Да?
4: Конечно.
2: Девушка записала.
4: А ты же сказала, что уезжаешь завтра. Как же ты приедешь?
7: Я как-нибудь сделаю.
2: В палату вошел доктор.
6: Девушка, милая, сколько вы обещали пробыть?
7: Все, доктор, ухожу. Еще 2 вопроса. Вас зовут Павлом?
4: Колокольников Павел Егорович.
2: Пашка взял руку девушки, посмотрел ей прямо в глаза.
4: Приди, а?
7: Приду.
2: Девушка ободряюще улыбнулась. Оглянулась на доктора, нагнулась к Пашке и шепнула.
7: Только бюллетень у доктора не надо просить. Хорошо?
4: Хорошо.
2: Пашка ласково, благодарно смотрел на девушку.
7: До свидания. Поправляйтесь. До свидания, товарищи.
2: Девушку все проводили добрыми глазами. Доктор подошел к Пашке.
6: Ну, как дела, герой?
4: Лучше всех.
6: Дай-ка твою ногу.
4: Доктор, пусть она придет завтра.
6: Кто? Корреспондентка?
4: Угу.
6: Пусть приходит. Влюбился, что ли?
4: Да не я, она в меня.
6: Ну-ну, пусть приходит, раз такое дело. Веселый ты парень, я погляжу.
2: Он посмотрел Пашкину ногу и ушел в другую палату.
0: Думаешь, она придет?
4: Придет. За мной не такие бегали.
0: Знаю я этих корреспондентов. Им лишь бы расспросить. Я в прошлом году сжал много, так ко мне тоже корреспондента подослали. Я ему 3 часа про свою жизнь рассказывал. Так он мне даже пол-литра не поставил. Я
2: говорю, Пашка смотрел в потолок.
0: Все, начал вилять.
2: Не слушал Белобрысова. Думал о чем-то.
6: Не хочешь?
2: Потом отвернулся к стене и закрыл глаза.
0: Слышь, друг,
9: спит. Не буди, не надо. Он на самом деле что-то совершил.
0: Шебутной парень. В армии с такими хорошо.
2: Пашка долго лежал с открытыми глазами. Потом действительно заснул. И приснился ему такой сон, как будто он генерал. И входит он в ту самую палату, где лежал он сам. Но только в палате лежат женщины. Тут Катя Лизунова, корреспондентка, Маша, птичница, городская женщина, женщина с нефтебазы и даже тетка Анисия. И свита вокруг Пашки тоже из женщин.
10: Здравствуйте!
2: Вошел Пашка и громко поздоровался.
10: Здравствуйте, товарищ генерал!
2: Ему дружно ответили.
10: Почему я не слышу аплодисментов?
11: Дамская палата.
2: И она попыталась надеть на Пашку халат.

0: длительное шествие генерала по палате. Обход. Первая — Катя Лизунова.
1: Что болит?
2: Сердце.
1: Желудочек?
0: Катя смотрит на Пашку, как на дурака.
2: Сердце.
0: Пашка повернулся к Свете.

0: мальчиков. Маленьких.
1: И дальше. Дальше корреспондентка странная и прекрасная.

0: Пашка двинулся дальше. Маша птичница.
1: Тоже сердце.
2: Сердце.
1: Кошмар.
0: Пашка идет дальше. Городская женщина. Пашка демонстративно прошел мимо. Тетя Анисия. Пашка остановился над ней.
1: И у тебя сердце.

0: Грамм! Трибуну!
1: Принесли трибуну. Пашка взошел на нее.

0: Пашка обращался к женщинам, лежащим в палате. И тут засмеялся Белобрысый. Пашка поднял голову. Белобрысый все смеялся.
1: Ты чего? Это он во сне,
0: пояснил один пожилой больной. Все другие уже спали. Была ночь.
1: Вот жеребец. Здесь в больнице уже.
0: Он лег и крепко зажмурился. И снова он на трибуне.
2: На чем я остановился?
3: Вы сказали, что они доскакали.

0: Умеете!
1: И опять его разбудил смех Белобрысова.
2: Паразит. Чего он ржет всю ночь?
3: Выздоравливает он.
2: Можно же потихоньку выздоравливать. Может, разбудить его? Сказать, что дом сгорел? Ему тогда не до смеха будет.
3: Не надо. Пусть смеется.
1: Пашка опять крепко зажмурился, но больше не получалось. Не спалось.
2: А вы чего не спите?
3: Так не хочется.
1: Помолчали.
2: Вот вы принадлежите к интеллигенции.
3: Ну, допустим.
2: Книжек, наверное, много прочитали. Вот скажите, есть на свете счастливые люди?
3: Есть.
2: Нет, ну, чтоб совсем счастливый.
3: Есть.
2: А я что-то не встречал. По-моему, нет таких. У каждого что-нибудь да не так.
3: Вот, хочешь, я прочитаю тебе.
2: Что, письмо?
3: Нет.
1: Больной взял с тумбочки ученическую тетрадку.
3: Сочинение одного молодого человека.
2: Ну-ка.
3: С утра мы пошли с пацанами в лес.
1: Начал читать больной.
3: Все были почти из нашего 4-го Б. Пошли мы сорок зарить. Ну, назарили яичек, испекли и съели. Потом Колька Докучаев рассказывал, как они волка с отцом видали. Мы маленько струсили. В лесу было хорошо. А потом мы хохотали, как Серега Зиновьев из 2-го А петухом пел. В лесу было шибко хорошо. Потом мы пошли домой. Мне мама маленько всыпала, чтобы я не шлялся по лесам и не рвал последние штаны. А потом мы ели лапшу. Папка спросил меня, хорошо было в лесу? Я сказал, ох и хорошо. Папка засмеялся. Вот и все. Больше я не знаю чего.
2: А для чего это вы?
3: Это писал счастливый человек.
2: Так какое ж тут счастье-то?
3: Самое обыкновенное. Человек каждый день открывает для себя мир. Он умеет смеяться, плакать и прощать умеет. И делает это от души. Это счастье.
2: Так он же маленький еще.
3: Ну, найдется кто-нибудь и большого его научит таким же быть.
2: Каким?
3: Добрым, простым, честным. Счастливых много. Ты тоже счастливый. Только учиться тебе надо. Хороший ты парень, врешь складно, а знаешь мало.
2: Когда же мне учиться-то? Я же работаю.
3: Вот поэтому и надо учиться.
2: А вы учитель, да?
3: Учитель.
2: Значит, вы счастливый, если вы учите?
3: Наверное. Позови-ка сестру.
2: Что, плохо?
3: Нет, просто устал.
4: Лилия Александровна!
1: Вошла сестра и сделала учителю укол.
3: Ну вот, теперь уснем.
1: Сказал тот и выключил свет. Пашка долго еще лежал с открытыми глазами. Думал о чем-то. А как только стал засыпать, услышал голос Насти. Опять снится Пашке сон. Ждет его Настя на том самом месте, где встречала его во сне в первый раз.
5: Здравствуй, Павел.
2: Здравствуй.
5: Как живешь?
2: Ничего.
5: Идеал ты не нашел еще?
2: Нет.
5: Помнишь сказку? Бабушка тебе рассказывала.
2: Про голую бабу, что ли?
5: Да.
2: Помню.
5: Так вот. Ты не верь, это не смерть была, это любовь по земле ходит.
2: Как это?
5: Любовь ходит по земле.
2: А чего она ходит?
5: Чтобы люди знали ее, чтоб не забывали.
2: Она что? Тоже голая?
5: Она красивая.
2: Хоть бы разок увидеть ее.
5: Увидишь, она придет к тебе.
2: А если не придет? Ведь нельзя же сидеть и ждать, что придет кто-нибудь и научит, как добиться счастья. Будешь ждать, что придет, а он возьмет и не придет. правильно я рассуждаю?
5: Правильно. А учиться можно не только в школе. Жизнь – это, брат, тоже школа, только лучше.
2: И опять, если я буду сидеть и ждать...
5: Зачем же ждать? Надо искать. Надо все время искать, Павел.
2: Так вот я ищу. Но я же хочу идеал.
1: Опять засмеялся Белобрысый. Пашка проснулся. Утро. Еще спят все. Пашка огляделся по палате, и вдруг ему показалось...
2: Братцы!
1: Заорал он. Повскакали больные.
2: Ты чего, Пашка?
1: Пашка показал на учителя, который лежит недвижно.
0: Няня!
1: Учитель приподнялся.
4: Что такое? В чем дело?
1: Все смотрят на него.
4: Что случилось-то?
1: Пашка негромко засмеялся.
2: А мне показалось... «Ты помер»,
1: — сказал он простодушно. Учитель досадливо сморщился.
4: «Первую ночь спокойно уснул. Надо же!»
1: Пашка лег и стал смотреть в потолок. На душе у него легко.
2: «Значит, будем жить»,
1: — сказал он, отвечая своим мыслям. А за окнами больницы большой ясный день. Большая, милая жизнь.

слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: из интервью, которое дал мормонскому радио доктор Валентин Пильман по случаю присуждения ему Нобелевской премии по физике.
1: Вся суть того, что вы называете моим первым открытием, оно и заключается в простом факте. Все 6 зон посещения располагаются на поверхности нашей планеты так, словно кто-то дал по Земле 6 выстрелов из пистолета, расположенного где-то на линии Земля-Денеп. Денеп – это альфа созвездия Лебедя, а точка на небесном своде, из которой, так сказать, стреляли, и называется радиантом Пильмана. Наиболее важным открытием, ну, не только за истекшие 13 лет, но и за все время существования человечества, является сам факт. Факт посещения. Ведь, в конце концов, не так уж важно, кто были эти пришельцы, откуда они прибыли, зачем прибыли, почему так недолго пробыли и куда девались потом. Важно другое. Важно то, что теперь человечество твердо знает, оно не одиноко во Вселенной. Я боюсь, что Институту внеземных культур уже никогда больше не доведется сделать более фундаментальные открытия. Но я не имею никакого отношения к изучению внеземных культур. Я вместе со своими коллегами представляю международную научную общественность, когда заходит речь о контроле за выполнением решения ООН относительно интернационализации зон посещения. Ну, грубо говоря, мы следим, чтобы инопланетными чудесами, добытыми в зонах, распоряжался только Международный институт.

Редрик Шухарт, 23 лет, холост, лаборант мормонского филиала Международного института внеземных культур.

0: Накануне. Стоим это мы с ним в хранилище. Уже вечером. Остается только спецовки сбросить, и можно закатиться в боржич. Принять в организм капельку-другую крепкого. Я стою просто так, стену подпираю. Свою отработал и уже держу на готове сигаретку. Курить хочется дико. 2 часа не курил. А он все возится со своим добром. Один сейф загрузил, запер и опечатал. Теперь другой загружает. Берет с транспортера пустышки, каждую со всех сторон осматривает. Она тяжелая, 6,5 кило, между прочим. И с кряхтением аккуратненько водворяет на полку. Сколько времени он с этими пустышками бьется? И, по-моему, без всякой пользы для человечества. На его месте я бы уж давным-давно плюнул и чем-нибудь другим занялся за те же деньги. Хотя, с другой стороны, если подумать, пустышка действительно штука загадочная. И какая-то невразумительная, что ли. Много я их на себе перетаскал, а все равно каждый раз, как вижу, не могу. Поражаюсь. Всего-то в ней 2 медных диска с чайной блюдце толщиной 5 мм и расстояние между дисками 400 мм. И кроме этого расстояния ничего между ними нет. То есть совсем ничего. Пусто. Можно туда просунуть руку, можно и голову, если ты совсем обалдел от изумления. Пустота и пустота. Один воздух. И при всем при этом что-то между ними, конечно, есть. Сила какая-то, как я понимаю. Потому что не прижать их, эти диски, друг к другу, не растащить их никому еще не удавалось. В общем, Кирилл бьется с этими пустышками уже почти год. Я у него с самого начала, но до сих пор не понимаю толком, чего он от них добивается. Да, честно говоря, и понять особенно не стремлюсь. Пусть он сначала сам поймет, сам разберется, вот тогда я его, может быть, послушаю. А пока мне ясно одно. Надо ему во что бы то ни стало какую-нибудь пустышку изничтожить. Кислотами ее протравить, под прессом расплющить, расплавить в печи, и вот тогда станет ему все понятно. Будет ему честь и хвала, и вся мировая наука аж содрогнется от удовольствия. Но покуда, как я понимаю, до этого еще очень далеко. Ну так вот, стоим, значит, мы с ним в хранилище. Смотрю я на него, какой он стал, как у него глаза запали. И жалко мне его, сам не знаю как. И тогда я решился. То есть даже не сам я решился, а словно меня кто-то за язык потянул. Слушай, Кирилл, а если бы у тебя была полная пустышка, а?
1: Полная пустышка?
0: Ну да. Ну, вот это твоя гидромагнитная ловушка, как ее? Объект 77Б. Только жижей внутри синенькой.
1: Постой. Полная? Вот такая же штука, только полная?
0: Ну да.
1: Где?
0: В общем, все я ему рассказал. И какая она, и где лежит, и как к ней лучше всего подобраться. Он сразу же вытащил карту, нашел этот гараж, пальцем его прижал и посмотрел на меня. И ясное дело, сразу все про меня понял. Да и чего здесь было не понять.
1: Ай да ты. Ну что же, надо идти. Давай прямо завтра утром. В 9 я загажу пропуска и галошу, а в 10 выйдем. Давай.
0: Давай. А кто третий?
1: Ну зачем нам третий?
0: И нет, милый мой. Это тебе не пикник с девчонками. А если что-нибудь с тобой случится, Зона. Порядок должен быть.
1: Лично я бы взял Остина, но ты, наверное, не захочешь. Или ничего?
0: Нет. Вот только не Остина. Остина ты в другой раз возьмешь.
2: Остин парень неплохой. Смелость и трусость у него в нужной пропорции. Но он, по-моему, уже отмеченный.
0: Кириллу этого не объяснишь. Но я-то вижу. Вообразил человек о себе, будто зону знает и понимает до конца. Значит, скоро грабанется. И, пожалуйста, ради бога, только без меня.
1: Ну хорошо, а тендер?
0: Не староват. Дети у него.
1: Да ну ничего, он в зоне уже был.
0: Ладно. Пусть будет тендер.

0: Являюсь я на следующий день утром, как всегда, к 9. А тут и тендер заявился. Красный, запыхался. Дочка у него заболела, за доктором бегал. Извиняется за опоздание. Ну, мы ему и поднесли подарочек. В зону идти. Сперва он даже запыхиваться забыл, сердяга. «Как так, в зону?» — говорит. «Почему я?» Однако, услыхав про двойные премиальные и про то, что Ред Шухарт тоже идет, оправился и задышал снова. В общем, Кирилл смотался за пропусками, предъявили мы их сержанту, и выдал нам этот сержант по спецкостюму. Вот это полезная вещь. Перекрасить бы ее из красного в какой-нибудь подходящий цвет. Любой сталкер за такой костюм 500 монет выложит, глазом не моргнет. Я уж давно сам себе поклялся, что изловчусь как-нибудь и сопру один обязательно. Ладно, натянули мы спецкостюмы. Пересыпал я гайки из мешочка в набедренный карман. И побрели мы через весь институтский двор к выходу в зону. Так здесь заведено, чтобы все видели. Вот, мол, идут герои науки живот свой класть на алтарь во имя человечества, знания и Святого Духа. Аминь. И точно, во все окна аж до 15 этажа повыставлялись. Только что платочками не машут, и оркестра нет. Поднялись мы на галошу. Кирилл встал за управление.
1: Ну, Ред, командуй.
0: Я без всякой торопливости приспустил молнию на груди. Достал из-за пазухи флягу, хлебнул как следует. Крышечку завинтил и сунул флягу обратно за пазуху. Не могу без этого. Который раз в зону иду, а без этого нет. Не могу. Они оба на меня смотрят и ждут. Так, вам не предлагаю. Потому что иду с вами впервые и не знаю, как на вас действует спиртное. Порядок у нас будет такой. Все, что я сказал, выполнять мигом и беспрекословно. Если кто замешкается или там начнет вопросы задавать, буду бить, почему попало. Извиняюсь заранее. Вот я, например, тебе, господин Тендер, прикажу. На руки встань и иди. И в тот же момент ты, господин Тендер, должен зад свой толстый задрать и выполнить, что тебе сказано. А не выполнишь, дочку свою больную, может, и не увидишь больше, понятно? Но я уж позабочусь, чтобы ты увидел.
2: Ты, Ред, главное приказать не забудь. Уж я на зубах пойду, не то что на руках. Не новичок. Два раза ходил.
0: Эти свои два раза в карман спрячь. А уж приказать я не забуду, будь покоен. Кстати, ты галошу водить умеешь?
3: А? Умеет, хорошо водит.
0: Хорошо так хорошо. Тогда с Богом. Опустить забрало. Малый вперед по вешкам. Высота 3 метра. По 27-й вешке. Остановка. Кирилл поднял галошу на 3 метра и дал малый вперед. А я незаметно повернул голову и тихонько дунул через левое плечо. Смотрю, бесстрашные спасатели в свой вертолет полезли, пожарники встали от почтительности, лейтенант в дверях проходной честь нам отдает. а над всеми над ними здоровенный плакат, уже выцветший. «Добро пожаловать, господа пришельцы!» Тендер нацелился было им всем ручкой сделать, но я на него так глянул, что у него сразу все эти церемонии из головы вылетели. Я тебе покажу. Прощаться.
4: Поплыли.
0: Справа у нас был институт, слева чумной квартал. А мы шли от вешки к вешке по самой середине улицы.
4: Да. Будто здесь ничего не случилось.
0: Вон киоск стоит, стеклянный, целёхонек. Детская коляска в воротах. Даже бельишко в ней вроде бы чистое. Антенны вот только подвели. Обросли какими-то волосами наподобие мочалы. Очкарики наши на эти антенны давно уже зубы точат. Интересно, видите ли, им посмотреть, что это за мочало. Нигде такого больше нет. Только в чумном квартале и только на антеннах. А главное, тут же рядом ведь. Под самыми окнами.
5: В прошлом году догадались. Опустили с вертолета якорь на стальном тросе. Зацепили одну мочалку. Только он потянул вдруг.
0: Смотрим, от антенны дым, от якоря дым, а сам трос уже дымится. Да не просто дымится, а с ядовитым таким шипением, вроде как гремучая змея.
5: Ну, пилот он быстро сообразил, что к чему. Трос выбросил и сам дёр дал.

Ну ладно, ползем потихоньку. Двигатель под ногами гудит ровно, спокойно. Ему-то что? Его не тронут. И тут мой тендер не выдержал. Не успели мы еще до первой вешки дойти, как принялся он болтать. Ну, как обычно, новички болтают в зоне. Зубы у него стучат, сердце заходится, себя плохо помнит, и стыдно ему, и удержаться не может. По-моему, это у них вроде насморка. От человека не зависит, а льет себе и льет. И чего только они не болтают. Ой, то начнет пейзажем восхищаться. А то и вообще к делу не относящийся. Вот как тендер сейчас. Завел про свой новый костюм и уже остановиться не может. Сколько он заплатил за него, да какая шерсть тонкая. Да как ему портной пуговицы менял. Молчи, убью. Нет, никак не может остановиться. Теперь про конский волос завел. Ну тогда извини. Стой! Кирилл немедленно тормозит. Реакция хорошая. Молодец. Беру я тендера за плечо, поворачиваю к себе и с размаху ладонью ему по забралу. Треснулся он, бедняга, носом в стекло. Глаза закрыл и замолчал. И как только он замолчал, я услышал.

0: Кирилл на меня смотрит, зубы стиснуты. Я рукой ему показываю: стой, мол, стой, ради бога, не шевелись. И тут я просто все забыл. Понад кучей старого мусора, над битым стеклом и тряпьем разным, поползло этакое дрожание, трепет какой-то, ну как горячий воздух в полдень над железной крышей. Перевалило через бугор и пошло, пошло. Пошло нам наперерез. Рядом с самой вешкой над дорогой задержалась, постояла с полсекунды. Или это мне показалось только. И утянулась в поле. За кусты, за гнилые заборы. Туда, к кладбищу старых машин. Давай, малый, вперед.
1: А что это было?
0: Откуда я знаю? Было и нету. Слава Богу. И заткнись, пожалуйста. Ты сейчас не человек, понял?
1: Слушай, Ред, давай прыгнем, а? На 20 метров вверх и сразу вниз. Вот мы и у гаража.
0: Молчи, дурак. Не мешай, молчи.
2: Вверх ему. Осаданет там тебя на 20 метрах. Костей ведь не соберешь. Или комариная плешь где-нибудь здесь объявится. Тут не то что костей. Мокрого места не останется. Сунул я руку в карман, вытащил горсть гаек. Показал их Кириллу на ладони. Мальчика с пальчика помнишь? Проходили в школе? Так вот, сейчас будет все наоборот. Смотри.
0: И бросил я первую гаечку. Недалеко бросил. Как положено, метров на 10. Гаечка прошла нормально.
2: Видел?
1: Ну?
0: Не ну, а видел? Я спрашиваю.
1: Видел.
2: Теперь самым малым веди галошу к этой гаечке. И в двух шагах до нее не доходя, остановись. Понял?
1: Понял. Гравиконцентраты ищешь.
0: Что надо, то и ищу. Подожди.
2: Подожди. Я еще одну брошу. Следи, куда упадет, и глаз с нее больше не спускай.
0: Бросил я еще одну гайку.
2: Само собой, тоже прошла нормально. И легла рядом с...

дальше дело пошло проще. Нашел я свою трещинку. Чистая она оказалась, милая моя. Никакой дрянью не заросла. Цвет не переменила. Смотрел я на нее и тихо радовался. И довела она нас до самых ворот гаража, лучше всяких вешек.

Я приказал Кириллу снизиться до 1,5 метров, лег на брюхо и стал смотреть в раскрытые ворота. Сначала солнца ничего не было видно. Черно и черно. Потом глаза привыкли. И вижу я, что в гараже с тех пор ничего вроде бы не переменилось. Ну, самую малость только. Поднялся я, поглядел по сторонам. Грузовики на площадке стоят действительно как новенькие. С тех пор, как я последний раз здесь был, они, по-моему, еще новее стали. А вот бензовоз, тот совсем бедняга проржавел. Скоро разваливаться начнет. Вон и покрышка валяется, которая у них на карте. Не понравилась мне эта покрышка. Тень от нее какая-то ненормальная. Солнце нам в спину, а тень к нам протянулась.

0: Ну да ладно, до нее далеко. В общем, ничего. Работать можно. Только что это там все-таки серебрится? Или это мерещится мне? Надо идти. Я говорю Кириллу, иди за мной шаг в шаг, в двух шагах позади. Смотри мне в спину, не зевай. И пошел. На пороге остановился. Огляделся. Глаза к сумраку привыкли. Все как на ладони, даже в самых темных углах пыль видна. И действительно серебрится там. Нити какие-то серебристые тянутся от канистр к потолку. Очень на паутину похоже. Шагнул я это внутрь и прямо к канистрам. Присел над пустышкой на корточке, к ней паутина вроде бы не пристала. Взялся я за один конец и говорю Кириллу. Ну, берись. Да не урони, тяжелое. Поднял я на него глаза, и горло у меня перехватило. Ни слова не могу сказать. Хочу крикнуть «Стой!», мол, «Замри!» И не могу. Да и не успел бы, наверное. Слишком уж быстро все получилось. Кирилл шагает через пустышку, поворачивается задом к канистрам и всей спиной в это серебрение. Я только закрыл глаза. Все во мне обмерло. Ничего не слышу. Слышу только, как эта паутина рвется. Со слабым таким сухим треском. Словно обыкновенная паутина лопается. Ну, конечно, погромче. Сижу я с закрытыми глазами. Ни рук, ни ног не чувствую.
1: Что ты? Взяли? Ну ты чего?
0: Взяли. Подняли мы пустышку и понесли к выходу. Боком идем. Тяжеленная дура. Даже вдвоем ее тащить нелегко. Вышли мы на солнышко. Остановились у галоши. Тендер к нам уже лапы протянул.

0: Раз. Два. Нет.
1: Погоди. Поставим сначала. Повернись спиной. Он без единого слова повернулся. Смотрю я. Ничего у него на спине нет. Я и так. Я и этак. Нет ничего. Тогда я поворачиваюсь и смотрю на канистры. И там ничего нет. Слушай, ты паутину видел?
0: Какую паутину? Где?
1: Ладно. Счастлив наш Бог. Давай, берись.
0: Давай. Поднимай.
2: Завалили мы пустышку на галошу и поставили ее на попа, чтоб не каталась. Стоит она, голубушка, новенькая, чистенькая, на меди. Солнышко играет. И синяя начинка между медными дисками туманно так переливается, струйчато. И видно теперь, что не пустышка это, а именно вроде сосуда, вроде стеклянной банки с сиропом, с таким синим сиропом. Полюбовались мы на нее, вскарабкались на галошу сами и без лишних слов в обратный путь.

благодать этим ученым. Во-первых, днем работают. А во-вторых, ходить им тяжело только в зону. А из зоны галоша сама везет. Есть у нее такое устройство. Курсограф, что ли. Которая ведет галошу точно по тому же курсу, по какому она сюда шла. Плывем мы обратно. Все маневры повторяем. Останавливаемся. Повисим немного. И дальше. И над всеми моими гайками проходим. Хоть собирай их обратно в мешок. Короче говоря, выбрались мы из зоны, загнали нас с галошей вместе в вышибойку. Или, говоря по-научному, останавливаемся, повисим немного и дальше. И над всеми моими гайками проходим, хоть собирай их обратно в мешок. Короче говоря, выбрались мы из зоны, загнали нас с галошей вместе в мешок.

0: Стянул я с себя спецкостюм, бросил его прямо на пол под берут, а сам двинул в душевую. Заперся в кабинке, вытащил флягу, отвинтил крышечку и присосался, как клоп. Сижу на лавочке, в коленках пусто, в голове пусто, в душе пусто. Знай себе, глотаю крепкое, как воду. Живой. Отпустила зона. Отпустила поганка. Подлая. Живой. Новичкам этого не понять. Никому, кроме сталкера, этого не понять. И текут у меня по щекам слезы. То ли от крепкого, то ли не знаю от чего. Отер я слезы и включил воду. Долго мылся. Горячий мылся, холодный мылся. Снова горячий. Мыло целый кусок извел. Потом надоело. Выключил душ и слышу.
1: Эй, сталкер, вылезай! Зелененькими пахнет!
0: Зелененькие? Это хорошо. Открыл я дверь. Стоит Кирилл в одних трусах, веселый. Без никакой меланхолии. И конверт мне протягивает.
2: Держи от благодарного человечества.
0: Чихал я на твое человечество. Сколько здесь?
2: В виде исключения из-за геройского поведения в опасных обстоятельствах 2 оклада.
0: Давай.
2: Ну как? Доволен?
0: Ничего. А ты? Ладно, давай, дуй.
3: Стой!
0: Подожди. Подожди, Кирилл. Ну-ка, пойди сюда.
2: Чего?
0: Взял его за плечи, повернул. Нет. Показалось. Чистая спина. Струйки пота засохли.
3: Нервы, черт бы их побрал. Там мерещилось, здесь мерещится. К дьяволу все это. Напьюсь сегодня... Как Зюзя. От Ричарда бы ободрать, вот что. Надо же, стервец как играет. Ну, ни с какой карты его не возьмешь. Я уж и передергивать пробовал. И карты под столом крестил. И по-всякому.
0: Кирилл!
2: А?
0: Ты сегодня придешь в Боржич?
2: Не в Боржич! А в борщ? Сколько раз тебе говорить?
0: Брось, написано Боржич. Ты к нам с своими порядками не суйся. Ты придешь или нет? Ричарда бы ободрать.
2: Не знаю, брат. Ты ведь простая твоя душа и не понимаешь, какую мы штуку притащили.
0: Ладно. Счастливо тебе оставаться. Сложная твоя душа.

Фредерик Шухарт, 23 лет, холост, лаборант мормонского филиала Международного института внеземных культур.

Боржиче в это время пусто. Эрнест стоит за стойкой, бокалы протирает и смотрит их на свет. Удивительная, между прочим, вещь. Как ни придешь, вечно эти бармены бокалы протирают. Словно у них от этого зависит спасение души. «Здорово, Эрни!» — говорю. «Хватит тебе его мучить! Дыру протрешь!» Поглядел он на меня через бокал, пробурчал что-то, будто животом, и, не говоря лишнего слова, наливает мне на четыре пальца крепкого. Я взгромоздился на табурет, глотнул, зажмурился, головой помотал и опять глотнул. Холодильник пощелкивает, из музыкального автомата доносится какое-то тихое пеликанье. Эрнест сопит в очередной бокал. Хорошо, спокойно. Я допил, поставил бокал на стойку, а Эрнест без задержки наливает мне еще на четыре пальца.

0: Ну что, полегче стало? Оттаял, стал.
1: Ты знай себе три. Знаешь, один тер-тер и злого духа вызвал. Жил потом в свое удовольствие.
2: Это кто ж такой?
1: Да был такой бармен здесь, еще до тебя.
2: Ну и что?
1: Да ничего. Ты думаешь, почему посещение было? Тер он, тер. И ты думаешь, кто нас посетил? А?
2: Триплоты.
1: Вышел он на кухню и вернулся с тарелкой. Жареных сосисок принес. Тарелку поставил передо мной, пододвинул кетчуп, а сам снова за бокалы. Эрнест свое дело знает. Класс у него наметанный. Сразу видит, что сталкер из зоны, что хабар будет. И знает Эрни, чего сталкеру после зоны надо. Свой человек, Эрни. Благодетель. Доевши сосиски, я закурил и стал прикидывать, сколько же Эрнест на нашем брате зарабатывает. Какие цены на хабар в Европе, я не знаю. Но краем уха слышал, что пустышка, например, идет там чуть ли не за 2500. А Эрни дает нам всего 400. Батарейки там стоят не меньше 100. А мы получаем от силы по 20. Наверное, все прочее в том же духе. Правда, переправить хабар в Европу тоже, конечно, денег стоит. Тому на лапу, этому на лапу. Начальник перевозок наверняка у них на содержании. В общем, если подумать, не так уж много Эрнест и зарабатывает. 15-20%. А если попадется, 10 лет каторги ему обеспечено. Хлебнул я как следует из бокала, выгреб из кармана кучу мелочи, слез с табуретки и первым делом запустил музыкальный автомат на полную катушку. Есть там одна такая песенка. Очень она на меня хорошо действует после зоны. Ну, автомат, значит, гремит и завывает, а я забрал свой бокал и пошел в угол к однорукому бандиту старые счеты сводить. Полетело время...

0: просаживаю, это я, последний никель. И тут вваливаются под гостеприимные своды Ричард Нунан с Гуталином. Хороша парочка. Гуталин здоровенный, черный как сапог. А Дик маленький, кругленький, только что не светится.
1: Все остальные прокляты, и дети сатаны. Ред, ты тоже служишь сатане, но все-таки человек.
0: Здорово.
1: Рыжий, слуга сатаны. Люблю тебя, рыжий.
2: Я тебя тоже люблю.
1: Восплачем о грехах человеческих. Горько восплачем.
0: Восплачем, восплачем, Гуталин. Глотнем слез греха.
1: Ибо грядет день, ибо взнуздан уже конь бледный, и уже вложил ногу в стремя всадник его, и тщетны молитвы предавшихся сатане, и спасутся только ополчившиеся на него. Вы, дети человеческие, сатаною прельщенные, сатанинскими игрушками играющие, сатанинских сокровищ взалкавшие, вам говорю, слепые, опомнитесь, пока не поздно, растопчите дьявольские бирюльки!
3: А выпить мне здесь, да тут? Или где это я? Знаешь, рыжий, опять меня с работы поперли. Агитатор, говорят, красный. Я им объясняю, опомнитесь, сами слепые в пропасть валитесь и других слепцов за собой тянете. Смеются. Ну, дал я управляющему паха и ушел. Посадят теперь. А за что?
0: Так, ребята, сегодня я плачу.
4: Эй, а как...
0: Все законно, законно, Дик, все законно. Премию будем пропивать, премию.
4: В зону ходили. Что-нибудь вынесли?
0: Полную пустышку.
4: Так.
0: И полные штаны вдобавок. Ты разливать будешь или нет?
4: Да. Сейчас буду.
1: Полную пустышку.
4: Держи.
1: За какую-то пустышку жизни своей рисковал.
0: Засохни, Гуталин.
4: Да.
0: Пей, веселись. Я живой вернулся.
1: Жив остался, но в мир принес еще одно дьявольское изделие.
4: А как ты можешь знать, рыжий, сколько горя и греха?
0: Ладно.
4: Да, ну, действительно.
0: За удачу, ребята. Хорошо пошло за удачу. Гуталин совсем раскис. Сидит, плачет. Течет у него из глаз, как из водопроводного крана. Ничего, я его знаю. Это у него стадия такая. Обливаться слезами и проповедовать, что зона, мол, есть дьявольский соблазн. Выносить из нее ничего нельзя. А что уж вынесли, вернуть обратно и жить так, будто зоны вовсе нет. Дьяволова, мол, дьяволу. Я его люблю, Гуталина. Я вообще чудаков люблю. У него, когда деньги есть, он у кого попало, хабар скупает, не торгуясь, за сколько спросят. А потом ночью прет этот хабар обратно в зону и там закапывает. Во ревет-то, Господи!
2: Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Успокойся, Виталий, успокойся. Скажи, пожалуйста, а что это такое полная пустышка? Ну, просто пустышка, это я знаю.
1: Полная пустышка.
2: Что такое полная? Я первый раз слышу.
5: Знаешь, да, вот просто пустышка, знаешь.
2: Ну да.
5: А это так. Вот между дисками, ну, как будто такой синий туман переливается так.
2: Понятно. Это интересно, интересно. Это значит, что-то новенькое. А с кем ты ходил? С Кириллом, да?
5: Угу. С Кириллом. И с Тендером. Знаешь, наш этот лаборант.
2: Да. Намучился с ними, наверное, а?
1: Все возвращайте в зону. Исчадие чертова.
5: Знаешь, Дик, а вот ничего подобного. Не намучился. Вполне прилично держались ребята. Вот особенно Кирилл. Прирожденный сталкер. Ему бы опыта побольше, торопливость вот эту с него ребячью сбить.
2: Да.
5: Я бы с ним каждый день в зону ходил.
2: И каждую ночь в зону, да?
5: Это брось, понял? Шутки шутками.
2: Ну, хорошо, ясно. Я не прав. Шутки шутками, а за такое можно по морде схлопотать. Ну, считай, что ты мне должен две плюхи. Извини, пожалуйста, извини.
5: Ладно. Слушай, Дик, вот я смотрю, последнее время в городе много незнакомых появилось. И все больше какие-то молокососы в шарфах до полу.
2: А как же? Начинается большое строительство. Институт три новых зданий закладывает. Кроме того, зону собирается стеной огородить. От кладбища до старого ранчо. Хорошие времена для сталкеров кончаются.
5: Ага.
2: Да.
5: Когда они были у сталкеров?
2: Ай, погоди, вот вчера в гостинице зашел я в бар принять. Ну, ночной тупачок. Вот. Цена какие-то новые. А мне сразу не понравились. Подсаживается один ко мне и заводит разговор издалека. Дает понять, что он меня знает. Знает, кто я, где работаю, и намекает, что готов хорошо оплачивать разнообразные услуги.
5: Шпик.
2: Да нет, милый, не шпик. Нет, да послушай, подожди. Его интересует кое-какие предметы в зоне, и при этом предметы серьезные. Аккумуляторы, зуда, черные брызги и прочее. Бижутерия ему не нужна. А на то, что ему нужно, он только намекает.
5: Интересно, что же ему нужно?
2: Ведьмин студень, как я понял.
5: Ведьмин студень ему нужен.
2: Да.
5: Вот, Андрей, а смерть лампы ему случайно не нужна?
2: Да, я его тоже так спросил. Представь себе, говорит, нужна.
5: Ты смотри. Ну так пусть сам и добывает все это. Это же раз плюнуть. Ведьмина студня, вон она, вон полные подвалы. Бери ведра да зачерпывай. Похороны за свой счет.
2: Сейчас. Ну, пошли.
5: Кто же это такой был? Вот кто же это такой был? Студень. Его запрещено даже в институте изучать.
2: Да правильно. Исследование, подтверждающее потенциальную опасность для человечества. Ты понял теперь, кто это?
5: Пришельцы, что ли?
2: И Давай-ка лучше выпьем. Простая ты душа.
3: Давай. Тоже мне нашли себе простую душу, умники. Эй, Гудалин. Удаляй, хватит спать. Да. Хватит спать.
2: Не, не тряси его.
3: Давай
2: ну,
3: выпьем.
2: Не, не, не тряси его. Ну. Это же безнадежное дело.
3: Ладно.
2: Спи. Тихо, тихо, тихо.
3: Отдыхай.
2: Вот.
3: Ну. Простая я там душа или сложная, а вот про этого типа я бы тут же донес куда следует. Вот. На что я не люблю полиции, а сам бы пошел и донес.
2: А тебя бы в полиции спросили. А почему, собственно, он и тип к вам обратился, а?
3: Все равно. Вот ты, толстый Боров. Да, в городе третий год,
2: ну.
3: А в зоне ни разу не был. Ведьмин студень только в кино видел. А вот посмотрел бы ты его в натуре. Да что он с человеком делает? Вот ты бы тут же в штаны наделал. Это, милок, страшная штука. Ее из зоны выносить нельзя.
2: Да, да, да.
3: Вот. Ну, ты сам знаешь, сталкеры люди грубые, им только капусту подавай да побольше.
2: Ну, да, да.
3: Но вот на такое, вот даже покойный слизняк царство небесное не пошел бы. Стервятник Барбридж на такое не пойдет. Я даже представить себе боюсь, кому и для чего ведьмин студень может понадобиться.
2: Ты все правильно. Правильно. Так и мне, поймешь, не хочется, чтобы в одно прекрасное утро нашли меня в постельке, покончившего жизнь самоубийством. Пу! Я не сталкер, однако человек тоже грубый и деловой. И жить, понимаешь, люблю. Давно живу, понимаешь. Привык. Вот.
6: Господин Нунан, вас к телефону!
2: Спасибо, Эрли, спасибо. Да. Вот дьявол. Опять, наверное, рекламация. Везде. Везде она идет. Извини, Ред, на дорожку. Я пошел.
3: Давай. Дик пошел к телефону, а я остаюсь с Гуталином и с бутылкой. И поскольку от Гуталина проку никакого нет, то принимаюсь я за бутылку. Вплотную. Черт бы побрал эту зону. Ну, нигде от нее спасения нет. Куда ни пойдешь, с кем ни заговоришь, зона, зона, зона. Конечно, хорошо Кириллу рассуждать. Кирилл хороший парень. Никто его дураком не назовет. Наоборот, умница. Но ведь он же о жизни ни черта не знает. Он же представить себе не может, сколько всякой погони крутится вокруг зоны. Вот теперь, пожалуйста, ведьмин студень кому-то понадобился. Нет. Гуталин хоть и пропойца, хоть и психованный он на религиозной почве, но иногда подумаешь, да и скажешь, может, действительно оставить дьяволова дьяволу. Тут усаживается на месте Дика какой-то сопляк в пестром шарфе.
7: Господин Шухарт.
3: Ну?
7: Меня зовут Крион. Я с Мальты.
3: Ну? Ну и как там у вас на Мальте?
7: Нас на Мальте неплохо, но я не об этом. Меня к вам направил Эрнест.
3: Ну и как поживу?
0: поживает старина Эрнест?
7: По-моему, он неплохо поживает. Я бы с ним поменялся.
0: А я бы нет. Выпить хочешь?
7: Спасибо, я не пью.
0: Ну же, кури.
7: Извините, но я и не курю тоже.
0: Дружище, тогда зачем же тебе деньги?
7: Наверное, это только меня касается, господин Шухарт. Правда ведь?
0: Ну, что правда, то правда. Сейчас я пьян. Гуляю, как видишь. Ходил в зону. Вернулся живой и с деньгами. Это не часто бывает, чтобы живой... Уж совсем редко, чтобы с деньгами. Так что, иди, прошу. Иди, прошу. Давай. Отложим серьезный разговор.
7: Ладно, хорошо, извините. Извините.
1: Ред. Ред. Мне только что...
0: Ну что, опять твои баллоны вакуум не держат?
1: Да, опять. Давай выпьем, Ред, давай. Ты знаешь... Кирилл Панов умер.
0: Сейчас же мы выпьем за упокой души.

0: разрыв сердца. В душевую его нашли. Голова. Никто ничего не понимает. Про тебя спрашивали. Я сказал, что ты в полном порядке.
1: А чего тут не понимать? Зона.
0: Эй, ну ты сядь, выпей.
1: Зона.
0: Выпей.
1: Зона.
0: Выпей.
1: Зона. Ничего вокруг не вижу, кроме серебряной паутины. Весь бар запутался в паутине. Люди двигаются, а паутина тихонько потрескивает, когда они ее задевают. А в центре мальтеец стоит. Лицо у него удивленное, детское, ничего не понимает. «Малыш», — говорю я ему ласково, «сколько тебе денег надо? 1000 хватит? На! Бери!» Сую я ему деньги и уже кричу: «Иди к Эрнесту и скажи ему, что он подонок! Не бойся, скажи! Он же трус! Скажи, сейчас же иди на станцию, купи себе билет и прямиком на свою Мальту! Нигде не задерживайся!» Не помню, что я там еще кричал. Помню, оказался я перед стойкой. Эрнест поставил передо мной бокал освежающего.
2: Ты сегодня вроде при деньгах?
1: Да, при деньгах.
2: Может, должок отдашь? Мне завтра налог платить.
1: И тут я вижу, в кулаке у меня пачка денег. Надо ж, не взял, значит, Крион мальтийский. Гордый, значит. Но все остальное судьба.
2: Что это с тобой, перебрал малость?
1: Чего? Я-то в полном порядке. Я сейчас в душ.
2: Шел бы ты домой, перебрал ты малость.
1: Кирилл умер.
2: Это который Кирилл? Плешивый, что
1: ли? Сам ты плешивый. Вот из 1000 таких, как ты, одного Кирилла не сделать. Торгаш ты, торгаш вонючий. Смертью ведь торгуешь, морда. Убил нас всех за зелененькие. Хочешь, сейчас вот всю твою лавочку

И только я замахнулся как следует, вдруг меня хватают и тащат куда-то. А я уже ничего не соображаю и соображать не хочу. Ору что-то, отбиваюсь ногами, кого-то бью. Потом опомнился, сижу в туалетной, весь мокрый, морда разбита. Смотрю на себя в зеркало и не узнаю. И тик мне какой-то щеку сводит. Никогда этого раньше не было. А в зале творится... Все словно хрустальное сделалось. Все помню, все знаю, все понимаю. И в душе уже больше ничего нет. Одна ледяная злоба. Так, я тебе сейчас устрою вечерочек. Я тебе покажу, что такое сталкер. Вытащил я из часового карманчика зуду, новенькую, ни разу не пользованную. Пару раз сжал ее между пальцами для разгона. Дверь в зал приоткрыл и бросил ее тихонечко в плевательницу. А сам окошко распахнул и на улицу. Очень мне, конечно, хотелось посмотреть, как все это получится. Но я эту зуду переношу плохо. У меня от нее кровь из носа идет. Перебежал я через двор и слышу, заработала моя зуда на всю катушку. Сначала завыли и залаяли собаки по всему кварталу. Они первыми зуду чуют. Потом завопил кто-то в кабаке, так что у меня даже уши заложило на расстоянии. Я так и представил себе, как там народишко заметался. Кто в меланхолию впал, кто в дикое буйство, кто от страха не знает, куда деваться. Страшная штука, зуда. Теперь у Эрнеста не скоро полный кабак наберется. Он, конечно, догадается про меня, да только мне плевать. Все. Нет больше сталкера Реда. Хватит с меня этого. Хватит мне самому на смерть ходить и других дураков этому делу обучать. Ошибся ты, Кирилл. Дружок мой милый. Прости, да только выходит, не ты прав, а Гуталин прав. Нечего здесь людям делать. Нет в зоне добра. Перелез я через забор и побрел потихоньку домой. Губы кусаю, плакать хочется, а не могу. Кирилл, как же это? И ведь я во всем виноват. Не кто-нибудь, а я. Как я, скотина, смел его в гараж вести, когда у него глаза к темноте не привыкли. Зачем я вообще ему про эту пустышку сказал? И как вспомнил я об этом, взяла меня за глотку, хоть и вправду волком вой. Я, наверное, и завыл. Люди от меня что-то шарахаться стали. А потом вдруг словно бы полегчало. Смотрю, Гута идет. Идет она мне навстречу, моя красавица, девочка моя. Идет. Ножками своими ладными переступает,
Юбочка над коленками колышется. Из всех подворотен на нее глазею. Она идет, как по струночке, ни на кого не глядит. И почему-то я сразу понял, что это она меня ищет. «Здравствуй», — говорю, «Гута». «Куда это ты?» — говорю, «Направилась». Она окинула меня взглядом. В момент все увидала. И морду мою разбитую, и куртку мокрую, и кулаки в ссадинах. Но ничего про это не сказала.

0: Здравствуй, Ред. А я как раз тебя ищу.
1: Да. А я знаю. Знаю.
0: Не надо, не надо.
1: Ты что?
0: Не знаю, Ред. Может быть, ты со мной больше встречаться не захочешь.
1: Что-то я тебя не понимаю. Вот, а ты, да меня извини, я сегодня маленько того. Может, поэтому плохо соображаю. Почему это я вдруг с тобой не захочу встречаться? Беру я ее под руку. И идем мы не спеша к моему дому. И все, кто только что на нее глазел, теперь торопливо прячутся. Я на этой улице всю жизнь живу. Реда Рыжего. Здесь все прекрасно знают. А кто не знает, тот у меня быстро все узнает. И он это чувствует.
0: Мать велит аборт делать.
1: Так.
0: А я не хочу. Не хочу я никаких абортов. Я ребенка хочу от тебя. А ты как угодно. Можешь на все четыре стороны, я тебя не держу.
1: Слушаю я ее, как она понемножку накаляется, сама себя заводит. Слушаю и потихоньку балдею. Ничего толком сообразить не могу. В голове какая-то глупость вертится. Одним человеком меньше, одним меньше.

0: Она мне толкует, ребенок был от сталкера. Чего тебе, уродов, плодить? Проходимец, он говорит, ни семьи у вас не будет, ничего. Сегодня он на воле, завтра в тюрьме. А только мне все равно, я на все готова. А я и сама рожу. Сама рожу, сама подниму, сама человеком сделаю. И без тебя обойдусь. Только ты ко мне больше не подходи.
1: Ты с ума сошла, вот что ты несешь. Сумасшедшая.
0: Порог тебя не пущу.
1: Девочка моя, господи, маленькая ты моя. Да подожди, ну подожди ты, ласточка моя. Ну чего ж ты, что ж ты меня гонишь-то в самом деле? Моя маленькая.
0: Ну как же мы теперь будем, Рэд? Ну как же мы теперь будем?

Фредерик Шухарт лежал за могильным камнем и, отведя рукой ветку рябины, глядел на дорогу. Прожекторы патрульной машины метались по кладбищу и время от времени били его по глазам. И тогда он зажмуривался и задерживал дыхание. Патрульные боялись зоны. Они даже не выходили из машины. Здесь, возле кладбища, они даже не решались стрелять. Иногда до Редрика доносились приглушенные голоса. Иногда он видел, как из машины вылетал огонек сигаретного окурка и катился по шоссе, подпрыгивая и рассыпая слабые красноватые искры. Было очень сыро. Недавно прошел дождь, и даже сквозь непромокаемый комбинезон Редрик ощущал влажный холод.

Он осторожно отпустил ветку, повернул голову и прислушался. Где-то справа, не очень далеко, но и не близко, здесь же, на кладбище, был кто-то еще. Там снова прошуршала листва, и вроде бы посыпалась земля. А потом с негромким стуком упало что-то тяжелое и твердое. Редрик осторожно, не поворачиваясь, пополз задом, прижимаясь к мокрой траве. Снова над головой скользнул прожекторный луч. Редрик замер, следя за его бесшумным движением, и ему показалось, что между крестами сидит на могиле неподвижный человек в черном. Сидит, не скрываясь, прислонившись спиной к мраморному обелиску, обернув в сторону Редрика белое лицо с темными ямами глаз. На самом деле Редрик не видел и за долю секунды не мог увидеть всех этих подробностей, но он представлял себе, как это должно было выглядеть. Он отполз еще на несколько шагов, нащупал за пазухой флягу, вытащил ее и некоторое время полежал, прижимая к щеке теплый металл. Затем, не выпуская фляги из руки, пополз дальше. Он больше не прислушивался и не смотрел по сторонам. В ограде был пролом, и у самого пролома на расстеленном просвинцованном плаще лежал Барбридж.

0: Вернулся. Хороший парень. Рыжий. Не бросишь старика? Не бросишь подыхать, а?
1: Стоит жаба. Как приклеенный.
0: Это неспроста. Настучал кто-то. И ждут.
1: Может быть.
0: Ты меня не бросай. Не бросишь, не помру. Тогда не пожалеешь. Не бросишь, а, рыжий?
1: Тихо, тихо, тихо.
0: Слушай, рыжий, я не треплюсь. Не пожалеешь. Знаешь, почему старик Барбридж до сих пор жив, а? Знаешь, Боб Горилла сгинул. Фараон Банкер погиб. Как не было... Какой сталкер был, а? А погиб. Слизняк тоже. Норман Очкарик, Каллаген, Пит Болячка, все. А я один остался. Один остался. Почему, знаешь, а?
1: Подлец ты всегда был, стервятник.
0: В подлец? Это верно. Верно, без этого нельзя. Но ведь все так. Фараон, слизняк, а остался один я. Знаешь почему?
1: А? Знаю.
0: Врешь, не знаешь. Про золотой шар. Слыхал? А?
1: Слыхал.
0: Думаешь, сказка?
1: Ты бы молчал лучше. Силы ведь теряешь.
0: Ничего, ты меня вынесешь. Вынесешь, мы с тобой столько ходили. Неужели бросишь, а? Да я у тебя вот такого, вот. Я маленького тебя знал. Отца твоего. Ты меня должен вытащить. Это я из-за тебя погорел. Это ты мальтийца не взял.
1: Из-за жадности своей ты погорел. Я здесь ни при чем. Помолчи лучше.
0: Пусть весь хабар твой будет. Только не бросай.
2: Редрик посмотрел на часы. До рассвета оставалось совсем немного. А патрульная машина все не уходила. Прожекторы ее продолжали шарить по кустам. И где-то там, совсем рядом с патрулем, стоял замаскированный лендровер. И каждую минуту его могли обнаружить.
0: Золотой шар. Я его нашел. Вранья вокруг него потом наплели. А я и сам плел. Что любое, мол, желание выполняет. Не любое. Если бы любое, меня бы здесь давно не было. Жил бы в Европе. В деньгах бы купался.

0: вечную молодость я не получил. И денег ни черта, а вот здоровье, да. И дети у меня хороши, и жив, жив. Ты такого во сне и не видал, где я был. И все равно жив. Я его только об одном прошу. Жить, мол, дай.
1: Жить. И здоровье, и чтоб дети...
2: Да заткнись ты. Что ты как баба? Если смогу, вытащу. Дину мне твою жалко. На панель ведь пойдет девка.
1: Дина. Диночка моя. Красавица. Они же у меня уполовные рыжие. Отказы не знали, пропадут. Артур. Ты же его знаешь, рыжий. Где ты еще таких видел? Они...
2: Ну, сказано тебе. Смогу, вытащу.
1: Нет, ты меня в любом случае вытащишь. Вытащишь. Золотой шар хочешь? Скажу, где. Ай.
2: Ну, скажи.
1: Ой, ноги мои, ноги, ноги. Пощупай, как там, а? Кости. Кости есть.
2: Погоди. Ну, погоди сейчас, не дергайся. Так. Есть. Есть, не суетись.

0: На самом деле прощупывалась только коленная чашечка. Ниже, до самой ступни, нога была как резиновая палка. Ее можно было узлом завязать.
1: Врешь ведь, а? Зачем врешь? Что я не знаю, не видел никогда.
2: Колени целы.
1: Врешь ведь, наверное, а? Ну ладно, ладно. Ты только меня вытащи, а? Я тебе все...
0: Он говорил и обещал еще карту, что-то.
1: Карту тебе нарисую.
0: Но Редрик уже не слышал его.
1: Я все...
0: Он смотрел в сторону шоссе. Прожекторы больше не метались по кустам. Они замерли, скрестившись на том самом мраморном обелиске. И в ярком голубом тумане Редрик отчетливо увидел согнутую черную фигуру, бредущую среди крестов. Фигура эта двигалась как бы вслепую, прямо на прожекторы. Редрик увидел, как она налетела на огромный крест, отшатнулась, снова ударилась о крест и только тогда обогнула его и двинулась дальше, вытянув вперед длинные руки с растопыренными пальцами. Потом она вдруг исчезла, словно провалилась под землю. И через несколько секунд появилась опять, правее и дальше, шагая с каким-то нечеловеческим упорством, как заведенный механизм. И вдруг прожекторы погасли. Заскрежетало сцепление, дико взревел двигатель, сквозь кусты мелькнули красные и синие сигнальные огни, и патрульная машина, сорвавшись с места, бешено набирая скорость, понеслась к городу и исчезла за стеной.
3: Никак уехали. Ну, рыжий, давай. Ну, давай по-быстрому. Ну, давай. Ты сидишь-то?
2: Ладно. Пойдем.
3: Давай, давай. Не беспокойся. Хабар я держу. Я не выпущу.
4: Давай.

0: Когда они выбрались на шоссе, было еще совсем темно. Но чувствовалось, что рассвет близок. В лесочке по ту сторону шоссе сонно и неуверенно заговорили птицы, а над черными домами далекой окраины, над редкими желтыми фонарями, ночной мрак уже засинел и потянул оттуда знобким влажным ветерком. Редрик положил Барбриджа на обочину, огляделся и, как большой черный паук, перебежал через дорогу. Он быстро нашел лендровер, сбросил с капота из кузова маскирующие ветки, сел за руль и осторожно, не зажигая фар, выехал на асфальт. Барбридж сидел, одной рукой держась за мешок с хабаром, а другой ощупывая ноги. Редрик поднял его и, скрипя зубами от напряжения, перевалил через борт. Барбридж рухнул на заднее сиденье и застонал. Редрик вспомнил, что давно хочет курить. Вытащил сигарету и закурил. Хотя больше всего ему сейчас хотелось вскочить в машину и гнать поскорее отсюда. Но гнать было пока нельзя. Все надо было делать медленно и расчетливо.
1: Ну, что же ты, а? Воду не вылил, снасти все сухие. Чего стоишь-то? Ну, прячь хабар.
2: Заткнись. Не мешай. На южную окраину свернем.
1: Как на окраину? Да ты что? Колени же мне загубишь, паскудник, колени!
2: Не пылись, стервятник. Прямо через город нельзя. Три заставы, хоть на одной да задержат.
1: Ну и что?
2: Что-что, посмотрят твои копыта и конец.
1: А чего копыта? Рыбу глушили, ноги мне перешибло, вот и весь разговор.
2: Ага, если кто-нибудь пощупает.
1: Пощупает? Я так заору, что вперед забудет, как щупать.
0: Бензобак под сиденьем был фальшивый. Редрик затолкал мешок внутрь, слыша, как в нем звякает и перекатывается.

До самого поворота он ехал, не включая фар. Слева тянулась могучая трехметровая стена, ограждающая зону. А справа были кусты, реденькие рощицы. Иногда попадались заброшенные коттеджи с заколоченными окнами и облупившимися стенами. Редрик хорошо видел в темноте, да и темнота уже не была такой плотной. И кроме того, он знал, что сейчас будет. Поэтому, когда впереди показалась мерно шагающая, согнутая фигура, он даже не сбавил хода, он только пригнулся пониже к рулю, пившимися стенами. Редрик хорошо видел в темноте, да и темнота уже не плотная. И кроме того, он знал, что это. Поэтому, когда впереди показалась мерно шагающая, согнутая фигура, он даже не сбавил хода, он поближе к рулю.

0: Матерь Божия!
1: Рыжий, ты видал?
0: Видал?
1: Да. Господи, этого нам еще не хватало.
2: Заткнись.

Land Rover все наращивая и наращивая скорость, мчался в город через западную окраину. Было 6 часов утра. Улицы были пусты, асфальт мокрый и черный. Автоматические светофоры одиноко и ненужно перемигивались на перекрестках.

0: Жрать охота.
1: Что?
0: Жрать, говорю, охота. Ну что, у тебя куда? Домой или прям к мяснику?
1: К мяснику, гони! Прямо к нему, прямо давай! Он мне еще 700 монет должен. Догони, гони! Что ты ползешь, как вошь по мокрому месту?
2: Редрик не отвечал ему. Не было ни времени, ни сил утихомиривать расходившегося стервятника. Надо было скорее кончать со всем этим и хоть часок, хоть полчаса поспать перед свиданием в метрополе. Он вывернул на 16-ю улицу, проехал два квартала и остановил машину перед серым двухэтажным особняком. Мясник открыл ему сам. Видимо, только что встал и собирался в ванную. Он был в роскошном халате с золотыми кистями, в руке стакан со вставной челюстью. Волосы на голове были взлохмачены. Под мутными глазами набрякли темные мешочки.
3: Рыжий. Что скажешь?
0: Давай, надевай зубы и пойдем.
3: Сейчас. Кто?
0: Барбридж.
3: Что?
0: Ноги.
3: Что именно с ногами?
0: Вляпался в студень.
3: Так. Значит, конец Барбриджу. Жалко. Знаменитый был сталкер.
0: Ничего. Ты ему протезы сделаешь. Он еще на протезах по зоне попрыгает.
3: Ну, хорошо. Ты подожди, я сейчас оденусь.
2: Пока он одевался, пока звонил куда-то, вероятно, в свою клинику, чтобы все приготовили для операции, Редрик неподвижно полулежал в кресле и курил.
3: Алло.
2: Только один раз он пошевелился, чтобы вытащить флягу.
3: Это я, Кадров.
2: Он пил маленькими глотками, потому что во фляге оставалось на донышке.

0: и старался ни о чем не думать.
1: Ты приготовь вторую операционную.
0: Он просто ждал.
1: И санитара к подъезду. Ага.
0: Потом они вместе вышли к машине. Редрик сел за руль, мясник сел рядом и сразу же, перегнувшись через сиденье, принялся ощупывать ноги Барбриджа. Барбридж, притихший, съежившийся, бормотал что-то жалостное, клялся озолотить, поминал снова и снова детей и покойную жену и умолял спасти ему хоть колени. Когда они подъехали к клинике, мясник выругался, не обнаружив санитаров у подъезда, еще на ходу выскочил из машины и скрылся за дверью. Редрик снова закурил.
2: Ты меня убить хотел. Я тебе это запомню.
3: Не убил ведь?
2: Да, не убил. Это я тоже запомню.
3: Запомни, запомни. Ты бы, конечно, меня убивать не стал. Ты бы меня просто бросил. Оставил бы меня в зоне и конце в воду. Как очкарика.
2: Очкарик сам помер. Я тут ни при чем, приковала его.
3: Сволочь ты, стервятник.
0: Из подъезда выскочили сонные и встрепанные санитары и на ходу, разворачивая носилки, подбежали к машине. Редрик, время от времени затягиваясь, смотрел, как они ловко выволокли Барбриджа из кузова, уложили на носилки и понесли к подъезду. Барбридж лежал неподвижно, сложив руки на груди, и отрешенно глядел в небо. Огромные ступни его, жестоко объеденные студнем, были страшно и неестественно вывернуты. Он был последним из старых сталкеров, из тех, кто начал охоту за внеземными сокровищами сразу же после посещения, когда зона еще не называлась зоной, когда не было ни институтов, ни стены, ни полицейских сил ООН, когда город был парализован ужасом, а мир хихикал над новой выдумкой газетчиков. Редрику было тогда 10 лет, а Барбридж был еще крепким и ловким мужчиной. Он обожал выпить за чужой счет, подраться, притиснуть в углу зазевавшуюся девчонку. Собственные дети тогда его совершенно не интересовали. А мелкой гадиной он уже был, потому что, напившись с каким-то гнусным наслаждением, избивал свою жену шумно, всем напоказ, так и забил до смерти. Редрик развернул лендровер и, не обращая внимания на светофоры, погнал его, рявкая сигналом на редких прохожих, срезая углы, прямо к себе домой. Он загнал машину в гараж, включил лампу и закрыл ворота. Потом он извлек из фальшивого бензобака мешок, бросил его в старую плетеную корзину, сверху положил снасти еще влажные, с прилившими травинками и листьями, а поверх всего высыпал уснувшую рыбу, которую Барбридж вчера вечером купил в какой-то лавочке на окраине. На лестнице он не встретил никого. Он остановился перед своей дверью, и дверь распахнулась, прежде чем он успел достать ключ. Он вошел боком, держа тяжеленную корзину под мышкой, и окунулся в знакомое тепло и знакомые запахи своего дома. А Гута, обхватив его за шею, замерла,
3: прижавшись лицом к его груди. Даже сквозь комбинезон и теплую рубаху он ощущал, как бешено стучит ее сердце. Он не мешал ей. Терпеливо стоял и ждал, пока она отойдет, хотя именно в эту минуту почувствовал, до какой степени вымотался и обессилел.
4: Рыжий.
3: Ну, подожди.
4: Ну, ладно. Я сейчас тебе кофе.
3: Я тут рыбу приволок. Зажарь. Да все сразу жарь. Жрать охота, сил нет.
4: Иди мойся, пока помоешься, все будет готово.
3: Как мартышка там? Наша.
4: Да болтала все время. Пристает, я ее еле уложила. Вынь да положь ей папу. Где папа? Где папа?
3: Так. Стой, знаешь? Налей чашечку кофе. Я мыться потом буду.
4: Выпьешь, может быть?
3: Нет. Нет, пожалуй. Я сейчас пойду. Ты приготовь мне выходной костюм по классу А. Рубашечку там, галстук.
0: Редрик поднялся. Ступая босыми ногами, вернулся в прихожую, взял корзину и отнес ее в чулан. Потом он заглянул в спальню. Дочурка безмятежно спала. Сбитое одеяльце свесилось на пол. Рубашонка задралась. И вся она была как на ладони. Маленький зверек. Редрик не удержался и погладил ее по спине, покрытой теплой золотистой шерсткой. И в тысячный раз поразился, какая эта шерстка шелковистая и длинная. Ему очень захотелось взять мартышку на руки, но он побоялся ее разбудить. Да и грязен он был как черт, весь пропитан зоной и смертью.

0: Идти было недалеко. 2 квартала до площади, потом через парк и еще 1 квартал до Центрального проспекта. Перед метрополем, как всегда, блестел никелем и лаком разноцветный строй машин. Редрик увидел, как из подъезда гостиницы вышел Ричард Нунан, на ходу нахлобучивая на голову мягкую шляпу.
1: Эй, Шухард! Ред! Что ты здесь делаешь в такую рань?
2: Салют.
1: Салют. 100 лет тебя не видел. Где пропадаешь? Чем занимаешься?
2: Да так, больше по мелочам.
1: Вид у тебя какой-то дохлый. Что, не досыпаешь, что ли? Я, знаешь ли, в последнее время тоже замотался с этой новой автоматикой. Но не спать? Нет, брат, нет. Сон для меня первое дело. Провалить она, эта автоматика. Ой, пардон, может быть, ты ждешь кого-то? Я не помешал?
2: Да нет. Просто время есть. Дай, думаю, кофе хоть попью.
1: Ну, я тебя недолго задержу. Слушай, Рэд, брось ты свои мелочи. Возвращайся в институт, ты знаешь. Там тебя в любой момент возьмут. Хочешь опять к русскому? Прибыл недавно.
2: Нет. Второй Кирилл на свет еще не народился. Да и нечего мне делать в вашем институте. У вас там теперь все автоматика. Роботы в зону ходят. Премиальные, надо понимать, тоже роботы получают. А лаборантские гроши, мне их и на табак не хватит.
1: Брось, брось. Все это можно было бы устроить.
2: А я не люблю, когда для меня устраивают. Сроду я сам устраивался и дальше намерен сам.
1: Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Гордый ты стал.
2: Ничего я не гордый. Деньги я не люблю считать, вот что.
1: Ну что ж, ты прав. Прав, все правильно. Деньги нужны человеку для того, чтобы никогда о них не думать. Да. Портфель-то Кирилл подарил.
2: В наследство достался. Что-то тебя в борщике не видно в последнее время.
1: Ну, положим, это тебя не видно. Я-то там почти каждый день обедаю. Здесь, в метрополе, за каждую котлету так дерут. Слушай, а как у тебя сейчас с деньгами?
2: Занять хочешь?
1: Да не. Не, наоборот.
2: Одолжить, значит?
1: Есть работа.
2: О, Господи, и ты туда же.
1: А кто еще?
2: Да много вас таких работодателей.
1: Да нет, не. Это не по твоей основной специальности.
2: А по чьей?
1: Ну, вот что. Приходи к обеду. 2:00. Поговорим.
2: К 2:00 я могу не успеть.
1: Так. Ну хорошо, тогда вечером, 6:00. Идет?
2: Посмотрим.
1: Я жду вечером.
2: Давай.
1: Счастливо.

0: Он быстро зашагал к подъезду, поднялся по ступенькам и вошел в вестибюль. Здесь было прохладно, сумрачно, гулко. Надо было бы посидеть в одном из этих громадных кожаных кресел, отдышаться. Но он уже и без того опаздывал. Редрик без стука толкнул дверь номера 874. Хрипатый, сидя на столе у окна, колдовал над сигарой. Он был еще в пижаме, с мокрыми редкими волосами, впрочем, тщательно зачесанными на пробор. Нездоровое, одутловатое лицо его было гладко выбрито.
1: А, точность, вежливость королей.
2: Извините, так вышло.
1: Здравствуйте, мой мальчик.
2: Привет.
1: Привет. А где же наш старый добрый Барбридж?
2: А Барбридж не придет.
1: Вот как? Старый добрый Барбридж. У старого Барбриджа разыгрались нервы.
0: Он смотрел на Редрика чистыми голубыми глазами и не мигал. Он никогда не мигал. Дверь приоткрылась, и в номер протиснулся костлявый.
3: Кто был тот человек, с которым вы только что разговаривали?
2: Здравствуйте.
3: Мы же с вами 100 раз говорили, никаких контактов перед встречей. А вы что делаете?
2: Я здороваюсь, а вы что?
3: Здравствуйте, здравствуйте. Ну, нельзя так делать, понимаете, нельзя.
2: Тогда назначайте свидание мне там, где у меня нет знакомых.
1: Угу. Мальчик прав. Наша промашка. Так кто был этот человек?
2: Это Ричард Нунан. Он представляет какие-то фирмы, поставляющие оборудование для института. Живет здесь, в отеле.
3: А Барбридж где?
2: Накрылся Барбридж.
3: Да.
1: Ну, мир прав у его. Или, может быть, он арестован?
2: Не бойтесь, все чисто. Он в больнице.
3: Ничего себе чисто. В какой больнице?
2: Да не бойтесь, в какой надо. Давайте к делу, я спать хочу.
3: Нет, в какой именно больнице?
2: Ага, сейчас, так я вам и сказал. Будем мы сегодня делом заниматься или нет?
1: Будем. Будем, мой мальчик. Предъявляйте.
0: Редрик раскрыл портфель, вытащил список с ценами и положил на столик перед Хрипатым. Хрипатый взглянул и ногтем отодвинул список в сторону. Костлявый, зайдя ему за спину, уставился в список через его плечо.
2: Это счет.
1: Предъявляйте, предъявляйте.
2: Деньги?
1: И за что я вас так люблю, мой мальчик? А еще говорят, что любви с первого взгляда не бывает. Фил, дружище, как у них здесь выражаются? Отвесь ему капусты от слюней зелененьких.
0: Костлявый бросил на столик 2 бандероленных пачки банкнотов и, надувшись, сел рядом с Редриком. Редрик взял деньги и, сорвав бандероль, запихал пачки во внутренние карманы пиджака. Затем он принялся выкладывать хабар.
1: Ну, а как насчет главного?
2: Никак. Пока.
1: Мне нравится это «пока». А тебе, Фил?
3: Темните, Шухарт. А чего темнить-то, спрашивается?
2: Специальность такая, темные делишки.
1: Ага.
2: Тяжелая у нас с вами специальность.
1: Да-да. Ну, хорошо. Хорошо. А где фотоаппарат?
2: Ой, черт. Виноват. Вы знаете, я забыл. Начисто забыл.
1: Забыл. Там?
2: Не помню. Наверное, там. Нет, ну я не помню, извините.
1: Ну да. Не помню. Жаль. Но вы, по крайней мере, хоть видели эту штуку?
2: Да нет же, в том-то и дело. Мы не дошли до Кауперов. Барбридж вляпался в студень, ну и мне пришлось сразу же поворачивать оглобли. Уж будьте уверены, если бы я ее увидел, я бы не забыл.
1: Да-да.
2: Ну ладно. Я пошел. Когда и где в следующий раз?
1: Вам позвонят. Ждите звонка каждую пятницу с 9 до 9:30 утра. Вам передадут привет от Фила и Хью и назначат свидание. Я хотел бы, чтобы вы поняли. Все это хорошо, это очень мило и так далее, но прежде всего нам нужны две вещи. Фотографии и полный контейнер. Верните нам наш фотоаппарат с заснятой пленкой и наш фарфоровый контейнер не пустой, а полный. И вам больше никогда не придется ходить в зону.

Редрик шевельнул плечом, сбросил его руку, отпер дверь и вышел. Он, не оборачиваясь, шагал по мягкому ковру и все время чувствовал у себя на затылке голубой ангельский немигающий взгляд. Выйдя из метрополя, он взял такси и поехал на другой конец города –

0: Коттеджик у Стервятника был неплохой. Два этажа, застекленный флигель с бильярдной, ухоженный садик, оранжерея, белая беседка среди яблонь, и вокруг всего этого узорная железная решетка, выкрашенная светло-зеленой масляной краской. Редрик несколько раз нажал кнопку звонка, калитка с легким скрипом отворилась, и Редрик неторопливо двинулся по песочной дорожке, обсаженной розовыми кустами. Редрик повернул голову и увидел среди зелени, рядом с белой ажурной крышей беседки, голые смуглые плечи, ярко-красный рот, машущую руку. На лужайке был расстелен огромный красный мат, а на мате восседала со стаканом в руке Дина Барбридж. Почти невидимом купальном костюме. Рядом валялась книжка в пестрой обложке, и тут же в тени под кустом стояла блестящая ведерко со льдом, из которого торчало узкое длинное горлышко бутылки.
1: Здорово, Рыжий! А где же Папахин? Неужели опять засыпался?
0: Редрик подошел и, заведя руки с портфелем за спину, остановился, глядя на нее сверху вниз. Да, детей себе Стервятник у кого-то в зоне выпросил на славу. Дина была атласная, без единого изъяна, без единой лишней складки. 150 фунтов 20-летней лакомой плоти. И еще большой влажный рот. И ровные белые зубы. И еще вороные волосы. И солнце так и ходило по ней, переливаясь с плеч на живот и на бедра, оставляя тени между почти голыми грудями. Он стоял над нею и откровенно разглядывал ее. А она смотрела на него снизу вверх, понимающе усмехалась, а потом поднесла стакан к губам и сделала несколько глотков.
1: Хочешь?
2: Барбридж в больнице. Ноги ему отрежут.
1: Обе ноги.
2: Угу. Обе. Может быть, до колен. А может, и выше.
1: Жаль. А ты, значит...
0: Он молча полез за пазуху, вытащил пачку ассигнаций и бросил на красный мат прямо к длинным голым ногам Дины. Банкноты разлетелись радужным веером. Дина рассеянно взяла несколько штук и стала их рассматривать, словно видела впервые, но не очень интересовалась.
1: Последняя получка, значит.
2: Выпьешь? Ты брось. Не пропадете. У твоего-то папаши.
1: А ты его, значит, тащил. Пер его, дурак, через всю зону. На хребте пер. Слюнтяй. Такой случай упустил. Вот так он всех вас, идиотов, вокруг пальца. По костям вашим, по вашим башкам безмозглым. Погоди, погоди, еще на костылях, по вашим черепушкам походит. Он вам еще покажет братскую любовь.
3: Дурак ты. Дурак ты, рыжий. Такой случай упустил. Такой случай.
0: И она смолкла на полуслове, опустилась, как подрубленная на траву, и уткнула лицо в ладони.

0: Он вышел на улицу, поймал такси и велел ехать в Боржич. Надо было кончать все эти дела, спать хотелось невыносимо. Перед глазами все плыло. Улица перед Боржичем, как всегда, в этот час была пустынной. Заведения напротив еще не открывались, да и сам Боржич был, собственно, закрыт. Но Эрнест был уже на посту, протирал бокалы, хмуро поглядывая из-за стойки на трех каких-то типчиков, лакавших пиво за угловым столиком. С остальных столиков еще не были сняты перевернутые стулья. Незнакомый негр в белой куртке надраивал пол шваброй, и еще один негр корячился с ящиками пива за спиной у Эрнеста. Редрик подошел к стойке, положил на стойку портфель. Эрнест пробурчал что-то неприветливое.
1: Пиво налей.
0: Эрнест грохнул на стойку пустую кружку, выхватил из холодильника бутылку, откупорил ее и наклонил над кружкой. Редрик, прикрывая рот ладонью, уставился на его руку. Рука дрожала. Редрик взглянул Эрнесту в лицо. Тяжелые веки Эрнеста были опущены. Маленький рот искривлен. Толстые щеки обвисли. Негр шаркал шваброй под самыми ногами у Редрика. Типчики в углу азартно и злобно спорили о бегах. Негр, ворочавший ящики, толкнул Эрнеста задом, так что тот покачнулся.
1: Принес?
2: Что принес?
0: Редрик оглянулся через плечо. Один из типчиков лениво поднялся из-за столика, пошел к выходу и остановился в дверях, раскуривая сигарету.
1: Пойдем потолкуем.
0: Негр со шваброй теперь тоже стоял между Редриком и дверью. Здоровенный такой негр, вроде Гуталина, только в два раза шире.
2: Пойдем.
0: Он зашел за стойку и протиснулся мимо негра с пивными ящиками. Тоже очень крепкий негр с проломленным носом и расплющенными ушами. Эрнест прошел в заднюю комнату. И Редрик последовал за ним, потому что теперь уже все три типа стояли у выхода, а негр со шваброй оказался перед кулисами.

0: задней комнате Эрнест отступил в сторону и, сгорбившись, сел на стул у стены. А из-за стола поднялся капитан Квотерблат, желтый и скорбный. А откуда-то слева выдвинулся громадный ооновец в нахлобученной на глаза каске, быстро взял Редрика за бока и провел огромными ладонями по карманам. У правого бокового кармана он задержался, извлек кастет и легонько подтолкнул Редрика к капитану. Редрик подошел к столу и поставил перед капитаном Квотербладом портфель.
1: «Что же ты, зараза?»
0: Эрнест уныло двинул бровями и пожал одним плечом. Все было ясно. В дверях уже стояли, ухмыляясь, оба негра, и больше дверей не было, а окно было закрыто и забрано снаружи основательной решеткой. Капитан Квотерблат с отвращением, кривя лицо, обеими руками копался в портфеле, выкладывая на стол пустышки малые, две штуки, батарейки 9 штук, черные брызги разных размеров 16 штук в полиэтиленовом пакете, губки прекрасной сохранности 2 штуки, газированной глины 1 банка.
2: В карманах есть что-нибудь? Выкладывается.
1: Заразы!
0: Он сунул руку за пазуху и швырнул на стол пачку банкнотов. Банкноты полетели во все стороны.
1: Нате!
2: Угу. Еще?
1: Угу. Да вот, берите, берите, жрите, подавитесь!
2: Очень интересно. А теперь подбери все это.
1: Ага. Сейчас разбежался. Бог подаст, халуи твои подберут. Сам подберешь.
2: Подбери деньги, сталкер.
0: Несколько секунд они молча глядели друг другу в глаза. Потом Редрик опустился на корточки и неохотно принялся собирать деньги. Он ползал уже на коленях, собирая бумажки по одной, все ближе подбираясь к темному медному кольцу, мирно лежащему в заросшей грязью выемке в паркете, поворачиваясь так, чтобы было удобно. А когда настал момент, он напрягся, ухватился за кольцо, изо всех сил рванул его вверх. Откинувшаяся крышка люка еще не успела грохнуться о пол, а он уже нырнул вниз головой, вытянув напряженные руки в сырую холодную тьму винного погреба. Он упал на руки, перекатился через голову, вскочил и, согнувшись, бросился, ничего не видя, полагаясь только на память и на удачу, в узкий проход между штабелями ящиков, на ходу дергая, раскачивая эти штабеля и слыша, как они со звоном и грохотом валятся в проход позади него. Оскальзываясь, сбежал по невидимым ступенькам, всем телом выше побитую ржавой жестью дверь и оказался в гараже Эрнеста. Весь трясся и тяжело дышал. Перед глазами плыли кровавые пятна. Сердце тяжелыми болезненными толчками било в самое горло. Но он не остановился ни на секунду. Он сразу бросился в дальний угол и, обдирая руки, принялся разваливать гору хлама, под которой в стене гаража было выломано несколько досок. Затем он лег на живот и прополз через эту дыру, слыша, как с треском рвется что-то в его пиджаке, и уже во дворе, узком, как колодец, присел между мусорными контейнерами, стянул пиджак, сорвал и бросил галстук, быстро оглядел себя, отряхнул брюки, выпрямился и, пробежав через двор, нырнул в низкий вонючий тоннель, ведущий в соседний такой же двор. Thank you. С этого момента он начал действовать быстро, но без торопливости. Ловко, продуманно, словно работал в зоне. Он проник в свой гараж через тайный лаз, бесшумно убрал старое сиденье, засунул руку в корзину, осторожно достал из мешка сверток и сунул его за пазуху. Затем он снял с гвоздя старую потертую кожанку, нашел в углу замасленной кепи и обеими руками натянул его низко на лоб. На юго-западной окраине города, возле заброшенной бензоколонки, что в конце Горняцкой улицы, была будка телефона-автомата. Бог знает, кто теперь здесь ею пользовался. Вокруг были одни заколоченные дома, а дальше к югу расстилался необозримый пустырь бывшей городской свалки. Редрик сел в тени будки прямо на землю и засунул руку в щель под будкой. Он нащупал пыльную промасленную бумагу и рукоять пистолета, завернутого в эту бумагу. Оцинкованная коробка с патронами тоже была на месте, и мешочек с браслетами, и старый бумажник с поддельными документами. Тайник был в порядке. Тогда он снял с себя кожанку и кепи и полез за пазуху. С минут он сидел, взвешивая на ладони фарфоровый баллончик с неодолимой и неотвратимой смертью внутри. И тут он почувствовал, как у него снова повело и задергало щеку.
3: Шухарт, что же ты, зараза, делаешь? Они же этой штукой всех нас передушат. Каждый за себя, один Бог за всех. На наш век хватит. И все. И никаких.

0: торопливо, чтобы не передумать снова. Он засунул баллон в кепи, а кепи завернул в кожанку. Потом он встал на коленки и, навалившись, слегка накренил будку. Толстый сверток лег на дно ямки, и еще осталось много свободного места. Он осторожно опустил будку, покачал ее двумя руками и поднялся, отряхивая ладони. Он забрался в раскаленную духоту будки, опустил монету и набрал номер.
1: Гута.
2: Вижу.
1: Ты, пожалуйста, не волнуйся, я опять попался. А без денег ты не будешь. Деньги пришлю. Завтра тебя вызовут в комендатуру. Там увидимся. Мартышку приведи. Ну, до завтра, да. Имей в виду, я тебе не звонил. Целую.
0: Он резко повесил трубку и несколько секунд стоял, изо всех сил зажмурившись, тиснув зубы, так что звенело в ушах. Потом он опять бросил монетку и набрал другой номер.

0: Алло, вас слушают.
1: Говорит Шухарт. Слушайте внимательно и не перебивайте. Я попался. Бежал и сейчас иду сдаваться. Мне дадут года 2,5 или 3. Жена остается без денег. Вы ее обеспечите. Чтобы она ни в чем не нуждалась, понятно? Недалеко от того места, где мы с вами первый раз виделись, есть телефонная будка. Там она одна, не ошибетесь. Фарфор лежит под ней. Хотите, берите, хотите, нет. Но жена моя, чтобы ни в чем не нуждалась, нам с вами еще работать и работать. А если я вернусь и узнаю, что вы сыграли нечисто, я вам не советую играть нечисто. Все деньги до последнего медика жене. С приветом.
2: Он повесил трубку, огляделся, глубоко засунул руки в карманы брюк и неторопливо пошел вверх по Горняцкой улице между пустыми заколоченными домами.

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Это было в ту пору, когда все казалось радостным, и от жизни ждались одни только радости. В немыслимо яркий, ослепительный день шел я в родную деревню по левой стороне Енисея по дачной местности. На правой гористой стороне, где проходит сейчас асфальтированная дорога на Дивногорск, пути тогда были худые, за войну и вовсе задичавшие. Я был молодой, недавно женатый, ноги пружинистые, душа пружиниста, голова пуста. Внутри все ликовало, и от восторгу чувств хотелось мне все и всех обнимать. Петь хотелось, даже прыгнуть в еще холодные речные просторы хотелось, ухнуть в одежде, и вся недолга. Блаженненькое состояние пронизало меня всего насквозь. Ветрено, вольно во мне было. Ни о чем долго не думалось, да и не хотелось ни о чем думать. И в то же время думалось обо всем разом. Но мысли внутрь охмелелой башки не проникали. Едва коснувшись ее, они будто по круглому арбузу соскальзывали в безвестность. Все я видел вокруг, все замечал и радовался всему вместе, ничего не отделяя и не выделяя. Мир без войны пригляден, как он есть. Не убило меня на войне. Я к бабушке иду, Катерине Петровне. Только через порог переступлю, непременно гаркну «Здравия желаю, товарищ генерал!» Она ж присядет и с испугу уронит что-нибудь. Уж чтоб тебя окаянного приподняло, да шлепнуло, так и скажет. Я-то уж знаю свою бабушку. Хорошо. Право, хорошо. Но просто замечательно. Что хорошо, вот и не знаю, как сказать, что хорошо и что замечательно. Хорошо, да и только. Так вот шагал я, улыбаясь солнцу, свету, радовался, что живой вернулся с войны. И ноги мои, чем меньше оставалось мне идти, тем скорее бежали. В дальних сосняках по солнцебоким гривам доцветали сон трава, медуницы и стародубы. Под заборами и обочь дороги мать-мачехи отгорели, обуглились. А по подолью гор занималось уже пламя жарков, раздувало белую пену дубровных ветрениц. Прибрежные таи вызолочивало лютиком курослепом. Синие жеребчики мохнатой гривой возносились из трав, набирающих рост. Первые колокольцы без звона качались по ветру. Речки отбушевали, речки смирными сделались. Миротворно, покурлыкивая, они катились с гор в гранитное межреберье, ничего уже не волокли, не крушили. Снеговые кипуны, те и вовсе заглохли, едва шевелились в мокрых, плесенью берущихся камнях, прерывисто падали с яра в Енисей. Повиски, так красиво зовется у нас обсыхающие после водополья протока, припоздалая всходила осока. И всякий цвет, всякая травка хотела скорее занять свое место, отгореть в цвету и успокоиться семенем. Сверкающая полоса мелкой гальки разноцветно катилась вдоль берега. Я не удержался, спрыгнул к виске, снял сапоги, побродил по ней, уже чуть прогретой и мелкой. Зачем-то набрал полный карман гладких камешков, огладив каждый перед этим. На иные я даже дышал, отчего они сразу делались еще ярче и веселей. Вспомнилось опять, как бабушка за ухо таскала, если бегал я с каменями в карманах и рвал карманы. Ах, бабушка, бабушка, иду я, иду. Прости ты меня, дурачка, наглядеться не могу, надышаться не смею. И опять я качу на своих двоих понад яром, по дорожке, и опять глазею Эх, Андрюша, нам ли быть в печали? Не прячь гармонь, играй на все лады! Заорал я ни с того, ни с сего. И усталая женщина с вязанкой дров на спине, уступая мне дорогу, сказала: «Чё орёт, дурак?» Но, увидев меня в гимнастерке с медалями, пошевелила усталым ртом, пытаясь улыбнуться. Я потянул у нее вязанку дров, она не сопротивлялась. Шагая рядом, женщина смеялась моим шуткам и свойски уже спрашивала, не стаскаю ли я всю поленницу с берега на дачу, которую она сторожит. И рад бы, отвечал я, да не могу, спешу к бабушке в родное село, в котором не был 42-го года. И женщина сказала: чего ж я тогда дурака валяю? Чего прохлаждаю с войны людей, как ждут? И стала отбирать у меня вязанку, но я не отдал вязанку. Донес ее до дачи, присел на краешке крылечка, огляделся. И, не веря самому себе и времени, так, оказывается, твердо отпечатанному во мне, сказал: вы знаете, где-то здесь вот, я чуть было не замерз до фронта. Женщина, клеткой укладывавшая дрова возле низкого заборчика, приостановила работу. И замерз бы, чего хитрого. Сколько тут народу тоже погинуло. Она еще говорила, ну, как водится, про своих, которые тоже где-то, когда-то загинули, а может, и живы. Находится сейчас народ, из мертвых восстает. Но я перестал ее слышать. На меня вдруг накатило волнение. Неужели это я тогда, зимой, мог так, запросто, ничего не понявший в жизни, ничего не увидев, не испытав, не дожив до этой вот светлой весны, батюшки Светы? Как же могло такое быть? Несправедливо ж. Но теперь-то я хорошо знаю, как проста смерть, как она ко всем одинаково равнодушна. Могло быть, уважаемый, могло, по-настоящему. Такой же я, как все. Это ведь только в юности, да в дурной молодости кажется, что ты не тюх-тюлюлюх, а что-то этакое и умереть не сможешь. Мне сделалось жалко самого себя, того давнего дурковатого ФЗОшника. Умирают насовсем, товарищ ФЗОшник. На вовсе ничего не остается. Был ты, и нету тебя. Нету. Понял? Совсем нету. Вот какую науку я прошел на войне. И вот почему теперь, давним временем, задним умом, я испугался той смерти, которая приступала ко мне здесь вот, в этой местности в 42-м году, зимою брала за горло, давила мерзлыми перстами. Я передернулся, встал, попрощался с женщиной и побрел по берегу, разом почувствовав, как я устал и как мне хочется есть. Я миновал Собакинский совхоз, прошел вдоль пионерских лагерей, где все по-мирному снова было подметено, покрашено, подлажено и жило празднично наряженное предчувствием шума радостной детворы. Скоро по камням перепрыгал я шумную речку-караулку и хотел уж было идти через известковый поселок к караульному быку, от которого иной раз переправлялись мои односельчане на попутных лодках в Овсянку. С переправой дело было неясное, однако вспомнил я, что в устье караулки работал до войны бакенщиком мой двоюродный брат, средний сын дяди Вани, белобрысый, тощий голосом и телом, Миша. Слабо надеясь, что он еще тут, подался я к бакинской избушке, маячившей на крутом носке, полагая, коли нет брата, война всех перешерстила, с мест тронула, попрошу нового бакенщика переплавить меня. Я снял веревку, удавкой накинутой на столбик воротцев, толкнул дверку, и она по-козлиному заблеяла. Оградка косо отрезала от каменного крошева дороги зеленый взлобок в устье караулки, так и сяк вспоротый серыми швами каменных гребешков. Взлобок этот, носок, мысок, бычок, называя его как угодно, был сразу двором и городом. С реки ограды у него не было, и на самом пупке его, на ветродуве, с реки далеко видное, стояла квадратная избушка с распахнутой дверью. Обочь ее пестрели мачты, одна острая, одна крестом. На свежевыкрашенной крестовине колыхались, повертывались багряные знаки, и цвет их сразу напомнил мне перекипелую, отгоревшую кровь. Я кашлянул, памятуя, что у бакинщика всегда была собака и непременно злющая. Но из избушки выбежала белобрысая, чему-то улыбающаяся девочка с дыркой на месте одного переднего зуба в залатанном на локтях и на подоле платьице. Она споткнулась, увидев меня, и перестала улыбаться. «Ты чья?» – спросила я девочку, уже догадываясь, что Мишана она, наша. В родове нашей кто-то и когда-то, по поверью, разорил гнездо ласточки, и оттого все мы в веснушках. И эта барышня веснушками, точно мурашами усыпана. Почувствовав, как задергалось сердце, я попытался погладить девочку. Она увернулась из-под моей руки, прикрыла беззубый рот ладошкой и дичас меня попятилась. Запнулась за доску, лежавшую у крыльца избушки, едва не упала, отчего испугалась еще больше. «Ну чья ты? Чья? Потылицына, а? Потыли...» Я попытался погладить девочку. Она увернулась из-под моей руки, прикрыла беззубый рот ладошкой и дичас меня попятилась. Запнулась за доску, лежавшую у крыльца избушки, едва не упала, отчего испугалась еще больше. «Ну чья ты?

присадистым, с толстыми жилами на шее, глубокими складками у рта и в узлы, повязанными ревматизмом пальцами рук. Топча гряду с недавно взошедшей на ней какой-то овощью, мы бросились друг к другу, обнялись и заплакали. Миша что-то говорил мне, и хотя я худо слышал и почти ничего разобрать не мог из-за слез, душивших меня, все же распознал, хоть и не все, далеко не все наши живы. И бабушка, слава богу, тоже живая. «А Ваня-то наш, Иван-то Иваныч, — всхрапнул Миша, — и еще об одном двоюродном брате, сложившем голову на войне, стало мне известно. Молодую вдову и двух сирот оставил брат Ваня. Отныне для всех нас Иван Иваныч». Пока мы с Мишей обнимались и плакали, меся гряду сапогами, прошло, видать, немало времени, потому что, когда я оторвался от Миши, возле нас уже было несколько ребятишек, как на подбор, сплошь веснушчатых. В стороне стояла в телогрейке, из-под которой свисал мокрый холщовый фартук, крепкая и тоже конопатая женщина. «Моя жена Полиной зовут», — сиплым от слез голосом возвестил Миша, и почему-то, застеснявшись, улыбнулся, обведя вокруг себя рукой. «А это ребятишки наши». Я подошел и подал Полине руку. Она, ровно не заметив руки, обняла и, коротко, сильно прижав меня к себе, трижды поцеловала в щеки. Не чужие, дескать. И от того, что она не повеличалась, от ее такой открытой ласки, я совсем расслаб и, смаргивая слезу с живого глаза, сказал: «Гряду вон разворотили». «Да черт с ней, с грядой!» — махнула рукой Полина. «Главное, живой остался!» Я сразу душевно проникся к этой женщине и потащился за нею по воду на речку. Я попробовал отнять ведро с водой у Полины. Она не отдала. Мы поднялись от речки. Миша разжигал таганок возле бани и, дуя на разгорающиеся меж кирпичей щепу, от дыма ли, от переживания или морщис, виновато молвил: «И чем угощать гостя?» «Ничем меня угощать не надо», — возражал я, хоть и сосала под ложечкой. «Но не объедать же мне ребятишек. А вот переправить на родную сторонку не мешало бы». Полина рассердилась вдруг и дала такой разворот делу, что быстро я примолк, а Миша, как солдат, вытянулся, слушая жену. «Да это чё ж такое? Мы уж и не родняли, чё ли? А ну, — распорядилась она, — ставь сетку. Линок из караулки катится, может, запутается дурак другой». Миша хлопнул себя по лбу, будто комара пришиб. Он же и собирался сеть ставить. Да, увидев меня, про все забыл, дубина я такая безголовая. Я смертельный же рыбак. Сразу весь запылал, затрясся. Полина велела скидать форму, дала мне старье, через шею надела мне свой фартук, сама же сыпала прибаутки, одну складнее другой. Ну и откопал же себе где-то жену Миша. Вся в нашу родову. Забаскалка, чистобайка, заботница и работница. Мы с Мишей набирали мережу в лодку, осторожно постукивая кибасьями, бросая горкой берестяные поплавки. «Не забыл!» Миша улыбнулся мне уже привычно, домашне, и чувствую, как он рад тому, что я живой, вернулся с войны. Его даже рыбачить с ним налаживаюсь. Я, не скрывая дрожи в себе и в голосе, отозвался: «Что ты?» И все глядел, глядел на резво бегущую, бело заголяющуюся на каменях караулку, на Енисея, виднеющийся в прорези скалистого распадка, на крутые хребты гор и на тайгу, сомлело замершую под солнцем.

0: сок уже сахарится в стволах дерев, а по стволам сера топится. Шишки новые нарождаются, свечки мохнатые, кислые на вкус, засвечиваются на сосняках. И над миром этим, заплеснутым морем цветения, такое высокое, такое чистое небо. Под небом этим, высоким и чистым, по ту сторону реки, горбится крышами, сверкает окнами, родное, единственное для меня на всем белом свете село Овсянка. Что ты, брат? Бесчетно видел я все это во сне, там, в далеких чужих краях, которые ни глаз, ни ушей не имеют, как известно. И не верилось порой, что когда-нибудь я стану набирать сеть в старую по дну жесть учиненную долбленку, услышу стук топоров, клиньев и колотушек бадышников с реки, грохот осыпей в горах, увижу берега в солнечном озарении, тени рыжих утесов в реке, рыбину, хлестко будто мокрым полотенцем ударившую в устье караулки, и до малой малости известную незлобивую брань чьей-то матери. «Полька, ты моего ворнака не видела? Не видела, девка, не видела? А у нас гость, гость, да ну! А кто же? Да Лидии покойный сын, тошно мне, здоровущий-то, здоровущий, да приглядный-то, приглядный экой! Ведь я его совсем махоньким помню, как время-то летит, царица небесная, вот бы мать-то покойная жила». И с вицей в руке спускается женщина к речке, наверняка зная, где искать надо сейчас истинного дом забывшего сорванца. Бродит он в речке, серу колупает в лесу, пескарей на палочке жарит, зелень первую мнет, черемшу, свечки с сосен, щавель, молодую редьку, и много чего найдет вольный, живущий на природе человек. Клещей нацепляет, исцарапается боярку, простудит ноги, побьет локти и колени, морда сгорит у него на солнце, нос облупится, но зато глаза уж куйной удалью светятся. Да неужели правда все это? Неужели я все это вижу, все слышу? И говор женщины, которая меня помнит совсем еще маленьким, маму мою и всех наших знает, мне вроде бы знаком, но не могу вот вспомнить, чья она, и когда переселилась из Овсянки на известковый завод. Я промаргиваюсь, наклонив голову. Миша не тормошит меня, бережно набирает сеть, покашливает, понимающе. Но ему все же охота поговорить. Мало мы разговаривали с ним прежде. Он был старше меня, рос отдельно, рано от села оторвался. Все в бакинщиках, да в сплавщиках. Но вот помнит, оказывается, меня. Хорошо помнит, радиоханик, что брат уцелел на войне. И я рад, что встретил брата, что ближе он мне становится с каждой минутой, и припоздалое раскаяние, редко вспоминал о нем, не писал никогда, охватило меня. Миша по голосу и погляду моему угадывает мою и ответ на свою вину, торопится пройти ее, миновать, загладить доверительностью, рассказывая подробно, как жили, работали в войну, как с Полиной на сплаве сошлись, муж ее убит на фронте, трое детей от него, да совместных двух смастерили, не теряли время, восполняли потери. Повинно и просительно улыбнулся Миша, перебирая тетиву и встряхивая слежавшееся полотно сети. «Витя!» — кричит сверху со двора Полина, и в голосе ее прорывается притаенное озорство. «Правду говорят, что ты колдун на рыбу, будто от прадеда приворот до наговора перенял, а то нет!» Миша покрутил головой, но, дескать, вы даете, и оттолкнул от берега лодку кормовым веслом. Так вперед кормой и плыли мы, перегораживая сетью неширокую на убыль идущую горловину речки. Я одной рукой выметывал сеть. Полина склонилась над таганком, от которого тянулся почти невидимый в солнечном дрожании дым, и летели невидимые лишь на мгновение загорающиеся искры. «Я все одно заводить квашонку стану. Не попадется ничего, так хоть с молитвой, да испеку пирог». Поставив сеть и поддернув легкую долбленую лодку на берег, мы сидели на каменных плитах под навесом прохладного, еще сочащегося яра. Из яра крошилась земля, вымывала каменные плитки и волосяные коренья цевушника, в котором деловито возилась, излаживая гнездо, маленькая чечевица и, забывшись в труде или отдыхая от него, порой выговаривала: «Вить, Витю, Витю». «Тебя зовет», — мотнул головой Миша, неслышно оборачиваясь, чтобы глядеть на птичку. Неторопливо курили мы с братом, переговаривались о том о сём и не услышали, как спустилась к нам Полина. В левой руке ее недочищенная картофелина, в правой бритвенно-острая половина словного ножа. Полина была чем-то перепугана. Рот ее полуоткрыт. Загар на лице разжижился, как бы слой из-под него более светлый проступил. Сделали заметнее отруби веснушек. «Мужики!» — задушенно просипела Полина, указывая обломком ножа на речку-караулку. «Середних поплавков в сети не видно. Один за другим под воду уныривали ближние берестяные трубочки. Вытягивалась тетива. Ползла змейка и хвостовина. Застрявший меж камней на берегу желтый костяной кибас подергался и булькнул в речку».
1: «Ну и что? Вода катится на убыль, течением давит сеть, огнетает поплавки, вытягивает тетиву. Меж тем хвостовина все уползала и уползала, и не было сил оторвать от нее глаз, и не могли мы стронуться с места, заталкивая в себя, как в мешок, поглубже мысль о дикой удаче. Эдак ведется у здешних добытчиков от веку. Попалась рыбина или дичь в лесу? Тверди до последу: ох, неправда, ничего не вижу, ничего не чую. Уж целишься на дичину или тянешь рыбину, а про себя упорно повторяй: ох, не моя, ох, уйдет, ох, сорвется, и добыча наверняка твоей будет. Словом, чтобы не сглазить, не отпугнуть удачу, надо от нее открещиваться изо всех сил, дело проверенное». Полина бросила нож, картошку, повалила Мишу в лодку, опрокинулась с нее сама. Долбленка шатнулась, покатились по ней шесты, брякнули железки, хрустнуло стекло бакинской лампы. Миша ухватился за тетиву сети. Полина орудовала веслом. Я бегал по берегу, махал руками, пытался руководить. Через длинные-предлинные, короткие-прикороткие мгновения Миша и Полина вывалили в лодку что-то живое, в сеть запутанное. Братан бухнулся на живот, и его сделалось невидно за обшитыми бортами лодки. «Реби!» — разнесся вопль по караулке. Ребятишки, скатившиеся по ступенькам к речке, ринулись обратно и спрятались за баню. Я бродом кинулся встреч лодке и так ее рванул, что по воздуху почти на берег вынес. Полина едва не вывалилась за борт. Крикнуть на меня хотела. На времени ругаться не было. Из мережа раскаленным осколком высунулся кроваво-алый плавник.
2: «Батюшки! Таймень!»
0: Дальше я помнил и видел все отрывочно. Полина с Мишей пали на сеть. Их толкало, подбрасывало, пыталась сбросить с себя могучая рыбина.
2: «Чё стоишь?» — рявкнула на меня новая моя свояченица, сверкая ошалелыми глазищами. Топорщились огненные перья рыбины. Да надменно загибался и пружинисто разгибался ее хвост, легко, как бы даже небрежно хлопая со сухую острину камней. Потрепанная схваткой, в возбужденные и горячие, мы неотрывно глядели на ярко-крылую покатую тушу рыбины.
1: «Это он пасся возле каменного порожка», — начал рассказывать детишкам про таймене словоохотливо, освобожденно Миша, вытирая с лица полой телогрейки грязь.
2: «В слив воды поднялся и стоит хитрован за коргой. Как с верховья в караулке покатится ослабевшая после икромета рыба, он ее цап-цара, будьте здоровы.
1: Славно устроился.
2: Да мы тоже не дремали, того дожидались-а». Перешел Миша на стих и, сам себе удивившись, загоготал. «И теперь ему одна дорога в пирог». «Пирог, в пирог!» — захлопали в ладоши и запрыгали ребятишки, тощенькие, костлявые, как и все дети военной поры, радуясь добыче больше всех нас.
3: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Павлович Чехов. Дядя Ваня. Спектакль Одесского академического русского драматического театра. Художественный руководитель постановки Леонид Хейфец. Режиссер-постановщик Алексей Литвин. В спектакле использована музыка Сергея Курехина.

0: zipper, zipper. Zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip. Zipper, zipper, zipper.
1: Кушай, батюшка.
2: Что-то не хочется.
1: Ну, может, водочки?
2: Нет. Я не каждый день водку пью, к тому же душно. Нянька, сколько прошло, как мы знакомы?
1: Сколько? Дай бог памяти. Ты к нам впервые, когда сюда приехал? Когда была жива Вера Петровна, Сонечкина мать. Ну вот, ты при ней к нам 2 зимы ездил. Вот и считай, 11 лет, а может и больше.
2: Сильно я изменился с тех пор?
1: Сильно. Раньше ты был молодой, красивый, а теперь постарел, да и красота уже не та. И то сказать, водочку пьешь.
2: Да. В детстве я другим человеком стал.
3: А какая причина, нянька? Заработался. От утра до ночи все на ногах, покоя не знаю.
2: А ночью лежишь под одеялом и боишься, как бы к больному не потащили. За все время, пока мы с тобой знакомы, у меня ни одного дня свободного не было. Как не постареть? Да и сама по себе жизнь скучна, грязна, глупа. Затягивает эту жизнь. Кругом тебя одни чудаки, сплошь одни чудаки. А поживешь с ними 2-3 года, сам мало-помалу, незаметно для себя становишься чудаком. Неизбежная участь. Усы выросли. Глупые усы. Я стал чудаком, нянька. Поглупеть-то я еще не поглупел, бог милостив, мозги на своем месте. Но чувства как-то притупились. Ничего я не хочу, ничего мне не нужно. Никого я не люблю. Вот разве тебя только что люблю? У меня в детстве была такая же нянька.
1: Может, ты кушать хочешь, а?
2: Нет. В великом посту поехал я в Малевское на эпидемии. Сыпной тиф. В избах народ в повалку. Грязь, вонь, дым. Телята на полу вместе с больными. Поросята тут же. Возился я целый день, не присел. Маковой росинки во рту не было. А приехал домой, не дают отдохнуть. Привезли с железной дороги стрелочника. Положил я его на стол, чтобы ему операцию делать. А он: возьми и умри у меня под хворостом. И вот когда не нужно, ущемило мою совесть. Точно я умышленно убил его. Сел я. Закрыл глаза вот этак. И думаю, те, которые будут жить после нас, для которых мы теперь пробиваем дорогу, помянут ли нас добрым словом? Нянька, ведь не помянут.
1: Люди не помянут, зато Бог помянет.
2: Вот хорошо ты сказала. Выспался?
3: Да, очень. А с тех пор, как здесь живет профессор со своей супругой, жизнь выбилась из колеи. Сплю не вовремя, за завтраком пью вина разные, ем кабули, не здорово все это. Прежде и минуты свободной не было. Я и Соня работали. Мое почтение. А теперь работает одна Соня, а я сплю, я пью. Это нехорошо.
1: Ну, да, да, порядки. Профессор у нас встает в 12:00, а самовар с утра стоит, его дожидается. Раньше мы без них обедали. В 1:00, как везде у людей. А теперь в 7:00. Ночью у нас профессор читает, пишет. И вдруг 2:00 звонок. Батюшки, что такое?
4: Чаю.
1: Вот буди людей, ставь самовар. Порядки.
2: И долго они еще здесь проживут?
3: 100 лет. Профессор решил поселиться.
1: Да, вот и теперь. Самовар стоит, а они гулять пошли.
3: Да не волнуйся, волнуйся, они, по-моему, идут. Идут.

0: Прекрасно. Прекрасно. Чудесные виды.
1: Очаровательные, ваше превосходительство. Очаровательные виды.
2: Мы завтра поедем в лесничество, папа. Хочешь?
1: Господа, чай пить.
0: Друзья мои, пришлите мне чай в кабинет. Будьте добры. Мне сегодня нужно еще кое-что сделать.
2: А в лесничестве тебе непременно понравится, папа.
1: Душно, жарко. А наш великий ученый в пальто, в калошах, с зонтиком, в перчатках.
3: Стал быть, бережет себя.
0: А как она хороша, как хороша.
1: Вообще свою жизнь не видел женщины красивой.
4: Гуляю ли я по полю, Марина Тимофеевна? Или иду ли по лесу, или смотрю на этот стол, я ощущаю неизъяснимое блаженство. Погода очаровательная, птички поют, и живем-то мы все в мире и в согласии.
5: Прошу, батюшка, прошу.
4: Чистительно, матушка, чистительно вам.
1: Благодарен. Глаза. Ой, чудная женщина.
3: Расскажи что-нибудь, Иван Петрович.
0: А что тебе сказать?
3: Нового нет ли чего?
0: А, нет, ничего.
1: Все старо. Я тот же, что и был, пожалуй, стал еще хуже. Так? Обленился, ничего не делал, и только ворчу. Как старый хрен, моя старая

0: маман все еще не печет про женскую эмансипацию. Одним глазом смотрит в могилу, а другим ищет в своих ученых книжках зарю новой жизни.
1: А профессор?
0: А профессор? А тут рад глубокой ночи сидит у себя в кабинете и пишет. Напрягший ум, наморщивший чело. Все от и пишем, пишем. И ни себе, ни похвал нигде не слышим. Бедная бумага. Он бы лучше автобиографии свою написал. О, какой это превосходный сюжет. Отставной профессор, понимаешь ли, старый сухарь, ученый вобла, мигрень, подагра, ревматизм. От злости и ревности вспухла печенка. Живет это вобла в имении своей первой жены. Живет по неволе, так как жить в городе ему не по карману. Вечно жалуется на свои несчастья, хотя в сущности сам необыкновенно счастлив. Ты только подумай, какое счастье. Сын простого дьячка, бурсак, добился ученых степеней и кафедры. Стал его превосходительством, зятем сенатора и прочее, прочее, все это не важно. Впрочем, вот возьми вот что. Человек 25 лет читает и пишет об искусстве, ровно ничего не понимая в искусстве. 25 лет. Он пережевывает чужие мысли о реализме, натурализме и другом всяком вздоре. 25 лет. Он читает и пишет о том, что умным давно известно, а для глупых совершенно неинтересно. Значит, 25 лет он переливал из пустого в порожнее. А посмотри, какое самомнение, какие претензии. Он вышел в отставку. Его не знает ни одна живая душа. Он совершенно неизвестен. Значит, 25 лет он занимал чужое место. А посмотри, шагает как полубог.
1: Ну, ты, кажется, завидуешь.
0: Да, завидую. А какой успех у женщин? Ни один Дон Жуан не мог бы похвастаться таким полным успехом. Его первая жена, моя сестра, кроткое, чудное создание, чистое, как вот это голубое небо, благородное, великодушное, имевшее поклонников больше, чем он учеников, любила его так, как могут любить только чистые ангелы, таких же чистых и прекрасных, как она сама. Моя мать, его теща, до сих пор обожает его, и он до сих пор внушает ей священный ужас. Его вторая жена, красавица, умница, вы ее только что видели, вышла за него, когда он уже стал стар. Отдала ему молодость, красоту, блеск, свободу. За что? Почему?
1: Она верна профессору?
0: К сожалению, да.
1: Почему же, к сожалению?
0: А потому что эта верность фальшива от начала до конца. В ней много риторики и нет логики. Изменить старому мужу, которого терпеть не можешь, это безнравственно. А стараться заглушить себе бедную молодость и живое чувство, это не безнравственно.
2: Ваня, Ваня, я не люблю, когда ты так говоришь. Но вот право. Кто изменяет жене или мужу, тот неверный человек, тот может изменить и отечество.
0: Заткни фонтан, вафля.
2: Нет, позволь, Ваня. Жена моя бежала от меня на другой день после нашей свадьбы с любимым человеком. По причине моей, ну, непривлекательной наружности. После того я своего долга не нарушил. И до сих пор люблю ее и верен ей. Помогаю, чем могу. Отдал свое имущество на воспитание деточек, которых она прижила с любимым человеком. Счастья лишился. Но у меня осталась гордость. А она, молодость уже ушла. Красота поблекла под влиянием закона природы. Любимый человек скончался. Что же осталось у нее?
3: Там, нянечка, мужики пришли. Пойди поговори с ними. А че я сама?
4: Ага.
1: А я ведь к вашему мужу. Вы писали, что он очень болен, ревматизм и еще что-то.

0: А он, оказывается, здоровеханик.
1: Вчера он хандрил, жаловался на боли в ногах, а сегодня ничего.
0: А я, сломя голову, скакал 30 верст. Ну да ладно, ничего, не впервой. Зато уж останусь у вас до завтра и, по крайней мере, высплюсь гвантум сасис.
2: И прекрасно. Это такая редкость, что вы у нас ночуете. Вы, небось, не обедали?
0: Нет, не обедал.
2: Вот, кстати, и пообедаете. Мы теперь обедаем в 7:00. Холодный чай.
3: В самоваре значительно понизилась температура.
1: Ничего, Иван Иванович, мы холодный выпьем.
3: Виноват не Иван Иванович, а Илья Ильич Телегин. Или, как некоторые зовут меня по причине моего рябого лица, Вафля. Я когда-то крестил Сонечку, и его превосходительство, ваш супруг, хорошо знает меня. А я теперь живу у вас, и если вы изволили заметить, я с вами обедаю каждый день за одним столом-с.
4: Илья Ильич, наш помощник, правая рука.
2: Давайте, крестненький, я вам еще налью.
4: Ах!
5: Что с вами, бабушка?
4: Да забыла я сказать Александру, потерял память. Сегодня я получила письмо из Харькова от Павла Алексеевича. Прислал мне свою новую брошюру.
0: Интересно.
4: Так интересно, но очень странно. Опровергает то, что 7 лет назад сам же защищал это ужасно.
3: Ничего нет ужасного. Пейте, маман, чай.
4: Ну я хочу говорить.
3: Мы уже 50 лет говорим. И читаем Гесшилды. Пора бы уже и кончить.
4: Тебе почему-то не нравится, когда я говорю. Прости, рану, но в последний год ты так изменился, я тебя совершенно не узнаю. Ты был человеком определенных убеждений, светлой личностью.
3: О, да. Я был светлой личностью, от которой никому не было светло.
4: Я был светлой личностью.
3: Нельзя сострить, не давите. Теперь мне 47 лет. До прошлого года я так же, как и вы, нарочно старался отуманивать свои глаза вашей этой сколастикой и думал, что делаю хорошо. А теперь, если бы вы знали, я ночью не сплю с досады, от злости, что так глупо проворонил время, когда мог бы иметь все. Чем мне теперь отказывать моя старость?
2: Дядя Ваня, скучно.
4: Ты точно обвиняешь в чем-то свои прежние убеждения, но виноваты не они, а ты сам. Забывал, что убеждения сами по себе ничто. Мертвая буква. Надо было дело делать.
3: А, дело делать? Так не всякий же способен быть пишущим перпетум мобиле, как ваш кер-профессор.
4: Что ты хочешь этим сказать?
2: Бабушка, дядя Ваня, умоляю вас.
3: Я молчу и извиняюсь.
1: Хорошая сегодня погода. Не жарко?
3: В такую погоду хорошо повеситься.
6: Цыпа-цыпа-цыпа. Цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа.
2: Нянечка, зачем мужики приходили?
6: Ой, все тоже. Все опять насчет пустоши. Цыпа-цыпа-цыпа.
2: Вот это.
6: Так и стружка ушла с цыплятами. Как бы вороны не потаскали. Цыпа-цыпа.
7: Господин доктор здесь? Пожалуйста, Михаил Львович, за вами приехали.
0: Откуда?
7: С фабрики.
6: Цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа.
0: Покорнейше благодарю. Что ж, надо ехать. Досадно, черт подери.
1: Как это неприятно, право. С фабрики приезжайте обедать.
0: Да нет, уж поздно будет. Где уж, куда уж.
8: Вот что, притащи-ка мне, любезно, рюмку водки в самом деле. Где уж, куда уж. У Островского в какой-то пьесе есть человек с большими усами и малыми способностями. Так это я. Ну, честь имею, господа. Если когда-нибудь загляните ко мне, Лена Андреевна, вот вместе с Софьей Александровной, то буду искренне рад. У меня небольшое именечко 10-30. Но если интересуетесь, образцовый сад и питомника, какого не найдете за 1000 верст кругом. Рядом со мной казенное лесничество. Лесничий там старый и болеет всегда. Так что, в сущности, я заведую всеми делами.
1: Мне уже говорили, что вы очень любите леса. Конечно, можно принести большую пользу, но разве это не мешает вашему настоящему призванию? Ведь вы доктор.
8: Одному Богу известно, в чем наше настоящее призвание.
1: Интересно?
8: Да, дело интересное.
3: Очень.
1: Вы еще молодой человек, вам на вид 36-37 лет. И должно быть не так интересно, как вы говорите. Все лес да лес. Я думаю, однообразно.
2: Нет. Это чрезвычайно интересно. Михаил Львович каждый год сажает новые леса. И ему уже прислали бронзовую медаль и диплом. Он хлопочет, чтобы не уничтожали старые. А если вы выслушаете его, то вы согласитесь с ним вполне. Он говорит, что леса украшают землю. Что они учат человека понимать прекрасное и внушают ему величавое настроение. Леса смягчают суровый климат. В странах, где мягкий климат, меньше сил тратится на борьбу с природой, и потому там мягче и нежнее человек. Там люди красивы, гибкие, легко возбудимы. Речь их изящна, движения грациозны. У них процветают науки и искусства. Философия их не мрачна, отношение к женщине полны изящного благородства. И
3: все это мило, но неубедительно. Так что позволь мне, мой друг, продолжать топить печи дровами и строить сарай из дерева.
9: Когда почувствовал эту любовь, я часто говорил, что зло – это отсутствие просвещения.
8: Ты можешь топить печи торфом, а сарай строить из камня. Ну, я допускаю, руби леса из нужды, но зачем истреблять их? Русские леса трещат под топором. Гибнут миллиарды деревьев, опустошаются жилища зверей и птиц. Мелеют и сохнут реки, исчезают безвозвратно чудные пейзажи. И все это от того, что у ленивого человека не хватает смысла нагнуться и поднять землетопливо. Не правда ли, сударыня? Надо быть безрассудным варваром, чтобы жечь в своей печке эту красоту, разрушать то, чего мы не можем создать. Человек одарен разумом и творческой силой, чтобы приумножать то, что ему дано. Но до сих пор он не творил, а разрушал. Лесов все меньше и меньше, реки сохнут, дичь перевелась, климат испорчен. И с каждым днем земля становится все беднее и безобразнее. Вот ты глядишь на меня с иронией. И все, что я говорю, тебе кажется несерьезным. Быть может, в самом деле все это чудачество, в конце концов. Но когда я прохожу мимо крестьянских лесов, которые я спас от поруки, или когда я слышу, как шумит мой молодой лес, посаженный моими руками, то я осознаю, что климат немножко и в моей власти. И если через 1000 лет человек будет счастлив, в этом немножко буду виноват и я. Когда я сажаю березку, потом вижу, как она зеленеет и качается от ветра. Душа моя наполняется гордостью, и я... Однако... Мне пора. Все это, вероятно, чудачество, в конце концов. Честь имею, кланяться.
2: Когда же вы приедете к нам?
3: Не знаю.
2: Опять через месяц? А вы, Иван Петрович, опять вели себя невозможно.
1: Нужно было вам раздражать Марью Васильевну, говорить о перпетуум мобиле. И сегодня за завтраком вы опять спорили с Александром. Как это мелко.
3: А если я его ненавижу?
1: Ненавидеть Александра не за что. Он такой же, как все, не хуже вас.
3: Если бы вы могли видеть свое лицо, свои движения. Какая вам лень жить, ух, какая лень.
1: Ах, и лень, и скучно. И все бронят моего мужа, все смотрят на меня с сожалением. Несчастный у нее старый муж. Это участие ко мне, как я его понимаю. Вот как сказал сейчас Астров? Все вы безрассудно губите леса, и скоро на земле ничего не останется. Точно так же, безрассудно. Вы губите человек, и скоро на земле благодаря вам не останется ни верности, ни чистоты, ни способности жертвовать собою. Почему вы не можете видеть женщину равнодушно, если она не ваша? Потому что прав этот доктор. Во всех вас сидит бес разрушения. Вам не жаль ни лесов, ни птиц, ни женщин, ни друг друга.
3: Вы знаете, я не люблю этой философии.
1: У этого доктора утомленное нервное лицо. Интересное лицо. Соне, очевидно, он нравится, она влюблена в него. И я ее понимаю. При мне он был уже здесь 3 раза. Но я застенчивая, ни разу не поговорила с ним как следует, не обласкала его. И он подумал, что я зла. Вероятно, Иван Петрович, оттого мы с вами такие друзья, что оба нудные, скучные люди, нудные. Да не смотрите вы на меня так, я этого не люблю.
3: Могу ли я смотреть на вас иначе, если я люблю вас? Вы моя молодость, счастье, моя жизнь. Я знаю, я знаю. Шансы на мои на взаимность ничтожны, равны нулю. Но мне ничего не нужно. Вы позвольте мне только смотреть на вас, слышать ваш голос.
1: Тише. Нас могут услышать.
3: Позвольте мне говорить о своей любви. Не гоните меня прочь. Это одно будет для меня величайшее счастье.
1: Это мучительно.

0: кто здесь? Соня, ты?
1: Это я.
0: Ты, Леночка. Невыносимая боль.
1: У тебя плед упал на пол. Я, Александр, затворю окно.
2: Нет, не душно.
0: Я сейчас задремал. Мне снилось, будто у меня левая нога чужая. Проснулся от мучительной боли. Нет, это не подагра, скорее ревматизм. Который теперь час?
1: 1:20.
0: Утром поищи в библиотеке Батюшкова. Кажется, он есть у нас.
1: А?
0: Поищи утром Батюшкова. Помнится, он был у нас. Чего же мне так тяжело дышать?
1: Ты устал. Ты вторую ночь не спишь.
0: Говорят, у Тургенева от подагры сделалась грудная жаба. Боюсь, как бы у меня не было. Проклятая. Отвратительная старость. Когда я постарел, стал себе противен. Да и вам всем должно быть противно на меня смотреть.
1: Ты говоришь о своей старости таким тоном, как будто все мы виноваты, что ты стар.
0: Тебе же первое я противен. Нет, конечно, ты права. Я не глуп, понимаю. Ты молода, здорова, красива. Жить хочешь? А я старик, почти труп. Что ж, разве я не понимаю? Конечно, глупо, что я до сих пор жил. Ну, погодите, скоро я освобожу во всех. Долго мне еще придется тянуть.
1: Я изнемогаю. Ради бога, молчи.
0: Ходит так, что благодаря мне все изнемогли, скучают, губят свою молодость. Один только я наслаждаюсь жизнью и доволен. Ну да, конечно.
1: Замолчи! Ты меня замучил.
0: Я всех замучил, конечно.
1: Это невыносимо. Ну скажи, что ты хочешь от меня?
0: Ничего.
1: Ну так замолчи, я прошу.
0: Странное дело. Заговорит Иван Петрович. Или эта старая идиотка Марья Васильевна. Ничего, все слушают. Но скажи я хоть одно слово, как все начинают чувствовать себя несчастными. Даже голос мой противен. Ну, допустим, я противен. Я эгоист, я деспот. Но неужели я даже в старости не имею некоторого права на эгоизм? Неужели я и заслужил? Неужели же, я спрашиваю, я не имею права на покойную старость, на внимание к себе людей?
1: Кто у тебя твоих прав не оспаривает? Ветер поднялся, я закрою окно. Сейчас будет дождь. Никто у тебя твоих прав не оспаривает.
0: Всю жизнь работы для науки. Привыкли к своему кабинету, к аудитории, к почтенным товарищам. И вдруг ни с того ни с сего очутиться в этом склепе. Каждый день видеть здесь глупых людей, слушать ничтожный разговор. Я хочу жить. Я люблю успех. Люблю известность, шум. А тут как в ссылке. Каждую минуту тосковать о прошлом. Следить за успехами других и бояться смерти. Не могу! Нет сил! А тут еще не хотят простить мне моей старости.
1: Погоди, имей терпение. Через 5-6 лет и я буду стара. Папа, ты сам приказал послать за доктором Астровым. А когда он приехал, ты отказываешься принять его. Это неделикатно. Только напрасно побеспокоили человека.
0: На что мне твой Астров? Он столько же понимает в медицине, сколько я в астрономии.
1: Не выписывать же сюда для твоей подагры целый медицинский факультет.
0: С этим юродивым я разговаривать не стану.
1: Это как угодно. Мне все равно.
0: Который теперь час?
1: Первый.
2: Ах, душно.
0: Соня, дай мне со стола капли.
1: Сейчас.
3: Да не эти! Ни о чем нельзя попросить!
1: Пожалуйста, не капризничай. Может быть, это некоторым и нравится, но мне избавь, сделай милость. Я этого не люблю. И мне некогда. Мне завтра рано вставать, у меня сенокос.
4: На дворе гроза собирается.
3: Лунака!
4: Елена, Соня, идите спать. Я пришел вас сменить.
0: Нет, нет, не оставляйте меня с ним. Он меня заговорит.
4: Надо дать им покой. Уже третью ночь не спят.
0: Пусть идут спать, и ты уходи.
4: Нет, я не пойду.
0: Умоляю тебя. Ну, во имя нашей прежней дружбы.
4: Даже
0: не протестуй, ну после поговорим.
1: Замолчи, дядя.
4: Да, это уже становится даже смешно.
0: Дорогая моя, не оставляй меня с ним. Он меня заговорит.
1: Ты была жива с нянечкой. Поздно уже.
5: Самовар со стола не убран, не очень-то и ляжешь.
0: Да, все не спят, изнемогают. Один только я блаженство.
5: Ой, что, батюшка, больно, да? У меня у самой ноги гудут. Вот так вот и гудут. Это у вас давнишняя болезнь. Вера Петровна, покойница Сонечкина мать, бывало, ночью не спит, убивается. Уж очень она вас любила, да? Старый, что мал, хочет, чтоб пожалел кто. А стариков-то нынче никому не жалко. У меня у самой ноги гудут. Пойдем, батюшка, в постельку, а? Я тебя липовым чаем напою, ножки твои согрею, Богу за тебя помолюсь. Пойдем, батюшка, пойдем, Светик.
0: Пойдем, Марина,
5: пойдем. У меня у самой, знаешь, ноги так вот и гудут. Так вот и гудут. Вера Петровна, бывало, все плачет, ночью не спит. Ой, ты тогда была мала, Сонюшка. Глупа. Иди, батюшка, иди.
1: Я замучилась с ним. Едва на ногах стою.
4: Вот во сне моя с самим собой. Вот третью ночь не сплю.
1: Неблагополучно в этом доме. Ваша мать ненавидит все, кроме своих брошюр и профессора. Профессор раздражен, мне не верит, вас боится. Соня злится на отца, злится на меня и не говорит со мной вот уже 2 недели. Вы ненавидите мужа и открыто презираете свою мать. Я раздражена и уже 20 раз принималась плакать. Неблагополучно в этом доме.
4: Оставим философию.
1: Иван Петрович, вы же образованы и умны. И, кажется, должны бы понимать, что мир погибает не от разбойников, не от пожаров, а от ненависти, вражды, от всех этих мелких дрязг. Вам бы не ворчать, а мирить всех.
4: Сначала примирите меня с самим собой.
1: Оставьте меня! Уходите!
4: Сейчас пройдет дождь, и все в природе освежится и легко вздохнет. Одного только меня не освежит гроза день и ночь. Точно домовой душит меня мысль, что жизнь моя потеряна безвозвратно. Прошлого нет, оно уже бессмысленно потрачено на пустяки, а настоящее просто ужасно в своей нелепости. Вот вам моя жизнь и моя любовь. Что мне с ними делать? Куда мне их девать? Чувство мое гибнет даром, как луч солнца, попавший в яму. И сам я гибну.
1: Когда вы мне говорите о своей любви, я как-то тупею и не знаю, что говорить. Простите, я ничего не могу сказать вам. Спокойной ночи.
4: И если бы вы знали, как я страдаю от мысли, что рядом со мной, в этом доме, гибнет другая жизнь, ваша. Чего вы ждете?
6: Какая проклятая философия мешает вам? Поймите же, поймите.
1: Иван Петрович, вы пьяны.
4: Может быть. Может быть.
1: Где доктор?
4: Доктор, он там. Он там у меня. Ночует, может быть, все. Может быть.
1: Сегодня пью. К чему это?
4: А все-таки на жизнь похоже. Мешаете мне, Хелен.
1: Раньше вы никогда не пили и никогда так много не говорили. Идите спать. Мне с вами скучно.
4: Дорогая моя, чудная.
1: Оставьте меня, это наконец противно!
4: Ушла. 10 лет тому назад я встречал ее у своей покойной сестры. Тогда ей было 17, а мне 37 лет. Почему я не влюбился тогда и не сделал ей предложение? Ведь это было так возможно. Теперь была бы она моей женой. Теперь оба проснулись бы мы от грозы. Она испугалась бы грома, я держал бы ее в своих объятиях и шептал: не бойся, я здесь, я с тобой. Чудные мысли. Ой, как хорошо, я даже смеюсь. Но, боже мой, мысли путаются в голове. Зачем я стар? Зачем она меня не понимает? Ее риторика, ленивая мораль, вздорные ленивые мысли о погибели мира. Все это мне так противно. Боже мой, как я обманут. Я обожал этого профессора, этого жалкого подарка. Я работал на него, как вол. Я и Соня выжимали из этого имения последние соки. Мы точно кулаки. Торговали постным маслом, горохом, творогом. Сами не доедали куска, чтобы собирать копейки, гроши и отсылать ему. Я гордился им и его наукой. Я жил, я дышал им. Все, что он писал, казалось мне гениальным. О, Боже, а теперь... Вот он вышел в отставку, теперь виден весь итог его жизни. После него не останется ни одной страницы труда. Он совершенно неизвестен. Он ничто. Он мыльный пузырь. Я обманут. Ведь я вижу. Я глупо обманут.
7: Вот и играй.
4: Дружочек, в доме-то все спят.
7: Играй.
4: Я бы всей душой был спят.
7: Ты один здесь?
8: Там. Нет?
7: Ходи, хата, ходи и печь. Хозяину негде лечь.
8: А меня гроза разбудила. Важен тоже.
7: А который теперь час?
4: А чего ты узнаешь?
7: А мне как будто послышался голос Елены Андреевны.
4: Она была здесь.
7: Роскошная женщина.
8: А лекарства? А каких тут только нет лекарств. И харьковские, и тульские. И московский. Всем городам надоел своей подагрой. А он болен или притворяется?
4: Болен.
8: А ты чего сегодня такой печальный? Профессора жаль, что ли?
7: А то, может быть, в профессоршу влюблен.
4: Она мой друг.
7: Уже?
4: А что значит уже?
7: Женщина может быть другом мужчины только в такой последовательности. Сначала приятель, затем любовница, а уж потом друг.
4: Это пошляческая философия.
7: Как? Да. Надо сознаться, становлюсь пошляком. Видишь, я и пьян. Обыкновенно я напиваюсь так один раз в месяц. Когда бываю в таком состоянии, то становлюсь нахальным и наглым до крайности. Мне тогда все нипочем. Я берусь за самые сложные операции и делаю их прекрасно. Я рисую самые широкие планы будущего. И в это время я себе не кажусь чудаком. И верю, что приношу человечеству громадную пользу. Громадную. И в это время у меня своя собственная философская система. И все вы, братцы, представляетесь мне такими букашками, микробами. Вот и играй.
4: Дружочек, в доме-то все спят.
7: Играй.
4: Я бы всей душой был спят.
7: Ты один здесь?
9: Там. Нет?
7: Ходи, хата, ходи печь. Хозяину не гнелечь.
4: А меня гроза разбудила.
9: Там. Нет?
7: Ходи, хата.

0: лекарства. А каких тут только нет лекарств. И харьковский, и тульский, и московский. Всем городам надоел своей подагрой. А он болен или не притворяется?
1: Болен.
0: А ты чего сегодня такой печальный? Профессора жаль, что ли? А то, может быть, в профессоршу влюблен.
2: Она мой друг.
3: Уже?
2: А что значит уже?
0: Женщина может быть другом мужчины только в такой последовательности. Сначала приятель, затем любовница, а уж потом друг.
2: Это пошляческая философия.
0: Как? Да, надо сознаться, становлюсь пошляком. Видишь, я и пьян. Обыкновенно я напиваюсь так один раз в месяц. Когда бываю в таком состоянии, то становлюсь нахальным и наглым до крайности. Мне тогда все нипочем. Я берусь за самые сложные операции и делаю их прекрасно. Я рисую самые широкие планы будущего. И в это время я себе не кажусь чудаком. И верю, что приношу человечеству громадную пользу. Громадную. И в это время у меня своя собственная философская система. И все вы, братцы, представляетесь мне такими букашками, микробами. Вафля, играй.
2: Дружочек, ну в доме-то все спят.
0: Хозяину негде лечь. Выпить бы надо. Пойдем, там, кажется, у нас коньяк осталось. А как расцветет, ко мне поедем. Идет? У меня есть фельдшер, который никогда не скажет «идет». Идет ли?

0: Извините, я без галстука.
1: А ты, дядя Ваня, опять напился с доктором. Подружились, ясные соколы. Ну тот-то уж всегда такой, а ты-то с чего? В твои годы это совсем не к лицу.
2: Годы. Годы тут не к лицу. Когда нет настоящей жизни, то живут этими миражами.
1: Сено у нас все скошено. Каждый день идут дожди, все гниет, а ты занимаешься миражами. Ты совсем забросил хозяйство, я работаю одна, совсем из сил выбилась. Дядя, у тебя на глазах слезы.
2: Какие слезы? Вздох. Ты сейчас... взглянула на меня, как покойная твоя мать. Милая моя, сестра моя, милая сестра моя. А где она теперь?

0: если бы она знала, если бы она знала.
1: Что? Дядя, что знала?
0: Ничего. Хорошо. Нехорошо. Ничего.

0: Павлович, не спите на минутку.
1: Сейчас. Что прикажете?
0: Сами вы пейте, если вам это не противно. Но умоляю вас, не давайте пить дяде, ему вредно.
1: Мы не будем больше пить. Я сейчас уеду к себе, решную подписку. Пока запрягут, будет уже рассвет.
0: Дождь идет, погодите до утра.
1: Гроза идет мимо, только край захватит. Поеду. И, пожалуйста, не приглашайте меня больше к вашему отцу. Я ему говорю подагра, а он ревматизм. Я прошу лежать, а он сидит. А сегодня так и вовсе не стал говорить со мной.
0: Избалован. А хотите закусить?
1: Пожалуй, дайте.
0: Я люблю по ночам закусывать. Кажется, в буфете что-то есть. Он, говорят, в жизни имел большой успех у женщин. Вот дамы его и избаловали. Вот, берите сыр.
1: А я сегодня ничего не ел. Только пил. У вашего отца тяжелый характер. Можно?

0: здесь никого нет, можно говорить прямо. Знаете, в вашем доме я не выжил бы и одного месяца. Задохнулся в этом воздухе. Ваш отец, который весь ушел в подагру и книги, дядя Ваня со своей хандрой, ваша бабушка и, наконец, ваша мачеха.
1: Что мачеха?
0: В человеке все должно быть прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. Да, она прекрасна, спору нет. Но ведь она только спит, ест, гуляет, чарует своей красотой и больше ничего. У нее нет никаких обязанностей. На ней работают другие, ведь так, а праздная жизнь не может быть чистой. Впрочем, быть может, я отношусь слишком строго, я не удовлетворен жизнью, как ваш дядя Ваня, и оба мы становимся брюзгами.
1: А вы недовольны жизнью?
0: Вообще жизнь люблю, но нашу жизнь, уездную, обывательскую, терпеть не могу и презираю ее всеми силами моей души. А что касается моей собственной личной жизни, то, ей-богу, в ней нет решительно ничего хорошего. Знаете, когда идешь темной ночью по лесу, если вдали светит огонек, то не замечаешь ни усталости, ни потемок, ни колючих веток, которые бьют тебя по лицу. Я работаю, это вам известно, как никто в уезде. Судьба бьет меня, не переставая, порой страдаю я невыносимо, но у меня вдали нет огонька. Я уже для себя ничего не жду и не люблю людей. Давно уже никого не люблю.
1: Никого?
0: Никого. Некоторую нежность я испытываю только к вашей няньке по старой памяти. Мужики однообразны. Грязно живут, а с интеллигенцией трудно ладить. Она утомляет. Все они наши добрые знакомые, мелко мыслят, мелко чувствуют. Не видя дальше своего носа, просто-напросто глупы. А те, кто поумнее, покрупнее нас, истеричны, заедены анализом, рефлексом, эти ноют, ненавистничают, болезненно клевещут, подходят к человеку боком. Смотрит на него искоса и решает: о, это психопат, или о, это фразер. А когда не знает, какой ярлык прилепить к моему лбу, то говорят: это странный человек. Я не ем мясо, это странно. Я люблю лес, это тоже странно. И непосредственно отношение к природе и к людям уже нет. Нет и нет.
1: Нет. Нет, не пейте больше. Я прошу, я умоляю вас.
0: От чего?
1: Это так не идет вам. Вы изящны. У вас такой нежный голос. Даже больше. Вы как никто из всех, кого я знаю, вы прекрасны. Так зачем? Ну зачем вы хотите походить на обыкновенных людей, которые пьют и играют в карты? Не делайте этого. Я прошу. Я умоляю вас. Вот вы всегда говорите, что люди не творят, а только разрушают то, что дано им свыше. Так зачем же вы разрушаете самого себя? Не надо, не делайте этого. Я прошу, я заклинаю вас.
0: А я не буду больше пить.
1: Дайте честное слово.
0: Честное слово.
1: Благодарю.
0: Баста. Я отрезвел, видите, я уже совсем трезв. И таким останусь до конца дней моих. Итак, будем продолжать. Время мое уже ушло, постарел, испошлился, притупились все чувства, и кажется, я уже не смог бы привязаться к человеку. Я никого не люблю и никого не полюблю. Что меня еще захватывает, так это красота. неравнодушен я к ней. Вот если бы Елена Андреевна захотела, то могла бы вскружить мне голову в один день. Но это не любовь, не привязанность.
1: Что с вами?
0: Так, в Великом посту у меня больной умер под хлороформом.
1: Об этом пора забыть. Скажите мне, Михаил Львович, вот если бы у меня была подруга или младшая сестра, и если бы вы, положим, узнали, что она любит вас, как бы вы отнеслись к этому?
0: Не знаю. Должно быть, никак. Я дал бы ей понять, что полюбить ее не могу. Да и не этим моя голова занята. Как-никак, а если ехать, то пора. Прощайте, голубушка. А то мы так и до утра не кончим. Я пройду через гостиную, если позволите. А то, боюсь, как бы ваш дядя не задержал меня.
1: Он ничего не сказал мне. Душа его и сердце все еще скрыты от меня. Ну, отчего же я чувствую себя такой счастливой? Я ему сказала, вы изящны, благородны, у вас такой нежный голос. Разве это вышло не кстати? Голос его дрожит, ласкает. Вот я чувствую его в воздухе. А когда я сказала ему про младшую сестру, он не понял. Боже мой. Как это ужасно, что я некрасива. Как ужасно. Я знаю, что я некрасива. Знаю. В прошлое воскресенье, когда выходили из церкви, я слышала, как говорили про меня. И одна женщина сказала, она добрая, великодушная. Но жаль, что она так некрасива. Некрасива. Прошла гроза. Какой хороший воздух. Где доктор? Ушел. Софи, что? До каких пор вы будете дуться на меня? Друг другу мы не сделали никакого зла. Зачем же нам быть врагами? Помните? Да я и сама хотела довольно сердиться. Вот и отлично. Папа лег?
2: Нет, сидит в гостиной. Не говорим мы друг с другом по целым неделям, и бог знает из-за чего. Что это?
1: Михаил Львович ужинал.
2: И вино есть.
3: Давайте выпьем брудершафт.
1: Давайте.
3: Из одной рюмочки. Так. Да-да-да-да.
2: Так лучше.
1: Я давно хотела мириться. Да все как-то совестно было.
2: Что ж ты плачешь?
1: Да для чего это я так?
2: Ну будет, чудачка, и я заплакала. Ты на меня сердита за то, что будто я вышла за твоего отца по расчету? Если веришь клятвам, то клянусь тебе, я выходила за него по любви. Я увлеклась им, как ученым, как известным человеком.
1: Любовь была.
3: не настоящая. Но мне тогда казалось, что она настоящая. Я не виновата. А ты с самой нашей свадьбы не переставала казнить меня своими умными, подозрительными глазами.
1: Ну, мир, забудем.
3: Ну, не нужно смотреть так, тебе это не идет. Нужно всем верить, иначе жить нельзя.
1: Скажи мне, по совести, как друг, ты счастлива?
3: Нет.
1: Я знала. Знала. А еще один вопрос. Скажи откровенно, ты хотела бы, чтобы у тебя был молодой муж?
3: Какая ты еще девочка. Ну, конечно, хотела бы. Ну, спроси еще, что-нибудь спроси.
1: Тебе доктор нравится?
3: Да, очень.
1: У меня глупое лицо, да? Вот он ушел, а я все еще слышу его голос и шаги. А посмотрю на темное окно, там не представляется его лицо. Ну, дай мне высказаться. Ну, я не могу говорить так громко. Мне стыдно. Пойдем ко мне в комнату и там поговорим. Я тебе кажусь глупой, да? Сознайся. Ну, скажи мне что-нибудь про него, скажи.
3: Ну, что же?
1: Ну, он умный.
3: Да.
1: Он все умеет, все может.
3: Да.
1: Он и лечит, и сажает лес.
3: Не в лесе. Иди в медицине дело, милая моя, пойми это. Это талант. Ты знаешь, что значит талант? Это смелость. Свободная голова, широкий размах. Посадит деревцо и уже загадывает, что из этого будет через 1000 лет. И уже мерещится ему счастье человечества. Такие люди редкие. Их нужно любить. Он пьет, бывает грубоват, но что за беда? Талантливый человек в России не может быть чистеньким. Сама посуди, что за жизнь у этого доктора? Непролазная грязь на дорогах, морозы, метели, расстояние громадное, народ грубый, дикий. Кругом нищета, болезни. Вот среди всех этих обстоятельств человеку, который работает и борется изо дня в день, очень трудно к 40 годам сохранить себя чистеньким и трезвым. Я от души тебе желаю. Ты стоишь счастья. Всех романах, везде, одним словом, я была только эпизодическим лицом. В сущности, говоря, Соня, я очень несчастна. Нет мне счастья на этом свете. Нет! Что ж ты смеешься?
1: А я счастлива. Я так счастлива.
3: Хочу играть. Я сыграла бы теперь что-нибудь.
1: Сыграй. Я не могу спать. Сыграй.
3: Сейчас твой отец не спит. Его раздражает музыка, когда он болен. Послушай, если он ничего, я сыграю. Пойди спроси, а?
1: Сейчас.
3: Как давно я не играла. Я буду играть и плакать. Плакать, как дура! Это ты стучишь, Ефим?
0: Я.
3: Не стучи. Барин нездоров.
0: О, я сейчас уйду.
1: Нельзя.
3: Нельзя.

0: Герр профессор изволил выразить желание, чтобы все мы собрались вот в этой гостиной к часу дня. Без четверти часа. Хочет о чем-то поведать миру.
1: Вероятно, какое-нибудь дело.
0: Да нет никаких у него дел. Пишет чепуху, брюзжит и ревнует. Больше ничего.
2: Дядя.
0: Ну-ну, виноват. Виноват. Полюбуйтесь. Она ходит и от лени шатается. Очень мило, очень мило.
1: Вы целый день жужжите, все жужжите. Как мне надоест. Я умираю от скуки и не знаю, что мне делать.
2: Мало ли дела, только бы захотела.
1: Например?
2: Хозяйством занимайся. Учи, лечи, мало ли. Вот когда тебя и папы здесь не было, мы с дядей Ваней сами ездили на базар мукой торговать.
1: Не умею. Да и неинтересно. Это только в идейных романах учат и лечат мужиков. А как я ни с того ни с сего возьму вдруг и пойду их лечить или учить?
2: А вот я так не понимаю, как можно не идти и не учить. Погоди, ты привыкнешь. Не скучай, родная. Ты скучаешь, не находишь себе места, а скука и праздность заразительны. Смотри, дядя Ваня ничего не делает и только ходит за тобой, как тень. Я оставила свои дела и прибежала к тебе, чтобы поговорить. Обленилась? Не могу. Доктор Михаил Львович. Раньше бывал у нас редко, а теперь ездит сюда каждый день. Бросил и свои леса, и медицину. Ты колдунья должно быть.
0: Ну, дорогая моя роскошь, будьте же умницей. В ваших жилах течет русалочья кровь. Будьте же русалкой. Дайте себе воду хоть раз в жизни. Любитесь поскорее в какого-нибудь водяного по самые уши и бултык с головой в волну, чтобы герр профессор и все мы только руками развели.
1: Да оставьте вы меня в покое, как это жестоко!
0: Ну, виноват, виноват, простите. Я извиняюсь. Мир.
1: У ангела не хватило бы терпения, согласитесь.
0: Я сейчас принесу для вас букет роз, еще утром для вас приготовлю. Осенние розы, прелестные, грустные розы.
2: Осенние розы, прелестные, грустные розы.
1: Вот уже и сентябрь. Как-то мы проживем здесь зиму. Где доктор?
2: В комнате у дяди Вани что-то пишет. Я рада, что дядя Ваня ушел. Мне нужно поговорить с тобой.
1: О чем?
2: О чем?
1: Ну, полно, полно. Полно.
2: Я некрасива.
1: У тебя прекрасные волосы.
2: Нет. Нет. Когда женщина некрасива, ей говорят, у вас прекрасные глаза, у вас прекрасные волосы. Я люблю его. Уже 6 лет. Люблю больше, чем свою мать. Я каждую минуту слышу его, чувствую пожатие его руки. И вот я смотрю на дверь, мне все кажется, что он сейчас войдет. И вот ты видишь, я прихожу к тебе, чтобы поговорить о нем. Теперь он бывает здесь каждый день. Но не смотрит на меня, не видит. Ох, это такое страдание. У меня нет никакой надежды. Нет. Боже, пошли мне силы. Я всю ночь молилась. Я сама подхожу к нему. Сама заговариваю с ним, смотрю ему в глаза. У меня уже нет гордости. Нет сил владеть собой. Вчера не удержалась и призналась дяде Ване, что люблю. И вся прислуга знает, что люблю. Все знают.
1: А он?
2: Он меня не замечает.
1: Странный он человек. Знаешь что, позволь, я поговорю с ним, а?
2: Нет.
1: И осторожно, намеками. И прекрасно. Любит или не любит, это нетрудно узнать. Ты не смущайся, голубка, не беспокойся. Я допрошу его осторожно, он и не заметит. Нам бы только узнать, да или нет. Если нет, то пусть не бывает здесь, так?
2: Угу.
1: Легче, когда не видишь. А откладывать в долгий ящик не будем, допросим его теперь же. Он собирался показать мне какие-то чертежи. Пойди скажи, что я желаю его видеть.
2: А ты не скажешь всю правду?
1: Ну, конечно. Мне кажется, что правда, какая бы она ни была, все-таки не так страшна, как неизвестность. Положись на меня, голубка.
2: Да, да, я... Я пойду, скажу, что ты хочешь видеть его чертежи. Нет. Нет, неизвестность. Лучше все-таки надежда.
1: Что ты? Что ты?
2: Ничего.
1: Нет. Ничего хуже, чем когда знаешь чужую тайну и не можешь помочь. Он не влюблен в нее, это ясно. Но отчего бы ему не жениться на ней? Она некрасива, но для деревенского доктора в его годы это была бы прекрасная жена, умница, такая добрая, чистая. Нет, не то, не то. Я понимаю эту бедную девочку. Среди отчаянной скуки, когда вместо людей кругом бродят какие-то серые пятна, слышатся одни пошлости, когда только знают, что едят, пьют, спят иногда. Приезжает он, не похожий на других, красивый, интересный, увлекательный. Точно среди потемок восходит месяц ясный. Поддаться обаянию такого человека, забыться. Кажется, я сама увлеклась немножко. Да, мне без него скучно. Я вот улыбаюсь, когда думаю о нем. Этот дядя Ваня говорит, будто в моих жилах течет русалочья кровь. Дайте себе волю хоть раз в жизни. Может быть, так и нужно. Улететь бы, вольная птица, от всех вас, от ваших сонных физиономий, от разговоров забыть, что все вы существуете на свете. Но я труслива, застенчива. Меня замучит совесть. Вот он бывает здесь каждый день. Я угадываю, зачем он здесь, и уже чувствую себя виноватой. Готова пасть перед Соней на колени, извиняться, плакать.
3: Добрый день. Вы хотели видеть мою живопись?
1: Вчера вы обещали мне показать свои работы. Вы свободны?
3: Да, конечно. Вы где родились?
1: В Петербурге.
3: А получили образование?
1: В консерватории.
3: Для вас, пожалуй, это неинтересно.
1: Почему? Я, правда, деревни не знаю, но я много читала.
3: Здесь, в доме, в комнате у Ивана Петровича, есть мой собственный стол. Когда я устаю совершенно до полного отупения, то бросаю все и... Бегу сюда, и вот забавляюсь этой штукой час-другой. Иван Петрович и Софья Александровна щелкают на счетах. Я сижу подле них за своим столом и мажу. И мне тепло, покойно, и сверчок кричит. Но это удовольствие я позволяю себе не часто, раз в месяц. Теперь смотрите сюда. Картина нашего уезда, каким он был 50 лет назад. Темные и светло-зеленые краски означают леса. Половина всей площади занята лесом. Там, где по зелени проложена красная сетка, тут водились лебеди, гуси.
4: И, как говорят старики, птицей всякой была сила. Видимо-невидимо, носилась она тучей. Кроме сел и деревень, видите, там и сям разбросанные всякие выселки, хуторки, раскольничьи скиты, водяные мельницы. Рогатого скота и лошадей было много, по голубой краске заметно. Вот, например, в этой волости голубая краска легла густо. Тут водились целые табуны, и на каждый двор приходилось по 3 лошади. Теперь смотрим ниже. То, что было 25 лет назад. Тут уж под лесом 1/3 площади. Коз уже нет, но лоси есть. Зеленая, голубая краска все бледнее, бледнее и так далее, и так далее. Теперь переходим к третьей части. Картина нашего уезда настоящим. Зеленая краска лежит кое-где, но не сплошь, а пятнами. Исчезли и лебеди, и глухари. От прежних хуторков, скитов, мельницы и следа нет. В общем, картина постепенного и несомненного вырождения. Конечно, вы скажете, что тут культурные влияния, что старая жизнь, естественно, должна была уступить место новой. Да, я понимаю. Если бы на месте истребленных лесов пролегли шоссе, железные дороги, если бы тут были заводы, фабрики, школы, народ стал бы богаче, умнее, здоровее. Но ведь тут ничего подобного. Уезде те же болота, комары, бездорожье, тиф, дифтерит, пожары. Тут мы имеем дело с вырождением вследствие непосильной борьбы за существование. Это вырождение от косности, от невежества, от полного отсутствия самосознания, когда озябший, больной человек, чтобы спасти остатки жизни, чтобы сберечь своих детей, инстинктивно, бессознательно хватается за все, чем только можно утолить голод, согреться, разрушает все, не думая о завтрашнем дне. Разрушено уже почти все, но взамен не создано ничего. Я по лицу вижу, что вам это неинтересно.
1: Я в этом так мало понимаю.
4: Тут и понимать нечего, просто неинтересно.
1: Откровенно говоря, мыслями я не тем занята. Простите, мне нужно сделать вам маленькие допросы. Я смущена и не знаю, как начать.
4: Допрос?
1: Да, допрос, но довольно невинный. Сядем. Дело касается одной молодой особы. Мы будем говорить как честные люди, как приятели, без обиняков. Поговорим и забудем, о чем была речь, да?
4: Да.
1: Дело касается моей падчерицы Сони. Она вам нравится?
4: Да, я ее уважаю.
1: Она нравится вам как женщина?
4: Нет.
1: Еще 2-3 слова и конец. Вы ничего не замечали?
4: Ничего.
1: Вы не любите ее, я по глазам вижу. А она страдает. Поймите это и перестаньте бывать здесь.
4: Время мое уже ушло, да и некогда, когда мне.
1: Какой неприятный разговор. Я так волнуюсь, как будто протащила на себе 1000 пудов. Ну, слава богу, кончили. Забудем, будто не говорили вовсе и... Уезжайте. Вы умный человек, вы поймете. Я даже красная вся стала.
4: Если бы вы сказали 2 месяца назад, то я, пожалуй, еще и подумал. Ну, а теперь... Только одного не могу понять. Зачем вам понадобился этот... Допрос. Вы хитрая.
1: Что это значит?
4: Хитрая. Положим, Соня страдает, я охотно допускаю. Но к чему ваш этот допрос? Позвольте, не делайте такого удивленного лица. Вы отлично знаете, зачем я бываю здесь каждый день. Зачем и ради кого бываю. Вы это отлично знаете. Хищница, милая.
1: Хищница?
4: Не смотрите на меня так. Я старый воробей.
1: Ничего не понимаю.
4: Красивый пушистый хорек. Вам нужно главное. Вот уже месяц я ничего не делал. Бросил все.
3: жадно ищу вас. Это вам ужасно нравится. Ужасно. Что ж, вы это знали и без допроса. Покоряюсь. Нате, ешьте.
2: Вы с ума сошли?
3: Вы застенчивы?
2: Ой, я лучше и выше, чем вы думаете. Клянусь вам.
3: Я сегодня же уеду. Бывать здесь не буду, но говорите скорее. Говорите скорее, где мы увидимся. Говорите скорее, сюда могут войти. О, какая чудная, роскошная. Один поцелуй, мне поцеловать только ваши ароматные волосы.
2: Клянусь вам.
3: Зачем клясться? Не надо клясться, не надо лишних слов. О, какая чудная, какие руки.
2: Довольно, наконец, уходите вы.
3: Говорите, говорите.
2: Вы забылись.
3: Говорите, где мы завтра увидимся. Ты видишь, это неизбежно, нам надо видеться.
2: Пощадите, оставьте меня.
3: Приезжай завтра в лесничество. Нет. Там к двум, да? Да, ты приедешь?
2: Пусти.

0: Сегодня многоуважаемый Иван Петрович, погода не дурна. Утром было пасмурно, словно как бы на дождь. А теперь солнце. Говоря по совести, осень выдалась прекрасная. И озими ничего себе. Вот только что дни коротки стали.
1: Постараетесь вы употребить все ваше влияние, чтобы я и муж уехали отсюда сегодня же, слышите? Сегодня же.
2: А? Что? А, да. Хорошо. Я, Хелен, все видела.
1: Слышите, я должна уехать отсюда сегодня же, слышите?
2: Все.
3: Что он сказал? Ты дрожишь? Ты взволнована? Я понимаю. Он сказал, что уже не будет бывать здесь, да? Скажи «да».
1: Да.
0: Сегодня многоуважаемый Иван Петрович, погода не дурна. Утром было пасмурно, словно как бы на дождь. А теперь солнце. Говоря по совести, осень выдалась прекрасная. И озими ничего себе. Вот только что дни коротки стали.
1: Постараетесь вы употребить все ваше влияние, чтобы я и муж уехали отсюда сегодня же, слышите? Сегодня же.
2: А? Что? А, да. Хорошо. Я, Хелен, все видела.
1: Слышите, я должна уехать отсюда сегодня же, слышите?
2: Все.
3: Ты дрожишь, ты взволнована. Я понимаю, он сказал, что уже не будет бывать здесь, да? Скажи «да».
1: Да.
4: Я, ваше превосходительство, не совсем здоров. Ну вот что-то уже в одни хвораю, с головой что-то того.
5: А где же все остальные? Не люблю я этого дома. Какой-то лабиринт. 26 громадных комнат. Разбредутся все. И никогда никого не найдешь. Пригласите сюда Марью Васильевну, Елену Андреевну.
6: Я здесь.
5: Прошу, господа, садиться. С нездоровьем еще можно мириться. Куда ни шло. Но вот чего я не могу переварить. Так это строя деревенской жизни. У меня такое чувство, как будто я с земли свалился на чужую планету. Прошу, господа, садиться. Соня, не слышишь? И ты, няня, садись. Прошу, господа, так сказать, повесьте ваши уши на гвоздь внимания.
4: Я, быть может, не нужен, могу уйти?
5: Нет, ты нужнее всех.
4: Что вам от меня угодно?
5: Вам? Ничего ж ты сердишься. Если я в чем-то виноват перед тобой, то я прошу меня извинить.
4: Оставь этот тон. Приступим к делу. Что тебе нужно?
5: А, вот и маман. Я начинаю, господа. Я пригласил вас, господа, чтобы объявить вам, что к нам едет ревизор. Впрочем, шутки в сторону, дело серьезное. Я, господа, собрал вас для того, чтобы попросить помощи и совета.
6: и зная всегдашнюю вашу любезность, надеюсь получить их. Человек я ученый, книжный, всегда был чужд практической жизни. Обойтись без указаний сведущих людей я не могу, и прошу тебя, вот Иван Петрович, вас, Илья Ильич, вас, маман. Дело в том, что манет омна суна нокс. Все мы под Богом ходим. Я стар, болен. И потому нахожу своевременным регулировать свои имущественные вопросы постольку, поскольку они касаются моей семьи. Жизнь моя уже кончена. О себе я не думаю. Но у меня молодая жена. Вот дочь, девушка. Продолжать жить в деревне мне невозможно. Мы не созданы для деревни. Жить же в городе на те средства, которые мы получаем от этого имения, невозможно. Если продать, положим, лес, это мера экстраординарная, которую нельзя пользоваться ежегодно. Нужно изыскать такие меры, которые бы гарантировали нам постоянную определенную цифру дохода. И мне кажется, я придумал одну такую меру. И имею честь предложить ее на ваше обсуждение. Минуя детали, изложу в общих чертах. Наше имение дает в среднем до 2%. Я предлагаю его продать. И если вырученные деньги мы обратим в процентные бумаги, то мы будем получать от 4 до 5%. И к тому же останется излишек, на который мы потом могли бы купить, ну, скажем, небольшую дачу в Финляндии.
4: Простой, мне кажется, что мне изменяет мой слух. Повтори, что ты сказал.
6: Вырученные деньги, обратить процентные бумаги, а на излишек, который останется, купить дачу в Финляндии.
4: Не Финляндия, ты еще что-то другое сказал.
6: Я предлагаю продать имение.
4: Вот это самое. Превосходная идея, богатая идея. А куда прикажешь деваться мне со старухой матерью и вот с Соней?
6: Все это мы своевременно обсудим. Не сразу же.
4: Постой, очевидно, до сих пор у меня не было ни капли здравого смысла. До сих пор я думал, что это имение принадлежит Соне. Мой покойный отец купил это имение в приданое для моей сестры. До сих пор я был наивен, понимал законы не по-турецки и думал, что это имение от сестры перешло к Соне.
6: Да. Имение принадлежит Соне. Кто спорит? Без согласия Сони я не решусь его продать. К тому же я это делаю. Ради блага Сони.
4: Нет, это непостижимо. Это непостижимо. Или я с ума сошел?
7: Жан, не противоречи Александру. Теперь лучше нас знать, что хорошо, что дурно.
4: Нет, нет. Дайте мне воды. И говорите, что хотите. Что хотите. Мальчик.
6: Я не понимаю, что ты волнуешься? Я не говорю, что мой проект идеален. Если все найдут его негодным, я не буду настаивать.
4: Я, ваше превосходительство, к науке питаю не только благоговение, но и родственные чувства. Брата моего, Григория Ильича, жены брат, может быть, изволили знать, Лаки Димонов, Константин Трофимович, был магистром.
8: Постой, Вафля, погоди, после.
4: Вот, спроси ты у него. Это имение было куплено у его дяди.
6: А зачем мне спрашивать, к чему?
4: Это имение было куплено по тогдашнему времени за 95 тысяч. Отец уплатил только 70. Я стал с долгу 25 тысяч. Теперь слушайте. Имение это не было бы куплено,
8: Если бы я не отказался от наследства в пользу сестры, которую горячо любил, мало того, я 10 лет работал как волк и выплатил весь долг.
6: Я жалею, что начал этот...
8: Имение чисто от долгов и не расстроено только благодаря моим личным усилиям. И вот теперь, когда я стал стар, меня хотят выиграть отсюда в шею.
6: Я не понимаю, что ты добиваешься.
8: 25 лет я управлял этим имением. Работал, высылал тебе деньги, как самый добросовестный приказчик, и за все это время ты ни разу не поблагодарил меня. За все это время ты платил мне жалование 500 рублей в год, нищенские деньги, и ни разу не догадался прибавить мне хоть 1 рубль.
6: Иван Петрович, о чем же я знал? Я человек непрактический и ничего не понимаю. Ты бы мог сам себе прибавить сколько угодно.
8: То есть, зачем я не крал? А чего же вы не презираете меня за то, что я не крал? Это было бы справедливо, и теперь я не был бы нищим.
4: Ваня, дружочек, не надо, я весь дрожу. Зачем портить хорошие отношения, Ваня?
8: 25 лет! Я как крот вот с этой матерью сидел в четырех стенах. Все наши чувства и мысли принадлежат тебе одному. Днем мы говорили о тебе и о твоей науке. Мы гордились тобой. Мы с благоговением произносили твое имя. Ночью мы губили на то, что читали книги и журналы, которые я тебе глубоко презираю.
4: Ваня, не надо, я тебя прошу, Ваня, я не могу.
6: Не понимаю, что тебе нужно?
8: Ты был для нас существом высшего порядка. А твои труды мы знали наизусть. Теперь у меня открылись глаза, теперь я все вижу. Пишешь ты об искусстве, но ты ничего не понимаешь в искусстве. Все твои труды, которые я горячо любил, не стоят гроша.
4: Ваня,
8: ты морочил нас!
6: Господа, да уймите же его! Наконец!
8: Я уйду!
3: Иван Петрович, я требую, чтобы вы замолчали,
8: слышите? Я не замолчу, я ничего не кончил. Ты погубил мою жизнь. Я не жил по твоей милости. Я истребил, уничтожил лучшие годы моей жизни. Ты мой злейший враг!
4: Я не могу, я весь дрожу, я уйду, Ваня! Ваня!
6: Чего ты хочешь от меня? Почему ты позволяешь говорить со мной таким тоном? Ничтожество! Да если имение твое, так бери его! Я в нем не нуждаюсь!
3: Я сию же минуту уезжаю из этого ада. Я не могу дольше выносить.
8: Пропала жизнь. Я талантлив, умен, смел. Если бы я жил нормально, из меня мог бы выйти Шопенгауэр, Достоевский. Ой, я зарапортовался. Я с ума схожу. Матушка, что мне делать? Что мне делать?
9: Слушайся, Александра.
3: Нянечка.
8: Матушка, скажи мне, пожалуйста, что мне... Нет, не надо. Не надо, я сам знаю. Будешь ты меня помнить.
6: Господа, да что же такое, наконец, уберите от меня этого сумасшедшего. Но не могу я жить с ним под одной крышей. Живет тут, рядом со мной. Пусть перебирается в деревню, в Оклиге. Или я переберусь отсюда. Но оставаться с ним в одном доме я не могу.
3: Сегодня уедем отсюда. Необходимо распорядиться сию же минуту.
6: Ничтожнейший человек!
10: Надо быть милосердным, папа! Я и дядя Ваня так несчастны, надо быть милосердным! Вспомни, когда ты был помоложе, бабушка и дядя Ваня все ночи переписывали твои бумаги, переводили для тебя книги все ночи. Я и дядя Ваня работали без устали, боялись потратить на себя копейку. Все отсылали тебе, мы не ели даром хлеба.
6: Соня!
10: Я не могу. Но ты должен понять нас, папа, надо быть милосердным.
3: Соня, ради бога, объясни с ним, умоляю.
6: Хорошо, я объясню с ним. Я ни в чем не обвиняю его, но я не сижусь, но согласитесь, поведение, по крайней мере, странно. Извольте, я пойду к нему.
3: Будь с ним помягче, успокой его. Нянечка,
11: тихо, тихо, тихо, тихо. Ничего, ничего, ничего, погогочут. Гусаки и перестанут. Погогочут и перестанут.
3: Нянечка.
11: Ой, ну что ж ты дрожишь, ты словно в мороз. Ой, сиротка, бог милостив. А знаешь, липового чайку с малинкой, оно и пройдет. Ничего, сиротка, ничего. Ах, расходились гусаки.
12: Удержите его! Удержите, он сумасшедший! Он сошел с ума!
13: Ваня! Ваня! Ваня!
12: Пустите меня!
13: Ваня!
12: Ваня!
2: Не попал? Опять промах? А черт, черт, черт!
1: Увезите меня отсюда! Увезите, убейте! Я не могу здесь больше оставаться, не могу!
2: Что я делаю?

0: Марина Тимофеевна, а то сейчас позовут прощаться. Уже приказали лошадей подавать.
1: Много осталось.
0: В Харьков выезжают, там жить будут.
1: И лучше.
0: Напужались. Елена Андреевна, одного часа, говорит, не желаю жить здесь. Уедем, да уедем. Поживем, говорит, в Харькове, оглядимся. И тогда за вещами пришлем. Налегке уезжает. Ой, значит, Марина Тимофеевна, не судьба им тут жить. Не судьба. Фатальное предопределение.
1: И лучше.
0: Да.
1: Давеча подняли. Шум, борьбу. Срам один.
0: Да, сюжет достоин кисти Айвазовского.
1: Глаза бы мои не летели. Опять заживем, как было, по-старому. Утром в 8 часу чай, в 1 часу обед, вечером ужин отсадится. Все своим порядком, как у людей, по-христиански. Ой, давно я грешница лапши не ела.
0: Давненько. Давненько у нас лапши не готовили.
1: Да.
0: Давненько. Сегодня утром, Марина Тимофеевна, иду. Я деревня, а лавочник мне вслед. Эй! Эй, ты приживал! Так мне горько стало.
1: А ты без внимания. Ты без внимания, батюшка. Мы все у Бога приживалы.
0: Да, да.
1: Что ты, что Соня, что Иван Петрович. Никто без дела не сидит. Все трудимся, все. Соня где?
0: В саду все с доктором ходит. Иван Петровича ищут. Боятся, как бы я себя руки доложил.
1: А где его пистолет?
0: Я в погреб спрятал.
1: Ай, грехи.
2: Оставь меня. Уйдите отсюда.
0: Оставьте меня одного хоть на один час. Я не терплю опеки. Сию минуточку, Ваня. Сию минуту.
1: Госсак! Га-га-га-га-га-га-га-га-га-га!
0: Оставь меня.
3: С большим удовольствием. Мне давно уже пора ехать отсюда, но я повторяю, я не уеду, пока ты не возвратишь мне того, что взял.
0: Я у тебя ничего не брал.
3: Не задерживай, серьезно говорю, мне давно уже пора ехать.
0: Не брал я у тебя ничего.
3: Да?
0: Что ж, покажу еще немного, а потом, извини,
3: придется употребить насилие. Свяжем тебя и обыщем, говорю это вполне серьезно.
0: Как угодно. Разыграть какого дурака? Стрелять два раза и ни разу не попасть. Нет, этого я себе никогда не прощу.
3: Пришла охота стрелять? Ну и полил бы в лоб себе самому.
0: Странно. Я покушался на убийство, а меня никто не арестовывает, не отдает под суд. Вот что, считают меня сумасшедшим? Я сумасшедший, а не сумасшедшие те, которые под личиной профессора, ученого, мага прячут свою бездарность, тупость, свое вопиющее бессердечие. Не сумасшедшие те, которые выходят за...
3: Бил бы в лоб себе самому.
0: Странно. Я покушался на убийство, а меня никто не арестовывает, не отдает под суд. Вот что, считают меня сумасшедшим? Я сумасшедший, а не сумасшедшие те, которые под личиной профессора, ученого, мага прячут свою бездарность, тупость, свое вопиющее бессердечие.

0: Шут гороховый. Прежде я всякого чудака считал больным, ненормальным. А теперь я такого мнения, что нормальное состояние человека – это быть чудаком. Ты вполне нормален. Стыдно. Ой, если бы ты знал, как мне стыдно. Это острое чувство стыда не может сравниться ни с какой болью. Невыносимо, невыносимо. Что мне делать? Что мне делать?
1: Ничего.
0: Слушай, дай мне чего-нибудь, а? Ой, мне 47 лет. Если, положим, я доживу до 60, мне остается еще 13. Долго. Как я проживу эти 13 лет? Что буду делать? Чем наполню их? Понимаешь, если бы можно было прожить остаток жизни как-нибудь... по-новому. Вот проснуться ранним, чистым утром и почувствовать, что ты начал жить сначала. Что все прошлое забыто, рассеялось, как дым. Ты можешь начать новую жизнь. Да? Как начать? Вот подскажи мне, как, с чего начать?
1: Да ну тебя, какая еще там новая жизнь? Наше положение твое и мое безнадежно.
0: Да?
1: Да, я убежден в этом.
0: Дай мне чего-нибудь, у меня ждет здесь.
1: Те, которые будут жить через 100-200 лет после нас, и которые будут презирать нас за то, что мы прожили свои жизни так глупо и бездарно, те, быть может, найдут средства, как быть счастливыми. А у нас с тобой только одна надежда и есть. Надежда, что когда мы будем почивать в своих гробах, то нас посетят видения, быть может, даже приятные.
2: Да, брат. Во всем уезде было только два... порядочных и интеллигентных человека. Ты да я. Но в какие-нибудь 10 лет жизнь обывательская, жизнь презренная затянула нас. Она своими гнилыми испарениями отравила нашу кровь, и мы стали такими же пошляками, как все. Однако ты мне зубов не заговаривай. Ты мне возврати то, что взял у меня.
0: Я у тебя ничего не брал.
2: Ты взял у меня из дорожной аптеки баночку с морфием. Послушай, если тебе во что бы то ни стало хочется покончить с собой, ступай в лес и застрелись там. Морфий же отдай, а то пойдут разговоры, догадки, что это я тебе дал. С меня достаточно того, что мне придется вскрывать тебя. Ты думаешь, это интересно?
0: Оставь ты меня.
2: Софья Александровна, ваш дядя утащил из моей аптеки баночку с морфием и не отдает. Скажите ему, что это не умно, наконец. Да и некогда, мне давно пора ехать.
3: Дядя, ты взял морфий?
1: Он взял, я убежден в этом.
3: Отдай. Зачем ты нас пугаешь? Отдай, дядя Ваня. Я, быть может, несчастна не меньше твоего, однако же не прихожу в отчаяние. Я терплю. И буду терпеть, пока моя жизнь не окончится сама собой. Терпи и ты. Добрый. Славный дядя, милый, отдай. Ты добрый, ты пожалеешь нас и отдашь. Терпи, дядя, терпи.
0: На, возьми. Надо занять себя чем-нибудь, надо что-то делать, работать.
3: Да. Да.
0: Надо работать.
3: Работать. Как только проводим наших, сядем работать. У нас страшно все запущено.
0: Ну вот, теперь можно и в путь.
4: Иван Петрович, вы здесь? Идите к Александру. Он хочет что-то сказать вам.
3: Иди, дядя Ваня. Пойдем. Папа и ты должны помириться. Это необходимо.

0: Я уезжаю. Прощайте.
1: Уже?
0: Лошади уже поданы.
1: Прощайте.
0: Сегодня вы обещали мне, что уедете отсюда.
1: Да, да. Да, я помню. Сейчас уеду. Испугались? Разве это так страшно?
0: Да.
1: А то остались бы, а завтра лесничество.
0: Нет, уже решено. И потому я гляжу на вас так храбро, что уже решен отъезд. Я об одном хочу просить вас. Думайте обо мне лучше. Мне хочется, чтобы вы меня уважали.
1: Останьтесь. Сознайтесь, делать вам на этом свете нечего. Цели в жизни у вас никакой. Занять вам своего внимания нечем. И рано или поздно все равно поддадитесь соблазну. Это неизбежно. Так уж лучше это не в Харькове и не где-нибудь в Курске, а здесь, на лоне природы. Поэтично, по крайней мере. Даже осень красива. Здесь есть полуразрушенные усадьбы во вкусе Тургенева.
0: Какой вы смешной. Я сердита на вас, но все же буду вспоминать о вас с удовольствием. Вы интересный, оригинальный человек. Больше мы с вами никогда уже не увидимся. Потому зачем скрывать, я даже увлеклась вами немножко. Ну, давайте пожмем друг другу руки и разойдемся друзьями. Не поминайте лихом.
1: Да. Да, да, как будто вы хороший и душевный человек, но что-то странное во всем вашем существе. Вот вы и приехали сюда с мужем, и все те, которые копошили здесь, работали, создавали что-то, должны были побросать все свои дела и все лето заниматься подагрой вашего мужа и вами. Оба вы заразили нас вашей праздностью. Я увлекся целый месяц, ничего не делал, а в это время люди болели. В лесах моих, лесных порослях, мужики пасли свой скот. И так, куда бы ни ступили вы и ваш муж, всюду вы вносите разрушение. Я шучу, конечно, да. Но я убежден, если бы вы остались, то опустошение произошло бы громадное. И я бы погиб, да и вам бы не сдобровать. Да, да, да, да, да, уезжайте. Финита ля комедия.
0: Этот карандаш я беру себе на память.
1: Как странно. Были знакомы, и вдруг больше никогда не увидимся. Как и все на свете. Пока здесь никого нет, пока дядя Ваня не вошел с букетом, позвольте мне поцеловать вас на прощание. Да? Ну вот и хорошо.
0: Желаю всего хорошего. А куда ни шло, раз в жизни! Пора ехать.
1: Дай, что лошади подняты, то отправляйте. Финита.
2: Кто старое помянет, тому глаз вон.
3: После того, что здесь произошло несколько часов, я так много пережил, столько передумал, что мне кажется, мог бы написать назидание молодежи целый трактат о том, как следует жить. Я принимаю твои извинения, прошу тебя извинить меня. Прощай.
4: Ты будешь аккуратно получать все то же, что получал. И раньше все будет поставлено.
5: Александр, снимитесь опять и пришлите мне свою фотографию. Вы же знаете, как вы мне дороги.
3: Мама.
4: Прощайте, ваше превосходительство. Нас не забывайте.
3: Прощайте. Все прощайте. Я благодарю вас, доктор, за приятное общество. Я уважаю ваш образ мысли и ваши увлечения, порывы. Но позвольте мне, старику, внести мой прощальный привет только одно замечание. Надо, господа, дело делать. Надо дело делать. Все прощайте.
4: Елена Андреевна,
3: прощайте.
4: Простите. Никогда больше не увидимся.
0: Прощайте, голубчик.

0: Скажи там вафли, что, кстати, заодно и мне лошадей подавали.
1: Сейчас. Сейчас, дружочек, сейчас.
0: Что ж ты не идешь проводить?
1: Пусть едут, я не могу. Я должен занять себя чем-нибудь, работать надо. Работать.
0: Уехали. Профессор рад не будет. Его теперь сюда и калачом заманишь.
2: Уехали.
3: Уехали. Дай Бог благополучно. Ну, дядя Ваня, давай делать что-нибудь.
1: Да. Работать.
3: Давно мы не сидели вместе с этим столом. Чернил, кажется, нет. А мне грустно, что они уехали.
4: Уехали.
3: Напишем дяде Ване прежде всего счета. У нас страшно запущено, сегодня опять присылали за счетом. Пиши, ты пиши один счет, я другой.
1: Счет господину...
4: Ваньке захотелось.
0: Тишина.
5: Морали знает, разлады с рабственным началом жизни.
0: Тишина, перья скрипят. Сверчок кричит. Не хочется уезжать отсюда. А вот лошадей подают. Остается, стало быть, проститься с вами. Проститься со своим столом. И айда!
4: Ну и чего ты засуетился? Сидел бы.
0: Нельзя.
1: Из старого долга осталось... 2.75.
6: Пожалуйста, Михаил Львович, лошадь не подана.
0: Слышу. Вот, возьми это. Да гляди, чтоб папку не помять.
6: Слушаюсь.
0: Ну-с.
3: Когда же мы увидимся?
0: Не раньше лета. Зимой едва ли. Конечно, если что случится, то дайте знать, приеду. Спасибо за хлеб, за соль, за ласку. Одним словом, за все. Прощай, старая.
4: Ну, так и уедешь, обещаю.
0: Да не хочу я, нянька.
4: А может, водочки, а?
0: Пожалуй. А моя престижная что-то захромала. Вчера еще заметил, когда Петрушка поить водила.
1: Перековать надо.
0: Да, в Рождественном придется заехать к кузнецу, не миновать. А должно быть, в этой самой Африке теперь жарища! Страшное дело!
1: Да.
0: Жарища, страшное дело!
1: Вероятно.
4: Ну, кушай. На здоровье, батюшка.
5: Личностного развития человека.
4: Ну, ты бы хлебцем закусил.
0: Нет, я и так. И затем всего хорошего. Не провожай меня, нянька, не надо.
1: 2 февраля масло постного 20 фунтов. 16 февраля масло постного 20. Гречневые крупы.
4: Уехал.
1: Итого 15. 25.
4: Ой, грехи наши.
1: Дитя мое, как мне тяжело. Если бы ты знала, как мне тяжело.
3: Что же делать? Надо жить. Мы, дядя Ваня, будем жить. Проживем длинный-длинный ряд дней, долгих вечеров. Будем терпеливо сносить испытания, какие пошлет нам судьба. Будем трудиться для других, и теперь и в старости, не зная покоя. А когда наступит наш час, мы покорно умрем. И там, за гробом, мы скажем, что мы страдали.
5: Я часто говорю, что зло...
3: Мы плакали, нам было горько.
5: И что все это не может исследовать разум, но это не так.
3: Бог жалится над нами.
5: Подумать, любовь, любить всех
3: и мы с тобой, дядя.
5: А ты любить,
3: милый дядя.
5: Если есть тебя, тогда разум сможет.
3: Увидим жизнь новую.
5: Я никогда не был так счастлив.
3: Светлую, прекрасную.
5: Я чувствую эту любовь в себе.
3: И мы обрадуемся. И на теперешнее наше несчастье. Оглянемся с улыбкой. С умилением. И отдохнем.
5: Я часто говорю,
3: я верую, дядя.
5: В отсутствие просвещения, что
3: верую горячо, страстно.
5: Разум, но это не так.
3: Я мы отдохнем.
5: Я то, что я смог подумать, любовь, любить всех.
3: Отдохнем.
5: Это ты любить его.
3: Мы
5: если есть тебя, это
3: услышим ангела.
5: Сказать истину. Я
3: увидим все небо в алмазах. Мы увидим, как все зло земное, все наши страдания потонут в милосердии.
5: Сейчас и немало из того,
3: которое заполнит весь мир.
5: Сейчас истина. Как будто это говорит уже.
3: И наша жизнь станет тихой. Нежную, сладкую. Как ласка.
5: Что все не можно исследовать разум.
3: Я верую.
5: Я понял, ты меня то, что
3: верю.
5: Подумать, любовь, любить всех, понять, что другое, это ты, любить его.
3: Бедный, бедный дядя Ваня.
5: Тогда разум сможет подсказать истину. Я никогда
3: ты плачешь.
5: Не так счастлив так, как тот никогда почувствовал эту любовь в себе. Того,
3: ты не знал в своей жизни радости.
5: Жить сейчас немало из того, что
3: ну, погоди.
5: Я стал прежде, и стал рукам.
3: Дядя Ваня, погоди.
5: Как будто это говорит уже не Сократ.
3: Мы отдохнем.
5: Христианин, на место знания поставивший веру.
3: Мы отдохнем. Мы отдохнем.
5: Я часто говорю,
2: Антон Павлович Чехов. Дядя Ваня. Спектакль Одесского академического русского драматического театра. Действующий.
7: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете. Умное радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
8: Зимнее утро. Деревья вместо листьев и цветов роняли на землю иней, искрящийся на лету, как алмазная пыль. Легкий туман стлался над землей. Кругом было так весело и живо, что солнце не вытерпело и, сказав дай посмотрю, что там творится, зашло во всем своем лучезарном великолепии. Туман слишком застенчивый и робкий для такого блестящего общества в испуге бежал прочь. Солнце заглядывало в окна домов маленького вильчерского селения, расположенного на расстоянии хорошей прогулки от старого города Солсбери. Оно играло на медной дверной дощечке, оповещавшей о том, что здесь, под этим мирным кровом, обитает достопочтенный мистер Пекснив, архитектор и землемер. Кто в Вильчере и его окрестностях не знал мистера Пекснифа, человека самого примерного поведения, набитого правилами добродетели не хуже любой прописи? Правда, некоторые сравнивали его с придорожным столбом, который только показывал другим дорогу, а сам туда не идет. Но это были враги, так сказать, тень, бегущая от света. Вот и все. Вот и все. Профессиональные занятия мистера Пекснифа сводились к тому, что он держал учеников. А таланты мистера Пекснифа состояли в удивительном умении расставлять сети богатым родителям и опекунам. Совсем недавно последний ученик мистера Пекснифа оставил этот гостеприимный кров, на прощание отнюдь нелестно высказавшись по адресу своего дорогого учителя. Ну, тише, тише.

0: Merci, Cherry. Мерси, Черри, мне опять посчастливилось достигнуть цели. У нас в доме скоро появится...
1: Кто?
2: Что?
0: Новый ученик.
2: Ученик?
0: А, очень скоро.
1: Молодой человек, и он хорош собой?
2: Фи, глупышка Мерси, спросите лучше, сколько он будет платить вам?
1: Ах, боже мой, Черри, какая вы корыстная, хитрая, гадкая девчонка.
0: Да. Он молод.
2: Молод?
0: Да, и кажется, не дурен собой.
1: Ах, па!
0: Наш новый жилец...
2: Кто же это?
0: Вы, вероятно, помните его. Молодой Мартин Чезлвит.
2: Мартин Чезлвит.
0: Ну да, Мартин Чезлвит. Внук старого Мартина Чезлвита, моего двоюродного брата.
2: Внук
1: Чезлвит?
0: Я не могу сказать, чтобы ждал от него немедленной уплаты денег.
2: Ну, па, старый Чезл ведь так богат, а внук его единственный наследник.
0: Ну и что же? Надеюсь, есть на свете бескорыстие?
1: Да.
2: Вы так думаете?
0: К чему это постоянно рассчитывать, строить какие-то планы? Мне противны эти хитрости.
1: Да.
0: Молодой человек поссорился со своим дедушкой и выразил желание поселиться у меня. Я готов оказать ему покровительство, и он найдет приют в этих скромных стенах.
1: В этих скромных стенах?
0: Вот и
2: все. Я понимаю.
0: Стучат.
1: Стучат?
0: Кто бы это мог быть?
2: Кто бы это мог быть?
3: Мистер Перси, у себя?
4: Да-да, мистер Перси, здесь дома. Проходите, пожалуйста.
0: Неужели Мартин? Ну да, это он.
2: Это он.
1: Вот.
0: Боже мой, Мартин, дорогой. Я не ждал вас так скоро. Но я рад. Я очень-очень рад.
3: Здравствуйте, мистер Пекснер.
0: Вот. Мартин, это мои дочери. Мерси.
5: Очень приятно.
0: И Черри.
2: Добрый день, сэр.
0: Вот.
5: Здравствуйте.
0: Вы бы никогда не узнали их, а? Не так ли?
5: Признаться, нет, сэр. Ведь мы не видались с тех пор, как детьми играли вместе.
0: Да, да, да. Ох, эти прискорбные семейные разногласия.
5: Я рад приветствовать моих милых родственниц. Я вам не помешал?
2: О, нет, что вы, нет.
0: Нет, нет, мои милые, к чему краснеть, когда вас застают за повседневными занятиями? Ну, ну.
2: Мерси. Три.

0: Прелестно.
1: Ну что ж, Мартин, теперь пойдемте, я покажу вам вашу комнату. Прошу вас сюда. Вот так, вот сюда. Вот здесь вы будете творить, мой дорогой. Я предложил бы вам для начала представить мне проект, ну, скажем, хотя бы колодца.
2: Колодца?
1: Ну да. Ну или какого-нибудь изящного шлагбаума, или уличного фонаря. Уличный фонарь, он, знаете, возвышает душу в классическом направлении.
2: Если вам угодно, мистер Пекснев, я...
1: Погодите, не начертить ли вам план начальной школы?
2: А? О, благодарю вас, мистер Пекснев.
1: Да? Ну вот.
3: Па, это Марк Тепли. Марк Тепли, слуга из деревенской гостиницы «Синий дракон».
4: Простите, сэр, за беспокойство, но моя хозяйка, миссис Люпин, совсем потеряла голову.
5: То есть как потеряла голову? Ах, да, потеряла голову. Ну да. А что ж там, собственно, произошло?
4: Видели, сэр, к нам недавно прибыл один старый джентльмен с молоденькой леди. Должно быть, с внучкой. В дороге старый джентльмен расхворался, и теперь ему очень худо, сэр. Совсем худо. Вот миссис Люпин и просит вас прийти утешить страждущую душу. Тем более, что сейчас в Вилчере нет ни аптекаря, ни его преподобия, на всякий случай. Словом, вся надежда только на вас.
5: Ага. Ну что ж, Марк, ступайте.
4: Да?
5: И скажите, миссис Люпин,
4: да?
5: Что я сейчас приду.
4: Благодарю вас, сэр.
5: Я приду из сочувствия к больным и страждущим.
4: Разумеется, сэр.
5: Это мой долг.
4: Ну, конечно, сэр.
5: Благослови вас Бог, Марк.
4: Отлично, сэр. Я так и передам.

0: Миссис Люпин? Миссис Люпин, мистер Пекстив сказал, что скоро будет.
1: О, спасибо, Марк, спасибо.
2: Мисс Мэри.
3: Да.
2: Мисс Мэри, мистер Пекстив обещал прийти.
3: Очень хорошо.
2: О, должно быть, мисс, вы очень беспокоились за своего дедушку.
3: Да, миссис Люпин. Сегодня я сильно тревожилась. Но он мне не дедушка. Простите.
2: Я хотела сказать отец.
3: И не отец.
2: О.
3: Нет, нет. И не муж.
2: О. Что же?
3: Мы с ним чужие. Просто он взял меня на воспитание. Вы звали меня мистер Чезлит?
4: Что? Что? Нет, нет, нет, нет, я не звал. Я не звал. А почему вы спрашиваете, а? Ну, а чего вы там стоите? Мэри, будто у меня чума. Вот все меня боятся. Даже она. Ой, это проклятие какое.
2: Ну, успокойтесь, сударь. Ой. Вы просто забыли на минутку, что вас окружают друзья.
4: А неужели я без вас не знаю, кто мне друг, а кто враг?
2: О, ну, по крайней мере, эта молодая леди вам друг, я уверена.
4: Да, да, да. А у нее нет оснований быть мне врагом. Вот. Думаю, что друг. А Бог ее знает. Ну, вот что. Дайте-ка я... Усну. Ох, ох. Ступайте. Мэри, ступайте в свою комнату. Я хочу побыть один.
3: Вы позвоните мне, мистер Чезлит, если я вам понадоблюсь.
4: Хорошо, хорошо. Ступайте, ступайте.
2: Хорошо.
4: Ой.
2: Идемте.
4: Ой, ой, ой, ой.

0: Проходите, пожалуйста, мистер Пекснер.
1: Благодарю вас.
0: Осторожно, здесь ступенька.
1: Да-да, я вижу, спасибо.
0: Он, кажется, уснул.
2: Мэри! Мэри, я же сказал, что хочу побыть один.
3: Что? Что это? Кого я вижу?
2: Вот наказание. Ну, с кем вы там шепчетесь, Мэри?
3: Мартин Чезлвид.
2: Да, я Мартин Чезлвид. И я желаю, чтобы вас повесили. А то ходите тут и мешаете спать.
3: Эй, да это Пекснир?
2: Я этого молодчика даже во сне видел.
3: Что вам нужно? Зачем вы пришли?
4: Любезный кузен.
3: Говорите коротко, что вам нужно? Я хочу спать.
4: Любезный кузен, я пришел сюда, чтобы оказать услугу незнакомцу. И я не знал, что этот незнакомец вы.
2: Я не нуждаюсь ни в чьих услугах.
4: А, я вижу, вам лучше. Страдания оставили вас. Я этому рад. Но я не могу не воспользоваться столь удивительным случаем, который дал мне возможность повидать вас. Я готов забыть себя, но я действую в интересах другого.
2: Кого?
4: Сэр, вам не подобает забывать вашего внука.
2: Моего внука?
4: Который нашел приют в моем доме.
2: В вашем доме?
4: Это не годится, сэр. Вы должны позаботиться о молодом человеке.
2: Ой, так значит, этот вероломный мальчишка избрал его своим орудием против меня. О,
4: вы молчите, сэр. Вы потрясены. О, я знал, какое у вас сердце.
2: Вот что, сэр. Вы вполне бескорыстно заступились за моего внука. Вы оказываете ему поддержку. А вы знаете, что он уже выбрал себе подругу жизни, мою воспитанницу Мэри, и против моей воли.
3: Что?
2: Что?
3: Что вы говорите, сэр?
2: Я так и думал, что он скрыл это от вас.
3: Это превосходит всякое вероятие. Как? Я допустил к себе в дом змея, обручившегося тайно.
4: Достоуважаемый сэр, благодарю вас.
3: Теперь я знаю, что я должен делать.
2: Что?
3: Я немедленно очищу мой дом от скверны.
2: Все в свое время. Будем считать, что это уже сделано.
3: Да, да, да, сэр. Прощайте.
0: Мартин, бедный Мартин.
5: Кто это?

0: милая, он совсем вскружил тебе голову, дурочка.
1: Знаешь, дорогая, я и сама этого боюсь. Он так мил со мной.
0: Ты так думаешь?
1: Да. Хорошо тебе, что ты можешь быть совершенно спокойна. К тебе не пристают эти противные мужчины.
0: Да.
1: Как ты это делаешь, Черри?
0: Ну, моя милая, я бы никак не сказала, что мистер Мартин пристает к тебе. Мне кажется, совсем наоборот.
1: Душечка! Оставьте меня в покое! Нет, вы меня оставьте в покое! Тише! Тише, кто-то идет!
0: Кто-то идет.
1: Ах, это па!
0: Это па! Вы уже вернулись, па!
2: Да. Как испортилась погода, мои дорогие! Дождь и ветер, а утро было такое прекрасное. Где Мартин?
3: Есть, есть, сэр. Добрый вечер.
2: Мерси, дорогая, помешайте в камине.
1: Хорошо.
3: Вы не промокли? На дворе такой дождь.
2: И выгребите золу, мерси, дитя мое.
1: Слушаюсь, па.
3: Я уже начал думать над проектом, сэр. Мне кажется, что...
2: Черри, душа моя, налейте мне чаю.
0: Пожалуйста, па.
3: Мистер Пекснев, будьте добры. Объясните, что означает ваше обращение со мной.
2: Отличные сухарики. Черри, отлично. Благодарю вас.
0: Пожалуйста, па.
3: Мистер Пекснев, пожалуйста, потрудитесь мне ответить.
2: Я поговорю с вами, сударь, в скором времени.
3: Вы очень любезны, сударь, но в скором времени мне не подходит. Говорите сейчас.
2: Что такое? Вы угрожаете мне, сударь? О, это так похоже на вас.
3: Дальше, сударь.
2: Вы обманули вашего благодетеля и отца. Вы обманули меня. Я отрекаюсь от вас, как и все, кто вас знает.
3: Он отрекается от меня. Лживый, подлый, виляющий хвостом пес, лицемер! Так значит, правда все то, что мне говорили о вас?
2: Оставьте мой дом, сударь!
3: Ах, неужели вы думаете, что я останусь здесь хотя бы минуту? Негодяй!
0: Мерси, мне плохо.

0: Da, Mrs. Newton?
1: Oh, Mark.
0: Da.
1: Ничего.
0: А. Я покорялся крошке Энни всю жизнь, ей верным быть.
1: Заприте дверь на засов.
0: Слушаю, миссис Люпин.
1: Уже поздно.
0: Угу.
1: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
0: Доброй ночи, миссис.
1: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
1: Нет, нет, подождите.
0: Да, миссис Люпин.
1: Вы все-таки покидаете нас, Марк.
0: А что же мне остается делать, миссис Люпин? Приходится. Я не поседа, люблю перемен.
1: А я думала...
0: Что?
1: Ну, я думала, ну? Что вы... Ну, что вы более... Ну? Ну, более привязаны...
0: Миссис Люпин.
1: К дракону.
0: Кто это так поздно? Ой.
2: Сию минуту, сэр. Пожалуйста, сэр. Сядьте ближе к огню, сэр. Вы промокли, сэр? Ну и погодка, а?
0: Дождь льет, как из ведра, сэр.
3: Да, погода неважная.
0: Совершенно верно, неважная погода, сэр.
2: Любите музыку, сэр? Я так и предполагал.
0: Эх, сэр, вот я знавал музыканта Неда, кондуктора скорого солсберийского дилижанса. Ах, сэр, вот это был мастер играть. Как он играл, сэр? Как он играл?
3: Он что, умер?
0: Нед?
3: Да.
0: Как бы не так. Нет, сэр, Нед уехал в Америку.
3: Куда, куда?
0: В Америку.
3: В Америку?
0: В Америку.
3: Ну и что же?
0: Он высадился на берег без гроша в кармане. Ему в Соединенных Штатах, конечно, очень обрадовались.
3: Ну а дальше, дальше?
0: Дальше Нед писал домой, что все время распевает с приятелями «Здравствуй, Колумбия», да собирается пересчитать президенту ребра. Но как бы там ни было, сэр, а капитал он все-таки нажил.
3: Не может быть!
0: Нажил! Больше того, тут же все потерял, когда разом лопнуло сразу 26 банков, сэр.
3: Ну, я думаю,
0: да,
3: со мной бы этого не произошло. Прощайте!
0: Куда же вы, сэр? В такую погоду?
3: Нет, нет, прощайте.
0: Переночуйте в драконе, сэр.
3: Нет, нет, я тороплюсь.
0: Куда?
3: В Лондон!
0: В Лондон? Пешком?

какое сегодня число? Денег нет. Денег нет. Продам часы.

0: сегодня день.
1: Где же взять денег? Где же взять денег? Заложу одежду.

0: Даже самый мстительный враг был бы доволен размерами несчастий, свалившихся на Мартина. Без денег, без друзей бродил он по Лондону, тщетно пытаясь устроиться на корабль, совершающий рейсы в Америку. Мартин готов был выполнять любую работу за бесплатный проезд, но капитаны не брали его. Между тем он твердо решил не возвращаться к деду, а отправиться искать счастье в страну свободы, о которой рассказывают чудеса. Уже половина его гардероба перешла к закладчику. Положение становилось отчаянным, а никаких перемен к лучшему не предвиделось. И вот однажды вечером, когда Мартин вернулся в свою каморку в дрянном трактире, хозяин передал ему письмо.
1: Письмо? Мне? Да, в самом деле.
2: Что это? Деньги? Боже мой! Целое богатство! Боже мой! Сколько тут? 20 фунтов! 20 фунтов! Ура! Но кто же их прислал? Эх, да кто бы то ни было, все равно! Завтра же покупаю билет на пароход! И я еще совершу великие подвиги в этой Америке. Войдите.
3: Не сочтите за дерзость, сэр. Хотя с виду оно и похоже, не так ли, сэр? Ваш слуга, сэр.
2: Благодарю вас.
3: Надеюсь, но... вы в добром здоровье, сэр.
2: Благодарю вас, но я...
3: Марк Тепли, сэр. Марк Тепли. Тот самый, что служил в Драконе. Помните?
2: Ну да, конечно,
3: благодарю
2: я
3: вас.
2: Вспомню.
3: Благодарю вас.
2: Конечно. А как же вы сюда попали?
3: Прямо по коридору, а потом вверх по лестнице, сэр.
2: Нет, я хочу сказать, как вы меня разыскали.
3: А, очень просто, сэр. Раза два я вас встретил на улице, а сейчас я шел за вами почти до самого порога, сэр.
2: А что же вы делаете в Лондоне?
3: Ровно ничего.
2: То есть как это...
3: Я ищу место, сэр.
2: Ах... Мне вас очень жаль.
3: К одинокому джентльмену. Более желательно к приезжему. Предпочтительно что-нибудь временное.
4: За жалование я не гонюсь, сэр.
2: Нет, если вы имеете в виду меня...
3: Да, вас. Вас, сэр, только вас.
2: Ну, тогда вы сами можете судить, есть ли у меня средства содержать слугу.
4: Господь с вами, сэр. Я отлично вижу, что дела ваши не очень-то ладятся.
3: Еще тогда, когда я увидел вас в Драконе, я это понял, сэр. Так вот что, я к вашим услугам, сэр.
2: Но я уезжаю в Америку.
3: Отлично, сэр. Судя по тому, что я слышал, думается, Америка самое подходящее для меня место. Там-то и быть веселым, сэр.
2: Да?
3: Люблю всякие приключения, сэр. И хочется мне показать себя в таких обстоятельствах, где всякий другой упал бы духом, сэр.
2: Там не придется падать духом, Марк.
4: Не сомневаюсь, сэр, что вы так же легко пробьете себе дорогу, как гвоздь пробивает трухлявое дерево, сэр.
2: Вы так думаете, Марк?
4: Убежден, сэр.
2: Постойте.
3: Да, сэр?
2: Постойте-ка, скажите-ка мне правду, Марк. Вам ничего не известно? Вот об этом пакете, а?
3: Об этом пакете? Нет. А что, сэр?
2: Да нет, ничего. Вижу, что вы ничего не знаете. Да и откуда вам знать?
5: Ну вот что, Тепли.
3: Да?
5: Я беру вас.
3: Благодарю вас, сэр.
5: И расскажу вам свою историю. Садитесь.
3: Я весь внимание, сэр.
5: Видите ли, Тепли, мои родители давно умерли, я их почти не знал. Меня воспитывал дедушка. И дедушка воспитывал еще одну сироту. Это самая красивая девушка, какая только живет под солнцем. Мы полюбили друг друга и хотели пожениться. А дедушка сказал, что он этого не допустит и женит меня по собственному усмотрению. А я ему сказал на это, что могу жениться и сам.
3: Да, сэр.
5: И не желаю, чтобы он продавал меня с аукциона неизвестно кому. В общем, дедушка потребовал, чтобы я отказался от нее. Не то он откажется от меня. Ну, тем дело и кончилось. И вот я здесь.
4: Право же, сэр. Всякий джентльмен мог бы гордиться такой невестой, как мисс Мэри.
5: Откуда вы ее знаете, Марк?
4: Она была у нас в Драконе вместе с вашим дедушкой. Я это узнал потом, сэр. После того, как вы ушли от нас. Тогда ночью, помните?
5: Она была Вилтфильд.
4: Ну да. Тогда она немножко приуныла и была бледнее, чем следовало. Но мне кажется, она поправилась после того, как приехала в Лондон.
5: Вы хотите сказать, что она сейчас в Лондоне?
4: Ну, разумеется.
5: И вы знаете где?
4: Конечно, знаю, сэр.
5: Марк! Марк! Да? Сумеете ли вы тайком передать ей мое письмо?
6: Еще бы, сэр. Садитесь и пишите. Валяйте, сэр. И поживей, понежней, пожалуйста, чтобы было поубедительнее. Ручаюсь вам, сэр, чтоб завтра вы увидите с нею. Не послезавтра, сэр, завтра.
5: Ровно 8. Какой дождь! Она должна уже быть. Вот. Вот она. Наконец-то! Мэри! Мэри! Мэри! Мэри, радость моя, Мэри!
7: Дорогой Мэри!
5: Мэри, счастье мое, Мэри! Мэри! Мэри, если вы хоть сколько-нибудь переменились, то только к лучшему, голубка.
7: А вы, милый Мартин, кажетесь мне более встревоженным, чем раньше. Вам было тяжело, я знаю. Но разве хоть на минуту я забывала о вас?
5: Мэри, моя Мэри.
7: Мартин.
5: Мэри, у нас мало времени, а я должен вам многое сказать. Мэри, я сегодня уезжаю.
7: Уезжаете? Куда?
5: Всего лишь в Америку.
7: В Америку? Мартин, дорогой, ведь это же так далеко за океаном. Болезни, нужда везде тяжелы. Но в чужой стране их особенно тяжело терпеть.
5: Время пролетит незаметно, голубка.
7: О, да, незаметно.
5: Оно полетит, как на крыльях. Я могу все перенести. Но главное для меня, чтобы вы были спокойны, Мэри.

0: Быть добры, великодушны и смелы, дорогой Мартин. Возьмите на память это кольцо.
1: Нет, нет, мы...
0: Возьмите, возьмите. На память обо мне. И прощайте. Я должна идти.
1: Прощайте. Она достойна всех жертв, которые я ей принес.

Корабль «Винт» плыл среди океана, унося с собой Мартина и Марка к далеким берегам Америки. На судне стоял звон бьющихся стекол и фаянса, оторвавшиеся бочонки и несколько дюжин беглых бутылок портера весело прыгали и грохотали на палубе. А пассажиры почти все изнемогали от качки и морской болезни. Марк не раз твердил про себя, что на корабле куда труднее быть веселым, чем в драконе. После трехнедельной качки стало немного тише. А еще через две недели корабль стал на якорь. Катер, принявший на борт всех пассажиров с корабля, быстро шел по красивой бухте в драконе. После трехнедельной качки стало немного тише. А еще через две недели корабль стал на якорь. Катер, принявший на борт всех пассажиров,

0: некоторое оживление можно было заметить уже на подступах к стране свободы. Ибо накануне был избран член муниципалитета, а так как по случаю такого радостного события политические страсти разгорались особенно сильно, то друзья отвергнутого кандидата решили постоять за великие принципы непогрешимости выборов и свободы убеждений, в знак чего переломали кое-кому руки и ноги, а также долго гоняли одного вредоносного субъекта по улицам с намерением раскроить ему череп. Эти добродушные проявления общественного темперамента мальчишки-газетчики разнесли по городу. Они не только оглашали пронзительными воплями все городские пути и перепутья, пристани и суда, но забрались даже на катер.
1: Обратите внимание, сэр, вон тот джентльмен.
2: Где?
1: Вон, что стоит неподалеку. Видите, сэр?
2: Вижу.
1: Он не спускает с вас глаз. Будь я проклят, сэр, если у него нет на вас видов.
3: Позвольте спросить вас, сэр, как вам нравится мое отечество?
2: Вы спрашиваете меня, сэр?
3: Да, вас.
2: Не знаю, право, что сказать. Я еще не был на берегу.
3: Ваша фамилия, сэр?
2: Мартин Чезлвит.
3: Сколько вам лет?
2: 20.
3: Так, так. Англичанин?
2: Да.
3: Куда вы направляетесь, сэр?
2: Я еще и сам ничего не знаю.
3: Вот как. Меня зовут полковник Дайвер, сэр. Я редактор нью-йоркского скандалиста.
2: Очень приятно, сэр.
3: Эта газета, как вам, надеюсь, известна, является органом аристократии в этом городе.
2: Ах, так здесь есть и аристократия? Из кого же она состоит?
3: Ну, из разума, добродетелей, а также из необходимого к ним добавления. Из долларов, сэр. Так вот, мистер...
2: Чезлвит.
3: Если хотите, я могу порекомендовать вам вполне приличный пансион, где живу и я сам, и сотрудники моей газеты. Пансион майора Палкинса.
2: Очень признателен вам, сэр.
0: Полковник Дайвер и Мартин нашли майора Палкинса в неуютной комнате с длиннейшим обеденным столом, покрытым грязной скатертью. Майор сидел в качалке в шляпе возле печки и жевал табак. Он развлекался тем, что попеременно плевал то в плевательницу направо от печки, то в плевательницу налево от печки. А потом начинал все сначала в том же порядке. Воздух в комнате был чрезвычайно накален и удушлив. Непривычному человеку здесь было почти невозможно дышать.
3: А, вот и майор Палкинс.
4: Ну?
3: Как поживаете, майор?
4: Ну?
3: Вот джентльмен из Англии. Он решил поселиться здесь, если цена подойдет ему.
4: Ну, очень рад видеть вас, сэр. Как вам понравилось... наша страна?
2: Да, право же, я еще так мало здесь пробыл.
4: Здесь что... вы узнаете, что такое свет солнца.
2: Мне помнится, я и дома видел иногда, как оно светит.
4: Да? Не думаем.
3: Майор Палкинс – один из самых замечательных людей нашей страны, сэр.
4: Да.
2: Я очень рад.
3: А, вот и Джефферсон Брик, мой военный корреспондент, джентльмен из Англии, Брик.
5: Очень рад. Ну, как вам понравилась наша страна, сэр?
2: Да,

0: Как вам сказать?
1: А что?
0: Да ничего себе, понравилось. Но...
1: Вы, разумеется, слышали о Джефферсоне Брике, сэр?
0: Увы, нет.
1: Вы никогда не слышали о Джефферсоне Брике? Ха! Вот сегодняшний номер скандалиста. Вы найдете здесь Джефферсона Брика, как всегда, на посту, в авангарде цивилизации и чистоты нравов. Европа. Европа трепещет перед именем Джефферсона Брика, сэр. Мы достаточно богаты внутренними ресурсами, чтобы объявить войну всему свету. Но читайте, читайте, нью-йоркский скандалист.
0: Я просмотрел вашу газету еще на катере. И должен сказать, уж очень много намеков на личности.
2: Мы здесь независимы, сэр. Мы поступаем, как нам нравится.
0: Если судить по этому номеру, сотни тысяч людей, наоборот, зависимы и поступают так, как им не нравится.
2: Ну и что же? Они подчиняются могущественному воздействию всеобщего руководителя прессы, сэр.
1: Бывает, что они бунтуют.
2: Бывает,
1: Но вообще говоря, мы пользуемся влиянием на наших граждан.
2: Что является одним из облагораживающих установлений нашей страны.
1: Так же, как и рабство негров.
2: Совершенно верно.
0: Скажите, скажите, часто ли этот руководитель, ваша пресса, занимается, не знаю, как бы это выразиться, чтобы не обидеть вас, подлогами. Например, подделкой писем, как вот в этом номере.
1: Ну что ж, сэр, занимается время от времени.
0: Ну, а руководимые... Как они поступают в таком случае?
1: Покупают газеты. Мы ловкий народ и умеем ценить ловкость.
0: Разве подлог значит по-американски ловкость?
3: Он заработал 400 тысяч долларов.
4: Дорогая,
3: не может.
4: Доллар,
3: я вам серьезно говорю, это не шок доллара.
5: В это время зазвонил колокол, приглашая к обеду. Комната стала быстро наполняться народом, и все, толкаясь, поспешно уселись за стол. Почему все так торопились, Мартин не мог понять.
3: 18 долларов, то не стоит 14. А если уже 14 долларов берете, так вы имеете доллар.
5: Разговор за столом, по правде сказать, не отличался занимательностью. И большую часть его можно было бы свести к одному слову – доллары. Только один человек за столом, темноглазый, загорелый, с необыкновенно привлекательным лицом, не принимал участия в разговоре. Мартину он очень понравился. После обеда незнакомец, приветливо улыбаясь, обратился к Мартину.
6: Позвольте мне самому представиться вам. Моя фамилия Бивен. Я живу в городе Массачусетсе, а в Нью-Йорке я проездом.
0: Я очень-очень рад, сэр. Я англичанин Чезлит. Мартин Чезлит. И в Америку прибыл тоже только сегодня.
6: Я не стану спрашивать вас, как вам понравилось мое отечество, ибо могу предвидеть ответ. Но так как я американец и должен начать с вопроса, то я все-таки спрошу вас, как вам понравился полковник?
0: Полковник?
6: Да.
0: Вы так откровенны, что я без колебаний вам отвечу. Он мне совсем не понравился. Хотя я и обязан ему за любезность. Он привел меня сюда и устроил, как он мне сам сказал, на довольно выгодных условиях.
6: Не так-то вы уж ему обязаны. Полковник приводит сюда новых постояльцев ради небольшого процента, который получает за эту любезность.
0: Возможно ли это, дорогой сэр?
6: Да-да.
0: В таком случае... Я решительно не могу понять, почему этого полковника ни разу не побили.
6: Да нет, били раза два.
0: Ну, я рад это услышать.
6: Люди, подобные полковнику, на поверхности. Их слишком много. И они слишком часто играют роль разума и добродетели. Ими заражен воздух Америки. Я полагаю, ни один сатирик не мог бы дышать этим воздухом. Если бы среди нас появился второй Свифт, его затравили бы.
4: Когда я в лагерь пришел с отцом, там было дважды будет, чтоб где-то там толпа дыму густая.
0: Наверное, это мой слуга прибыл с багажом.
6: Ах, вот как.
4: Он покажет тут.
0: Ну, так и есть.
4: Герой, герой, и веселый ямки тут.
0: Ма! Ма! Марк, я уж начал беспокоиться. Как бы вы не пропали?
7: Нет, нет, сэр, все в порядке, сэр.
8: Да здравствует свобода! Ура, сэр! Ямки
0: дудльпири! Тише, тише, не валяйте дурака, Марк!
8: Сэр, Господь с вами! В этой части земного шара они так любят свободу, что покупают ее и продают, и таскают за собой на рынок. У них такая страсть к свободе, что они позволяют себе всякие вольности с ней. Вот от чего все происходит. Ямки дудльпири!
6: Ваш слуга... Честный малый, мистер Чеслет.
7: Благодарю вас, сэр.
6: Он слишком откровенно высказывает свое мнение и может за это попасть в беду.
0: Да.
6: Марк, вы слышите?
7: Я слышу, сэр.
6: Ну, несите багаж в мою комнату. Я сейчас туда приду.
8: Отлично, сэр. А ямки дудль впереди, он покажет удаль. Песни бой и в бой иди, веселый ямки дудль.
6: Скажите, сэр, архитектор не найдет себе применения в Америке?
9: Только не в Нью-Йорке. Вам следует поехать туда, где строятся новые города. Может быть, там вы найдете что-либо подходящее. Вот что. Я дам вам письмо к некоему генералу Чоку. Он не состоит пайщиком ни в одной земельной компании. Стал быть, лицо не заинтересованное. Это очень важно, сэр. Если вы вздумаете приобрести земельный участок, чтобы открыть свою контору...
6: Именно так я и предполагал сделать.
9: Ну вот видите. Обратитесь к Чоку со советом, где вам лучше всего поселиться.
6: Бесконечно благодарен вам, сэр. Я наведу сначала здесь справки, а потом поеду дальше.

0: Значит, Марк, вы рады, что мы распростились с Нью-Йорком?
1: Да, сэр. Очень даже рад.
0: Разве вам не было там весело, Марк?
2: Наоборот, сэр, весело.
3: Этот джентльмен, что сидит напротив, так рассматривает нас, будто мы необыкновенные люди, какие-нибудь заморские чудовища.
4: Не обращайте внимания, сэр. Здесь, в Америке, джентльмены не очень-то церемонятся и делают, что хотят.
2: Сбросьте его в водосточный желоб, сбросьте его в водосточный желоб.

0: отрезвиться. Гип, гип, ура, согласный гип, гип, ура, согласный гип, гип, ура, согласный, это нам подходит.
1: Что вы думаете о нашем будущем, Марк?
2: Что я думаю о нашем будущем?
1: Что вы думаете о нашем будущем?
2: Что я думаю о нашем будущем, сэр? Да что ж, право же, сэр, лучше и не придумаешь название для места, где поселиться. Эдем, а?
1: Эдем.
2: Эдем. А еще говорят, там уйма змей. Значит, все как полагается.
1: Кто это вам сказал?
2: Один военный офицер. Что вы смеетесь?
1: Пойдите к черту, Марк, только рассмешили. Какой офицер?
2: Военный.
1: Какие змеи?
2: Длинные кусочки.
3: А между тем, это факт.
2: Ага. Что?
3: Прискорбная истина.
2: Так и есть, заговорил.
1: Что вы говорите, сэр?
3: Да, там до черта всяких гадов.
1: А мы собираемся приобрести там участок земли.
3: Но... О, но место, место красивое и здоровое, смею вас увериться.
1: Да, мы собирались приобрести там участок земли, но еще не решили этого окончательно.
3: А между тем, чем скорее вы решите, тем лучше для вас, сэр, смею вас уверить.
1: Видите ли, сэр, мы хотим еще посоветоваться с одним джентльменом. Вот к нему-то мы сейчас и едем.
3: А кто это? Я знаю многих в том городе, куда вы едете.
1: Генерал Чок.
3: Кто?
1: Генерал Чок.
3: А? Генерал Чок.
1: Визитный Чок.
3: Черт возьми, джентльмены, вам повезло, ибо генерал Чок перед вами, это я.
1: Не может быть.
3: К вашим услугам, сэр.
1: В самом деле, нам повезло, Марк. Я очень рад, генерал. Да, у меня к вам письмо от мистера Бивена.
3: Мистера Бивена? Ах, мистера Бивена! Боже мой, мистера Бивена! Как я рад! Как я рад! Мистер Бивена! А, мой дорогой генерал, рекомендую молодого архитектора.
1: Так значит, вы советуете нам поселиться в Эдеме?
3: Эдем! Эдем подойдет вам как нельзя лучше, сэр. В сущности, я и сам состою пайщиком в Эдемской земельной компании.
1: Ага. Пайщиком? Но мистер Бивен мне этого не говорил.
3: А мистер Бивен и не мог этого знать. Я вступил в общество буквально на днях. Давайте деньги, сэр. Я дам вам сведения о небольшом участке с домом у самой пристани, который продается совсем недорого. Я дам вам сведения. Вот, лучший участок в Эдеме, отличный участок, сэр, у самой пристани. Давайте деньги, сэр, давайте. Он продается совсем недорого, за него следовало бы повысить цену, но ради моего друга Бивена я сделаю вам исключение. Давайте деньги, сэр.

0: Эдем оказался совсем не таким, каким заманчиво рисовал его уважаемый мистер Чок. Какая это была унылая, болотистая долина. Казалось, воды всемирного потопа схлынули оттуда всего неделю тому назад. Так затянуло илом и перепутанной травой это отвратительное болото, именуемое Эдемом. Кое-где видны были попытки расчистить его. И намечалось даже что-то вроде поля с жалкими всходами маиса. Но работы не были доведены до конца. Зловонные испарения, горячие, одуряющие, поднимались от земли и стояли в воздухе. В поселке было пустынно. Вскоре после приезда Мартин слег в жестокой лихорадке. Марк, жизнерадостный и бодрый, как никогда, самоотверженно ухаживал за ним.
1: Что делать нам с этим пьяным Джимом? Что делать нам с этим пьяным Джимом? Что делать нам с этим пьяным Джимом, спящим на канатах? Да что-то делать надо, да что-то сделать надо, да что-то сделать надо, чтобы стал он трезвым.
2: Сэр. Марк.
1: Да, сэр.
2: Марк.
1: Я здесь, сэр.
2: Марк. Чем я заслужил такую нелегкую судьбу? Что я такое сделал?
1: Сэр, сэр.
3: Что вы, сэр, что вы? Нет, только не это, сэр. Слезы еще никому не помогли взять хоть маленькое препятствие, сэр.
1: Одно только хорошо, сэр, это то, что Эдем настоящие Соединенные Штаты в малом виде. В поселке, сэр, осталось каких-нибудь 2-3 этих патриота. Но они и тут дерут нос и кричат, будто это болото. Самое здоровое и самое красивое место на свете. Они не могут не горланить, сэр. Для этого они и родились. И будут орать, хоть убей. Удивительные люди.
4: Ага. Вот один уж тут как тут. Так и есть. Ганнибал Чолопс.
2: Марк, не пускайте его. Не пускайте его, Марк!
4: Успокойтесь, сэр. Он и спрашивать не станет. Сам войдет.
5: Ну, мистер Дипли, как поживаете?
3: Очень недурно, сэр.
5: Это должно быть мистер Чезлуд. Да вы не беспокойтесь, не закрывайтесь одеялом. Меня ни лихорадка, ни горячка не берет.
2: Я думаю больше о себе, сэр. Мне показалось, что вы собираетесь на меня плюнуть.
5: Я могу рассчитать расстояние с точностью до 1 метра. Ну, как вам нравится?
2: Ваша страна совсем не нравится.
5: А меня это ничуть не удивляет. Ум человека должен быть подготовлен к свободе.
3: Я полагаю, сэр, телу также не мешает подготовка. Особенно на таком благодатном болоте, как это, сэр.
5: У вас чертовски длинный язык, сэр.
3: Благодарю за комплимент, сэр.
5: С таким языком вы долго не проживете. Держу пари, что ни в одну пятнистую пантеру не всаживали столько пуль, сколько всадят в вас.
3: Что вы говорите, сэр? Это очень
5: лестно. Скажите спасибо, что я скоро уезжаю, и мне неохота возиться с вами.
2: В самом деле, сэр.
5: Нас надо уважать, сэр. Мы пример для всего земного шара.
3: Еще бы, сэр.
5: Нас надо уважать, а не там ощетинимся и зарычим.
3: Разве же я был непочтителен, сэр?
5: Я и не за то всаживал пули. И не за то мы линчевали.
1: Марк, Марк, где вы? Где вы, Марк?
5: Ну, я пошел. И помните, берегитесь.
6: Вылезайте из-под одеяла, сэр. Он ушел.
1: Ах.

Так пусть колеблются перед нами и смешиваются тени далеких предметов, принимая фантастические очертания в неверном свете, ничем не и пусть наше бледное повествование быстро переменит место действия и перенесется снова в Англию, в гостиницу «Синий дракон».

0: Миссис Люпин сидела одна в маленькой буфетной. Сильный ливень прибил к земле нежные ветки лоз и жасмина. При блеске молнии было видно, как плачущие листья дрожат и жмутся к окну, и настойчиво стучат, стучат в него, словно просят укрыть их от бурной ночи. Миссис Трюбин глядела в низкое решетчатое окно.
1: Боже мой, боже мой. Боже мой, какая ночь! Какая страшная ночь! Каково-то сейчас тем, у кого нет теплого очага. Стучат. Нет. Нет, это ветка. Теперь Марк. Где-то теперь Марк.
2: Прошу. Пожалуйста, входите сюда. Ну, снимите ваш плащ и шляпу. Я говорю, снимите ваш плащ и шляпу.
3: Нет, шляпа мне не мешает, и плащ тоже мне не мешает.
2: Ну тогда садитесь к огню. Вам нужно обсушиться.
3: Что
2: а то ведь погода, так можно простудиться насмерть.
3: Ну, меня-то не так легко уморить, сударыня. Иначе я бы давным-давно помер. Как у вас называется этот дом, а? Дом, а? Дом. Уж не дракон ли, а?
2: Да, дракон.
3: Дракон.
2: Дракон.
3: Видите, угадал. Тогда, сударыня, у вас тут должен находиться один мой, как бы, родственник, сударыня. Молодой человек по имени Тепли.
1: Тепли?
3: Да, Марк Тепли, сударыня.
1: Марк Тепли.
3: Да, Марк Тепли.
1: О, сударь, уже много-много долгих дней и месяцев прошло с тех пор, как он покинул этот дом и Англию.
3: О, куда же он уехал, сударыня?
1: В Америку.
3: В Америку.
1: Жив ли он? Что с ним? Никто не знает. Он написал только один раз, и вот уже год, как от него нет вестей.
3: Нет вестей, да?
1: Нет вестей.
4: Нет вестей?
1: Нет вестей.
4: Нет вестей. Дорогая, милая.
1: Марк! Может ли это быть? Марк! Так это он. Ой, Марк, это вы.
4: Вы не узнали меня. Я думал, вы узнаете меня в любом наряде.
1: О, я узнала бы вас, если бы разглядела. Но вы так надвинули на глаза свою клеенчатую шляпу. Так закутались в этот матросский плащ.
4: Дорогая. Милая.
1: Марк, подождите. Постойте. А где же ваш хозяин?
4: Хозяин?
2: Что такое?
5: Будь я проклят, сударыня, если он не дожидается меня там за дверью. Входите, сэр! Входите смело, здесь никого посторонних нет. Входите, сэр!
1: Мартин! Мартин!
6: Дорогая миссис Ньюс!
1: Мартин!
4: Здравствуйте! Здравствуйте, дорогая миссис Ньюс!
1: Здравствуйте, Мартин!
4: Дорогая миссис Ньюс!
1: Как я рада!
4: Вы первые приветствуете странников, вернувшихся из дальнего, трудного пути.
1: О, уж как я этому рада, сказать не могу, сэр! Боже мой, боже мой! Ой, да вы же насквозь промокли!
4: Ничего.
2: Садитесь сюда. Садитесь.
5: Благодарю вас.
2: Ближе к огню. Вот так. Ну что ж. Да, я сейчас вам подам ужин. Нет, вот
5: нет,
2: что.
5: Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, дорогая мисс Юна. Сначала расскажите нам, какие здесь новости?
2: Новости? Ой, вот уж не думала, что именно мне придется рассказывать вам о переменах, которые здесь произошли.
5: Боже мой, какие перемены? Мэри?
2: Они, не беспокойтесь, она здорова. Лучше ее вам не сыскать невесты на целом свете.
5: Тогда о каких же переменах вы говорите? Кто-нибудь умер? Миссис Лю... Дедушка! Ну, говорите же скорей!
2: Нет, нет, нет, все живы. Но перемены произошли с вашим дедушкой.
5: Что-то... Что с ним?
2: Он поселился у мистера Пекснифа.
5: У кого? Пекснифа?
2: Пекснифа. Просто удивительно. А Пекснев?
5: Ну что, что? Ну говорите скорее, дорогая мисс Рюпин, ну что Пекснев?
2: Ваш дедушка очень постарел. Ну стал податлив.
5: Так, так.
2: И во всем подчиняется этому мистеру Пекснифу. Ну, а Пекснев?
5: Ну что же Пекснев?
2: Да вы только не волнуйтесь, сэр, не волнуйтесь. А Пекснев, он задумал...
5: Что, что?
2: Ну, задумал... жениться на мисс Мэри и проходу не дает бедной девушке.
5: Как? Что? Что вы сказали?
2: Да-да, сэр.
5: Вы слышали, Мак?
7: Еще бы.
5: Дайте мне плащ!
7: Вот ваш плащ, сэр.
2: Сэр! Сэр, куда вы?
5: Дедушка! Дедушка!
8: Нет, молодой человек, нет, нет, разите меня, но не его. Вот моя грудь, сэр.
5: Пустите, пустите меня!
9: Отойдите в сторону, Пекснев.
5: Дедушка.
9: Дайте мне посмотреть на того, кого я любил когда-то так глубоко.
5: Дедушка, дедушка!
8: Да, это, пожалуй, самое лучшее, благородный сэр. Необходимо, чтобы вы увидели его во всем его истинном обличии.
5: Дедушка! Дедушка! Дедушка, я многое пережил за это время. Многое понял.
8: Досточтимый сэр, вам не следует так поддаваться горю. Возьмите себя в руки, благородный сэр. Подумайте обо мне, мой друг.
9: Подумать о вас?
8: Да, да, сэр.
9: Подумать о вас. А я уже подумал.
8: Оттащите этого Пекснифа в сторону, или я за себя не ручаюсь. Я так долго сдерживал себя, что меня чуть не хватил паралич. Негодяй! Я не сержусь, сэр, хотя я оскорблен в своих лучших чувствах. Я не могу на вас сердиться.
9: Слушайте меня, лицемер. Когда я лежал больной в гостинице, вы, кроткая душа, просили за моего внука. Вы хотели нажиться на нем. Ослепив меня блеском своего милосердия.
5: Благородный сэр.
9: Прочь! Прочь, негодяй! А ты, Мартин, подойди ко мне. Дорогой мой.
5: Дедушка.
9: Как мог ты бежать от меня к нему?
5: Дедушка.
9: Я хотел дать тебе урок.